0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
4: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог Борис Межуев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит

На машине с надписью «Made in ФРГ». По полю, по полюшку едет ДРГ. А затем за полюшком русский паренек четко корректирует град из

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Говорит Москва.

Говорит Москва. 94,8 FM.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

море дремлет штиль, неподвижен киль, Джим Юнга пьет виски. Есть на брите течь, вдрейф придется лечь, Джим Юнга пьет джин. Ветер снасти рвет на части рыбам, кто будет корм, Юнга Джим невредим, пьет джин один. Ураганом брик был потоплен миг, Джим Юнга пьет виски. Вдруг огромный вал Джима с рифа снял, Джим Юнга пьет джин. Бочка с джином удержала Джима к бочке, он прикреплен, Юнга Джим невредим, пьет джин один. Снова в море штиль спит на сотни миль, Джим Юнга пьет виски. Но грозит напасть кашалот опасть, Джим Юнга пьет джин. Пасть уж близко, Джим туда льет виски, кашалот виски пьет, Юнга Джим невредим, пьет джин вдвоем.

0: Москва. Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирует.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу...

стихнут скоро, а любовь останется. Вон даже мама всполошилась, теперь беду не отвести. Ну, как могла

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

якоря сниматься, по местам стоять. Эй, на румби-румби-румби так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои его войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
0: Говорит Москва, 94,8.

Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду. Он ходил от беды к беде и гасил

тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым.

отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды слезы.

0: тосковать не мог. Так пошла от тропы тропа, так зажглась от судьбы судьба, так зажглась от судьбы судьба, от судьбы судьба.
1: Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

ты пишешь мне теперь, что глупою была. Как жаль, что это все ты слишком поздно поняла. Ответа мне

говорит Москва. Поющее сердце столицы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

песня нас с тобой согреет в жаркий полдень, будет как вода.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши

войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог Борис Межуев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе

0: Идем на восток. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 6.05 столицы. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, разворотница, 7.07.26. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И не мужчин тоже мы здесь приветствуем. Сочи, Москва. Привет из светского леса. Что бы это ни значило. Светского леса. Ну, я не знаю, это не противозаконно. Приветы в светский лес передавать. Мало ли, какая там дверь у вас. Челябинск, Артем Каримов на связи. 26, днем 30. Доброе утро, Артем. У нас 14, ощущается, как шерстяная кофта. Ну, форма одежды ощущается, как в кофтевце. В кофтевце в таком. Но, не, как-то... Это как-то по-другому называется у нынешней молодежи. Вот, не кофта. Кофт у них нет. У них есть лонгсливы. У них там эти какие-то... На чем заводить? Да на чем хотите? Алексей меня спрашивает, на чем заводить. Имею в виду, вероятно, ситуацию с топливом в стране. Разные поступают абсолютно разнонаправленные сведения. Поступают из страны по поводу топлива. Но для начала нам нужно картинку настроить, трансляция, чтобы трансляция была. Разнонаправленные. Там в Севастополе на скольких-то заправочных станциях стали продавать. В Крыму на

Ока. Вот если еще остались какие-то, где будет сказано, смогли прорваться, там что-то, вот не хватило чего-то. Это было бы странно. Вот сейчас, если сейчас кто-то на местах до сих пор еще не понял, что сегодня для киевского террористического режима является главной целью, какую болевую точку они нащупали настолько, что чиновники на местах уже признаются, как действительно, какой урон наносится. Вот это я тоже на их месте не говорил бы в публичном пространстве. Можно закрыться где-то в комнате в какой-то и там это говорить. Вот, ну, для чего? Мы и так все видим. Зачем? Зачем еще признание каких-то накануне? Кто-то там из регионов тоже сказал. Да, действительно, заметны последствия. Вот атак, вот эти заметные последствия. Зачем? Ну, заметный, заметный, нам заметно. А зачем все в этом, в публичном поле давать, чтобы подтверждать правильность и вот это, и успешность, и таким образом подстегивать на продолжение? Ну, не знаю. Вот, я бы воздержался от комментариев на тему эффективности этих ударов, а тем более от официальных лиц, от чиновников, которые представляют власть на местах там. Или что? Или это таким образом попытка от федерального центра выбить какие-то себе, не то чтобы послабления, а выбить себе какие-то дополнительные поставки чего-нибудь, или внимание к себе привлечь, или зачем? Потому что нет каналов не публичных, что ли? Зачем в публичное поле это выносить? Это я не знаю. Вот, поэтому заправлять бензином автомобиль, если он на бензине, дизелем, если он на дизеле, электричеством заряжать, если он электрический, ну и так далее. И после этого заводить его, запускать, и вот это все. Омский НПЗ вчера... Омский, да, я помню, что это на О. Омский НПЗ. Были прилеты. Я очень рассчитываю на то, что все были отражены. Атака была очень-очень массовая туда, на Омский. Вот, и... Омск. Город Омск. Если ноги не сотрутся и не заржавеет мозг, мы дойдем. Город Омск. От Москвы 2002 километра, если по прямой. 2002. Вот откуда сюда беспилотники летят? Можно уточнить? В Омск. Если они летят из Украины, то они летят через Воронеж, Самару, ну, Тамбов, Пенза, Самара, Тольятти, Стерлитамак, Уфа. Ну, они по геодезической летят, то есть, ну, не так, а, наверное, забираю все-таки чуть севернее, поэтому там Казань, Набережные Челны, какие-нибудь Ижевские, Екатеринбург, Тюмень, Омск. 2000 километров. Вот они это все пролетают. Вот. Или откуда они? Или из Казахстана? Ну, нет, конечно. Ну, как же? Нет. Нет. Нет? Нет? Не из Казахстана же они летят. Ну, что из Казахстана было бы, потому что Казахстан вот здесь. Но нет. Откуда? Они же украинские, они же не казахские. Вот. Они не могут из Монголии, правильно, лететь? Из пустыни Гоби они тоже не могут лететь. Из Монголии. Нет, конечно, нет. Откуда они могут лететь? Из Тюмени? Из Ишима? Или из Кургана? Откуда-то из... Какие-то внутренние. У нас... до сих пор мы позволяем внутренним каким-то врагам, каким-то фурам ездить с этими с беспилотниками или еще чем-то. Как вообще это происходит? 2000 километров. Это не ракеты, насколько я понял. То есть ракеты могут быть... Хотя таких дальнобойных-то и ракет нет у них, 2000. Да и дронов нет таких, чтобы 2000 летели. 2000 — это от Москвы. А так-то дальше, если запускать оттуда из Украины. Так-то оно дальше. Вот. И внутренние? Внутренние. А что у нас опричнины внутренние? Вот, а что, ну, силовое, агентура и все вот это, как бы,
шел

пятый год, да? В корейском Тауне плюс 20, брат живет в Таврическом районе Омской области, говорит, что очередь есть на заправках. Хорошего, спокойного вторника. Мигрант, вам тоже. Мы все помним, что у вас топливо на 35 центов подешевело. Но теперь, наверное, подорожает в рамках негативной реакции властей на действия футболистов. Американским футболистам не помог даже Трамп. Здесь должны были вмешаться, я так понимаю, только снайперы. Все. И шутки эти по интернету разошлись накануне про то, что вот на самом деле 12-й игрок американской сборной, и там снайперы такие на крышах стадионов тренируются. Потому что, видите, вмешательство Трампа, лишение последнего достоинства ФИФы со стороны Трампа. Лишил. Все. Это как, ну, как запетушил. Ну, в смысле, ну, я не знаю, как это называется. Опустил. Ну, то есть, после чего уже приличные люди с тобой за одним столом не могут оказаться. Вот. С ФИФой за одним столом теперь оказываться нельзя приличным людям. Ну, а вот как после этого? Ну, Трамп просто подошел, нагнул. Во. И ушел. Все. На глазах у всех, у всего мира. Причем это произошло, это мероприятие произошло в рамках какого-то приема такого. Я сейчас фигурально говорю, конечно. Но в рамках приема, то есть все, это зал был какой-то такой вот, фуршет, все, и все вокруг, и он такой подошел. ФИФА? Он такой, да, я ФИФА. А ну-ка. Ха! Наклонил так, раз, и все. Ну как с ФИФой? Теперь надо, все, теперь только новую ФИФу нужно. Я имею в виду эту отмену красной карточки, это вообще, ну это просто, ну все уже, надо другой вид спорта изобретать, потому что после этого, ну все, что угодно может быть. Вот, и все равно американцы, насколько я понял, вылетели. Все, они не победили в чемпионате, это не помогло. Мексиканцы вылетели, я не помню, мексиканцы вылетели. Что Канада держится там еще? Вот, или, ну, или все, или уже, я, видите, я вообще не слежу. Ну и тогда получается, что все вылетели. Все. Зачем это было устраивать, вот этот домашний этот матч? Для чего? Кстати говоря, про ФИФУ. Я не знаю, при каких обстоятельствах и что это за, что это за человек, за комик такой. Вот, но это стендапер какой-то американский. Сейчас ставим мы, я, Трамп, Иванка. Иванка, хочешь познакомиться с президентом всего сокера? Футбол. Вот. А президент ест начосы там у банкетного столика. И Трамп такой... вот. И он такой смотрит на него, говорит, ты, и пальцем показывает и подзывает к себе. Иди сюда. И Трамп такой говорит Иванке, это президент сокера. Все. И он говорит... Он удружил мне с этим, с чемпионатом, потому что только благодаря мне чемпионат мира у нас вот, я попросил его только потому, что удружил мне, потому что благодаря мне. После этого разворачивается и уходит. Просто так оставляя президента всего сокера и гостей думать, что это было. Он говорит, ты! На него пальцем показывает. Ты! Иди сюда. Так, жестом. Иди сюда. Говорит, вот это президент сокера. Он сделал так, чтобы у нас было, потому что я так сказал. Я сказал, чтобы у нас был чемпионат. Все. Президент сокера всего. Вот. Но не помогло, я так понимаю, правильно? Не помогло с сокером, с этим самым, со всем его. Более 430 беспилотников летело в направлении московского региона. Начиная со вчера, со 6 утра, сообщил Собянин. Большая часть нейтрализована на дальних подступах. 36 на подлете к Москве. Это РИА Новости. 6.11. То есть имеется в виду за сутки более 430. Давайте в телеграм-канале Собянина прям почитаем. Тоже в 6.11. Вот. С вечера до 6 утра
А, с вечера, не за сутки, за 12. С какого-то вечера до 6 утра в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 36 уничтожены на подступах к Москве, на подлете. Отражение атак беспилотников ПВО Минобороны сбили 9 в 5.37, 6 в 5.08, 3 в 4.47, 2 в 4.22, еще 2 в 4.17, еще 2 в 4.01, еще 3 в 3.38, значит, на месте падения еще 3 в 3.17, потом в 3.07, в 2.40, еще одного. Вот это все. Да, ну и потом 16.55, последняя новость. Вот ночью в 2 часа 40 минут началась атака. Где они, вы спросите, где они столько берут беспилотников? Да везут им, везут. Мы все еще миндальничаем и продолжаем стараться не дать возможности конфликту и специальной военной операции превратиться в настоящую войну, несмотря на то, что в этой специальной военной операции с нашей стороны мы, а с той стороны вся НАТО, вся Европа и вот это все. Поставляют оттуда, собирают там, везут. Ну, просто у кого-то из нас может возникнуть вопрос, ну, как мы такие массированные у нас ответные удары, вот, в ответ на, мы читаем, в ответ на действия террористического режима. Вот накануне только поражены были, там масса поражена была.

где ремонтируются, где, где все. Вот. А не уменьшается вообще. Не уменьшается количество. Только нарастает. Потому что поставляют. Потому что те, кто рассказывает, как нужен мир, но при этом все делают для войны в Европе, у себя собирают, у себя все это и поставляют в Киев. Поэтому. И с топливом также вы говорите, а как там у них топливо? Да выкошены все по целым направлениям. По целым магистралям, направлениям выкошены все. И НПЗ, и уже давно нет никакой, да и не было там особо производящей никакой промышленности. И заправки, и все. И при этом как-то смотришь, так ездят машины, все, правильно? Так вот. Потому что все, это уже на внешнем обеспечении страна полностью. На ИВЛ полностью. Все. И топливо, и финансы, и вооружение, и беспилотники, и ракеты. Все внешнее. То есть это такой просто оболочка. Осталось такой аватар, который полностью весь подключен к внешним источникам питания. Но надо, значит, что-то делать с внешними источниками питания, я так понимаю. Потому что это же не закончится. Ну, если это уже бессмысленная оболочка, вообще без содержания, которая полностью подпитывается, надо перерезать, значит, эти источники. Просто, братья, просто перерезать уже. Да, ФИФА давно уже продажная организация. Много скандалов уже было, пишет Андрей. Да, но всему бывает какой-то такой окончательный, последний скандал, такой, который уже... Уже все. Это уже такая красная линия с этой красной карточкой. Уже такая красная, уже все. Уже все уже до этого делали вид, что еще как бы там уважали, как бы понимали, как бы не замечали, типа. Но уже все. Вот с этой красной карточкой это... Ну, круче было бы только, если бы Трамп пролоббировал каким-то образом так, чтобы у команды противника вышло 6 игроков на поле. Вместо 11. Он такой: слушай, я придумал, а давай, пусть у них будет 5 игроков, 5, а у нас 11. Ну, придумай там что-нибудь, посмотри статью какую-нибудь, там найди какую-нибудь статью у вас, там интерпретируй ее, и 5 пусть будет. Со второго состава, с юношеского состава, юношеский, 5 игроков, ну и наши 11. Давайте, вот так. Вот это только так круче было бы с этой красной карточкой. Да, пишет мне Виктор Пурич, подтверждая. Мексика домой. Так она ж дома, чего им домой. Но как возвращаться домой потом? Это же, наверное, теперь им там всем того-сего по сипуки всевозможные понаделывают, местные картели, нет? За то, что проиграли. Турнирная таблица, чемпионат и все такое. Сейчас посмотрим, кто там с кем. Испания, Бельгия в 10:07. 1/4 финала. Норвегия, Англия в 12:07. По какому времени, ничего не понятно. Еще должен определиться четвертый участник. Должен в четвертьфинале должен определиться после матчей Аргентина-Египет, Швейцария-Колумбия. Ну, исходя из этой схемы, вот я смотрю сейчас схему, здесь, соответственно, команды, которые уже вышли, здесь три пары определены, 1/4. Франция-Марокко, как их отличать вообще? Франция-Марокко, как они будут понимать, кто где? Но только по цвету формы. Испания, Бельгия, Норвегия, Англия. И кто-то должен вот здесь... Ставите вообще, играйте на тотализаторе. Делайте ставки на спорт. На кого ставили? Египет. Как Египет дошел? Сильная команда вообще Египет. Египтяне, смотрите как. В 1/8 финала с Аргентиной. И Швейцария, Колумбия. Швейцария тоже неожиданно. Но, как я посмотрел фрагменты матча с кем? Эквадор, да, или кто там был? Бразилия, Норвегия, США, Бельгия, Португалия, Испания, Канада, Марокко, Франция, Парагвай. Да, Франция, Парагвай. Но этот Парагвай играл, конечно,

0: Конечно, нужно сказать, я просто восхищен выдержкой футболистов французских, в частности, этого, как он, я не помню, ну, в общем, фамилии какие-то называют, но там был такой футбол, и при этом судья, насколько я понял, и третьей части не назначил ни штрафных, ничего, то есть в этом матче судья играл за Парагвай. Не помогло. 0-1. Правильно? Я же говорю про Парагвай. Кто там смотрит футбол? Видели вы это? Такая грязище. Откровенные толчки, удары, провокации. Толчки, что-то мячом в спину. Вратарь бросает. Все это какое-то настолько мерзкое это все. И судья все пропускает мимо. Это, конечно, да. В общем, Франция, Марокко, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия. А, это не время 9.07, это даты, когда они сыграют. 9 числа в четвертьфинале Франция-Марокко, 10 Испания-Бельгия, 12 Норвегия-Англия и 15 тот, кто... тогда же 12 же тот, кто победит в этих двух матчах Аргентина-Египет, Швейцария-Колумбия. Все, потом 14-15 полуфинал. И 19.07 финал. Вот. А где же Канада-то? А что? А где Канада? А Канада вообще что-то как-то не... А где Канада? А, вот Канада. Канада как-то выиграла у ЮАР 1-0. И потом все просадила Марокко. Марокканцы выиграли у Канады с сухим счетом 3-0. Все. И... Канада тоже поплелась грустная домой. Непродажный... шрифт как-то вмешался. Умный Виктор. Не очень понятен смысл сообщения. Пробала... Свистеж написано у Смирнова. Пробала свистеж. Не знаю, что это значит тоже. Слушайте, вы отправляете сообщение, гляньте. Что там написано у вас в этом самом сообщении? И можно же, по-моему, редактировать отправленное уже сообщение. Не стесняйтесь, редактируйте, там прям изменить. Нажимайте, держите на нем. Если видите, что вот изменяйте, потому что так комментировать довольно сложно, потому что смысл-то непонятно. Да, канадцы тоже вылетели с улыбочкой саркастической, пишет мигрант из Кореи Таун. Алексей 762, доброе утро. Артур Гурьев спрашивает, нельзя ли поставить солдат вокруг НПЗ в два кольца с сутками. Да можно, конечно, но если солдаты стоят вокруг НПЗ и отбивают НПЗ, то это означает, что уже ПВО не выполнило функцию. Либо не выполнило, ПВО же не панацея. Поэтому, когда я говорю не выполнило, это не означает, что это там, упущение или проблема какая-то в ПВО. Просто у всего есть физические пределы, и этот предел может быть преодолен атакующей стороной, предел возможности ПВО. Поэтому у нас есть многоконтурная защита, эшелонированная. Один эшелон, второй эшелон, третий эшелон. И они работают так, на дальних подступах сначала, потом ближе, ближе, ближе, ближе. Вот, а как показывает практика, солдаты со стрелковым оружием, беспилотники, я не видел... Вот именно эти беспилотники, которые большие самолетного типа, которые запускает Украина, я не видел, чтобы их сбивали стрелковым оружием. Стрекотня слышна постоянно, там какие-то видео, когда смотришь, тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, стреляют. А он продолжает лететь. Они, вероятно, даже попадают куда-то. В крылья там еще. Но так вот они, видите, организованы, что... Он продолжает лететь и потом долетает. Поэтому работает по ним только вот ПВО. Другое дело, что любопытно мне было, а по ним не работают наши всевозможные ракетницы? Я не знаю, как они называются. По танкам работают противотанковые ПТУРы, да, ПТУРы называются. А у нас же есть еще разные там игла, еще что-то, что работает по авиации, по вертолетам, по медленно летящим целям, по самолетам. И причем лучшие в мире. Вот если солдаты вот с такими штуками, у НПЗ. Их там, наверное, их можно много производить. Вот таких комплексов мобильных, переносных вообще комплексов, которые сбивают. Ну и опять же, понимаете, каждый мнит себя стратегом в виде боя со стороны. Мы так вот легко размышляем, что надо было сделать, как надо было сделать. Наверное же, все делается. Вот. Но по-хорошему, если честно, это знали еще древнеримские полководцы, что победа куется в основном не в точке соприкосновения. В точке соприкосновения уже подводится итог. Когда две армии сошлись, вот здесь итог подводится уже. А на самом деле выковывается победа там, на путях снабжения, в обозах, которые подвозят провиант, фураж и все остальное к армии, или не подвозят. Не имеют такой возможности, они отрезаны. Все там делается. А здесь уже итог подводится как бы на поле такое. Это как в больших переговорах международных, знаете, вот когда встречаются два президента, они не встречаются, на самом деле, там переговариваться, ну вот по большому счету все концептуальные вопросы решены до этого. Они встречаются закрепить, подписать, обменяться, пожать руки, пресс-конференцию провести, поговорить, конечно, обсудить. Но большая работа делается до этого. Поэтому можно сколько угодно стараться обеспечивать безопасность НПЗ, системами ПВО, мобильными, немобильными, какими угодно. Вот. Но когда ты работаешь против целого военного блока, который сотнями миллиардов вливает бабло в этот конфликт и в эту оболочку, которая осталась уже от Украины, вот, и снабжает ее, ну, это будет на истощение и настолько долго. Поэтому нужно действовать так, как предписывал Гней Помпей Великий, к примеру. Сципион Африканский. Или Гай Юлий Цезарь. Сунь Цзы, может быть. Макиавелли. Надо просто лишать возможности дышать вооруженные силы противника. Лишать возможности подвоза всего остального. Действовать вот так. К сожалению, это означает усиление конфронтации и переход на новый уровень, потому что все уже эти источники находятся, как уже было сказано, там. Да, вот, поэтому можно поставить в 3-4 ряда солдат вокруг НПЗ, можно, будет ли толк. Так, Олег Мохов, Сергей Иванович Камчатка, доброе утро, приветствую, очень хорошо, что вы здесь, там 11 у нас примерно так же. Кофтишку пришлось надевать сегодня уже. Так, глянул, 13, окно открыл, и прям такой свежий такой сентябрьско-октябрьский воздух такой в лицо. Я так думаю, о, хорошо, пришла избавительная прохлада в Москву.
1: Моторы. Внимание, говорит Москва. 4,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог Борис Межуев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Экзотическая Азия. В эфире ведущий телеканала «Моя планета» путешественник Павел Макаров. В этот вторник после 13 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Моторы.
0: 6:36. Говорит Москва. Мотор. Ну а что же вы не вспоминаете, что никто не... Кто-нибудь написал, а где оно? Где оно? Где пилюлечная? Где пилюля наша? А вот же пилюля наша. Да вот же она. Чтобы проснуться, встрепенуться, на мир посмотреть двумя глазами. Да, читаю вас, говорит МСК, вот пишите в телеге, в Максе, где хотите. Вот где знаете, как написать, там и пишите, я везде читаю. И в телеграм-канале Щукина, и все тоже. Здесь в чат можно забрасывать свои сообщения. А я все оттуда буду выковыривать. 7373948, если позвонить. Ладно, давайте. Подведем итоги нескольких голосований, которые происходили у нас накануне. Ну и встретим самое близкое к нам солнышко.

почему близкое? Зачем я это сказал? Самое далекое. Да, в разгар лета, когда самые длинные дни, у нас солнце самое далекое. На 5 километров дальше, чем зимой. Все, потом расскажу об этом вам. Потом, ладно, давайте не буду мешать опилюливанию.

расплакался. Роналду вылетает с последнего чемпионата мира в своей карьере сборной Испании. Обыграла португальцев впервые с 10-го года, вышла в четвертьфинал. Да, это мы уже узнали только что. Расстроен, конечно, расстроен. Молодец. Молодец. Характер непростой. А у кого из великих простой характер? Да нет таких великих. И как у всех великих, у него есть свои почитатели-говноеды, которые преследуют их, постоянно пытаясь ущипить, таким образом самоутвердиться. А, смотри, как я слона куснул. Видал, как я за хвост его? Вот, один из них, он уже вычислил одного, говорит, на пресс-конференции. Вот этому дайте, вот этому микрофон дайте. Он обычно спрашивает меня всякое этот. Вот я знаю, что он меня крайне не любит. Пусть, что ты сейчас хочешь сказать? Вот, он никогда нормальные вопросы не задает. И этот встает и подтверждает славой себе, он говорит: уважаемый товарищ Роналду, а каково оно, вот что самое сложное в чемпионате мира, когда ты играешь, тебе 41 год? Вот что самое сложное, как бы подтвердил статус говноеда журналист. На что Роналду ему говорит: отвечать на вопросы дебильные, вот такие самые сложные на чемпионате мира в 41 год. Молодец, молодец. Конечно, легенда. Конечно же, легенда. И видите, как легенды повылетали все, да, у нас?

0: Слушайте, вы, если, ну, задача у вас быть странными, непонятной этимологии, не то вражеской, не то какой-то еще людьми, продолжайте в своем духе. Кто это напишет мне? А, Смирнов, 84. Странный, странный, надо присматриваться, Смирнов, не враг ли вообще? Пробыла в Омске свистеж. Вот что значит этот комментарий? Вот что это значит? О чем этот комментарий? Про что вообще? Значит, выходит губернатор Виталий Хаценко с официальным заявлением. Украинские БПЛА атакуют НПЗ, Омская область. Силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников. Предварительно погибших, пострадавших нет. Значит, губернатор выходит с официальным сообщением. Появляется здесь вот это. Про БПЛА в Омске свистешь. Вот про что хотел сказать? Вот что, зачем? Это просто пукнуть в лужу. Серьезно. Я вот, иногда у нас здесь с коллегами есть традиция вот, наводить уборку в среде коммуникативной нашей. Ведь вы же неотъемлемая часть эфира, вы же понимаете? Как бы вы уже, наверное, все поняли, да, что наша радиостанция изначально задумывалась, строилась и функционирует так, как некий, как форум. Так, древнеримский форум. Ну, то есть такая точка, куда приходят, обсуждают ключевые вопросы, все могут высказываться. Вот, и когда критическая масса врагов ли, идиотов ли, подстрекателей, разжигателей, душнил, еще кого-то. Вот когда критическая масса на форуме достигается, а, к сожалению, природа так устроена, что вот поговорка про «мал клоп да вонючий», она именно вот об этом. Народная мудрость сублимированно высказала то, что происходит всегда. Вот такому контингенту не нужно быть большинством. Ему нужно быть заметным меньшинством просто, чтобы их было заметно, пусть их будет значительно меньше. Но вот они из-за своей вот этой своей природы становятся очень-очень заметным фоном. Вот. И у нас есть традиция время от времени зачищать форум, просто делать генеральную уборку. Поэтому вы продолжайте всевозможные, вот вы, Смирнов, продолжайте. Это очень помогает, то, что вы делаете. Потому что когда вы сидите и помалкиваете, сопите в тряпочку там себе, что-то, может быть, с радиоприемником обсуждаете, но не пишете, вас сложно зачистить. Понимаете, как я говорю? Сложно выйти. А вот, понимаете, как начинаете писать тут же, может, и не хотелось. Может, хотел, как водится сказать, спасибо большое, это был прекрасный ужин, а получилось, какая же ты у меня дура некрасивая. Да? Ошибся немножко в двух словах. Вот, может, вы хотели сказать что-то, а все равно природа прет внутреннее вот это вот содержание в сообщениях. И без того, что вы это пишете, было бы, конечно, сложно вас обнаруживать потом вот таких. Не то, чтобы не нужны были люди с другим мнением. Проблема в том, что мнения-то никакого нет. За вот такими, как вы, товарищ. Нет никакого мнения. Про БПЛА в Омске свистешь. Что эта позиция означает? Что это за мнение такое? Вот, поэтому давайте. Почистим. А давно в штрафных приложениях перестали приходить фотонарушения? Или я что-то пропустил, пишет Дивонадав. Не знаю, про какие штрафные приложения вы говорите, потому что я обратил внимание на несколько вещей. Во-первых, департамент транспорта перестал публиковать видео дорожно-транспортных происшествий с уличных камер наблюдения. То есть происшествия есть, камеры есть, видео с них нет. В какой-то момент перестали публиковать видео, это факт. И те штрафы, которые я получаю, но это не штрафное приложение, это обычное у меня банковское приложение, потому что ты там по номеру постановления, раз, номер вбиваешь. И раньше действительно были фотографии, а сейчас они не каждый раз. Нет, в какие-то моменты есть фотографии, я помню, что вижу. А в какие-то моменты нет. В какие-то моменты просто камера. Приходит такая картинка, где с картой указано, где камера была. А про нарушение мы должны просто поверить. Как бы мы в таком месте, где не обманут. Мы по умолчанию должны предполагать. И, вероятно, мы просто должны поверить в это. А что вам фотография даст? Ну, что фотография? Вот фотография, вот автомобиль. Вот автомобиль едет. И что? Вот. Поэтому, если вам вменяется там какая-нибудь разметка, здесь да. А если, ну, в основном 90%, даже больше, это превышение скорости. А что вы по фотографии? Определите, как, с какой скоростью вы ехали. В 50-е годы в СССР в хоккее были игры с гандикапом, когда слабым сразу добавляли 5-6 шайб. Можно было, конечно, пролоббировать, чтобы хозяевам сразу плюс 3 гола рисовали. Это я не знал про такое, про гандикап. Это про то, что Михаил слишком быстрый, давайте на его автомобиль вешать балласт, ну, отягощение специальное железное. Это я знаю, рассматривала Формула-1 федерация, вот, и, в частности, сам Берни Эклстоун рассматривал вопрос, что в какой-то момент, когда Шумахер то ли после его 5-го, то ли 4-го чемпионства, он говорит, ну, нельзя же, это уже неинтересно, так, ну, что. И тогда вся команда Формулы-1 думала на то, как бы, не как бы ускорить всех остальных, а как бы замедлить Шумахера. Вот что вы такое придумаете? А на самом деле все очень просто было. Можно было там вот вводить специальный технический регламент для его болида. Колеса подспустить немножечко, там резина, чтобы была иная. Но они тогда рассматривали действительно отягощение такое специальное, чтобы машина тяжелее была, и чтобы он типа помедленнее ехал немножечко. Вот, поэтому про гандикап в хоккее, спасибо, я не знал. Вот, насчет штрафных фотографий, не знаю. Здесь нужно спрашивать советы у людей, у тех, кто, может быть, в курсе. Вы получали всегда фотографии, а теперь перестали получать фотографии. Напишите, как вас это тревожит.
1: Моторы.
0: Так, наши враги знают, куда бить, и атаки на НПЗ будут только нарастать. Я не военный и не знаю, как Министерство обороны должно найти способ перерубить хохлам пуповину, или же нас осенью ждет большие неприятные события. Ждут, вероятно. Ну, я надеюсь, что профессионалы, специалисты работают, все делается. Мы со своей стороны готовы поддерживать, тоже делать все для того, чтобы для победы, для окончательного решения задач, вот всего, что там, задачи, которые нужно решить. Да, вот можно только в качестве мнения какого-то личного, да, там думать, говорить о том, что ну вот, ну что ж, мы же знаем про НПЗ. Трамп еще не пригрозил ядерным ударом по Бельгии? Нет, такого еще, по-моему, не было. Как самое близкое, когда Земля дальше? Да, самое дальнее. Все, я передумал говорить самое близкое, самое дальнее. Спасибо, что вы вернули меня к теме Солнца. Это важно. Все-таки у нас одна звезда. Одна планета, одна звезда, одна судьба на двоих. Вчера это случилось, сегодня уже начинает приближаться обратно Солнце. А вчера оно находилось в так называемом афелии. Афелий — это самая удаленная точка орбиты. Орбиты у наших тел, как вы знаете, они не круговые, они эллиптические. И иногда тело очень близко, а иногда очень далеко. Ну, друг от друга, тела все. Вот есть афелий у Земли. Не у Солнца. Ну, у Солнца тоже есть афелий, потому что оно тоже вращается вокруг. Ну, как минимум, оно вращается, точнее, оно так перемещается относительно локальной группы звезд, в которой находится. Ну, а все вместе они перемещаются вокруг центра Млечного Пути нашей галактики, поэтому у него тоже есть там какой-то афель. Раз в 250 миллионов лет, если не ошибаюсь, Солнце делает один оборот вокруг центра. То есть солнечный год, не земной, а солнечный год, длится 250 миллионов лет, если не ошибаюсь, опять же. Так вот, афелий тот самый, на 5 миллионов километров дальше Солнце сейчас находится, чем в момент максимального приближения Земли к нему. А это называется перигелий. когда максимально близко. И тогда мы будем на 5 километров, миллионов километров ближе к Солнцу. Из-за того, что мы сейчас в афелии, то Солнце кажется на 3% меньше. А зимой оно будет казаться больше. И в этом неизъяснимая мудрость физики и природы, устроившей так и поселившей нас в таком месте, что у нас в самое холодное время года, с самыми длинными ночами и короткими днями, в морозы, при этом мы понимаем, что Земля к Солнцу находится максимально близко в этот момент. Да, да, да, да. Это происходит зимой. Вот. Потому что температура на планете зависит не только и не столько от расстояния до Солнца, потому что расстояние 150 в среднем миллионов километров. Плюс-минус там 5 миллионов, это ерунда. А вот угол наклона имеет значение. И поскольку зимой лучи Солнца у нас очень покасательны, попадают в нашу-то территорию, то у нас очень холодно. Вот. А сейчас очень жарко, несмотря на то, что Солнце далеко. Все. Я поздравляю вас с афелием. Если вы хотите что-нибудь эдакое выдать сегодня коллегам своим, что-нибудь такое, выдавайте им про афелий. Ну, так тебе на афелии. Да, секундочку. Телеграм. Макс. Из детства наклейка на автомобиль. Ты не Сена, не Шумахер. И тогда иди домой. Да, ну, наверное, да. Давайте подведем итоги. У нас голосование вчера проходило. Оно, безусловно, с одной стороны субъективное, с другой стороны объективное настолько, насколько может быть объективный опрос, опирающийся на теорию больших чисел. Ну, то есть каждый в отдельности может быть провокатором, заблуждающимся, ничего не знающим, не понимающим в этом вопросе, каждый в отдельности. Но когда много людей собираются в одном месте и выражают какое-то мнение на заданную тему, как правило, вот здесь начинает работать закон больших чисел, и, как правило, итоги вот таких обсуждений, они оказываются близки к реальности. Удивительно. Это на манер того, что было в... Как это называлось? Программа. Когда там была помощь зала, можно было у зала спросить, и у каждого был пультик якобы какой-то такой. Я не знаю, насколько это точно было, насколько точно все нажимали, и результат был, исходя из того, что все нажимали на своих пультиках, но то, что это работает, это правда. Каждый в отдельности может не знать правильного ответа, но как-то так хитрым образом получается, что когда все вместе... то усредненный ответ действительно оказывается верным. Поэтому вопрос был такой. Опираясь на свой личный опыт, было несколько, опять же, уточнений. А за какой период опрашивается народ? Потому что если, к примеру, сравнить с весной, то ситуация стала... Господи, думаешь, а вы, откуда вы пришли? И что вы вообще читали условия? Значит, голосование называется вот так. Опираясь на свой личный опыт, за предыдущую неделю вы видите, что ситуация с топливом в вашем регионе и далее улучшилась, ухудшилась или осталась прежней. Как может появиться вопрос, за какой период надо отвечать? Вот как, когда человек прочитал это голосование, опрос этот, увидел его, но не прочитал. Прочитал, но не угадал все буквы, но не смог назвать слово. Улучшение ситуации на топливном рынке видит 125 человек. Из 878 всего проголосовало. Это 14%. 28% заметили ухудшение. Еще раз, речь про какой-то регион. Речь не о Москве, не о Московской области. Про регион. По умолчанию мы, конечно, предполагаем, что голосует здесь Москва и немножечко область до тех пор, куда доносятся наши далеко не все проникающие радиоволны нашего FM-диапазона. Это все-таки ограниченная какая-то территория, хотя есть те, кто слушает через приложение, есть те, кто слушает через океан, поэтому я и спрашиваю. Здесь даже мигрант проголосовал, что у него улучшение, потому что на 35 центов... за галлон подешевел бензин. Видите? Такое тоже бывает. Ситуация остается прежней, на прежнем уровне. 58%. Что бы это ни означало. Может, у вас все было хорошо и остается хорошо. Это тоже прежний уровень. 58%, 510 человек, если количественно. И таким образом, у нас нейтрально-позитивные, 72%, и 28% видят ухудшение ситуации. Все, это некая общая температура по больнице, безусловно. Но вот такое голосование. Пожалуйста. Комментариев много. Ими можно пользоваться как некой шпаргалкой по автозаправочным станциям, по личному опыту и еще почему-нибудь. Потому что здесь практически все вот из этих десятков комментариев, все написали какую-то свою историю про то, как когда-то, где-то, что-то куда-то заливали или не заливали, и что-то такое. Заходите, читайте, может быть, вам это даже пригодится фактически, эта информация. Я слушаю вас, здравствуйте.
2: Рома, здравствуйте.
0: Да, доброе утро.
2: Виктор был на Кодиаке, там, Кашкай, сейчас на Желёне. Вот про бензин тоже. Значит, мы по платке едем на дачу. Вот. Там всегда можно заправиться. Вот эти большие заправки.
0: А по какой платке вы едете?
2: Ну, это М11, Санкт-Петербург, у нас дача внизу. Понятно. Где у Харламова была.
0: Понятно.
2: Вот. И всегда можно заправить. То есть ты отстоишь либо от 10 до... Ну, последний раз, когда в Москву с этим ветером, до 25 минут. Все нормально. И какой... Ну, в Москве, конечно, отдельная история тоже, могу сказать, вот, тут по-разному. Но по платке обычно в воскресенье вечером пробки стоят, даже на платке. А сейчас нету. То есть вот народу стало все-таки поменьше. В Москве они... Ну, чуть-чуть. Я хотел спросить, а вы же как-то иногда там запрашиваете или где-то в Яндексе смотрите, вот, количество там... Можно же, количество каршеринга на улице, количество того.
0: Уже давно этого нет у нас. Куда-то исчез этот экран, и мы не видим ни каршеринга, ничего. Чего количество?
2: Ну, уменьшилось ли вообще количество машин?
0: Ну, только Спасибо большое. Только исходя из субъективных личных персональных ощущений, исходя из моих субъективных личных персональных ощущений, движение, не знаю, стало ли меньше автомобилей, но движение стало посвободнее. Кто-то считает, что это связано с июлем, и, дескать, июль — это такое специальное место, потому что у нас же нет отдельно времени, вы помните, раз уж мы затронули космологические темы. У нас нет отдельно времени, и у нас нет отдельно пространства. Это нам Эйнштейн рассказал. У нас есть пространство-время. Поэтому июль — это не только время, но и пространство. Так вот, июль — это такое место-время, когда люди куда-то отправляются все отдыхать, и якобы в городе в это время наступает затишье трафиковское. И можно дышать, можно ездить, можно куда-нибудь сгонять там не на метро, а позволить себе поехать на автомобиле с севера на юг и с юга на север, и потом колесить куда-то. Может, связано с тем, что меньше автомобилей. Из-за отпускного сезона. Может, связано с тем, что действительно кто-то экономит бензин. В смысле, не экономит бензин ради того, чтобы сэкономить бензин. До этого мы не дошли и, наверное, не дойдем. Экономит необходимость заезжать на заправку. Потому что, а что бензин, что вы не можете позволить себе бензин? Конечно, можете. Вот. Но вот на заправку сталкиваться вот с этой волокитой, и поэтому бензин экономится не ради того, чтобы сэкономить в чистую бензин, а чтобы просто как можно реже заезжать на заправку и сталкиваться с этой необходимостью, погружаться в этот стресс. Кто-то действительно начал экономить вот таким образом. Ну, потому что на выходные ехать там на дачку, еще и думает, да что я таким образом немножко сэкономлю, а потом... Можно сгонять туда и обратно на этом же баке, а потом уже обратно может заправиться, что такое. Ну, еще, может, это связано с тем, что не так активно дорожные работы ведутся. Вы видите, ну, я не езжу по городу, часто. Большие масштабные ремонтные работы, видите, дорожные, по краже асфальта. Я так вот, ну, что я сейчас скажу, я не вижу. Я не вижу, потому что я езжу редко, а когда езжу, то иногда и вижу. Это вы уже скажите, как там по городу в целом? Потому что есть ощущение, что интенсивность дорожных работ в этом году тоже как-то так пониже немного.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его что?
4: Тоже мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Реклама.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Время начинать движение.
9: Мотор, мотор.
6: Так говорит Москва.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 7 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Чем бы вы там сейчас себя не тешили, главное, чтобы вам было хорошо, удобно. Не тревожно, спокойненько. Я сегодня из Аэрофлота не выспался вообще нифига. Ой, часа полтора ночи пытался выяснить с ними историю, дозвониться не смог вообще. Колл-центр не работает. Слушайте, я вспомнил, почему золотым пассажиром хорошо быть. Потому что ты не просто в Аэрофлот бонус в программе, а ты в элитном клубе. И у тебя есть выделенная линия. И там на выделенной линии выделенной всегда тетечка отвечает тебе быстро. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
11: Доброе утро, Роман, Андрей,
0: да.
11: Старицын.
0: Да, приветствую, Андрей.
11: Вы знаете, да, я вот наблюдаю последние три дня, четыре езжу, как бы вроде с бензином все лучше становится. Mm-hmm. Очереди практически уже не осталось, по крайней мере, по моему маршруту, как вот я еду. Старицына, mm-hmm. там Рублевка, Кутузовский, вот эти все. Вот, все есть в наличии. Конечно, вначале немножко я в отпуске как раз был, когда все это случилось. Вот, в Туле там, конечно, была проблема, не знаю, как на этой неделе, но вот на позапрошлой проблеме люди стояли на заправке, плакали, уехать в выходные домой не могли в Москву. Mm-hmm. Ну, топлива нету. Благо у меня дизель, дизелечек заправился, девушка стояла, плакала, говорит, как мне домой ехать, хотя бы до трассы доехать. Вот, ну, пришлось ей двадцатку, почти там 18 литров бензина отдать от бензинокосилки. Привез, и она уж там расплакалась, а там с детьми, ой, спасибо, спасибо.
0: А, с детьми, я думал, что, может быть, это был случай.
11: Не-не.
0: Я понял.
11: Нет. Это потом все вернется, поэтому не надо.
0: Ну, могу бы сразу вернуться, а черт. Да, до такого мы, конечно, не дошли, менять бензин на любовь. Нет, конечно, нет, нет.
11: На любовь вообще ничего не поменяешь.
0: Да, это правда. Это правда.
11: Ловкие утехи, они моменты.
0: Не, ну мы знаем, что можно поменять, можно купить, конечно, за деньги собаку, и будет тебе много любви.
11: Вот это единственное животное, которое, наверное, встречает, что бы ни происходило. Вот у меня каждый день такое провожает на работу в 5 утра и встречает с работы.
0: Спасибо большое. Вот видите, вот человек. Все, и снова трава.

Потому что это при условии, что вы будете работать, два участка обрабатывать в день, два заказа выполнять. И заказы какие-то по сколько-то соток, там по 30, что-то. Ну, какой-то расчет такой был. Потому что за сотку дают сколько-то, и потом, это, если все синус на косинус умножить, ну, немножко такой расчет интересный, как у студента, который думает, о, мне будут платить там условно по 2000 в день, значит, работать я буду 5 дней в неделю, это 10 тысяч, и 10 на 30 тысяч, вот, у меня будет 30 тысяч. То есть он не думает, что там кушать что-то он будет, на проездной надо купить, еще что-то такое, вот 30 тысяч. Значит, примерно так было рассчитано. Это я к тому, что тетечка вас лишила возможности зарабатывать, понимаете? Вот, в Тульской области за сотку люди берут 450 рублей. Все, 450 рублей. Валерия мне пишет, что всех не заблокируйте. Всех мне не надо блокировать, Валерий. Вы не поверите. Валерий, Валерий, всех и не надо. И не хочется всех. А тех, кого надо, можно. Так что вы тут с этим-то поаккуратней. Всех, говорит, не заблокирую. О, господи. Значит, 450 рублей, да? Значит, 450 рублей за сотку. 430, я хочу, давайте так, 400, там была цифра 430 тысяч. Разделить на 450 рублей. 955 соток получается. 955 соток. А сколько надо, чтобы сотку, сотка это сколько? Это же 10 на 10 метров, правильно, сотка. И как косить? Вот как косить? Это же, говорят, что участки, которые сложные топографии, там, там подороже даже можно брать. Чем косить? В этой статье, которую я читал, речь шла о такой ручной штуке, которая с, этой, с ниточкой такой. Вот так вот. Вот это делает. Это же, ну, бензин нужен. А сейчас это вот как газонокосилку заправлять? Это каждый раз проблема. То есть сейчас, наверное, стоимость услуг должна вырасти. 955 соток. Но ты же не будешь 30 дней работать, правильно? Ты же будешь работать с двумя выходными, косить. Косарь. Косить будешь 5 дней в неделю, правильно? А значит, в среднем где-то 3 недели ты будешь работать. Ну, 21 день. Угу. Разделить на 21. Получается по 45. Да, по 45 соток в день. А сколько часов ты будешь работать? Это же два заказа, 45 соток, наверное, два заказа. Это значит, что ты переедешь между ними, куда-то перейдешь. Ну, я не представляю себе 8 часов косить. Это прям, я бы так, чтобы минут 40 в день косить. Вот так я бы согласился. Чтобы потом 430 тысяч рублей в месяц иметь, но где-то, чтобы в день косить минут 40. Да, 45. Ну, пусть даже 5 часов работать. 5. 45 суток в день. Разделить. А, ну, получается, по 8 соток. Что тут, калькулятор не нужен. По 8 соток нужно в час делать. 8 соток. Можно 8 соток за час? Не, мне кажется, дофига. За час не справишься. Это надо быть реактивным этим газонокосильщиком. Таким газонокосильщиком, как тот, который в кино, помните? Да никто уже не помнит старый фильм «Газонокосильщик». Значит, про виртуальную реальность. 45 соток. Да. Мы не знаем, много это или мало. Мы не знаем, это сколько. 45 соток, сколько это вообще? Это как что, к примеру. У нас 1000 берут за сотку. Это Чеховский район. Вот это мне нравится. Все. Савинов сообщает мне, что 45 соток офигеешь. Ну, не офигеешь только, конечно, вы же понимаете. Но офигеешь, он говорит, косить 45 соток. А 45 соток это сколько? 45 соток. 45 соток. Одна это 10 на 10.

Правильно? Одна сотка. Значит, это 45 соток. Это если... А сколько в гектаре соток? Скажите мне, может, надо гектарами? Вот, 45 соток. Участок, периметр его. Давай сейчас мы посмотрим. Если он квадратный, то это сторона 67 метров. Вот, если квадратный. Периметр 268 метров. То есть это квадрат со сторонами по 67 метров, 70 метров. 70. Но это же за день. Это, извините. Просто мне кажется, что сейчас вдруг окажется, что вот эти газонокосильщики, это самое... Самая выгодная работа, даже которая побивает сварщиков. Потому что, опять же, я не помню, какое издание занимается этими расчетами. А тут накануне тоже читаю информацию, что сварщики побили всех вообще по зарплате и получают по 500, сколько-то там, тысяч в месяц. А получить квалификацию можно, ну, на сварщика дольше нужно учиться. Вот. А есть еще какие-то профессии, сейчас я уже не вспомню, тоже, ну, тоже настройки такие, на которые буквально там курсы какие-то 2-3 недели, и потом ты работаешь и получаешь там по 400 тысяч, что-то такое. Вот, а вы просиживаете брюки свои, штанцы просиживаете в пятерочках, в охране ходите, артриты свои разминаете в охране. За какие-то там, за какие зарплаты у вас там за охрану? Ну, я не думаю, что да, какие-то они там великие. Даже сложно предположить. Вот. В одной сотке 100 квадратных метров. Значит, 45 соток – это 45 метров на 100. Да, да. Или 67 на 67 на 67 на 67. Заодно и похудеешь тоже. Да, конечно, да. Конечно, да. А если борщевик еще попадется, так ты возьмешь за угрозу жизни и здоровью. А он реально угрожает не только здоровью, но и жизни, потому что ожоги от борщевика, это, мама дорогая. Вот в Склифе недавно тоже спасли человека, пошел вот так вот деньги зарабатывать и заработал себе. Там ожоги страшнющие были. Вот. А если хорошая газонокосилка, так это за час можно покосить. Вот я тоже подумал, что если будет достаточный подвоз бензина, то участок со сторонами 67 метров на 67, но за час нет, нет, я пробовал. Это так кажется, что за час можешь. Нет, за час не сможешь. Но, ну, это в зависимости от размеров газонокосилки. То есть, если ты приезжаешь просто на комбайне, на каком-нибудь, то, наверное, за час можно, конечно. Вот, но не думаю, что это так вот все серьезно должно быть. Любая сезонная работа в моменте всегда кажется выгодной, если... Но если размазать на год ее, то не очень выйдет. А надо просто, чтобы работы сезонные были по сезону. Летом вот и это делаешь. Осенью какая сезонная работа? Осенью цыплят считаешь, правильно? Вот, под счетчик цыплят. Зимой. Если мы зимой делаем. Что-то. Катаешь людей на санках. Эти тюбинги за детей таскаешь на гору. Вот, каждый подъем 15 рублей. Все, и таскаешь, тюбинг поднимаешь. Вот, потом весной, что-то весной тоже, сезон какой-то. И так, получается, ты в каждом сезоне находишь для себя какую-нибудь правильную работу. И тогда ты не размазываешь этот доход, а умножаешь его на каждый сезон, этот доход. И все, прошел сезон, и ты такой за летние 3 месяца 1 200 000 сразу срубил. Ну, по 400 тысяч в среднем, правильно? Вот, 1 200 000. И потом это на 4 сезона, так по 1 200 000. Вот у тебя 5 миллионов за год. Просто 5 миллионов. Пошел, купил себе ГАК С7. Просто пошел и купил ГАК. Потому что ты же не ел ничего, не спал, не надевал на себя, не одевал на кого-нибудь другого, никуда не ездил, ничего не видел. Зато спустя год такой жизни у тебя ГАК.
без кредита. Ну или Дипал. Дипал можно взять даже дешевле. Опилюлимся, я думаю, да? Ну давайте.

товарищ Савинов сообщает нам. Потом полдня с дрожащими руками. Пить надо минимум, чтобы руки не дрожали. Не могу, говорит, ходить. Шаг ступлю, не держат ноги. Так вата ноги. До сих пор дрожат руки. Вот эти вот. Дядь Митя. Доброе утро, приветствую, Вась Куролесов. Мигрант из Кореатаун. Вечер добрый вам, ваш Лос-Анджелес. Лучшие люди планеты. Читаю ваше сообщение в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот.

Так, готовьтесь, в какой-то город въехал бензовоз «Лукойл». Въехал в город какой-то бензовоз. Свирит сообщает нам об этом. А в Новой Десне, наоборот, а в Новой Москве на Десне по краже целого моста случилось. Каждый вечер в область пробки 20-40 минут. А как вы переправляетесь, если там целый мост покрашен? Вплавь, паромом. Как вы это делаете, Алекс?

Если накануне пропустили и принципиально из-за чего-то зудящего такого внутри не заходите в Телеграм и не видите результаты голосования, вчерашнего голосования, нашего опроса всенародного, вам скажу, ситуация на топливном рынке видит ухудшающийся 28% из нас. У них бак наполовину пуст. Наполовину полон. Оптимисты, увидевшие улучшение на топливном рынке, их 14-58%, ситуация осталась прежней. Это 58% так из вас ответило. То есть абсолютное большинство видит стабилизацию на рынке, а 14% видит ее улучшение.

0: 8.
1: 7.25, говорит Москва. Доброе утро, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Мы продолжаем. Я слушаю вас. Доброе утро, да? Здравствуйте.
2: Доброе утро. Хотел про бензин, но уже не хочу, надоело уже.
1: Спасибо большое, мне тоже. Спасибо.
2: Про сварщиков хотел, немного улыбнуло. Я как человек, который больше 20 лет на стройке работает. Роман, ну, давайте не будем упрощать вот так вот.
1: Нет, не будем, не будем, конечно.
2: Два месяца.
1: Контакт не будем.
2: Отучил. Смотрите, я вам объясняю. Чтобы 500 тысяч сварщика, это как Роналду в футболе. Это 10-15 лет практики, вы должны обладать всеми видами сварки. Электродуговой, арго, алюминий, полуавтоматом.
1: Не-не, ну, понятное дело, но,
2: слушайте,
1: иначе мы бы все были сварщиками, это понятно,
2: Вот, и охранник с пятерки никогда на стройку не поедет работать, он через 15 минут убежит, там, знаете, как тяжелый труд. Вы награду строительный комплекс Москвы посмотрите.
1: Да что, я из окна смотрю на строительство спортивного комплекса.
2: Там на спецтехнике уже мигранты работают, там вообще с российским паспортом нет никого, давно.
1: Ну, вот это и плохо, потому что работы много, вот это и плохо. Нет, значит так, во-первых, это не упрощение, ладно? Потому что я сразу сказал, что это заметки из информационного агентства, которые, безусловно, просто считают и исходят из того, что они находят на всевозможных там порталах, смотрят цену, требуется сварщик, оплата такая-то. Все. Это, во-первых, не упрощение. Во-вторых, мы все прекрасно понимаем, что максимальные оплаты достигают максимальные профессионалы, а не просто обычный там чувак пошел и начал работать. В-третьих, тем не менее, новая жизнь, если ты загнан в угол судьбою. Новая жизнь находится, как правило, от тебя значительно ближе, чем тебе кажется. Есть такое ощущение у меня. Новая жизнь. Мы это все с вами здесь уже разбирали. Вот у нас есть сразу несколько здесь слушателей, я точно знаю, вахтовики, работают вахты. В какой-то момент мне стало любопытно. И я начал заниматься этим вопросом. И водительское удостоверение же у многих у нас есть, правильно? У многих есть водительское удостоверение. Открыть еще одну категорию – это не великий труд. Это не означает стать футболером Роналду. Открыть категорию для грузовиков. Правильно? Правильно. Потом, дополнительную категорию для спецтехники, трактор, там еще что-то такое. Как-то она А3, как она называется? Ну, все знают. Это еще несколько месяцев. Месяцев, не лет. Месяцев. После чего ты можешь управлять уже спецтехникой. А водители для спецтехники нужны везде. Это, ну, это факт. Это факт. Сами говорите, там эти мигранты и все остальное. И вот это все. Это означает что? Это означает, что потребность высокая в рабочих руках и профессионалах. Правильно? Высокая. Высокая. Значит, после чего спокойно можно вписываться уже в вахтовый метод работы, где оплата выше, просто исходя из условий. Условия там непростые, да. Оплата высокая. Устраиваешься туда, там точно нужны всегда работающие люди. Если ты не пьющий, к примеру. Ну, какой-то вот соответствуешь каким-то еще параметрам. А там уже с КамАЗа какого-нибудь или с какого-нибудь трактора, там, не знаю, на экскаватор пересесть, или с экскаватора на карьерный, само на БелАЗ какой-нибудь, а это уже совсем другая оплата. Тоже время, ну так, несколько месяцев. То есть это не упрощение. Это просто иллюстрация того, что мир с его многогранностью. Вот, к примеру, в античности было тяжело, там профессий было мало. Тебе надо либо горшки лепить, либо обувь точать, либо оружие там с металлом что-то делать, либо людей убивать. Все. Ну, или сидеть, ковыряться в носу и философствовать. Вот все твои профессии. Да, ну, еще сельское хозяйство немножко. Вот. А еще раньше, если уйти-то назад, то там вообще всего лишь надо было либо что-то собирать, либо на кого-то охотиться. Все. Наши предки были охотниками-собирателями. Вот и все, две профессии у тебя. Ты, значит, сиди, детей рожай, а я пойду собирать и охотиться. Все. Сейчас современный мир состоит из сотен тысяч профессий всевозможных. Ну, там, в одном, один тракторист уже сотни спецификаций по трактору, правильно? Вот. И, соответственно, расстояние между сменой профессиональной деятельности очень сильно сократилось. Ну, не надо же заканчивать университет, чтобы получить удостоверение, правильно? Водительское. Не надо заканчивать университет, а тем более, если оно есть, чтобы открыть категорию новую. Пройти спецкурс обучения, сдать экзамены, и все, и вот, пожалуйста. Не хочешь ехать на вахту, ладно, не надо. Вот ну, сколько строительных у нас сейчас площадок в Москве? Да город весь строится, реновация одна, чего стоит программа. А это везде техника специальная. Крановщики. Тоже не надо институт крановщиков заканчивать, высшее образование крановщика получать. Я об этом говорю. А вы мне говорите, что не надо упрощать. Ну, мне кажется, что это вы немножко упростили.
0: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Коробка тупит, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
6: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на estofilter.ru.
7: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
8: Ага.
7: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... Плати удобно в путешествиях.
8: Как еще раз найти?
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
10: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
9: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
13: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
14: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
17: В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
16: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Говорит Москва, 94.8.
20: Моторы.
1: 7.36, говорит Москва, моторы. Доброе утро, приветствую вас. У нас вторник, 7 июля. Забавный факт о футболе, Трампе и Муссолини. Параллели здесь исторические проводят. Я не знаю, насколько этот факт исторический, но звучит это убедительно, потому что здесь фамилии какие-то, ребра, мечи. 34-й год в Италии проходит чемпионат мира. Проходил в Италии в 34-м чемпионат мира? Пробейте, пожалуйста. Муссолини лично назначал арбитров, которым предстояло судить матчи с участием итальянской команды. Накануне для них был устроен банкет. В четвертьфинале с испанцами бельгийский рефери настолько не замечал нарушений, что вратарю сборной Испании сломали ребра. Но это не было нарушением. Их сломали в игровой момент, как Трамп тоже говорит. А что он там? Он не фолил, там ничего не было. Но они просто столкнулись, они все время ногами сталкиваются, футболисты. Но один бежал и столкнулся ногами, ничего не было там. Да. Так вот, ничего не было, ребра сломали вратарю Испании. Матч закончился в ничью, поэтому была назначена переигровка. Говорят, нехороший счет, надо переиграть. Ее переигровку судил швейцарец Рене Мерсье, который не засчитал два гола, которые испанцы забили. Он говорит, не считается, это не гол. Ну, вышли в полуфинал итальянцы там. Против Австрии они играли. Иван Эклинд, рефери, для начала отдал Муссолини фашистское приветствие. Потом засчитал гол Италии. Ну, то есть, говорит, итальянцы забили, когда они затолкали мяч вместе с вратарем. Ворота просто. Вот это был гол. Все. И он назначил его на финал потом. Этого же рефери понравилось Муссолини, как он судит. И в финале он не назначил несколько... Ну, с такой-то игрой пенальти там были. Не назначал в ворота Италии пенальти. Все. Ну и в итоге Италия выиграла, стала чемпионом мира. Поэтому я отзываю свое утверждение, что Трамп перешел все границы и совершил такое совершил с ФИФА, что больше ФИФА не отмыться. Нет, видите, оказывается, в истории были еще люди в истории ФИФА. Разных людей ФИФА встречала. Да, значит, это раз. Потом что-то еще было у нас здесь. Обстрелы судна, Оманский маршрут. Поражены были красотой пролива Оманского. Нет, поражены два судна были ракетами, которые иранцы стреляли ракетами по ним, потому что они говорят, нельзя ходить, а оманцы, видите, перекинулись на сторону американцев. И говорят, что можно, но иранские ракеты очевидно показывают, что нельзя ходить по Ормузскому проливу, и после ударов по двум этим кораблям цена нефти снова поползла вверх, вверх, вверх, вверх, все вверх и вверх, все вверх и вверх. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
21: Доброе утро, Роман, всем доброе утро.
1: Да, приветствую.
21: Ну, опять ностальгия навеяна. Я, знаете, сейчас что вспомнил, у нас был такой легендарный хоккеист Валерий Васильев.
1: Возможно.
21: Он одно время даже капитаном сборной был, прочее, он боксом занимался еще, как бы, ага. До хоккея там, где... Он когда сейчас, особенно, какими-то там канадцами, с чехами там, он краки скидывал сразу на лед, чтобы не платить. Чтобы не платить это как штраф, потому что в кровь драться нельзя. И кулаками. Вот так вот. Вот так надо достоинство своей стороны отставить.
1: Да, да, вполне может быть. Вполне очень даже может быть. Россия вошла в тройку. Не знаю, когда я там был, она была не в тройке. Россия была тогда в лидерах. Лидером была по нытью. Сейчас я про нытье скажу. Но для начала хотелось бы суммировать еще один источник информации, о котором нельзя было умалчивать. Я имею в виду голосование. Ну, точнее, настроение. Опрос. Опрос о настроении. О ситуации с топливом, то есть ухудшается, улучшается или остается прежним. Все, мы эту тему как бы уже обсудили, и возвращаться к ней не хочу. Просто по требованиям пользователей, перешедших в МАКС, и, как всегда, если ты... Вот, можно вывести девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки. Помните это? Вот, так что можно вывести людей из Телеграма, вот. Но что-то такое отношение к Телеграму вывести нельзя. Правда, оно потом меняется сразу на противоположное. Вот, и все, каждый перешедший в МАКС тут же начинает говорить про Телеграм. Че, какой Телеграм? Я в Телеграме вообще ничего. Ну, в общем, а поскольку канал Щукин и все и в Телеге, и в МАКСе есть, соответственно, я голосование об этих настроениях ваших перебросил и в МАКС тоже. И любопытно посмотреть, как коррелируются цифры, потому что в МАКСе там нет голосований по-прежнему. Ну, куда-то... Мало ли куда надо было направить все миллиарды, выделенные на... Ну, куда-то, но не пошли деньги на нужное дело. Не до голосования сейчас. Тоже прям вот хотите развести там демократию, голосование. Ну, что в самом деле? Там комментариев-то, насколько я понимаю, официальных еще и нет про голосование. Так что такое... Но опросы, тем не менее, при наличии комментариев, к МАКС-каналу Щукина все привинчены комментарии, опросы проводить можно хитрым способом, путем постановки вопроса, а ответы вы реакциями выставляете. Палец вверх, палец вниз, самый простой опрос. Да, нет. Как бы да, хорошо, плохо. Также мы можем голосовать в краш-тестах по автомобилям. Ну, а поскольку здесь три варианта, здесь было три реакции. И это голосование было продублировано в МАКСе. Опираясь на личный опыт за минувшую неделю, видите, что ситуация с топливом улучшилась, ухудшилась или осталась прежней. Проценты мне пришлось пересчитывать самому, потому что там только количество проголосовавших. 474, всего проголосовавших там 722 человека в МАКСе. 474 из них ответили, что ситуация остается прежней. Это 65,65% от общего числа. Прежняя ситуация остается в Телеграме для 58%. То есть 65 округлим до 66. 66% в МАКСе ситуация остается прежней. В Телеге 58% так ответили. Ситуация ухудшается. В Телеграме 28%. Заметили ухудшение ситуации. В МАКСе это 160 человек или 22,16%. 22%. То есть в МАКСе 22% видят ухудшение. И, наконец, ситуация улучшается. В Телеграме 14%. А в МАКСе 12% и еще 19%. Вот. Ну, округляем до 12%. 12%. Итого 65% все по-прежнему. 12% улучшается, то есть в целом позитивно ситуацию называют 78% проголосовавших против 72% в Телеграме. Более оптимистично, более, может быть, предприимчивая, более, что ли, витаминизированная аудитория в МАКСе. Все, вот видите, МАКС как. Ой, что МАКС животворящий делает? Так, теперь про место для нытья. Я вам хочу посоветовать. Это вы сможете найти уже в Телеграме. Щукин и все. Хотя в МАКСе, по-моему, тоже этот пост есть. Сейчас я найду его. Значит, кто-то додумался сделать правильную соцсеть. Такая соцсеть специальная, куда вы заходите, чтобы ныть. Все, она так и называется, соцсеть для нытья. Вот. И когда я последний раз смотрел результаты, самые всевозможные нытье, там, конечно, по поводу топлива, по поводу всего. Мне очень понравился чувак, который... там жена заставляет его порно смотреть. Вот. Что-то Вьетнам разошелся здесь. Вьетнам. Вьетнам. Значит, вот где. А где же рейтинг? Я хотел посмотреть сейчас общий рейтинг стран. И тогда Россия была на первом месте. Вот. Так. Мировой лидер. Кто? А, вот общий счет. Что-то Вьетнам вырвался сейчас в лидеры. А до этого была Россия. А за Россией Соединенные Штаты шли. Вот. И сейчас Вьетнам, но тут как-то не очень понятно, что это. В общем, долго это вообще не тема для обсуждения. Я к тому, что если вы хотите попасть в среду, где ваше нытье, душнота ваша, и вот это вот все, что вас преследует по жизни, вот это вот время недовольство какое-то, не находит поддержки и должного внимания в тех пабликах, куда вы обычно все это сливаете, токсик вот этот весь свой, посмотрите, пожалуйста, Щукин и все, зайдите, лесните вверх немножечко. Petty World Cup. И там прямая ссылка есть на этот, на эту сеть. Там регистрироваться, по-моему, даже не надо. Просто, ну, просто пишите и все. Страна автоматически вам присуждается. А может, надо регистрироваться. Мне-то нечего жаловаться, я поэтому туда. Просто так чисто зашел посмотреть, чего, как, куда. Оказывается, что мы там были в лидерах. Но сейчас как будто Вьетнам вырывается туда. В лидерах по нытью. А если плюсануть проценты тех, кто считает, что все осталось по-прежнему, к процентам тех, кто считает, что ситуация ухудшается, то динамика отрицательная. Ну, наверное. А если к тем, кто считает, что ситуация ухудшается, приплюсовать тех, кто считает, что ситуация улучшается, и тех, кто считает, что ситуация не изменилась, то тогда вообще 100% видят ухудшение, правильно? Опачкикс, опачкикс. Вам как раз вот в эту соцсеть нужно, товарищ опачкикс. С какого перепуга вы считаете, что отсутствие отрицательной динамики – это отрицательная динамика? Я не знаю. Мне кажется, что я уже приводил пример. Мне кажется, что когда пожарные локализуют пожар, это этап стабилизации ситуации. То есть, когда... огонь распространяется, это ухудшение. Когда, говорится, пожар локализован, это стабилизация. По отношению к ухудшению стабилизация, это, если не улучшение, то стабилизация. Ситуация перестала ухудшаться. Поэтому ухудшением назвать ее уже нельзя. Если вы возьмете период за год, к примеру, то тогда, да, даже стабилизация будет худшим результатом. Но я-то говорю за минувшую неделю. Когда паника, когда цены, когда отсутствие, когда вот это все. Поэтому нет. Я считаю, что в целом стабилизация – это фактор позитивный. Стабилизация ситуации. Ну, все, она стабилизировалась. Она перестала ухудшаться. А ухудшение – это очевидное ухудшение. Все, это вот просто ухудшение. Это, поэтому, ну, я так считаю. Я не знаю, вы как хотите можете считать. Ну, к примеру, у пожарных локализация – это фактор стабильности. То есть они взяли под контроль. К примеру, в медицине ремиссия, то есть прекращение активной стадии развития болезни, тоже считается позитивным фактором. Позитивным. Мы болезнь не победили. Ее, может, и невозможно победить. Она может быть неизлечима. Но наступила ремиссия, и это считается позитивным фактором. То есть, ну, человек перестал умирать прямо сейчас. Хотя человек умирает прямо сейчас каждый раз. Он идет в сторону умирания все время. Вот, ну, так уж устроена жизнь. Вот она все время, с момента появления, она идет в сторону умирания. Но, тем не менее, прямо сейчас он не умирает. Это называется ремиссия, и это позитивный, скорее, момент, позитивное влечение. Поэтому вы, может быть, это просто характеристика такая для вас. Да. Я там админ в этой, да. Я очень даже с удовольствием верю. Из моих наблюдений и опыта, пишет начальник каршеринга большого. Каршеринг заправлять стало сложнее. Но мы изменили процессы.
2: Как?
1: И ситуация улучшается. На заправках стало поменьше очередей. На моем маршруте следования дизельную машину заправлять в кризис проще. Сам ни разу не стоял ни в какой очереди. А как? Ну, в смысле, как проехать? Нет же отдельных колонок для дизеля? Или есть отдельные колонки для дизеля? Ну, для того, чтобы они без очередей были. Потому что дизель-то, как правило, висит там же, где и бензин. И если очередь к бензиновым колонкам, значит, очередь и к дизельным тоже колонкам. Вот. Но еще интересно, как вы изменили процессы за заправки каршерингов автомобилей, потому что я не нашел у вас на сайте, простите уж меня, пожалуйста, Иван, я у вас не нашел данных по поводу бонусов, начисления баллов. Вот у других каршерингов они начисляют баллы, там, по 1000 баллов за заправку от 10 литров. А 1000 баллов — это, типа, 1000 рубчиков. И всеми этими баллами можно полпоездки оплачивать. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
20: Алексей Крылатский.
1: Да, Алексей.
20: Во-первых, как направлять дизель? Ну, вчера на МКАДе там только дизель Новокуре продается. То есть проблем вообще нету. Там другого бензина нету. Mm-hmm. А так вот смотрел, проезжал, у меня очередя, тут случайно, ну, везде, очереди, а мне надо было вообще колесико подкачать, mm-hmm. поддулось. Пролезть вообще невозможно. И тут на Рябиновую поворачиваю, Татнефть, без очередей, все есть, все в наличии. Ну, там по две, по три машины на колонку стоят. Ну, как обычно, в общем.
1: А в чем секрет тогда был, если это так?
20: А вот он, это то, что вчера обсуждали везде, в том числе на вашей передаче, что, что не сделана система у нас очередности, ну, на заправку. Mm-hmm. То есть на некоторые... Просто на Рябину мало кто ездит. Все mm-hmm. в очередях вот, в основных магистралях стоят. Вот, то есть у меня вот... Если ехать, ну, я, получается, с Крылатского, да, там, угу. В сторону Можайки, то есть там все, Роснефть стоит, вообще не подъехать там, я обычно, то есть они стоят прямо практически до, вот, до выезда с дублера, угу. они уже стоят в очередь. А вот сюда повернул, никого нету, и все, весь бензин в наличии. И вот это вот огромная проблема. То есть, угу. да, единственное, заправляют по 60, система оплаты изменилась, то есть предоплата сейчас только, но, правда... Я картой платил, 40 литров взял, 30 мне влезло, и мне сдача сразу к кэшбэкам пришла. Mm-hmm. Как пистолет повесил, буквально через минуту мне вернулось.
1: Понял, да. Вот, вот это хорошо, что хотя бы не нужно уже ходить возвращать деньги. Я, кстати, накануне, не вспомню уже, где прочитал, что вот здесь я ни в коем случае не иронизировал. Внимание, когда эту инициативу рассматривал, помните... Поправьте, если я ошибаюсь, в Орле. Мне кажется, что в Орле губернатор решил провести эксперимент вот как раз такой очередности заправки, когда по номерам, то есть, ну, по первой цифре номера ты заезжаешь в какой-то конкретный день на заправку. И у меня лично это была не ирония, а это я подвергал рассмотрению всестороннему эту инициативу. Ну, вот, а как она будет работать, если, к примеру, вот приедут люди из другого региона, или если приедет человек из этого же региона, но он почему-то не знал об этой инициативе, он отстоял очередь полтора часа, там, или час, или сколько, а потом ему говорят, нет, я не зальем, у тебя номер не такой. А он такой, да вы что, а я не уеду. Вот. И вот как-то так просто рассматривал... Бицепский маньяк, расправившийся с 49 жертвами, получил квартиру в новостройке по реновации. Да? А как-то? Он же пожизненно отбывает. По закону даже пожизненно осужденный может выйти на свободу по УДО по истечении 25-летнего срока. Печушкин отбыл почти 20 лет. Тем временем появилась новость. Его дом, обычная панельная хрущевка 63-го года. Пока здесь живет мать. Скоро... Она станет обладательницей... А, ну так это мать получит. Господи, ну зачем так делать? Простите, это я листаю новость, хочу найти ее в тексте, прям вот где она про этот... По-моему, это Орел в Орле было. И там четко указано, что вот, посмотрите, и проезжает, проезжает машина через некоторые автозаправочные станции, и на этих автозаправочных станциях действительно нет очередей. Там «Газпром» свободно, еще какие-то свободны. И все это как будто бы результат работы именно вот этого распоряжения губернатора об очередности. Вот я подумал, а может, это действительно так? Ну, наверное, для Москвы я не знаю, насколько это применительно. Здесь слишком много понаехавших. Но в хорошем смысле слова понаехавших, понапроезжающих. Кто-то оттуда сюда едет, кто-то из Казани в Питер, обратно, все. И здесь было бы сложнее, мне кажется, вводить такую норму. Да хотя бы просто потому, что Москву и московскую агломерацию никак не отделить. Ну а как ты будешь отделять людей, которые здесь проводят большую часть времени, при этом автомобили на подмосковных номерах? Вот, поэтому я вот подумал, если продолжите дичать, как бы вести себя как дикие люди, вот это все очереди, все какие-то битвы, придется нам рассмотреть с департаментом транспорта, с московскими властями, придется рассмотреть очередность. И, честно говоря, я так подумал, что для меня лично и вообще для выравнивания эмоционального фона это, может, было бы и хорошо даже. Ну вот, когда ты понимаешь, что сегодня только ты и еще совсем чуть-чуть граждан заезжают на заправки. Вот. И, скорее всего, ты приедешь, и там будет 2-3 автомобильчика всего лишь. На любой заправке, на которую ты заедешь. Любая. Вот главное, чтобы она работала фактически, чтобы там есть топливо, и она работает. И ты понимаешь, ты проезжаешь, и все там спокойно. Правда, нужно выработать меры, а что мы будем делать с теми, кто в неурочный день заедет не с таким номером? Что мы будем делать им? Мы ему будем сыпать сахар в бак, правильно? Нет. Да, нет. Временные правила работы АЗС в Орловской области. Вот я так и говорю. В зависимости от первой цифры госномера. Но там только, по-моему, губернатор не так он немножко говорил. Он говорил нечетное, нечетное. Он говорил, ну, к примеру, в субботу те, у кого номера на 0 и на 1, а потом на те, у кого на 2 и на 3. А здесь все по-другому. Смотрите как. В четные календарные дни. 4, 6, 8, 10 июля и так далее. Заезжают. То есть в итоге поделили все не по 2 дня на день недели. В смысле, не по 2 цифры на день недели. А разделили на четные и нечетные. Чтобы было понятно. Ноль сделали на всякий случай четным, четной цифрой. И посчитали так, что в четные календарные дни заезжают те, у кого номера начинаются на четные цифры. То есть 0, 2, 4, 6 или 8. А в нечетные дни заезжают те, у кого номера начинаются на нечетные цифры. 1, 3, 5, 7, 9. Все. И, пожалуйста, дизельное топливо отпускается без ограничений. Понятно? Регион номера значения не имеет. Дизельное топливо отпускается без ограничений. Пожалуйста, заезжайте. Таким образом, я так понимаю, что вот эта история с тем, что только для местных номеров, она не нашла реализации, потому что слишком тяжеловесно было, сложно, и там схему можно было придумать, которая бы все факторы учитывала, но она была бы тоже тяжелой. И поэтому ввели вот такую схему просто четные и нечетные номера. Прекрасная инициатива, прекрасная. Я думаю, что в конечном итоге нам придется рассмотреть вариант, при котором вообще вы будете ездить по городу только по четным числам, те, у кого 0, 2, 4, 6, 8, первая цифра, и по нечетным те, у кого 1, 3, 5, 7, 9, все. Так оно будет надежней, потому что так вы не просто на заправку не станете заезжать в эти дни, так вы еще и топливо не будете тратить в эти дни. А если ты его не тратишь, значит, экономишь. А если экономишь, значит, зарабатываешь. Владимир меня спрашивает, а как мы таксисты? Владимир, не знаю. Таксисты как дизель, наверное. Таксисты вне очереди. Не знаю, это вы Губеру Орловскому задавайте вопрос. Ну, или жителям Орловской области. Меня Роман Чокин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
0: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва.
19: 94,8.
2: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 36 направлявшихся к Москве дронов ВСУ. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Он подчеркнул, что с вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть аппаратов нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, добавил Собянин. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк на саммит начальников полиции стран ООН. Мероприятие пройдет в штаб-квартире Всемирной организации с 7 по 8 июля. Данные опубликовала российское постпредство при ООН. Как сообщила в МАКСе официальный представитель МВД России Ирина Волк, у главы ведомства запланировано несколько двусторонних встреч. США заявили о нанесении Ираном ударов по торговым судам в Ормузском проливе. Военные Исламской Республики выпустили не менее 2 ракет. Данные опубликовал портал Axios со ссылкой на 2 американских чиновников. По его словам, суда получили значительные повреждения, пострадавших нет. Журналисты отметили, что такие действия Тегерана угрожают нарушить меморандум о взаимопонимании, подписанный менее 3 недель назад. Согласно документу, иранские власти согласились прекратить атаки в Ормузском проливе. Управление морских торговых операций Великобритании сообщало, что танкер, следовавший на юг в направлении Оманского залива, был поражен неизвестным снарядом. Инцидент произошел в 8 милях к востоку от побережья Омана. Минпросвещение сообщили об отмене домашнего задания для первоклассников. Норматив установлен с 1 сентября 2026 года. Информация содержится в письме ведомства, передает ТАСС. До этого, в соответствии с методическими рекомендациями, задания допускались. Педагоги должны были вводить их постепенно. Ученику первого класса на выполнение упражнений дома отводилось не более 1 часа. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 46 копеек, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 17-19, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
19: Внимание! «Говорит Москва».
3: 94,8 FM.
22: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
23: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
24: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
25: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
26: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
27: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог Борис Межуев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Экзотическая Азия. В эфире ведущий телеканала «Моя планета» путешественник Павел Макаров. В этот вторник после 13 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
27: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
4: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
27: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва».

0: американцам. Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 8:09, вторник, июль, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Минпросвещение отменило домашнее задание для первоклассников с 1 сентября 2026 года. Ура! Можно ничего не делать. 2 балла пробки в Москве, 17 градусов, ощущается как 15. Кстати, по поводу детей и отмены домашнего задания. А так это раньше оно было или не было в первом классе? Я вот... Было, да? А все так сложно, да, стало? Все, не тянем, не получается, не шмогла. Ну ладно. Первоклашка, первоклассник, у тебя сегодня праздник, пишет Миша Николаев. Тоже помнит эти песни. Они, конечно, вбиты в наше подсознание, как мне кажется. Неплохая песня, кстати, неплохая песня. Попытка как-то ободрить ребенка в момент, когда он идет в школу. Как-то ободрить его, что, мол, это праздник, веселый, встреча первая со школой. Был вчера еще только ребенок, ничего, что-то не совсем, а теперь ты уже... А, нет, это другая песня, «Дошкаленок», а это «Первоклашка», «Первоклассник». Не знаешь, что ли? «У тебя сегодня праздник». Праздник, по-моему, важный или грустный, не помню. И веселый, скорее всего, важный. «Встреча первая со школой». А? Вот. Изначально Минпросвещение хотят сделать из первоклашек двоишников. Двоишников? Что такое двоишник? Вот, на всякий случай, не буду говорить, вот, ник слушателя, который это написал. Но может и не переживать, если двоишников. Двоишники у нас. А? Мы закончили в этом году первый класс. Закончили первый класс. Так. ДЗ не было, но давали в тихую. Не знаю, вот тут, видишь, так, как написано, я так и читаю. Друзья, может быть, учителя поняли, что вы помогаете своим детям. А, двоечник попался, пишет 506. Все сходится, пишет Дмитрий. Сентябрем запахло. Доброе утро, пишет Дмитрий. Другой. Александрович. Стоп, я все проспал. Уже 1 сентября, что ли? Там нам же всем в школу, пишет Василий. Нет. А может быть, обмануть первоклашек, выдать стрессовую ситуацию за праздник, пишет Дмитрий. Двоечник, будущий гаишник, пишет Евгений. Ну да, вузы уже по миллиону в год, теперь отменяем домашку. Растим дураков или образование делают привилегией, пишет Ярослав. Не знаю, слышь, домашнее задание не интересует. Это 506 ходит, приторговывает. Ну да, значит, отменяем домашку, растим дураков. Вузы по миллиону в год. Так, а вузы по миллиону в год, это ж платные места. Это когда ты уже вырастил дурака.

0: И приходится по миллиону отдавать. Ну а что, куда деваться? У нас училка младшей дочки в первом классе поставила двойку. Чем самым отбила? Чем она там отбила? Ну, видимо, тем самым отбила у нее желание учиться на всю жизнь. На всю жизнь отбила желание. В первом классе училка двойку поставила. Закончила. 9 классов. Закончила. Со скрипом. Нет, закончила, написано. Я читаю. До сих пор люто ненавидит школу за то. В колледже учится на отлично. Школа – дно! Пишет один из наших слушателей. Постоянных, поэтому... Давайте так, сошлемся на то, что это автозамена все там была. Еще 4 года назад не давали домашнее задание официально, но настоятельно рекомендовали его делать и присылали отдельно, пишет Юрий. А кто через 15 лет после окончания школы решит квадратное уравнение, вспомнит таблицу Менделеева? Единицы, пишет Дмитрий. Смотрите как, кто эти знания развивал и продолжает этим зарабатывать на жизнь, тот решит квадратное уравнение, как вы говорите. А кто этим не занимается, не решит. Но если возьмет в руки учебник, то примерно за несколько минут вспомнит, как это делается, и решит, если надо будет. Разве не так? Ну, я думаю, что вполне себе так. С окончанием школы, получается, пишет Миш Николаев. Да, поздравляем с окончанием школы, дорогие друзья. Вот. А кто-то хочет, чтобы в первом классе уже была тригонометрия, что ли, я не понимаю, пишет СВ. Ну, в первом классе домашка вся делается родителями. Ой, да, Василий, и до 40 лет. И до 40 лет. Все дела делаются родителями. Правильно? У кого дети в школе, все... А потом родители просто умирают и хоронят сами себя на деньги, которые отложили. Вот такая вот трагичная ситуация. А так вот всегда рядом со своим чадушком. Школа круто, несмотря на некоторых учителей, пишет Алекс Поляков. Ну, отбитое желание, это же не почки, ничего страшного, пишет Супер П. Грустно быть родителем, конечно, пишет 506. Почему? Наоборот, хорошо быть родителем, слушайте. Почему плохо быть родителем? Доброе утро, образование. Образование и... Вот так вот даже написано. Что происходит? Тяжелая ночка, да? Я понимаю, пасмурно. Не выспались, наверное, да? Перепады давления. Ну, ладно. Образование, это не про то, что бы... Отдельно. Знать все, а знать, где найти информацию. Согласен с вами, Павел. Получается, что в принципе в школе вот так вот доброе утро, уважаемые первоклашки. Приветствую вас на первом занятии, первый урок. И он посвящен чату GPT и DeepSeek'у. Там вы все найдете. До свидания. Всего вам доброго. Вот. И вы теперь выпускники, так что ли? И когда... Или вот так. Первоклашка, первоклассник. Потом. Значит, смотрите. Найдете все в Википедии экстремистской. И дальше. Когда уйдем со школьного двора. Ты и эту песню не знаешь? Нет. Под звуки нестареющего. Ты учился в школе, скажи, пожалуйста. В музыкалке может быть лель мой, люли-люли-лель. Да? Это было, конечно. Это все время говорит что-то странное. Не-не, это та самая тональность. Это та самая. Ты вторым голосом поешь. Я тебе говорю, абсолютный, не абсолютный, конечно.
1: А что-то чушь, чуженин.
0: Ты сказал чуть ниже до этого.
1: Нет, ты сейчас уже взял.
0: Ну я для тебя потому что пониже сделал. Что ж такое? Смотри.
1: На-на-на.
2: Ну, тяжеловато, ты знаешь. Я ведь не придавил на входе. Мне тяжеловато. Когда-то было легко, а сейчас сложно. Я же не этот рэпер модный, как его зовут сейчас. Всем он нравится. Ну, вот таким голосом говорит. Интересный парнишка такой, ну такой он рэпер-исполнитель, у него вот такой голос. Он говорит, мне так удобно разговаривать. Приятный такой, молодой человек в целом, на вид, насколько я вот понимаю.
0: Это уже Михалков пошел какой-то. Нет, Михалков это другое. Михалков это, смотрите, это... Мохнатый шмель, надушистый хмель, цапля серая в камыши. Ну вот, да. Или... А я иду, шагаю по Москве, и я еще пройти смогу. Аж на слезу пробивает, клянусь. Так вот, на самом деле, такие фильмы были, да? Вот такие фильмы были. Почему дети ваше домашнее задание не делают, дорогие родители? Можно спросить вас? Может, учебники плохие? Говорят, учебники плохие. Не то, что скучные. Говорят, советские учебники, они вот правильные. А вот современные учебники, смотрю, вот видеоролики разные, критикуют учебники люди. Говорят, невозможно научиться. А можно, пожалуйста, черный кофе, пишет Павел. Спасибо. Это сейчас FIFA делает Трампу. Вот этот звук, это, можешь его погромче повторить. Да, это FIFA Трампу делает. Когда, конечно, когда красные карточки отменяет их нападающему американскому. То говорит, это решение было принято не под давлением. Это наше решение, вне зависимости от звонка Трампа. А на лице вот так вот, рот весь и щеки в автозагаре у них в этот момент. Да. Так сказать, глубоко заглянули в тему. Что там за задание в первом классе? Сплошные игры и все такое, как будто им физику зубрить там заставляют, пишет Заур. Ну, что там за задание в первом классе? Ну, например, буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. Учат в школе. Внимание! Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе... Давай я буду как классика, знаешь, такого советского исполнения. Учат в школе вычитать и умножать, малышей не обижать. Когда актера попросили спеть, и он душевно поет, но не поет, к сожалению. Но настолько душевно говорит, что лучше, чем когда кто-то поет. Потому что тот, который начинает петь, совершенно не понимает, о чем он говорит. Вот, если честно. Так что в первом классе учат важным вещам. Важным вещам. Тем более, что так получается, что многих родителей ведь к этому моменту еще этому не научили. Вот какая специфика. Уж не знаю, как сейчас, но раньше так. Приходишь в школу, и тебе начинают рассказывать, что такое один, что такое два, что такое три. Вот. Зенит... Нет. Нет. Четыре, пять. То есть объясняют, как бы, числа, что такое, цифры, что такое, чем цифры от чисел отличаются. Не все знают. Вот, знаете, коллега, вы, конечно, знаете, я вижу по вашим глазам, а вот многие не знают. Я уверен на 100%, что школам дано задание ронять образование, чтобы все шли в колледж и было больше рабочих профессий, пишет Брайт. Понимаете, роботизация и все остальное делают рабочие профессии достаточно высококвалифицированными. В том смысле, что если вы представляете себе, что всех отправляют мешки ворочить, это не так. Это не так. Вот. Помимо того, что мешки ворочить, все равно надо уметь и, так сказать, донести свою мысль. Ну, и все остальное. Все надо уметь донести. И в этом смысле сегодня те люди, которые заняты в технической, так скажем, сфере, она все равно требует определенной квалификации. И чем дальше, тем, видимо, больше. Роботы, сами понимаете. Цифр 10 всего, вроде бы, пишет 506. Ну, вроде бы, да. Не знаю, 0 считаем, нет, за цифру? Ну, считаем 0 за цифру или нет? А тогда, может, их не 10?
3: 10, 1.
0: Да ладно, шучу, 10 это ж число.
3: Заставляешь с утра думать.
0: Чего ты начинаешь? Или 10 это цифра? Ну, не, число. 0 и 9, конечно, все правильно он сказал. Плутон, планета, цифр 10, пишет 506. Пусть неумеха на ЧПУ поработает на заводе, пишет Дим. Ой, да перестаньте. Владимир Свет Олегович фотографирует мне зенитно-ракетные установки, установленные в определенных местах, и присылает сюда. Владимир Свет Олегович, не присылайте никуда и не фотографируйте. И даже эти фотографии не держите на телефоне. Ваши телефоны, имея доступ к разнообразным, ну да, вот эта фотография, к разнообразным облакам, могут сливать ту информацию, которую вы не собирались никуда сливать, даже если вы ее никуда не отправили, а просто забирать у вас ее. Вот такое дело. Что такое облако? Это серверы, то есть computers, установленные где-то. В основном не у нас. У нас есть законы, которые делают так, чтобы облака и все остальное, и данные наши хранились только здесь. Но вы сами понимаете, что мегакорпорации западные чхать хотели и нарушают наше законодательство, за что им выписывают страшные штрафы, которые они, естественно, не платят. Короче, не фотографируйте, не складируйте на телефоне. Тем более не отсылайте. Тем более, как вы это сейчас сделали через Telegram-бот. Может случиться неприятное. Вот. Кстати, этому можно учить и в первом классе. И во втором, и в пятом, и в десятом. И вообще надо учить детей безопасности. Что? Чему? Тому, что информация — это очень важно. И ее нельзя вот так вот брать и распространять. И компьютер, который вы носите с собой, это шпионское оборудование. Всегда. Ну, я не знаю, всем ли интересны ваши фотографии в трусах, но или без. Но, тем не менее, то есть, скорее всего, те, кому, и если вдруг они интересны, имеют к ним доступ. Да. До сих пор помню квадратные уравнения, хотя в школе училась плохо, пишет Наталья Смурова. Детям помогаю с домашкой, уже 7-й класс будет, а я все еще соображаю, наши учебники в 90-х все объясняли, а в современных этого очень мало. Ну, в 90-х были советские учебники еще. Вот. Потом пошли учебники Сороса, там нам объяснили, что мы недостойны, и нам бы лучше умереть всем вообще. Ну, так вот, общий посыл учебников Сороса заключается в том, что русские не должны жить. Ну, так вот, и вся наша история позорная, а советский воин-освободитель — оккупант. Это учебники Сороса. Это чуть позже было. Вот, я надеюсь, от них избавились. Ты был бы крутым ОБЖшником, я бы тебя обожал, пишет Андрей. Не хотелось бы, Андрей, чтобы меня кто-то обожал. Если честно, нет такой необходимости. По поводу ОБЖ. Вещь хорошая, необходимая. Хороший преподаватель ОБЖ – это вообще незаменимый человек в жизни, который подскажет разные важные вещи. Да? Только единственное, что когда будете ориентироваться по мху на дереве, знаете, дерево должно быть отдельно стоящим. В лесу мох со всех сторон растет, и вы ничего не найдете. Будете ходить вокруг дерева и искать там север, не получится у вас, поняли? Отдельно стоящее, тут как бы такая вот специфика есть. НВП, кстати. НВП, вижу возмущение в интернете неосознанных женщин определенных, честно сказать, которые такие: что такое, детям будут преподавать беспилотники на НВП? Ну, во-первых, хочу сказать, у меня возникает сразу один маленький вопрос. А что на НВП в современном мире преподавать, если не беспилотники? Ну, типа, что? Да, ну, беспилотник — это и есть сегодня наиболее эффективное оружие, и поэтому это и надо преподавать. Ну, как бы, можно, конечно, рассказать о штык, что такое штык-нож. Ну, как бы в штыковые атаки уже, ну, бывает, конечно, бывает. Ножевой бой даже бывает в рамках современной войны, но это невероятная редкость, невероятная, да? А в целом, вот беспилотник — это вот сегодня как раз те самые системы вооружений, которые, как бы... И, наверное, если ты изучаешь военную подготовку начальную, получаешь, и надо изучить. Остальные виды вооружений тоже важны, но, наверное... На таких уроках не смогут обучить управлению и устройству межконтинентальной баллистической ракеты. Скорее всего, не будет возможности натурных испытаний, да, то есть на кнопку не нажмешь, никуда не полетит, это будет слишком сложно. Ох, в нашем бы детстве БПЛА на НВП, как можно быть против?

0: Тев пишет Дим. Да, тоже хотите? Вот, ну, странные женщины. Ну, я на самом деле много посмотрел всяких разных роликов. Вот я тут насытился интернетом, я вам так скажу. Там есть, видел ролик, женщина возмущается и говорит, смотрите, говорит, какой в современном учебнике Чебурашка. Показывает Чебурашку, естественно, Чебурашка не такой, как был нарисован в мультфильме, и права на который принадлежат, насколько я понимаю, Союз мультфильму, и она очень сильно возмущается. Не знает женщина, хотя в Советском Союзе родилась, судя по голосу и ногтям. Ну, я имею в виду, у нее очень красивый этот, когда ногти красит, как это называется? Маникюр. Педикюр — это ноги. Ну, конечно. Велосипед. Почему? Быстрые ноги. Педос. Это ноги. Вроде. Вот. И поэтому, да. Маникюр? Черт все знает. Ну, короче, это вот когда руки. И она такая говорит, какой Чебурашка урод, мол. Это современные создатели учебников не знают, как выглядел Чебурашка. По приколу зайдите, посмотрите, как выглядел Чебурашка до того Чебурашки, которого нарисовали когда-то. Вот, ох, дай бог памяти художника, который нарисовал того Чебурашку, которого мы знаем. Там такие были варианты, чисто какое-то черное пятно ляпнули, и это был Чебурашка. Не знают собственной истории, не знают истории Чебурашки, не знают. И без школьников беспилотники летят по разным объектам, а что будет, если школьники будут уметь их запускать, сколько же появится молодых террористов, пишет Сергей. Здрасте, это такая логика. А что будет, если школьник будет уметь собирать и разбирать автомат Калашникова? Это сколько появится террористов? Нет, сколько появится защитников Отечества? Вот какая логика должна быть. 8:30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации за ночь 452 украинских дронов. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники противника в период с 8 вечера 6 июля до 8 утра 7 июля, уточнили в ведомстве. Там добавили, что БПЛА были нейтрализованы над территориями 17 областей, в том числе над московским регионом. Кроме того, летательные аппараты были перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Краснодара, Чебоксар, Сочи, Ярославля, Нижнего Новгорода, Пензы, Саратова, а также во Внукове, Жуковском, Шереметьеве и Домодедове. Сергей Лавров прибыл с визитом в Эфиопию. Эта страна стала первой остановкой в африканском турне главы МИДа России. Сегодня у министра запланированы переговоры с главой внешнеполитического ведомства Эфиопии Гедеоном Тимотиосом. Также состоятся встречи с представителями руководства республики. Одной из главных тем обсуждения будет вопрос строительства АЭС, большой мощности на эфиопской территории. Кроме того, Аддис-Абеба заинтересована в сотрудничестве с российскими компаниями в области разведки месторождений, добычи ресурсов и металлургии. В Совете Федерации предложили ввести целевые квоты для бесплатного второго высшего образования. Такой набор абитуриентов нужно установить под потребности отдельных сфер и регионов. Кроме того, это можно сделать с помощью партнерства с работодателями, когда компания финансирует обучение сотрудников в вузах, пояснил член Комитета по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурок. В комментарии ТАСС он пояснил, что сейчас возможность получения второго высшего образования бесплатно ограничена узким перечнем направлений и категорий граждан. В условиях дефицита кадров в IT и медицине запрос на расширение доступа к бесплатному обучению по второму профилю становится все более актуальным, подчеркнул сенатор. Михаил Мурашко заявил о переходе всех медицинских учреждений на электронные медкарты. В некоторых регионах применяется программное обеспечение с искусственным интеллектом. Это помогает выявлять риски развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе конфигурирует набор мер профилактики и помогает врачу сформировать клинические рекомендации для пациента, пояснил министр здравоохранения. Глава ведомства добавил, что существуют программы с искусственным интеллектом, которые используются скорой помощью. Они позволяют быстро идентифицировать цифровой профиль пациента и посмотреть его последние анализы. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве +17, облачно с прояснениями. Ветер юго

0: Юго-западный более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 19, вероятные осадки. Вечером 14-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Коробка тупит, не беда. СТО «Фильтр» поможет всегда.
5: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
7: Ага.
6: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
7: Как еще раз найти?
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
12: В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
13: Восемь тридцать семь в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». 94,8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Кстати, канал в Макс одноименный. Гудошников. Не лень, если будет, подписывайтесь. ФИФА решила пересмотреть итоги матча Бельгия-США по причине того, что для американских футболистов не было реализовано конституционное право на ношение оружия. Это шутка от Василия. Американцы проиграли Бельгии 4-1. По этому поводу многие, значит, пишут теперь, что, мол, справедливость восторжествовала. Ну, а мне в целом как было наплевать на этот сокер, так и наплевать на него. Вот в этом смысле, я вам честно скажу, при том, что мне наглость Трампа не нравится, потому что эта наглость, она проявляется во всем, и в отношении к нам, например, тоже я считаю, что он нагло себя ведет, но его отношение к сокеру такое же, как и у меня. Вот вообще без разницы. Типа, а чё, красная карточка, и что, отмените? Ну нет, он должен пропустить следующую игру. В смысле следующую игру? Как это так? Вы его лишаете той игры, в которой...

он даже еще не играл. Ну, на самом деле, в этом смысле смотрю все время на американцев и думаю, правильно они, конечно, делают. NASCAR, у них свои гонки, они по ним фанатеют. Бейсбол этот дурацкий их, который они превозносят и просто любят больше всего на свете. Что там еще у них? Баскетбол, кстати, это для них просто топ. У нас, правда, тоже есть люди, которые вдохновлены баскетболом, пытаются его нести в массы. Дело хорошее. Лучше, чем по подъездам колоться, правильно? Лучше уж пусть в баскетбол играют. Сейчас про UFC отдельно скажу, если честно. Да, давай тогда скажем. Но вот, баскетбол. Штука хорошая, но вот у нашего народа широкого распространения баскетбол, ну, никак не получает. Судя, опять же, по тем словам, которые я слышал, и тем доводам, которые приводили те люди, которые пытаются в России популяризировать баскетбол. Сложная штука. Вот, бейсбол вообще, как бы, что? А американцы тащатся, у них свои, вот эти, у них свой футбол, где они играют руками. Футбол, многомяч, где они, ну, они там пинают в какие-то моменты, у них вот это какие-то странные ворота очень высокие, две палки стоят, вот, и они в него играют, и они кайфуют, и они вот футбол называют soccer, то есть вообще, да, это даже и не футбол, молодцы американцы, самодостаточные ребята, вообще не парятся, вообще кайфуют, почему мы не можем кайфовать? У нас, понимаете, как начнешь говорить о самодостаточности, говоришь, давайте будем самодостаточны, и такие, точно, да. Мы говорим, смотрите, у американцев NASCAR, да, давайте у нас делать NASCAR. Что? Что? Ты как-то меня не так услышал, видимо, друг. Трамп скажет, это первый матч до 4 побед, как в НХЛ, пишет Нилс. Да, и по поводу Трампа и по поводу футбола. Еще там, Испания и Португалия сыграли, Португалия проиграла. И Роналдо расплакался. Роналдо? Нет, это разные футболисты. Значит, он не сдержал слез, когда проиграл, потому что это было его последнее такое вот крупное соревнование, последний крупный мундиаль, в котором он участвовал. И все очень сильно сопереживают ему сейчас. Боже мой, как так? Я так вот смотрю, думаю, ничего себе. То есть вот находятся силы в русских людях, воюющих, ты понимаешь? Не на жизнь, а на смерть. Все сейчас, так скажем, поставлено на кон, если можно выразиться. Само существование России под угрозой, а они такие, Роналду плачет, как жалко парня, такой хороший футболист, золотой. И я думаю, вот это да, вот это сердце у наших людей, а? Вот это душа, вот молодцы. Но вот все-таки мы... Самые гуманные гуманисты, я вам вот так вот хочу сказать. Посочувствовать вот бедному Роналду, это, конечно, мощно. Ой, сколько теперь выслушают его все эти люди, которые занимаются вот этими процедурами, лицо, вот это вот все, там, брови. Ой, это все нужно будет проработать с психологами. Много миллионов ему придется потратить, конечно, на это все. Я надеюсь, он это вытянет как-то, если честно. Он как-то с этим справится. Зачем NASCAR? У нас есть свои чемпионаты с преферансом и поэтессами, пишет Андрей. Ну, у нас неплохой дрифт, надо сказать. Дрифтеры у нас, да. По поводу UFC и всего остального. Слушай, я вот, знаешь, подумал об этих всех боях в клетках. Люди бьют друг друга. А? Это кайф вроде бы, да, мы смотрим на то, как люди бьют друг друга. Ну вот я тут нарвался на такую мысль, ты знаешь, один человек высказывает ее, говорит, слушайте, говорит, а почему вот бои собак запретили, а бои людей не запретили? А вот почему? Потому что, говорят, вроде как к собакам нужно гуманно относиться, то есть по-человечески. А к людям что? Негуманно нужно относиться? Я понимаю, люди могут тормознуть, они сами это выбирают, вроде бы. Но с другой стороны, тоже вот какой довод, да? Общество подталкивает людей к этому. Общество это одобряет, общество улюлюкает, общество платит за это деньги. Люди хотят смотреть на то, как люди бьют друг друга. То есть люди не хотят смотреть, как собака одна загрызла другую, да? А вот смотреть на то, как люди бьют друг друга, это как бы нормально. Странно? Странно? И это же на самом деле большой вред здоровью. Те люди, которые вынуждены этим заниматься.

0: зарабатывать себе так на хлеб, на самом-то деле, они же это делают не потому, что они такие кровожадные, им хочется кого-то ударить, нет, просто так они зарабатывают на хлеб, то есть они вынуждены принимать тяжелейший удар по здоровью каждый раз, да, все эти весогонки, это отдельная тема вообще, страшный удар по здоровью, ради того, чтобы заработать кусок хлеба, вот так вот, ради того, чтобы все остальные просто развлеклись, понял, поели попкорн какой-то, что-то покричали там.
1: Мужицкий азарт.
0: А по факту люди, понимаешь, калечат друг друга на виду у всех, а все это одобряют. А вот если вот собаки будут калечить друг друга, это почему-то нехорошо. Странно. То есть получается, что собак мы ценим, а себя не ценим, что ли, вот так? А эти все чемпионаты по ударам, по харе друг другу. Да, это же вообще мрак, то есть, по крайней мере, вот когда мы наблюдаем за соревнованиями, боксеры, да, тяжелые тоже травмы у людей, сотрясение мозга, тяжелейшие на самом деле, вот этот накопительный эффект, много есть проблем, есть специальные ассоциации боксерские, которые говорят и вообще поддерживают тех ребят, которые пострадали в результате того, что долго выступали и так далее, то есть, от этого спорта тяжелого и травмоопасного. Но там-то ты двигаешься хотя бы, то есть, да, ты уходишь от удара, а здесь вот этот стоишь по струнке, и вот в какой-то момент вот это как выстрел, еще так вот, знаешь, тальком по лицу вот это вот такое облако поднимается огромное, удар, челюсти только так ломаются, уши, перепонки лопаются, мрак вообще, глаза, ну просто уничтожение. Ради чего? Ради развлечения, ты понимаешь? И я как-то начал, наверное, по-другому, что ли, на это смотреть. Я как-то стал, ей-богу, задумываться над тем, а почему люди друг друга калечат. Я понимаю, что мы хотим выяснить, кто самый сильный, но на самом деле все те парни, которые выступают в этих соревнованиях, они точно сильнее нас всех там, да, вот среднестатистических ребят. То есть сильнейшие убивают друг друга на потеху толпе. Реально гладиаторские бои, что ли? Вот так вот. А зачем? Это же прекрасный, понимаешь, ну, так вот сказать, генофонд. Это сильные мужчины, которые могли бы воспитать много детей там, и так далее, могли бы поддерживать свои семьи, а зачастую происходит обратная ситуация, они теряют много здоровья на этом, и семьи их поддерживают уже после того, как начинаются, например, какие-то дегенеративные вещи с мозгом, к сожалению, да, но есть такие заболевания там. Из-за того, что сотрясение, просто мозг начинает постепенно, ну, грубо говоря, отмирать. Вот если так вот задуматься. Ну, я не знаю, запретить, не запретить, но и обратить внимание людей на это. А мозгу ничего, он отсутствует, пишет Илья. Ну, ладно, хотя бы, да, когда мы говорим взрослые люди, сейчас же мода повальная пошла, детей вот на это все отдают. И я видел, как там, ну, я даже не знаю, вот сколько лет этим ребятам, там, 5 лет такое ощущение, 7 лет. И они прямо, как говорится, full контакт, полный контакт. Не, ну подожди, ты, в детстве вы там что-то подрались, попали, не попали, это одно. А здесь уже дети, у которых более-менее поставлена техника, у них достаточно тяжелые перчатки. Я понимаю, что там секущих травм нет, но за счет того, что техника какая-то уже наработана, и сама перчатка весит, ну, там, я не знаю, сколько у них унций. Ну, пусть она весит 0,5 кило. Ну, пусть она, ладно, весит 250 граммов. Хорошо? 250. Ну, вот 250 граммов с каким-то разгоном. Дело ведь не в мягкости. В боксе в этом проблема и есть, что перчатки-то более-менее мягкие, но вес никуда не девается. А сотрясение мозга, оно идет не от того, что ты голой рукой бьешь. Голой рукой, когда ты бьешь, у тебя травмы другого характера в основном идут. Секущие, вот эти шрамы, выбитые сломанные руки, которые потом не залечить, они все вот такие вот кривые. Ну, кто занимается там кулачкой, они могут показать свои руки, это страшное дело на самом деле. Ну, прям инвалидность быстро ребята зарабатывают себе. Но, а в боксе наоборот, то есть руки-то берегут, это, да, рабочий инструмент, ну, кто умный, тот бережет. А вот голова получает постоянно нагрузку, постоянную, причем она, ну, как бы существенная. Ну вот даже если ты

0: тренируешься там, да, какие-то вот приходят там 16 унций перчатки, да, 18, некоторые говорят, меньше 20 вообще не даем. Так это уже близко к килограмму. Просто в голову. Дыц-дыц-дыц-дыц. Ну возьми вот, не знаю, полкило гантели. И вот возьми, не знаю, что там, подушку. Не подушку, не знаю. Ну не подушку, что-то. И ударь в это. Ну это страшное дело. Это такая масса. А мозг, он так вот устроен, насколько я понимаю. Это такой жир, который плавает в жиже. И он там достаточно, так скажем, мобилен в определенном смысле. И вот резкое движение головы вызывает ушиб головного мозга. Ну и понятно, что там нокаутирующей силы нет у молодых ребят, мальчишек маленьких. Но, тем не менее, постоянно мозги взбиваются потихонечку. И постепенно у них нарастает мастерство, сила нарастает, естественно. Естественно, ну, страшное дело. Это страшное дело. Во имя, как бы, я не совсем понимаю, чего. То есть на улице кому-то там ответить, ну, специфика уличных столкновений подсказывает, что далеко не всегда, да, тебе это все помогает. Ножи, пистолеты, перец, биты, палки, камни, удары в спину. Ну, там правил нет. Да все, что угодно. Вообще страшные вещи, да. Девушка бросила, да, это расстройство какое. Вот, а, ну вот, понимаешь, какое дело. А ради того, чтобы вырастить чемпиона, ну, ну, это значит, осознанные риски принимает на себя родитель, да, ребенка, отдавая в эти дела. И я еще понимаю, когда речь шла о мальчишках, вот почему классно себя проявляли и проявляют до сих пор, и раньше проявляли чернокожие боксеры. Ну, ты судьбу смотришь, они из ниоткуда. Это просто беднейшие районы, это постоянные драки, это, по сути, бандитизм и тюрьма, то, что вот у тебя впереди. И вдруг какой-то тренер видит какого-то, так скажем, предрасположенного мальчишку, говорит ему, нет, ты там на улице не дерись, ты иди сюда, мы из тебя чемпиона сделаем. Ну, там Майк Тайсон и прочее, прочее, прочее. Там у них у всех примерно одинаковая судьба. То есть это очень тяжелая в перспективе короткая жизнь в криминале. Или... спорт. Ну, вот спорт тяжелый, травмирующий спорт. Ну, конечно, если выбирать между пулями, ножами и смертью там до 20 лет в среднем, то спорт больше тебе даст в этом смысле. Но и они себя и проявляли, потому что это для них было вот билет в жизнь. Все. А вот что как бы подталкивает состоятельных родителей своих детей отдавать вот на эту молотилку, у меня как бы возникает определенный вопрос по этому поводу. Слушайте, Майк Тайсон сам говорит, мои дети бокс никогда. Никогда! Вы чего, говорит? Вот это берет вот так вот эти вот все пояса у него, говорит, что это все шелуха. Это, говорит, ни о чем. Если бы я раньше знал. А потом Моргенштерна слушают, пишет Миша Николаев. Да не, Моргенштерна, я думаю, что ребята спортивные вряд ли так уж интересуются этим дегенеративным, в кавычках. Я не буду говорить это искусством, этим дегенеративным всем. То есть это вообще страшная вещь. Кстати, относительно того, что вы слушаете. Помните о том, что, что бы вы ни слушали, особенно если вы это слушаете постоянно, то есть оно повторяется, вы это точно запомните, и это навсегда с вами. Это навсегда в вашей голове. Все формулы, которые вы слышите в этих песнях, во всем остальном, в кавычках песнях, они все откладываются в вашей голове, к сожалению. И могут даже формировать определенные поведенческие паттерны, которые, как вам кажется, отсутствуют, а они есть. И вы будете действовать каким-то таким образом, подсознательно, в некоторые моменты, как, может быть, и не хотели бы действовать, но программа закладывается. Ну, извините, если что-то повторять десятки тысяч раз, да? Вот есть такая штука у монахов, она называется «умное делание». «Умное делание» — это когда ты отдаешь себя полностью молитве, и ты молишься беспрестанно. Молитва, молитва, молитва. И в момент, когда ты молишься, все твои мысли, они должны быть сконцентрированы на молитве. То есть ты не можешь проговаривать слова и при этом думать, так, погоди, а взять ли мне, там, не знаю, электрочайник умный или мне не надо греть воду до 75 градусов, в принципе, какая разница, можно просто пораньше отключить. Нет, ты должен четко следовать молитве. Вот такая же история и с любым другим текстом. Это некая формула, которую и если ты постоянно повторяешь, она у тебя в голове откладывается. Она тебя программирует. Программирует, понимаешь? А Юрий Антонов, кстати, классно. А что там плохого-то у него, кстати? У него классные песни. Я думаю, что те, кто слушал много Юрия Антонова, они, наверное, романтики. Ну, я так полагаю, ну, вот это вот все, да, про велосипеды, это же его песня? Нет? А какое? А 20 лет спустя, да, о любви, о том, как она не изменилась, как, да, мы, мол, постарели, но все-таки мы вот, как мы так же молоды, когда смотрим друг другу в глаза, это романтика, это вообще супер. Другое дело, что когда это врезается в реальность, где, а зачем вообще... Нужны мужики, да, вот это вот проблема начинается, конечно, эмансипация, вот это вот все, есть такая проблема, любые перекосы, любые радикальные воззрения, есть такие, которые говорят, бабы дуры, это страшное дело, и есть такие же, которые мужики все козлы, это тоже страшно, это радикализм ужасный, убивающий абсолютно. Такой, знаешь, как в поздних диснеевских мультфильмах, где каждый мужчина-герой дебил. Ну, просто безмозглый тупица. И все женщины как одна мудрые. Все мудрые. Бабушка мудрая, мама мудрая, дочка мудрая. Все мудрые. И отец дебил, но он вождь. И его весь вождизм держится на том, что он самый сильный и самый тупой. Че, «Русалочка», это не самый поздний мультфильм. У «Русалочки» там какая-то другая проблема. У нее батя умер, по-моему, если я не ошибаюсь. Кто-то у нее, или мать у нее умерла. Там кто-то умер. Обязательно. Это ранние диснеевские мультфильмы, это там кто-то умер. Либо мама умерла, либо папа умер, либо родители умерли. Всегда. Вот любой. Просто вспоминай обязательно. «Король Лев», папа умер. Да? У «Русалочки», помню, мама умерла. Ты помнишь маму «Русалочки»? Нет, значит, она умерла. Отец, скорее всего, взбалмошный какой-нибудь, да? Ну, тогда хотя бы были негативные женщины-герои. Урсула, да? Она негативная. Урсула фон дер Ляйен, да. Ну, вот это там была мразотная в Европарламенте. Нет, вот в это. Ну, Урсула. Ну, ты помнишь, из «Русалочки». «Взять Моана, все мужики тупые и правда», пишет Дим. Да, это один из самых ярких примеров, на самом деле, мультфильмов, поздних уже достаточно, где все мужики тупые и мудрая бабушка, мудрая мама, которая когда-то говорила, как правильно делать, и храбрая, жаждущая приключений Моана, которая... А и отец, который... «Ты не выйдешь из дома! Ты будешь сидеть здесь! Отец, я хочу показать всем мир! Нет, этот мир! Это говно!» Вот это вот все. Ну, такой вот, понимаешь, отец тупой. Не знаю, показываете ли вы эти мультики своим детям, если честно... Рекомендовал бы сначала критически подойти к этому, к этому интеллектуальному продукту, потому что программирование в какой-то момент зашло слишком далеко. Американцы, кстати, это заметили многие. И такие, подождите, а где хоть один умный мужик вообще? А их нет. Они все, вот, понимаешь, как один, какие-то надменные петухи ходят, понимаешь, вот это вот. А что за гусь такой, понимаешь? А? Мозгов нет вообще. «Как приручить дракона? Тупой вождь», пишет Серк. Да там все, да, тупые. Там все тупые сплошь. Вот. «У Бэтмена родители умерли», пишет 506. Да, да. И он бедный. Абсолютно, но при этом очень сильно богатый. Бедняга, который, как бы сказать, несмотря на то, что у него много денег, не придает значения. Ну и вообще, кстати, супергерои американские, так вот, самые главные, основные, да, DC, это Бэтмен, Это миллиардер, у которого умерли родители. Вот. И у Марвел это Железный человек, Тони Старк. Это миллиардер, у которого тоже умерли родители. Да? Нет? Они куда-то там, по-моему, полетели и, по-моему, разбились на самолете, если я не ошибаюсь. У Тони Старка родители куда-то полетели и умерли. Вот, в один день. А он что-то с ними там как-то не так попрощался, и в связи с этим его гложет это все. Но отец был строгий, и ну вот это вот все, опять же, не про деньги, но при этом он миллиардер, конечно. У Человека-паука тоже нет родителей. Да, да, у Человека-паука нет родителей, и дядю, собственно, он, считай, убил, и его это гложет. У Супермена тоже нет родителей, пишет Дмитрий, да, там всю планету вообще в ноль. Там геноцид страшный произошел на их планете. И убил русский наемник с железной рукой, пишет Алексей. Он не русский, он хороший американский офицер. Хороший американский офицер. Помните, это про... А, да, они ехали на машине, точно. Они ехали на машине у Тони Старка, а убил их наемник. Да, а наемник это был хороший американский офицер, который победил во Второй мировой войне, когда Советский Союз в ней никакого участия даже не принимал, естественно. Он победил вместе с Капитаном Америкой, но попал в какую-то кракожопию, ну там такое, по-моему, называется как-то так эта страна, может как-то по-другому называется, это, по-моему, с Томом Хэнксом. Был фильм, где страна была кракожопия. А это какая-то другая страна, неважно, Словетверия какая-то. И там какие-то люди, там у них книжка, на ней красная звезда или черная звезда, неважно, сама книжка красная. Короче, скорее всего, это капитал Маркса. И они ему прошили мозги. И он там, товарный вагон, звезда, 728. И он становится машиной убийства и не отвечает ни за что. Короче говоря, советская пропаганда промыла мозги храброму американскому воину, и он пошел убивать добрых миллиардеров. Вот, вот так вот, новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:01. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти сообщили о нанесении ВСУ повторных ракетных ударов по Белгороду и округу. Погиб житель села Беловское, уточнил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что в Белгороде поступили данные о возгорании на инфраструктурном объекте. На месте приступили к работе пожарные. Ранее Шуваев заявлял, что противник нанес массированный удар, пострадали 3 человека. Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг на случай перебоев. Это позволит жителям и гостям республики оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества. Информацию распространили в СМИ и соцсетях мобильные компании полуострова. Отмечается, что в режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы и СМС без дополнительной платы. В Крыму накануне произошли многочисленные отключения электроэнергии. В районах, где длительное время не было света, фиксировались перебои со связью. В Миноборнауке назвали минимальный уровень знаний истории для студентов. Разработан перечень важнейших событий, фактов и ключевых фигур, которые должны знать все учащиеся. Речь идет о направлении и специфике исторического развития России с древнейших времен до наших дней, пояснили в ведомстве. Там добавили, что проект программы исторического минимума подготовлен совместно с Российским историческим обществом. Как передают РИА Новости, сроки направления программы в российские вузы сейчас обсуждаются. Все 3 сборные хозяева чемпионата мира по футболу выбыли в 1/8 финала. Последней из них покинула турнир команда США, которая проиграла сборной Бельгии со счетом 1-4. Ранее на этой же стадии соревнований выбыли канадцы и мексиканцы. В стартовом составе американской сборной вышел нападающий Балоган, который в матче 1/16 финала против боснийцев получил красную карточку и должен был пропустить игру со сборной Бельгии. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки спортсмена с испытательным сроком в 1 год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление огромной несправедливости. завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 46 копеек, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей и 26 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 19, вероятные осадки. Вечером до 14-15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:06, вторник, июль, день 7.

Попытка атаки украинских БПЛА на Москву стала крупнейшей за последние два года, пишет ТАСС, ссылаясь на Собянина. По данным мэра, с вечера 6 июля и до 6:00 Москвы 7 июля в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Такая информация.

вижу, цитируют экстремиста и террориста Буданова наши СМИ. Интересно, зачем? Он рассказывает, что они могут воевать еще годы. Конечно, украинцы же бесплатные. Так. Ну что, так, а у шведского Карлсона была только бабушка, не считая малыша, и Фрекенбок, пишет СВ. Да, это у них вообще традиция. У них все время то какая-то мачеха злая, то еще что-то, все какое-то плохое, все какие-то брошенные, вот отцы какие-то непонятные. Вот и думайте, к чему взывает их западная литература. Где там хорошие отцы вообще? Есть ли они там? Вот так вот. Веками, понимаешь, вдалбливают в голову, что мужчина, отец, это вообще какой-то дурак случайный. Вот оно и получается так. Ну, наверное, было что-то про хороших отцов, которые шли, так сказать, защищать свою семью. Наверное, было что-то где-то у кого-то, наверное. Но не знаю. Папа Карло, норм отец, пишет Артем. Надо вспомнить, что там папа Карло делал.

если тут вот образ мужчины хотя бы такой достойный, видите, достойная крыса. Вот, на самом деле. Хоть и крыса, но ведь и сама научилась, и других научила, и боевым искусством, и добру, и Ну, крыса научила, а так, конечно, крыс научил, конечно, да. Вот так здесь, он, конечно, сплинтер, мастер сплинтер, конечно. Все знают, что он мужик, ну, в смысле, в этом, в крысином смысле. Черепашки-ниндзя всегда толпой нападали, пишет В. А что, надо с преступниками, как говорится, раз на раз, что ли, выходить? Это что за глупости? У Белоснежки не было мамы, у Русалочки не было, у Дюймовочки не было, у Золушки не было, пишет Евгения. На-на-на. Крыса, так скажем, по биологии, не по жизни, пишет 506-й. Да-да-да. Так-так-так. Так, Инфантино, мы сказали пару слов об этом прекрасном чемпионате мира, который вам почему-то некоторым интересен, не знаю, с чем это связано. А вот и тоже интересное заявление вчера было от министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, который раскрыл часть данных о вооружениях, которые поставлялись Украине. Короче, на 4 миллиарда долларов Польша персонально поставила вооружение Украине. Танки Т-72. Некое ПТ-91, «Леопард», бронетранспортеры, ракетные установки, ПЗРК, САУ, минометы, беспилотники, самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24, комплексы ПВО, артиллерийские танковые припасы, стрелковое оружие и так далее. Польша стала лидером среди стран НАТО по обучению украинских солдат также и подготовили 30 тысяч человек поляки. 30 аж тысяч бандеровцев подготовили поляки и выяснили таки на пятый год войны, что оказывается в Киеве, ты понимаешь, бандеровщина процветает. Бандеровщина процветает. Ми-24, да, советский самолет. Ну, конечно, советский самолет. В каком смысле? Ты откуда у Польши Ми-24? А откуда у Польши МиГ-29? Ну... Давайте все вместе попредставим, что когда-то был Советский Союз, а еще были страны Варшавского договора. А Варшава, она где она находится? Кажется, она находится, возможно, в Польше. Не уверен, но вдруг. И тогда-то, конечно же, они получали наше вооружение. А ничего, что ВСУ основную часть боевых действий вывозили на советском вооружении. И, кстати, продолжают еще. Продолжают. На советском. На нашем. Они вот как-то не декоммунизировали, так сказать, вооружение. Все использовали и продолжают использовать. Потом они перешли на натовское, потому что наше в основном закончилось. Это тоже надо понимать. А так, конечно, это все советское оружие. Да. И поляки, и много кто еще. Из каких-то Африк пытались привозить, и много чего там было. История с бананами, я помню, тогда была. Мы у какой-то страны замечательной, прекрасной, замечательной страны, типа Эквадора, покупали бананы. И нам нравились эти бананы, а в какой-то момент так оказалось, что якобы эта страна собирается то ли вертолеты, то ли самолеты, что-то такое, передавать Украине. Ну, бандеровскому режиму, нацистов поддержать, так сказать. Ну, чисто финансовая сделка, то есть им просто деньги нужны были. И мы тут обнаружили, что эти бананы гниль поганая. Мы обнаружили, что они натурально червивые, понимаешь? Ну, Эквадор или какая-то по типу того страна, по-моему, Эквадор, подумала и сказала, слушайте, а не будем мы, наверное, ничего Украине поставлять? И мы такие, да и нам, кажется, никаких тут... Личинок, мух нет в этих бананах. Кажется, бананы нормальные. И как-то вот более-менее ситуация сложилась. Поэтому ешьте бананы на здоровье. Вот. А, так сказать, все предприниматели Эквадора, торгующие бананами, получайте денежку за это. Любим эквадорские бананы по-прежнему мы. Сейчас вот, кстати, армянская продукция стала не очень приятная, пишет 506-й. Ну да, там, конечно, странные вещи. Там на всех стульях сразу пытается сидеть Пашинян. Интересная специфика у него, конечно. Общение со всеми на... Пусть требуют обратно, львов можно забирать за 4 миллиарда, пишет Конь Огонь. Ну, вы будете смеяться. Или вы не будете смеяться. Я же сказал, что цитирую сейчас... террориста-экстремиста Буданова, который ГУР возглавлял, Главное управление разведки, значит, на Украине. И...

0: мимо всяких разных цитат, где он рассказывает, что он может воевать бесконечно, он еще и про Польшу говорит. Он говорит, что Польша готовит эскалацию к годовщине Волынской трагедии. Трагедии. Это говорит Буданов, который лично присутствовал на торжественном, внимание, перезахоронении останков нацистского преступника Мельника, имеющего непосредственное отношение к геноциду поляков, русских, евреев и других. Ну, собственно, все, тут как бы точка, и других народов. Так вот, Польша готовит эскалацию к годовщине Волынской трагедии, Украина не примет ультиматумы ни от одной страны мира, Польша делает незрелые шаги. Незрелые шаги. А, как же мне все-таки хочется докричаться до поляков. Хочется ворваться в городок. Ну, вот поляки, ну давайте честно, если вдруг меня кто-то слышит в Польше, если кто-то может передать в Польшу. Поляки, вы... Действительно, очень много денег, сил, средств и всего остального потратили на украинский режим. Целью было уязвить нас. И даже уж прямо, так скажем, уничтожить. Вот в очередной раз вам захотелось. Но в очередной раз получилась такая специфическая вещь, что на Украине вам опираться, кроме как на националистов украинских, не на кого. Потому что если вдруг... Человек, проживающий на Украине, не бандеровец, то он автоматически русский, и он автоматически не может поддерживать эту мерзотную власть нацистов. А вы поддерживали. А теперь вот эта вся история. Мы уже ее 100 раз обсуждали. Еще раз обсуждать нет никакого желания, если откровенно. Но поляки и сейчас заняли двоякую лживую позицию, которая заключается в том, что не возвеличивайте нацистов, они кричат в Киев, а Киев им говорит, а нам, в общем-то, плевать, и не вам выбирать, кого нам возвеличивать. И на польские, в том числе, деньги возвеличивает тех, кто поляков убивал. Убивал массово. И речь идет не о вооруженных поляках, которые полегли в бою, а речь идет о женщинах, детях, стариках. Ну, геноцид. Геноцид, понимаете? Вот, речь идет о коллаборантах нацистских, вот, таких как Мельник, да, вот они и всполошились, поляки, ни с того ни с сего. А Буданов, экстремист и террорист, и на самом деле нацист, и прямой последователь Мельника, говорит, что вы, говорит, поляки, незрелые шаги предпринимаете, незрелые. Вы, говорит, поляки, должны и дальше целовать в дупу, простите, пожалуйста, за это выражение в эфире, вот, бандеровских преступников. Вы, поляки, говорит, должны позабыть давно о своих родственниках, которых нацисты бандеровские пустили под нож. Должны позабыть. Во имя, как говорится, светлой цели разрушения России и уничтожения России, вы, говорит, должны забыть о том геноциде, который осуществляли нацисты бандеровские, и сосредоточиться на том, геноциде, который сегодня осуществляют нынешние бандеровцы. Нынешние бандеровцы предусмотрительно не занимаются пока геноцидом поляков. Пока, я подчеркиваю. И вот поляки этим должны быть страшно довольны, по мнению нынешних бандеровцев. Что, мол, объединены-то они одной идеей. Ненависть к русским. И геноцид русских людей. Как на территории России, так и на территории бывшей Украины. Потому что, когда мы видим ситуацию с насильным абсолютно, да, вот этой насильной мобилизацией на Украине, и знаем, какие регионы в первую очередь были насильно мобилизованы, и откуда людей вытаскивали, и что эти люди не хотели брать в руки оружие, это было очевидно. Вот. Это и есть элемент и форма геноцида, осуществляемая сегодня на территории так называемой бывшей Украины. Давайте я скажу прямо. Из русских регионов, в первую очередь, русских людей, в тапочках, с пакетами в руках из магазинов идущих, от детей, отрывали и вперед на убой. Вот. Непосредственно нацистские формирования, кстати, почему я говорю, что они нацистские, потому что они прямо названы в честь нацистских формирований еще, так сказать, Третьего Рейха, да, что, кстати, тоже заметили внезапно поляки на 5-й год войны. Так вот, эти нацистские формирования, они себя берегут. И они используются для того, чтобы те, кого насильно мобилизовали, не дернули с передовой. А когда те дергают, их убивают. И все. Вот так вот. Поэтому это и есть геноцид. Вот так, на всякий случай говорю. Кстати, глорификация нацизма и перезахоронение с воинскими почестями останков нацистов – это военное преступление. Вообще-то, по всем параметрам. В принципе, все могли бы страны об этом вполне себе, так сказать, трубить, говорить. Ну, и уж точно не финансировать это всю падаль. Но они финансируют. Поэтому говорю, светлая цель у них есть. А светлая цель, в кавычках, заключается в том, чтобы убить как можно больше русских. То есть осуществить геноцид на исторической русской земле исторического населения этих земель. Вот и все. Поляки, да, как тот индеец, зоркий глаз из анекдота. Да, обнаружил, что нет стены. Так поляки и на немецких нациков в Европе опирались, чтобы себе у соседей земли отжать, Пилсудский и Гитлер. Они же в десна, так сказать, целовались, пишет Гермошлем. Абсолютно верно, Гермошлем. Нет никаких сомнений, что так и было. Потом они, правда, жаловались, что их кто-то где-то разделил, забыв о том, что у них был нацистский режим. Да, вот такие дела. Забыв о том, что когда, например, Советский Союз хотел помочь так называемой Чехословакии, которой уже нет, почему-то поляки не пропустили советские войска на помощь. Ну, не пропустили, но... Да боже, ну поляки же всегда такие были, лживые, подлые, они всегда будут лицемерными, пишет Светлана. Поляки всегда были лживые, подлые. Не согласен с вами. Были отважные, не лживые поляки, коммунисты, которые были на нашей стороне в свое время. Есть и сейчас такие люди, я уверен. Другое дело, что при доминирующей идеологии западной, которая сегодня на этих, подчеркиваю, славянских землях насаждается, конечно, ждать от того, что кто-то в Польше, выступающий за здравый смысл, прорвется во власть и станет представлять некую доминирующую силу, не представляется возможным. Не ждите этого. Вот, к сожалению, вот так. А вчера в запрещенной экстремистской сети был польский пост с антибандеровской пропагандой. Я им написал, вы это в первую очередь властям говорите, но рад, что появляются в медиа посты со здравым смыслом. Там столько пророссийских перед моим постом постов, что россияне молодцы и так далее, пишет Андрей. Спасибо большое за эту похвалу нашим славянским польским братьям. Но не забывайте, славянские и польские братья, что вы сегодня и еще на протяжении многих лет до этого выступаете на стороне бандеровцев. Вы вооружаете бандеровцев, вы готовите их, вы снабжаете их разнообразнейшими системами вооружения, вы финансируете их. Вы пособники бандеровцев. Современный польский режим политический и тот, который был до него, я имею в виду предыдущей администрации, на данный момент, ну вот нынешняя администрация формальные какие-то ходы делает, там отказывается от наград, но продолжает все-таки финансировать. Да, но предыдущая администрация имеет непосредственное отношение к становлению и укреплению бандеровского режима поляко-ненавистнического в Киеве. Такие пироги. Так что русский солдат сегодня сражается за поляков. С бандеровской сволочью. Угу. Да, русский солдат опять за поляков сражается. Вот как-то, наверное, так. Раньше очень любил польский фильм «Четыре танкиста и собака», и у меня к полякам всегда было отношение как к братскому народу, пишет Серк. Ну, разные были периоды в нашей истории, и спор славян между собою не заканчивался никогда. Другое дело, что есть те, кто этот спор использует в своих корыстных целях, и давайте будем откровенны, нас эти, это, ну, так скажем, эти силы использовать не могут, потому что мы выступаем против них в этом сражении. Соответственно, если кого-то и используют из наших братьев-славян сегодня, то это поляков. Это так называемых украинцев. Уж про чехов-то я даже вспоминать не буду. Так что вот так. Я против поляков ничего не имею. Есть там товарищи, но политика — это политика. Ну, да, я понимаю. Ну, ведь, понимаете, должны же быть какие-то, какие-то красные линии, допустим. Должна же где-то сработать все-таки хотя бы историческая память, может быть. Да, и не на уровне обмена какими-то там орденами, да, и пересылкой по почте этих орденов, а на деле. Ну, как видите, есть какие-то вещи гораздо более ценные, вероятно, чем историческая память польская и память о невинно убиенных поляках бандеровцами. Это деньги и ненависть к русским, которые сегодня выкашивают бандеровскую нечисть, а поляки финансируют и возмущаются. Но поляки против нас сражались вообще-то в огромном количестве. Вот. И польская речь на фронте была слышна. Айдену, не знаю, как сейчас, надо уточнить будет у наших бойцов, но в какой-то момент польской речи было очень много. Поляки прямо-таки сражались, прямо-таки на стороне бандеровского режима. Ничего себе, ничего себе. Вот. Да. А почему у вас Украина так называемое государство со своей конституцией, признанной, пишет Катя. Ой. Сейчас отопью воды и скажу вам, почему она так называемая. Потому что Украина как государство не существует. Несмотря на то, что, конечно, существуют определенные якобы законы, по которым она функционирует. С точки зрения других признаков государства, государства там нет. Я вам даже больше скажу, там избранной власти нет. Ну так, на всякий случай. Там нет своих вооруженных сил, это инструмент НАТО. Там нет своих вооружений, это вооружения НАТО, которые продаются под украинским флагом, так скажем, чтобы делать вид, что это украинские вооружения. Там нет ничего, чтобы говорило нам о том, что Украина существует как самостоятельное государство. Украина сегодня существует как колония западная. И Украина сегодня выполняет все те задачи, которые перед ней ставит этот самый Запад. Вот и все. А в чем мы перед поляками виноваты все-таки, пишет Мельникова Елизавета? Да, собственно говоря, если прям уж совсем вглубь копнуть, насколько я понимаю, тут спор идет по религиозной ветке. Поляки стали христианами, так скажем, латинскими, вот, а мы стали православными. Короче, они католики, мы православные. И да, и если говорить о коренном расколе, он вот здесь проходит. А украинцы не стали ни католиками, ни православными по итогу. А там у них вот эта вот вся уния и все остальное, это там страшная гремучая смесь. Почему? Потому что мы с поляками, ну, они тогда еще были не поляками, там можно аж к Великому княжеству Литовскому идти. Ну, короче говоря, мы сражались на этих землях, и поэтому эти земли, они в некотором смысле идеологически и религиозно половинчатые всегда были. Поэтому мы говорили о том, что Украина — это некий такой Франкенштейн, потому что половина Украины — это фактически русские люди, вот, а половина Украины — это как-то вот такие ополяченные, так скажем, да. Вот. Ну и еще вот эта вот ужасная катастрофическая бандеровщина, которая ненавидит люто-бешено все и готова примкнуть ко всем, кто уничтожит как можно больше людей на польских и русских землях. Им вообще без разницы, к кому примыкать. Гитлером там, каким-нибудь новым Урсулом, без разницы абсолютно. Главное, что есть кто-то, кто хочет убивать русских. Ну, а так, в обширном смысле славян. Вот в обширном смысле. Так что вот такой вот элемент геноцида. Надо еще добавить, что они лишились шанса стать империей, пишет Гермошлем. Нет, ну у них были военные успехи, они же ведь и Кремль брали. Мы их выбивали народным ополчением, аж от Нижнего Новгорода шли, чтобы их выбить. То что у поляков были военные успехи. Ну, в этом противостоянии мы одержали победу. Ну что, ну так получилось. Что делать? 9.30, новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще 7 летевших на Москву БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, написал мэр Москвы в канале на платформе «Макс». По его словам, с вечера понедельника до утра вторника в направлении столичного региона летели более 430 беспилотников. Большая часть была нейтрализована силами ПВО. Попытка атаки украинских БПЛА на Москву стала крупнейшей за 2 года. Дмитрий Полянский назвал площадку ОБСЕ каналом доведения позиции Москвы до Запада. В отличие от ООН, где повестка значительно шире, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Украину обсуждают как минимум раз в неделю, отметил постпред России при ОБСЕ. В комментарии РИА Новости он подчеркнул, что работа в рамках этой организации важна для передачи дипломатических сигналов, обмена мнениями и контактов в кулуарах. По словам Полянского, попыток блокировать делегацию Москвы сейчас не фиксируется. В Роспотребнадзоре перечислили регионы с максимальной заболеваемостью корью. В 2025 году самые высокие показатели зафиксированы в Дагестане, Томской области и Москве. В целом по стране отмечается снижение числа заразившихся, отмечается в докладе ведомства, передают ТАСС. Пик заболеваемости пришелся на 2024 год, когда в стране было зарегистрировано около 22,5 тысяч случаев. 2025 стал первым годом спада заболеваемости, говорится в документе. По итогам прошлого года в России зарегистрировано более 6 тысяч случаев кори. Минпромторги рассказали о внесении около 260 блюд в ГОСТ на русскую кухню. 133 рецептуры уже согласованы. Над созданием единого стандарта совместно работают рестораторы, историки и повара, заявил заместитель главы ведомства Роман Чекушев. Мы планировали создать некий набор блюд, которые традиционно и исторически относятся к русской кухне. Мы не знали, какое количество их будет, и не ограничивали наших специалистов, сказал он в комментарии РИА Новости. Замминистра отметил, что задача государства – обеспечить продвижение образа страны как внутри государства, так и за рубежом. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 19, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Реклама. Коробка тупит, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
4: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на estofilter.ru.
5: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
6: Ага.
5: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
6: Как еще раз найти?
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
7: О, капибара.
8: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
9: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Thank you.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
11: В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
10: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
13: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте все. Почему мы никак не защищаем наши НПЗ, хотя бы сетками, вдруг внезапно задала вопрос Татьяна. Татьяна, справедливый вопрос, правильный, вы зрите в суть, спасибо вам за этот интереснейший вопрос. Но, насколько я понимаю, предложения по защите разнообразных НПЗ были представлены уже давно. Другое дело, что тем компаниям, которые владеют этими НПЗ, необходимо вложить определенные средства было для того, чтобы защитить эти НПЗ от разнообразных угроз. Но не все далеко это сделали. И теперь пожинают плоды. Есть такая штука, видимо, она касается не только нас, ну, то, как единиц, она касается, видимо, и крупных компаний всех. Немножечко как бы в расслабленном режиме люди. Немножечко как бы кажется до последнего, что где-то мимо это все. А оно как бы не мимо. И все те люди, которые вроде бы пугают и говорят, ребята, надо посерьезнее, надо это, будет, если вдруг плохо, надо. Вот. А они ругаются даже иногда, кричат там и так далее. Они воспринимаются как, ну, что это такое, какая-то истерики, какие-то еще что-то, вот, ничего не будем делать, вот. А потом, когда уже как бы и не надо ничего делать, все такие, правильно же говорили. А уж были же умные люди, ж сказали нам, а теперь-то. А теперь вот, как говорят американцы, ass on fire. И как бы то, что есть, надо в срочном порядке еще вчера делать. Так вот, тех, кто не сделал, надо привлечь конкретно, пишет Татьяна. Ну, Татьяна, привлекайте, что я вам могу сказать. Я-то не могу никого ни к чему привлекать, как вы понимаете. Вот, и потом, когда мы говорим о частных компаниях, вы вообще не можете их ни к чему привлечь, в том смысле, что, ну, если они решили помножить на ноль свой бизнес, то они его решили помножить на ноль. В связи с чем они так решили, понятия не имею. Но они вот, допустим, так решили. А кто так не решил, тот и молодец. Вот. Мне кажется, только бетонный саркофаг способен реально помочь в атаках на НПЗ или зарываться в землю, пишет Сухарики. Есть разные способы защиты важных объектов. И не только бетонный саркофаг. Есть быстровозводимые конструкции, которые позволяют существенно уменьшить ущерб. Есть системы специальные ПВО, которые позволяют защитить это все. Есть специальные мобильные огневые группы, МОГИ. Вот сейчас модно говорить эту аббревиатуру, но не все расшифровывают. Значит, мобильные огневые группы – это специальные люди с противодронами, которые на хорошем расстоянии все это ловят и так далее. Есть системы подавления, радиоподавление тех самых дронов. Много чего интересного есть. И если с активной защитой были определенные юридические проблемы некоторое время, и надо сказать, что странно, что так медленно этот вопрос решался, как кажется теперь, то с защитой пассивной никаких вопросов юридических не было. Бери да возводи. Ну, только это денег стоит. Другое дело, что это стоит, насколько я знаю, немалых денег, но получается, что все равно было бы гораздо выгоднее, если бы все-таки этим занимались вплотную. Видимо, не настолько вплотную занимались. Может быть, ждали систем активной защиты и, может быть, еще чего-то ждали. Может быть, не предполагали каких-то вещей, может быть, думали, что достаточно удалены от противника, но понимаете, в чем дело? Ведь когда сегодня я или какие-то мои коллеги в эфире или еще кто-то говорит, что мы воюем с Западом, это не прикол, это не шутка, это действительно так. И те самые беспилотники, которые Запад любезно поставляет нацистскому режиму киевскому, технологии наведения этих беспилотников, технологии обхода наших систем ПВО и много чего еще разного интересного, все это предоставляет Запад и всячески за этим внимательно следит. Если вдруг, допустим, вам кажется, что это не так, так я вам приведу слова одного наипротивнейшего человека, если так вот позволите. Александр Стуб, который возглавляет Финляндию, президент Финляндии. Что он заявил? Вот сегодняшнее заявление. НАТО поддерживает удары Украины по территории России. То есть они не только их организуют, они еще и прямо-таки заявляют, как говорят на улице, в цвет, что они их поддерживают. То есть они еще их идеологически поддерживают. По его словам, таким образом Москва вернется за стол переговоров. Будто бы Москва выходила куда-то из-за стола переговоров. Несмотря на возможную эскалацию ядерного конфликта, по словам Стуба, украинская кампания по нанесению ударов изменила стратегическое мышление США и укрепила позиции Киева на переговорах. То есть они в уши налили Трампу воды относительно того, как успешно беспилотники украинские нас поражают, и как мы сейчас сдадимся, сядем за какой-то стол переговоров, и за этим столом переговоров примем прямо все позиции, которые нам только не предложит Дональд Трамп, как бы король западного мира. И Дональд Трамп, судя по всему, поверил в это. А рыбаки видели, как дроны низко летят и используют реки, как автобаны. Ни одного ПВО на реках нет, пишет Андрей. Как понимаете, мобильные огневые группы могут вплотную подходить к реке. Мобильная огневая группа, в общем-то, может даже располагаться на лодке. Это вопрос желания. На самом деле, и вопрос обращения к тем людям, которые сегодня готовы расширять производство оперативнейшим образом, вот если вдруг такой запрос есть, то есть если существует какая-то компания с серьезными возможностями финансовыми, и эта компания, например, эти возможности использует в рамках разнообразных спортивных состязаний и всего остального, то она, в принципе, могла бы сконцентрироваться, эта компания, на деле защиты своих собственных ресурсов. Для этого она могла бы обратиться к разнообразным существующим структурам и существующим умельцам, тоже совершенно разного толка, от малых до больших, и сделать заказ. Она могла бы нанять специальных людей, которые могли бы с специальным противодронным оружием на специальных лодках, которые тоже можно купить, патрулировать в том числе и реки. Вообще можно сделать очень много при желании, если это желание есть. Но я так понимаю, это желание, если оно и не присутствовало доселе, сейчас оно появилось. Вот понимаете, какая грубая вещь сейчас будет мною сказана. Но враг, он не прощает ошибок. И враг учит лучше всякого учебника. И сегодня враг, нанося по нам удары, видимо, все-таки этими ударами показал некоторым людям, которые имеют возможность защитить как себя, так и объекты, им принадлежащие, и окружающих всех людей, все-таки заняться этим вопросом вплотную и оперативно. Я искренне полагаю, что это так. И надеюсь на то, что действительно люди поняли. К сожалению, лучше бы было, конечно, чтобы мы учились на ошибках других. Но иногда мы учимся только на своих ошибках. Поэтому имейте в виду. А враг наш коварен, враг наш подкован технически. Почему? Еще раз подчеркиваю. Запад занимается наведением, проводкой вот этого, да, беспилотников и всего остального, изготовлением этих беспилотников. Вот. И враг наш технологически крайне развит. Крайне. И нам нельзя думать, что враг нас в какой-то момент вдруг внезапно начнет любить. В прямом смысле этого слова, а не в переносном. В переносном они нас пытаются любить всегда. А в прямом смысле возлюбит нас и вдруг отчаянно возжелает с нами дружить. Пример простой, еще раз привожу, поляки. Несмотря на то, что они знают, что в Киеве бандеровский режим, несмотря на то, что они кидаются орденами друг в друга с бандеровцами, поляки продолжают снабжать всем необходимым бандеровский режим и их вооруженные силы, их формирования вооруженные. А? Я предполагаю, что если бы они хотели прекратить это, они бы могли это прекратить. Я не вижу многомиллионных выступлений поляков сейчас на улицах, которые выступают против снабжения оружием, разведданными и всем остальным киевского бандеровского режима. Такого пока не происходит. То, что они вынуждены, я им, конечно, очень сильно сочувствую. Они вынуждены быть нацистскими коллаборантами, да? Вот какое дело. Вселенная против, чтобы ее изучали. Братья Стругацкие уже все рассказали, пишет асистемный администратор. Так-то бьют они довольно, ну, давайте не будем нахваливать врага. Ну, в общем, бьют, отрицать глупо. Сдадимся ли мы? Нет, конечно, пишет АК. Дело ведь не в том, что сдадимся мы или нет. Мы не сдадимся. Но очевидно, что нужно усиливать систему ПВО, да? Об этом президент сказал, это понятно абсолютно. И есть структуры, которые могли бы проявить максимальную заинтересованность сегодня в том, чтобы обеспечить безопасность своих ресурсов. Кстати, эти ресурсы важны и для страны. Не исключаю, что владельцы этих ресурсов и полагали, что они настолько важны для страны, что пускай сама страна как-нибудь это и решает без них. Так не получится. Это должно быть движение взаимное. Страна защищает эти ресурсы, и владельцы этих ресурсов помогают стране защищать эти ресурсы. И, так сказать, сим победиши, а больше никак. А как нам одолеть НАТО? Военный потенциал несопоставим. Какие у нас варианты? Ядерная ничья, пишет Сухарики. А одолеть нам НАТО надо, как минимум, избавляясь от лакун, которые у нас есть, от пустот, которые мы обнаруживаем. Я не буду говорить благодаря действиям врага, но, к сожалению, из-за действий врага, который нам показывает наши слабые места. И нам эти слабые места надо закрывать. Чем меньше у нас будет слабых мест, тем лучше. Тем сильнее мы будем, и тем меньше шансов у них будет нас одолеть. Поэтому как-то так. Я бы сказал не усиливать ПВО, а модернизировать по современной технологии, пишет Андрей. Ну, сказать можно по-разному, от этого смысл не меняется. Система ПВО у нас лучшая в мире. Ни одна система ПВО ни в какой стране не выдержала бы тех массированных ударов, которые сегодня осуществляются коллективным Западом через Украину по нам. Системы ПВО американские на Ближнем Востоке и близко не стояли рядом с нами. Если бы Иран осуществлял столь массированные удары, какие осуществляют сейчас по нам, там от американцев и, в принципе, от соседних стран с Ираном не осталось бы камня на камне. Там эти все системы ПВО протухли в несколько дней, и все. Ну, так было. Системы ПВО западные сегодня непосредственно и в большем количестве, чем где-либо, представлены на территории так называемой бывшей Украины. Украина напичкана патриотами и всем остальным. Скандал последний польский связан с тем, что Польша не объявляла о поставках патриот, но поставляла патриоты Украине. Для понимания я предполагаю, что не только Польша так делала. То есть Украина, и об этом говорили, кстати, и бандеровские преступники, в определенный момент, конкретно Киев, например, стал самым защищенным из всех, назовем его западным городом в этом смысле, городов, ну, вообще в принципе, самым. То есть напичкано всеми системами ПВО было. Судя по тому, как сегодня работают наши беспилотники по Киеву, я имею в виду военные объекты в Киеве, по Днепропетровску, который называют Днепр, ну ладно, по Одессе и по другим крупным городам Украины система ПВО украинская себя исчерпала. Ну, то есть, не украинская система ПВО себя исчерпала, а западная система ПВО максимально, вот что она могла показать, она показала на Украине. И все. А дальше она протухла. И, судя по всему, того пополнения, которое они могли бы представить для того, чтобы, так скажем, отражать наши удары, оно недостаточно, и восполнение не может идти теми темпами, которыми мы имеем возможность наносить наши удары. И вы видите, как их система ПВО просто исчезла. Они накатывают сейчас, да, максимально, в принципе, да, ставку они сделали именно на удары вглубь России, а вот на системы ПВО внутри себя у них уже как бы силёнок-то и не хватает. Соответственно, наша задача усилить нашу ПВО и усилить нашу огневую мощь с точки зрения ударов. То есть удары наши должны быть еще мощнее, еще массированнее и еще эффективнее. Потому что, судя по всему, сбивать им наши дроны и ракеты больше нечем. Поэтому нам надо выполнить все те задачи, которые перед нами стоят по уничтожению всего, что связано на Украине с их военной машиной. Производство, топливо, все вообще. Подчистую выкосить, чтобы не было и в помине. Я, конечно, понимаю, что есть производство и на территории Запада, и мы прекрасно знаем, как это оформлено все, но, тем не менее, это все равно логистика, это все равно длинное вот это плечо, это все равно надо вести, это все равно сложности. А все, что есть на Украине, выбивать нещадно и как можно быстрее, как можно эффективнее, и как можно жестче. Вот. И я так понимаю, что именно это и делается в данный момент. На Украине выстроена достаточно прочная система пропаганды, которая не позволяет нам получать в достаточном количестве видеофиксацию, да, с мест, то есть у них там на камеру не поснимаешь, сразу в тюрьму отвезут и очень жестоко накажут за это. У нас штраф 5000 рублей за съемки и перенаправление этой информации куда-нибудь в Испанию и так далее. У нас очень либеральное отношение, крайне либеральное отношение к людям, которые фактически сегодня способствуют нашему врагу в этих ударах. Даже если эти люди не понимают, в чем они, собственно, способствуют, они способствуют, так на всякий случай говорю. Это объективный контроль, так называемый, который используется в том числе и системами ИИ для планирования последующих ударов и обхода наших систем ПВО. Я бы сказал не усиливать... продвоило сообщение. Как вы считаете, мы большой рывок сделаем, когда свои БПЛА с искусственным интеллектом введем? Пишет Верунчик. Верунчик, если я не ошибаюсь, у нас такие БПЛА есть, и они уже работают. Из чего я делаю вывод, что у нас такие БПЛА есть, и они уже работают? Об этом верещат наши враги, бандеровцы. Они прям стали говорить, что у нас какие-то появились беспилотники, которые сами донаводятся, сами летят, сами берут цель и крайне точно эти цели поражают. У нас в информпространстве как-то так, я обратил внимание, принято рассказывать о том, какие виды вооружений есть у нашего врага и как Запад преуспевает в этих системах, там, да, и Хорнет, и все остальное. Но если посмотреть на то, что говорит наш противник, враг наш, то они как раз-таки стонут от наших систем с ИИ, которые довольно-таки успешно выполняют свои задачи, и на данный момент наш противник не знает, что с этим делать от слова совсем. Собственно, поэтому вы видите, как наши дроны, я понимаю, что эта картинка не так хороша, как та картинка, которую некоторые гости столицы вот снимали, когда, например, были атаки на НПЗ, да? Интересно, этих гостей столицы попросили ответить по всей строгости закона и, например, покинуть территорию нашей страны. Не знаю, вопрос открытый. Но, тем не менее, мы видим картинки. Да, мы видим системы, мы видим логистические пункты, да, где они там и БПЛА возят, и все что угодно. Мы видим поражение заводов, мы видим поражение НПЗ их, там уже практически ничего и не осталось. Мы видим поражение бензоколонок, вот этого всего остального. То есть они решили играть в эту игру. Мы им тут же продемонстрировали, что эта игра, она может в две стороны вполне себе играться, пожалуйста. Хотите? У вас не будет ни одного бензовоза вообще, в принципе. И бензовозы их горят. Кадры объективного контроля это подтверждают. Так, неплохой сегодня выпуск-то получился, не находите, пишет Алексей. Да, в принципе, я так-то считаю, что он и вчера был неплохой, и позавчера, и вообще так-то выпуски неплохие. Я не знаю, может быть, я слишком сильно хвалю себя, но, с другой стороны, опыт Дональда Трампа подсказывает, что сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Так, «Ланцет» именно такой, пишет «Дело техники». «Ланцет» — это вообще легендарная вещь, но помимо «Ланцета» у нас есть еще и другие вещи, там и кубы, и все что угодно, и какие-то новые беспилотники, дальние, и они тоже там со своими системами наведения, с реактивными двигателями, и все что хочешь. У нас очень широкая линейка, на самом деле, беспилотников, и главное, что вам стоит заметить, что наши беспилотники до цели долетают, а их беспилотники преимущественно сбиваются нашей системой ПВО. Да, есть моменты, когда нам это не удавалось сделать, секрета в этом нет, но поэтому мы и говорим, что необходимо усиливать систему ПВО. А так сегодня, говорят, была ночью самая массированная атака за последние 2 года. На Москву летели вражеские БПЛА, что-то около 430 именно на Москву шли, и они сбиты. Поэтому я и говорю, что нет ни у кого в мире подобной системы ПВО, какая у нас. Другое дело, что враг коварен и силен, враг копит всю информацию, которую только можно копить. Враг использует все наши бреши для того, чтобы нанести нам болезненные удары. И все эти бреши нужно невероятно оперативно закрывать. Обязательно. По-другому никак. Вот. Такие дела. Мне герань нравится, пишет Конь Огонь. Так, что ж, не нравится. А как эффективно сегодня справилась эшелонированная ПВО при налете на столицу? Картинка к саммиту НАТО не получилась, пишет Нигматуллин. Да, но имейте в виду, вы это, я уверен, все имеете в виду, они будут продолжать в таком духе. Они продолжат. То есть здесь сомневаться не стоит. И крайне болезненный удар по ним – это потеря той самой Константиновки. Ключ к славянско-краматорской агломерации. Они чувствуют, что они скоро потеряют весь Донбасс. Они видят, что у них нет ПВО, которые способны остановить наши беспилотники. И они теперь сделали ставку на террористические атаки на наши объекты, вполне себе мирные. Ну, что... Эта стратегия, кстати, тоже придумана в западных кабинетах. Ну, судя по той информации, которая проникает в открытый доступ, она у нас есть, да. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:01. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле заявили об отсутствии договоренности о возможном визите президента США в Россию. Сейчас нет информации о вероятном посещении Эрмитажа Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Пока никаких конкретных договоренностей на этот счет нет, сказал он в комментарии ТАСС. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что глава Белого дома в телефонном разговоре с Путиным восхитился Эрмитажем. По словам Ушакова, российский лидер в беседе напомнил Трампу, что у него есть постоянное приглашение посетить Российскую Федерацию. В Киеве назвали огромной проблемой удары российской армии по АЗС в прифронтовых районах. Украинские СМИ сообщали, что за 2 месяца сгорели более 150 автозаправочных комплексов. Интенсивность российских ударов признал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов. Он согласился с тем, что у России гораздо больше ресурсов, нежели у Украины. По его словам, Киеву нельзя потерять западную поддержку. Буданов добавил, что не все в Европе готовы годами поддерживать способность Украины вести боевые действия. Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов. В АТОР сообщили о приостановке выдачи Словакии шенгенских виз туристам из России. Оформить документы на въезд в страну в июле и августе смогут только спортсмены. В ассоциации туроператоров пояснили, что всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют. Визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме. Деньги автоматически поступят на карту, по которой оплачивали запись, в срок от 7 до 15 дней. Прием заявлений должен возобновиться после августа. Сейчас точные сроки не называются. Торговые центры переориентируются с индустрии одежды на развлечения. Доля точек для досуга в новых ТЦ занимает почти треть, тогда как фэшн только 16%, сообщил замглавы ведомства Роман Чекушев. По его словам, за год продуктовый ритейл уменьшился в пределах 1% пункта, товары для дома прибавили столько же, доля спортивных товаров выросла почти на 2%. В комментарии РИА Новости Чекушев пояснил, что на сегмент торговой недвижимости могут влиять высокие темпы роста электронной торговли, при этом строительство новых площадей не останавливается. В завершение выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 46 копеек, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей и 26 копеек. И о погоде: сейчас в Москве +17, облачно с прояснениями, ветер юго-западный более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до +19, вероятные осадки. вечером 14-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва», 94,8.
14: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
15: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
16: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Экзотическая Азия. В эфире ведущий телеканала «Моя планета» путешественник Павел Макаров. В этот вторник после 13 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
16: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
16: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 10.07, у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». Это прямой эфир. Сегодня вторник, 7 июля. Константин Симонов к нам пришел, проректор финансового университета и глава Фонда национальной энергетической безопасности. Здравствуйте, Константин.
18: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Ну что, про топливо мы, конечно же, будем говорить. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Рутюбе, в ВК и в Ютуб-канале «Говорит Москва». Поэтому, пожалуйста, подключайтесь, по топливу вопросы задавайте и пишите, например, как быстро вам удается с проблемами, без проблем заправиться, потому что от дня ко дню ситуация разная, но, наверное, стоит начать, потому что дотянулись до Омского МПЗ. Вот, и, соответственно, в общем, есть ощущение, что со стороны Украины есть цели, ну, как бы вот куда максимально дотянуться, чтобы, естественно, проблемы создавать во всех регионах, ну и плюс для них это как бы картинка.
18: Ну, вы знаете, мне за последние две недели очень много, естественно, вопросов задают относительно этой ситуации. Самый популярный, конечно, а почему же это произошло? Ну, на самом деле, здесь не нужен эксперт по нефтегазовому рынку. Очевидно, почему это произошло, и причина, я думаю, конечно, всем ясна, и скрывать ее достаточно глупо. Дальше можно порассуждать на тему, собственно, почему это стало возможным. Ну, ясно, что я имею в виду дроновые атаки на российские НПЗ, то, что у нас называют неплановыми ремонтами. Конечно, это самая основная проблема, которая и вызывает сложности с производством топлива. Справедливо вы сказали о том, что, конечно, вчерашняя главная новость для нас – это то, что дроновые атаки уже дошли до территории Сибири. Вчера все-таки был, к сожалению, успешный прилет в Омский НПЗ впервые за период СВО. Хотя не первый раз была объявлена дроновая, даже ракетная опасность на территории Омской области. Она была и несколько недель назад. Но вот первый успешный прилет, и губернатор признал, что завод был поражен. Вот впервые это произошло. Очевидно, что с нами ведут экономическую войну, психологическую войну. И, в общем-то, то, что Европа делает ставку на массовое производство дронов, которые должны создать

0: способ нападения. Это так, да, потому что изначально говорили про линию дронов, то есть способ защищаться от российского наступления через дроны и ограниченные мобилизационные ресурсы. Теперь Европа сделала дроны главным аргументом давления на Москву. Это видно по заявлению европейских политиков. Если вы откроете западную прессу, там тоже прямо пишется, что все, мы придумали сильные аргументы, и Москва, по их версии, не знает, что с этим делать. Поэтому деловая пресса смакует западные прилеты по НПЗ, там рассказывается, как все плохо и тяжело. То есть в этом плане то, что это ключевая ставка, еще раз повторяю, это ясно. Но вопросы, конечно, здесь возникают, потому что, ну, Омск находится на расстоянии более 2500 километров от российско-украинской границы. То есть получается, что дрон летит уже 2500 километров. Как это происходит? Ну, действительно.
1: Ну, украинцы до этого говорили, что они хотят массово там закупать и производить дроны, которые могут, да, на 2000, на 3000 километров летать.
0: Ну, теперь, оказывается, мы видим, что это абсолютно реальная история.
1: Если они реально оттуда запускались, потому что все равно,
0: я думаю, если они запускались, вы имеете в виду возможность с территории Казахстана, тогда, наверное, нам тоже стоит проявить какую-то внешнеполитическую активность и нашим соседям и вроде бы партнерам соответствующие вопросы начинать задавать, потому что, ну, действительно, не так давно были прилеты по Тюменскому заводу, это почти 2000 километров, были прилеты по центру Екатеринбурга, то есть тоже расстояние достаточно приличное, как мы понимаем. То есть в этом плане Омский завод очень яркая история, но это не первая атака и на НПЗ в азиатской части России, и, собственно, ну и не первая атака вообще по территории за Уральскими горами. То есть это не то, что прямо вот действительно такая сверхсенсация, но, тем не менее, да, это вызов, на который исключительно нефтяные компании, я думаю, что ответа не дадут. То есть все-таки это совместная задача, в моем понимании, Винков и Министерства обороны, чтобы все-таки закрыть небо над нашими заводами. Но я понимаю, что задача непростая. Вот Омский завод, в чем, собственно, его значимость? Ну, в том, что он самый крупный в стране. Омский завод, его объем переработки там более 22 миллионов тонн в год, это очень приличные объемы, и, ну, с ним близок к нему Кирежский завод, там тоже более 20 миллионов объем переработки, он тоже был неоднократно под дроновыми атаками, но Омск все-таки официально по цифрам на первом месте. То есть это самый крупный завод, и поэтому, если, конечно, он будет выведен из строя. То есть в этом плане это вот понятно, что в Москве много эмоций вызвала атака на московский завод, но на самом деле он далеко не самый крупный в стране, и даже с точки зрения обеспечения московского региона он, конечно, не самый крупный. Например, Рязанская система переработки, она больше, она, кстати, тоже очень крупная, там где-то 17-18 миллионов тонн переработки. То есть, на самом деле, даже вот с точки зрения поставок в Москву, завод в Капотне не самый масштабный объект, хотя, да, там тоже достаточно солидные объемы производятся. В этом плане вопрос, конечно, какой масштаб бедствия для Омского завода, потому что, еще раз повторяю, конечно, это скажется не только на сибирской агломерации, но, конечно, наши нефтяные компании делают все возможное, ремонтируют, вводят в строй эти заводы, но просто если у нас каждый день будет лететь, вот вчера 800 дронов по официальным оценкам прилетело, сегодня в ночь еще я видел оценки 500 дронов. То есть понятно, что система ПВО будет перегружаться, и это очевидный вызов. Опять же, вот приведу цифру. Размер Омского завода. Размер Омского завода 13 примерно квадратных километров. 13 квадратных километров. Ну, вы понимаете, что это, конечно, гигантская территория.

0: Ган, ну это размер такого хорошего среднего города. То есть вам нужно, соответственно, закрыть территорию, вот в случае с Омском конкретно, 13 квадратных километров. То есть если мы говорим про силы Винков, но в данном случае Омский завод входит в структуру Газпромнефти, как и Московский, кстати, завод. Угу. Вот у Газпромнефти три завода, вот два из них под атаками в последнее время оказались. Ну, нужно закрыть, соответственно, силами собственными 13 квадратных километров. Мы уже говорили в эфире, что не так давно все-таки российские власти приняли решение, которое разрешает российским Винкам закупать тяжелые пулеметы и, соответственно, организовывать защиту своих заводов не просто там с дробовиками. Но мы же тоже понимаем, что тяжелые пулеметы это не гречка, не мясо, не мыло. То есть это особые тендеры. Их, во-первых, произвести надо,
1: продать,
0: потом людей надо как-то обучить, потому что да, наши Винки имеют, конечно, охранные структуры, но понятно, что одно дело все-таки охранять там, объекты от простого проникновения, другое дело бороться с дронами, ну, то есть не все обучены, естественно, работать с крупнокалиберными пулеметами и сбиванием летящих объектов. То есть, конечно, на это уйдет определенное время. Вот, Винки давно просили разрешить такого рода меры, ну вот им разрешили, но ожидать того, что произойдет чудо и все это в момент образуется, нельзя. Хорошо, что это сделали, но плохо, что это не сделали своевременно. Надеюсь, что здесь вот все-таки с точки зрения темпов принятия решения определенные ускорения будут. Таким образом, вот, собственно, тот вызов, с которым мы сейчас столкнулись, поэтому, да, конечно, это одна из ключевых проблем и ключевых задач. И когда, кстати, собственно, все это начиналось, и меня спрашивали, так, собственно, какой будет масштаб проблем, когда она будет решена, я честно сказал, что все зависит от того, насколько активными будут новые атаки по дронам. Потому что, ну, как можно прогнозировать объем выпуска? Ну, все зависит от того, конечно, когда, если, понимаете, каждый день будет прилетать по заводам, и они будут уходить в ремонты, ну, о каком оперативном решении проблем вы здесь сможете говорить? Но те меры, которые принимают, я думаю, мы с вами их еще разберем. Ну, я имею в виду, что делает правительство, оно тоже, конечно, что-то делает.
1: Я как раз и хотела, смотрите, здесь много вариантов, эксперты разные предлагали по стабилизации, например, спроса, потому что здесь важно, мне кажется, еще понять, какова доля, например, ну, как сказать, беспокойства или паники потребителя. Ага. В том, что происходит на заправках, потому что, ну, кто-то говорит, а раньше так активно не заправлялись, хотя в среднем люди все равно заправляют там по 20-30 литров, а теперь просто они паникуют, поэтому они на всякий случай заправляют и создают хаос.
0: Очень хороший вопрос, на самом деле. Давайте попробую на него ответить, угу. А потом и про меры правительства и президента тоже скажем. Сразу скажу, я совершенно не собираюсь перекладывать всю ответственность на простых потребителей бензина, на нас
1: мы
0: с вами.
1: Мы точно этим заниматься не будем, нет.
0: На нас с вами, нет. Поймите меня правильно, поймите меня правильно. Мы, собственно, сказали вначале, в чем основная проблема, конечно. И это очевидно. Конечно, главный вопрос заключается в том, что заводы из-за дроновых атак постоянно уходят в ремонты. Но вот здесь действительно такой классический пример, когда такие объективно рациональные причины смешиваются с психологическими, и наше потребительское поведение тоже определенный вклад в эту историю вносит. Еще раз говорю, это не означает, что это главная причина. Нет, вовсе нет, конечно. Но тоже это добавляет свой вклад в эту непростую ситуацию. Почему? Потому что, да, здесь есть вот элементы нашего такого потребительского поведения, когда мы чувствуем, что ситуация может ухудшаться, и нам кажется, что нужно срочно чем-то запасаться, потому mm-hmm. что этот товар может закончиться. Ну, мы знаем, как это работает, потому что, собственно, у людей, особенно старшего поколения, у них просто уже рефлекс еще с конца 80-х, если чувствуешь какой-то прообраз кризиса, надо бежать в магазин, извините, покупать, да, пресловутую гречку, туалетную бумагу, но это до сих пор так и работает. Да, гречка, может быть, уже и такой мимифицированный товар, но, тем не менее, до сих пор люди гречку покупают, когда чувствуют, что экономические проблемы могут оказаться масштабными. Поэтому вот, собственно, такого рода поведение, оно действительно работает. Вот я общаюсь с очень многими автолюбителями, ну, потому что это такой тоже сейчас главный вопрос дня, да, где ты берешь бензин, и у каждого свои лайфхаки, но вот общаясь и с автолюбителями, и с представителями бизнеса по перевозкам, таксистами, я вижу, что, во-первых, все хотят иметь полный бак бензина, а лучше и, конечно, канистры, но вы знаете, что давно уже в канистры не заправляют, хотя многие все равно пытаются заправиться правдами, неправдами. Это приводит и к скандалам на заправках. Таких случаев, к сожалению, тоже становится все больше. То есть все хотят заправиться до максимума, поскольку лимиты были введены. Ну, про Москву могу сказать, что вот, собственно, когда вот две недели назад, в четверг, был прилет по московскому заводу, на следующий день отменили, то есть ввели предоплату. То есть раньше, мы помним, в прежние времена ты приезжал на заправку, говорил, заправьте до полного, потом уже шел, оплачивал. Да, вот в пятницу отменили эту систему на московских заправках, ввели предоплату, и дальше начали вводить быстро лимиты, на некоторых по бензину 30 литров, на некоторых 20 литров. Таким образом, ты можешь заправить 20 литров, но люди, видя эту ситуацию, у них уже начинает подсознание, вот эта мысль работает, что видишь заправку, надо заправляться.
1: Хотя до этого люди наверняка заправляли 20
0: заправляли.
1: Или 30
0: литров. Нет, ну всегда обычно доводили там, ну, до относительно пустого бака, потому что, ну, психологически знали, что заправок много, конечно, бензин есть, поэтому зачем заправляться-то? Это же все равно время, тратишь время, там, заезжаешь на заправку. Поэтому, ну, это было нормальное потребительское поведение, никто полупустым или на четверть пустым баком не заправлялся. Вот, мне один таксист даже рассказывал, что вот перед ним стояла женщина на заправке, они стояли там 30-40 минут, вот, и когда она оплачивать пошла, сейчас же ты платишь, примерно говоришь, сколько у тебя там литров, да, и потом, если тебе заправили меньше, потому что бак закончился, деньги возвращают. Вот она заказала 30 литров, а выяснилось, что у нее только 7 литров свободного-то было места в баке. Но так работает...
1: Тревога так работает.
0: Так работает тревога, абсолютно верно. Вот, то есть она стояла в очереди, и выяснилось, что бак-то у нее практически полный. И это, конечно, создает вот эти проблемы очередей. Это тоже влияет, поэтому тут просто, ну, надо понимать, что, конечно, мы впрок не запасемся, вот, но
1: вопрос, у людей... Вопрос, как заправлять, конечно, ну, канистры вот, или лодки, потому что тоже вопрос с лодкой, теперь ехать надо на заправку, потому что слушатель пишет, у меня моторная лодка, бак 80 литров, на рыбалку на 10 дней уходит 2 бака. Вопрос, что мне делать там с отпуском, да дело даже не в отпуске, а дело просто в том, что есть еще виды транспорта или виды техники, например, садовой, где нужна или солярка, или нужен там 92-й бензин, ну, например. Вот что с этим делать?
0: Тоже хороший вопрос. Давайте я еще про предыдущий договорю. Давайте тоже скажем и про лодки, и про газонокосилки. Ну, тоже важная тема, согласен. Просто вот тоже, возвращаясь к теме, как кто справляется с этими сюжетами, кто-то перешел на... Я на самом деле, то есть я понимаю, что вот можно поиронизировать в чем-то на этой ситуации и сказать, как сделать человека счастливым, сделай хуже, а потом как было, и человек будет счастлив. Потому что я вижу, что у многих такие, знаете, появились вот такие моменты, что человек достал бензин, где-то он заправился, у него даже в чем-то такой эффект счастья. То есть там он рассказывает с радостью, делится, что я там вчера заправился, там кому-то где-то повезло, нашел там относительно свободную заправку.
1: Как мало человека для счастья надо.
0: Это да, правда. Уже. Я не иронизирую над этим, но это действительно вот, собственно, так работает. Кто-то начинает заправляться ночью, специально встает и едет на заправки. Заправки некоторые работают круглосуточно. Ну и тоже очень доволен тем, что, собственно, вот такой выход находит. Правда, и таксисты тоже многие ночью заправляются. В этом плане пустых заправок ты не найдешь. Но, тем не менее, еще раз повторяю, я совершенно здесь не занимаюсь какой-то иронией. Но вот то, что... Идея все равно заключается в том, что надо как-то это потребительское поведение распределить. Вот те же ночные, например, поездки на заправку, в этом в чем-то есть разумное зерно, потому что это как-то распределяет нагрузку. Не от большого, конечно, счастья люди встают в 3-4 ночи и на заправку едут, но тем не менее это тоже такой достаточно очевидный лайфхак, который работает. Я посмотрел, как в разных регионах справляются, и в этом плане тоже можно... С одной стороны, сказать, а вот видите здесь элементы такого регулирования, можно сказать, ограничений, но с другой стороны, это тоже распределяет несколько вот это потребительское поведение. Ну, скажем, вот в некоторых регионах ввели такую систему, как заправка отчетных, нечетных номеров. То есть ты приезжаешь на заправку, по четным числам заправляются четные номера, ну, например, последняя цифра, там, четная, нечетная, соответственно, и... Дни недели, четные, нечетные, соответственно, четные заправляются в четные дни, нечетные в нечетные дни. Ограничения, да, но на самом деле это тоже определенным образом регулирует количество очередей на заправках, потому что очереди имеют и неприятные социальные эффекты. Я вот сказал, что тоже вы легко там в социальных сетях найдете подборки скандалов на заправках, драк на заправках. То есть, опять
1: были отвратительные случаи, когда люди уезжали, да, не заплатив, почему ввели везде предоплату.
0: Но тут и тоже, вы знаете, бывают случаи, когда человек идет платить за свой бензин, возвращается и выясняет, что оплаченный бензин уже кто-то заливает. И такое бывает, да? Он поставил машину, например, у бензоколонки, пошел платить, подбежал мужичок и стал в канистру заливать. В этом плане тоже вопрос, как, что тут делать? Такие случаи были, я не фантазирую, я беру это из вот нашей практики. То есть в этом плане, да, это, к сожалению, тоже определенный стресс, который приводит и к такого рода бытовым конфликтам. Поэтому и вводятся такие ограничения, и на самом деле я вижу в них определенный смысл, потому что здесь не идет речь о том, что, ну, потому что, ну, все равно там день ты сможешь проехать, поэтому вот такого рода ограничения, там, четные, нечетные числа, они имеют смысл с точки зрения того, чтобы все-таки немножко распределить потоки хотя бы такими, в общем-то, простыми и нехитрыми способами. Ну, потому что в тех регионах, где самые большие проблемы, понятно, что это Крым, прежде всего, там уже давно введены QR-коды, вот, там на этой неделе появлялось топливо, но понятно, что там проблемы
1: будут. Там бэки будут... теперь охотятся за бензовозами, которые вот по морю идут, и пытаются их, насколько я понимаю, атаковать, то есть там ситуация, ну, там, самая,
0: да,
1: сложная.
0: Там дроны атакуют все, что...
1: все, что движется к Крыму.
0: Движется фактически, да, не только уже бензовозы, а фактически, да, и дорогу сухопутную, и паромы, естественно, и в этом плане, а по мосту для безопасности, как мы знаем, перевозка бензина просто запрещена. Поэтому тут, собственно, очевидно, что здесь проблемы возникают. Я думаю, что в конечном счете мы вернемся к теме строительства продуктопровода в Крым. Но это тоже требует определенного времени. Но я думаю, что так. Только так можно решить проблему обеспечения Крыма бензином. По-другому, вот в нынешней ситуации, нет, но еще есть способ, конечно, отодвинуть линию фронта и создать гарантии безопасности, но если мы предполагаем, что конфликт все-таки идет пока до победного конца, и это требует, пока мы продвигаемся по территории Украины, все-таки мы понимаем, что в ответ летят дроны в нашу сторону, то решить проблему Крыма можно вот только строительством продукта провода туда, в общем-то, других вариантов у нас нет относительно оперативных. Вот. Я думаю, что по поводу, может быть, тогда...
1: Генераторов-косилок.
0: Не думайте, уважаемые радиослушатели, что мы забыли этот вопрос. Давайте после, может быть,
1: после новостей. Тут еще про топливо Евро-3 спрашивают. Тоже
0: а вот
1: друг
0: это мы про правительство
1: дают.
0: Как раз скажем.
1: Обязательно. Да. После новостей давайте через 5 минут вернемся и ваши вопросы все видим, все зададим, на все ответим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Калужской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на промышленном предприятии. Оно расположено в Дзержинском округе. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что прошедшей ночью над регионом были ликвидированы 6 украинских дронов. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что над территорией области были перехвачены 11 беспилотников, пострадавших и повреждений нет. По данным Минобороны России, силы ПВО за ночь нейтрализовали 452 украинских БПЛА. ФСБ заявили о задержании 8 членов террористической ячейки в Кабардино-Балкарии. Они готовили нападение на правоохранителей с целью завладения оружием, пояснили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Там добавили, что операцию проводили совместно с МВД и Росгвардией, передает ТАСС. Уточняется, что в ходе обысков по адресам проживания задержанных и в оборудованном тайнике изъяты 10 единиц оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Общественники назвали число жертв инцидентов со стрельбой в День независимости в США. За 3 дня празднования погибли 100 человек, еще 340 пострадали. Данные опубликовали неправительственные организации. 4 июля случилось почти рекордное число случаев массовой стрельбы. 20. Такого не происходило с 2021 года, отмечается в аккаунте. Ее представители подчеркнули, что все данные предварительные и могут позднее измениться. Газета «Бильд» сообщила о новой волне дефицита куриных яиц в Германии. В ряде торговых сетей страны покупателям продают не более 2 упаковок в одни руки. По данным издания, дефицит и рост цен на продукт спровоцированы масштабными вспышками болезни Ньюкасла, псевдочумы птиц, среди кур несушек в Европе. Руководство торговых сетей подтвердило введение лимита на покупку яиц, объяснив это серьезными перебоями с поставками птицеводческой продукции. В апреле немецкие СМИ сообщали об остром дефиците куриных яиц во многих федеральных землях Германии, включая столичный регион, в преддверии католической Пасхи 5 апреля. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 19 вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
3: Коробка тупит, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
4: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Экзотическая Азия. В эфире ведущий телеканала «Моя планета» путешественник Павел Макаров. В этот вторник после 13 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: право знать. Говорит Москва.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: 10:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Константин Симонов с нами. Как и обещали, вопросы по поводу того, как заправлять газонокосилки, генераторы, лодки. И здесь сразу слушатель говорит: я вам советую лайфхак. Переводите всю свою технику на аккумулятор и длинный провод. Но мы вас поздравляем, что вы этот этап голодных игр прошли. И у вас все аккумуляторное, все электрическое. Но представляете, если у человека какой-нибудь снегоуборщик или трактор небольшой, или газонокосилка действительно такая профессиональная, которая заправляется соляркой, а она стоит, извините, там 100 тысяч рублей, и что, ради этого покупать что-то другое? Нет, здесь вопрос, как заправлять все-таки.
0: Видите, как много, на самом деле, интересных сюжетов, да. А вроде бы простых вопросов, потому что тут не только про газонокосилки и лодки. Но давайте тогда по порядку с этим будем разбираться. Вот было письмо от нашего радиослушателя на тему, что у него есть лодка, и он не может выехать на рыбалку. Конечно, мы можем, вы знаете, там пафосно сказать, ну о каких рыбалках вы сейчас говорите. Но я на самом деле радиослушателя понимаю, потому что он также пафосно может сказать, но ведь многие, например, москвичи могут пересесть на общественный транспорт, не ездить на машинах, я понимаю. И вот тут, конечно, мы начнем спорить, кому нужнее бензин, потому что кто-то, да, использует машину как способ заработка, там, таксисты те же, не только, службы доставки, и они могут сказать, что нам нужнее бензин. Или органы власти, кстати, мы тоже знаем, что в некоторых регионах, понятно, что они считаются в приоритете, хотя я видел, опять же, вот я смотрю, лайфхаки, как вы сказали, региональных властей, то есть кто как решает проблему. В некоторых регионах публично продекларировали, что они сокращают число выездных совещаний вот, для того, чтобы всем не перемещаться там на машинах. Ну, уж не знаю, сколько тут элемент реального управления кризисом, сколько пиара, но, тем не менее, мера все равно, по крайней мере, разумная. Вот, поэтому тут выяснять, кому нужнее, кому не нужнее, очень сложно. Поэтому человек, который ездит систематически на рыбалку, также может сказать, что ряд людей могут пересесть на общественный транспорт. Но кто устает стоять в очереди, они и так, конечно, это сделали, но не все к этому готовы, прямо скажем. Но вот вы, Евгения, справедливо тоже сказали, что на самом деле есть вещи, которые ну, никуда не деть. Например, покос травы на участках, в общем-то, это-то вещь необходимая, или да, или сельхозработы. Ну, на самом деле, с сельским хозяйством тут чуть попроще, если мы говорим про масштабные вопросы. Почему? Потому что вот тут мы сейчас к следующему сюжету перейдем. Кто счастливый обладатель какого типа двигателя, или можно ли таким образом решать проблемы? Я к чему говорю? К тому, что сельхозтехника в основном у нас на дизеле работает, а с дизелем проблем меньше, в силу просто, опять же, объективных сюжетов. Дело в том, что у нас вот одна из причин бензинового кризиса заключается в том, что традиционно бензин производился в основном для внутреннего рынка. У нас был запас, потому что вот следующий вопрос очень популярный. Почему Винки не настроили там заводов? Да? Напомню, что у нас в стране всего порядка там, 30 крупных и средних НПЗ. Вроде бы не так много. Но это объясняется экономическими реалиями. На самом деле у нас традиционно был профицит мощности. Да, то есть там где-то обычно 82-85% мощности было задействовано. Ну, Винки не могли заранее предположить, что они столкнутся вот с такими проблемами, о которых мы в начале передачи говорили. При этом бензин не был востребованным экспортным товаром. У нас экспортировалось как раз там порядка 10-12% от производства. Почему? Потому что в Азии такие страны, как Китай или та же Индия, они сами создали гигантскую переработку. Ну, слушайте, вот Китай, вы знаете объем переработки в Китае? 17 миллионов баррелей в сутки перерабатывает Китай. Ну, напомню, что Россия добывает меньше 9 миллионов баррелей в сутки. То есть Китай перерабатывает, ну, примерно два объема российской добычи сырой uh-huh. нефти. Два объема, понимаете? То есть, ну, это просто колоссальнейшая отрасль. В Индии находится, там, например, самый крупный НПЗ в мире. Вот я сказал, что омский НПЗ перерабатывает 22 миллиона тонн, а индийский, вот самый крупный в мире НПЗ, он более 70 миллионов тонн перерабатывает. То есть это совершенно гигантские комплексы, которые они построили и под свой рынок, и под экспорт. То есть они... И вот Китаю, например, не нужен российский бензин. Более того, сейчас рассматриваются варианты, тоже об этом надо сказать, что наоборот, мы в кризисной ситуации хотим закупать нефтепродукты и в Индии, ну и рассматриваем варианты и в Китае тоже. И поэтому, особенно если вспомнить, что у нас основной сорт Urals, а в Китае другой основной сорт Эспа идет. Эспа – это более полегче, качественный, легкий сорт, и он хорошо приспособлен для производства бензина, поэтому Китай с удовольствием его берет, чтобы производить бензин на своей территории. Ему не нужен российский бензин. А вот Европе нужен был дизель, поэтому мы производили дизель под европейский uh-huh. рынок. У них большой автопарк дизельных машин, и поэтому у нас там более 40% дизеля экспортируется. В этом плане мы знаем, что у нас сначала закрыли экспорт бензина уже давно, потом закрыли экспорт керосина. И Новак, и президент Путин, который провел даже специальное совещание по рынку нефтепродуктов, сказали, что ну, мы можем рассматривать варианты, пока не принято это решение по запрету экспорта дизеля, но есть это как последний довод, да, то есть в этом плане сельхозпроизводители, они, понятное дело, нервничают, на самом деле я бы на их месте нервничал в последнюю очередь, то есть в этом плане с дизелем проблем у нас гораздо меньше. И, кстати, на некоторых заправках, вот в Москве, например, мы видим ситуацию, что дизель продается, а бензина нет, да, так, такого рода тоже кейсы присутствуют, по крайней мере, вот в московском регионе совершенно точно. То есть, да, с дизелем, и, кстати, это тоже разумно, если на некоторых заправках, ну, это не просто в разовом режиме, а просто скажут, что на период кризиса будет только дизель. Поэтому, ну, чтобы дизельные машины не стояли на бензиновых заправках, угу. да, обладатели дизельных двигателей находятся в чем-то в более привилегированном положении, причину я сказал, да, то есть это, ну, нельзя было тоже сказать, почему вы не купили, там, сейчас тоже я много остроумных комментариев читаю, там, типа, все давайте бежать там за дизельными машинами или за электромобилями. Вот тут сейчас как раз к сюжету о том, угу. какие там можно вопросы и лайфхаки, как радиослушатели говорят, приходите все на аккумуляторы. Таким образом, мы понимаем, что, возвращаясь просто к теме канистр, если вы вводите нормирование, там, скажем, 20 литров на один залив, в моем понимании, все равно, куда человек будет заливать это топливо, потому что одно дело, когда у вас безлимитное число, да, когда человек заправляет полный бак, потом бежит, пытается заправить канистру, если у вас четкая норма, как бы заправился, тебя выгнали с заправки, я думаю, что здесь запрещать заправку в канистры не стоит, потому что, да, человек должен сам выбрать, что ему важнее, ездить на машине или заправить газонокосилку. Может быть, газонокосилка важнее. Или, опять же, генераторы, например. Да? Но, к сожалению, у нас в стране бывают перебои с электроснабжением.
1: В Москве регулярно бывают, конечно.
0: Бывают, да. Ну, я поэтому аккуратно сказал. Бывают такие случаи.
1: Я неаккуратно.
0: Вот, поэтому генератор – это... Для, опять же, дачника это нормальный способ, или даже человека, который живет за городом, это ну, нормальный способ гарантировать энергообеспечение своего дома. Поэтому, ну, а как вот здесь человеку быть, это вообще для него, ну, то есть он без электричества может остаться, можем ли мы ему запретить заправку в канистры? Поэтому тут тоже, я думаю, что с точки зрения регулирования здесь определенные решения будут приниматься. А вот что касается того, что, типа, переходите на аккумуляторы, ну, конечно, совет остроумный.
1: Да. Или... А если электричества нет, вот что
0: делать? Я уже, кстати, видел там шутки на тему, там, что вы... Ну, шутки грубоватые, но тем не менее, что вы там мучаетесь с этим бензином, пересаживайтесь на Теслы. Ну, юмор так себе, на мой взгляд, потому что, ну, мы тоже понимаем, что сейчас бежать всем покупать электрические газонокосилки, мы так сейчас можем уйти в детали, я могу и минусы, конечно, сказать, электрических косилок, электрических автомобилей. Вот, в этом плане тоже большой вопрос, станет ли этот кризис стимулирующим с точки зрения покупок электрических машин. Думаю, что вряд ли. Тем более мы понимаем, что здесь, опять же, вот возвращаясь к вашему вопросу о потребительском поведении, конечно, не случайно Украина стала лупить именно в весенне-летний период, угу. понимая, что летом традиционный пик спроса на бензин. Многие все равно поедут на машине в отпуск, вот, выясняют, там, есть ли топливо на трассах, и все равно поедут. Поедут, поэтому понятно, что это летний пик, что осенью все с точки зрения спроса начнет нормализовываться в любом случае. Вот, поэтому не думаю, что здесь такого рода будут изменения. Опять же, можем поговорить на тему газа как топлива, да, и такие тоже сюжеты, кстати, идут, что многие пытаются, ну как многие, некоторые, правильнее сказать,
1: но это не все
0: многие,
1: равно хаос перейти. Немножечко, что быстрее или, знаете как, у меня больше всего во всех этих рассуждениях сейчас, когда кризисные времена случаются, говорят, а что же вы там на электричество не перешли? А что же вы на газу-то перестали ездить? Вон были целые программы, поставили бы себе пропановый этот баллон, и не было бы никаких проблем. Но еще раз, это предложение играть в голодные игры.
0: Абсолютно
1: вы
0: правильно.
1: Прошли
0: нет,
1: этот
0: согласен.
1: Уровень, следующий не
0: прошел. Согласен, поэтому на самом да, деле да. нет. На самом деле вот те же сюжеты с газомоторным топливом неоднократно поднимались в стране, программы предлагались, вы справедливо напомнили, что были даже действительно истории с субсидированием этих историй, то есть людей стимулировали переходить на газомоторное топливо, а оно тоже бывает разным. Если мы говорим про пропан-бутан, между прочим, этот СУК, то есть это сжиженный углеводородный газ, это тоже продукт перегонки нефти, пусть более простой, конечно же. Но там тоже вопросы есть безопасности, и да, можно и сейчас перейти на газомоторное топливо, там порядка 70 тысяч стоит переоборудование машин, тоже вопрос, естественно, если у вас там дорогая машина, стоит ли рисковать и переоборудовать ее в газовую, вот, то есть это скорее истории про относительно старые машины, и я помню, в некоторых, например, постсоветских странах, в 90-е, в нулевые годы как раз газомоторное топливо и переводили машины на газовые двигатели по причине, не по причине дефицита, а по причине стоимости, да, то есть оно дешевле, это в Армении, в Узбекистане массовый характер носило, но там в основном был старый еще советский автопарк, и вот, собственно, его, что называется, было не жалко. Но одно дело переводить бензиновую машину на газомоторку, другое дело производить уже машины с там, двигателем, например, на сжиженном газе. «Газпром» такие программы продвигал, и, собственно, у него там компания есть отдельная, «Газпром газомоторное топливо». То есть в этом плане есть такие варианты, и заправки будут развиваться, но они не могут массово развиваться, пока нет массового спроса. И тут тоже начиналась проблема курицы и яйца. Автопроизводители не хотели производить машины на сжиженном природном газе, не понимая ситуации со спросом, а спрос зависел от заправок. Я такие дискуссии слышал еще несколько лет назад, когда автопроизводители говорили, ну вы начните заправки строить, мы будем машины делать, а заправщики говорили, ну вы начните машины делать, мы будем заправки строить. Ну, задним умом мы все крепки, я совершенно не собираюсь там предъявлять какие-то там претензии тем, что кто-то там вот не продумал. Ну, это действительно странно, ну как можно сказать, что же люди не перешли на электромобили или на газомоторное топливо. Но, возможно, какие-то решения сейчас будут приняты. Хотя, еще раз повторяю, массово я не жду отказа от бензиновых и дизельных машин. И тоже там говорить о том, что вот у кого дизельные машины, те особо умные, наверное, тоже не стоит. Ну да, вот возникла такая объективная ситуация. Экономические причины мы с вами разобрали.
1: А есть, смотрите, Константин, еще такая тема, слушатели тоже предлагают обсудить. Но
0: надо не забыть еще про меры правительства тоже там сказать.
1: Про меры правительства скажем обязательно, и еще возможности закупки топлива за границей, например, у тех же самых индусов. И сразу здесь даже не чисто логистические вопросы или вопросы ценообразования. Я, видимо, это уже какая-то паранойя санкционная, предположу, а могут ли американцы или европейцы, понимая, что мы, например, будем у индусов покупать что-нибудь, допустим, обложить этот продукт какими-нибудь санкциями? Что, запретить русским продавать это все?
0: Ну, на самом деле, вообще-то, можно сказать, что они уже находятся под санкциями. Почему? Потому что американские санкции распространяются на российские вертикально интегрированные нефтяные компании. Четыре крупнейших ВИНКа российских, угу. Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз и Газпромнефть, находятся в СДН-листе Соединенных Штатов. Это означает, что по версии Соединенных Штатов А я напомню, что Соединенные Штаты считают свои санкции трансграничными. Там это отдельный сюжет, почему они такие наглые, многократно его обсуждали в других передачах. Но они так считают, и поэтому они Индии. Я напомню, что они даже специальные отдельные пошлины вводили на Индию за то, что Индия продолжает покупать подсанкционную российскую нефть. Поэтому напомню, что в период Ормузского кризиса Соединенные Штаты не снимали санкции, они приостанавливали их действия, выдавали особую лицензию на приостановку этих санкций. Поэтому вот три примерно месяца Индия могла покупать нефть легально с точки зрения Соединенных Штатов.
1: Так.
0: Эта лицензия закончилась 17 июня. Поэтому официально Индия, она вообще, индийские заводы официально не могут покупать российскую нефть от четырех подсанкционных компаний. Вот. А дальше уже просто, если мы говорим про поставку нефтепродуктов, например, в Европу, потому что Индия активно, как вы знаете, продает нефтепродукты из российской нефти в Европейский Союз и Великобританию. А Великобритания, кстати, выдала исключение до конца года. То есть Великобритания приостановила действие этих санкций до конца года. То есть Великобритания официально может покупать индийские нефтепродукты, произведенные из российской нефти. А вот Европейский Союз таких исключений не давал. Более того, не так давно в рамках, там у них есть такая система Q&A, Question and Answers, то есть когда компании спрашивают Европейскую комиссию, потому что санкции прописаны, они, понимаете, каждый пакет становится все более мутным и туманным, и поэтому конечно, европейские компании отправляют официальный юридический запрос, объясните нам, что значат эти санкции. Вот недавно было в рамках этих разъяснений ответ на вопрос, что такое как раз ситуация, это еще даже не в 20-м, а в 19-м пакете был запрет как раз на покупку нефтепродуктов из российской нефти. И Европейская комиссия дала разъяснение, что европейская компания не имеет права, в том числе в Индии, покупать нефтепродукты, вообще произведенные из российской нефти. Европейская компания обязана запросить индийский завод, дать ему документацию, доказывающую, что эти нефтепродукты не были произведены из российской нефти. Вот тут да, если индийский завод везет в Европу, он еще должен какие-то бумаги предъявить. Если он везет в Россию, он, естественно, никаких бумаг предъявлять не должен, но американские санкции все равно действует. То есть он должен официально все равно во факт там отправить бумаги, что, например, это российская нефть, но, допустим, не купленная у четырех подсанкционных компаний. На самом деле мы понимаем, что индийские заводы все равно берут эту нефть у российских подсанкционных компаний. Все равно берут. Да? Вот сейчас посмотрим, какие будут цифры уже по июню-июлю. Я думаю, что, конечно, Индия сократит, потому что санкции вернулись американские, Индия сократит закупки российской нефти, потому что вот до того, как Роснефть и Лукойл попали под санкции, Индия более 2 миллионов баррелей в сутки российской нефти брала, потом потребление упало, российский импорт упал примерно до миллиона, потом он вырос опять до 2-2,5 даже миллионов до рекордных объемов. Теперь, наверное, снова будет снижаться, но не до миллиона, конечно, но тем не менее, наверное, там до уровня, может, 1,5-1,8 там дойдет. Вот, то есть с точки зрения отправки нефтепродуктов в Россию, по идее, да, эти санкции все равно работают, нужно чего-то там отправлять. Но, в общем-то, эта тема обсуждается. Вот здесь как раз российские депутаты и правительство подготовили оперативное решение и приняли поправки в налоговый кодекс. Они позволяют импортерам бензина участвовать в демпферных программах. Напомню, что демпфер – это возвратные выплаты нефтяным компаниям, которые позволяют им удерживать цены на внутреннем рынке. Но это сделано для того, чтобы цены, ну, потому что индийский бензин, он вообще-то подороже будет, чем российский, это понятно. Вот чтобы механизм этот заработал, государство согласилось с тем, что оно будет доплачивать, в том числе и тем, кто покупает и завозит индийское топливо. Потому что, ну, еще раз говорю, импорт, это понятно, что вот в этой ситуации форс-мажора, да, мы идем на импорт. Многие тоже задают вопрос, ну, как же так? Вот мы же в Индию нефть поставляем, да еще там дисконты даем. Ну, сейчас с дисконтами получше в период Ормуза. Сейчас опять они могут и вырасти, конечно, из-за того, что Индия, опять же, вот с точки зрения санкций, то есть она нефть все равно берет, но эти санкции используют как там возможность дисконты получить. А получаем более дорогой продукт, но такова сейчас ситуация, конечно, это временная история, которая массовой не будет, но мы тоже должны себя спросить, что мы предпочитаем, иметь бензин, да, или горевать на тему как же мы можем у Индии покупать топливо? Ну, вот такая ситуация, что приходится. В Беларуси же покупаем это топливо. И тут тоже мы видим, что вопросы возникают. На самом деле, это тоже момент важный. Я должен напомнить нашим радиослушателям, что в России примерно 70% заправок принадлежат так называемым независимым заправщикам. Угу. То есть они не входят в состав
1: Винков.
0: Не входят. Поэтому Винки, конечно, имея проблемы с ремонтами внеплановыми, они в основном думают, конечно, о своих заправках. Но это понятно. И в этом плане, конечно, независимые заправщики оказываются в наиболее сложном положении, потому что, и вы видите, кстати, да, что первыми стали закрываться независимые заправщики. У них ситуация с ценами несколько иная, да, мягко говоря, потому что на некоторых независимых заправках там мы видим цены и за 90 рублей за литр.
1: А это же,
0: литр.
1: Кстати, тоже, я вот прям примарка небольшая по поводу того, что ФАС сразу же отправились, как бы, этих заправщиков, в общем, к
0: проверять.
1: Ногтю проверять, да. Но ведь объективно, почему бы система, например, может быть, это даже повлияло бы на очереди, условно, Винки могут себе позволить держать цены, которые, ну, как бы относительно нормальные, там плюс-минус 2-3 рубля. А то, что частники закупаются на бирже, и у них там плюс 15 рублей, это объективные реалии. Они же, ну, как бы, вопрос, что здесь больше приносит ущерба? Вероятность того, что они закроются, потому что они не могут реализовывать выше рынка, или то, что они будут реализовывать выше рынка, у них будут покупать.
0: Ну, смотрите,
1: я
0: понимаю, о чем вы говорите. Вот напомню, что когда вот возникли начальные дни этого кризиса, там ряд независимых заправщиков задрали цены и вызвали возмущение. Но тогда, понимаете, вопрос был, почему бензин такой дорогой. Сейчас вопрос, честно скажем, несколько иной. Где бензин?
1: Где бензин? Это правда.
0: Поэтому ситуация поменялась. ФАС тогда действительно официально сказал, что мы начали расследование. Результатов пока этого расследования нет. Но потом на этих же, собственно, независимых заправщиках, да, у этих же заправщиков, это прежде всего нефтемагистрали и трассы, у них бензин пропал. Вот. И мы видим, что ФАС, я думаю, что разумно вполне сейчас вот тему этих расследований не ставит на первый план, потому что действительно вопрос, как этот бензин обеспечить. Но объективно у независимых сложности есть физически с этим топливом, в том числе потому, что вот белорусское топливо, которое попадает на биржу, оно закупалось как раз независимыми заправщиками, сейчас цены на него тоже взлетели, вот, и сейчас как раз там тоже возникают вопросы, как регулировать цены. Но, как вы справедливо заметили, сейчас скорее не в ценах сюжет. Я просто напомнил о том, что вот с точки зрения импорта он нужен для того, чтобы насытить как раз независимых заправщиков, потому что мы же тоже понимаем, что если значительная часть заправок закрывается, то на тех, которые открыты, очереди, естественно, становится больше. Это тоже вполне понятная история. Заправки закрыты, на открытых заправках очереди растут, что добавляет вот этого ощущения паники. И мы, собственно, об этом маховике уже вначале говорили. Поэтому импорт, там, давайте не будем там, стесняться и бояться. Это временно необходимая мера, на которую мы вынуждены пойти, и я считаю, что лучше уж с импортом, чем без бензина. Давайте отнесемся к этому с пониманием. Следующие меры, которые тоже принимаются, они касаются, там тоже вот вы говорите, что были вопросы по Евро-3 переходу. Да, было принято постановление правительства, которое снижает требования по серии к топливу класса Евро-5. Если посмотреть новые требования к серии, теперь требования к серии, они фактически соответствуют старому классу Евро-3. Поэтому многие говорят, что разрешили переход на Евро-3. Тут начались бурные дискуссии, там, как это повлияет на двигатель. Вот здесь я, честно говоря, не готов. Тут вам надо позвать какого-нибудь
1: автоэксперта,
0: автослесаря, действительно, потому что я попытался в эту тему влезть, но, к сожалению, у меня нет инженерного образования, и я тут до конца не могу сказать. Но разные оценки, кто-то говорит, мало повлияет, кто-то говорит, сильно повлияет, но все равно, конечно, определенные сложности дополнительно серы будет создавать, ну, как минимум, там чаще нужно будет менять масло, возможно, фильтры. То есть в этом плане тоже понятно, что здесь не случайно эти стандарты качества повышались. Это связано и с тем, что все-таки у нас и автопарк молодел, и люди привыкали к относительно хорошим автомобилям, которые потребляют даже не только там 95-й бензин, а даже и 98-й, это касается там не только аурусов, да, не только аурусы на 100-м бензине ездят, и гораздо более простые машины требуют 98-го бензина. Но это, опять же, временная мера, и в этом плане вы на заправке вправе, естественно, узнать, какого качества бензин вам предлагают. Вот. Я думаю, что было бы честно, если заправки уже заранее информировали бы на табло, если действительно вот они перешли на топливо класса Евро-3 с высоким содержанием серы, а дальше вы сами уже будете для себя принимать решение, вы согласны быть с бензином класса Евро-3 или нет.
1: Константин Симонов был с нами, глава Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова. Далее новости. Я с вами прощаюсь до 2 часов дня. Приду и новую тему обсудим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 11 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Херсонской области при минометном обстреле ВСУ ранены 2 мирных жителя. Мужчине и женщине в селении казачьи лагеря оказали помощь на месте, сообщил губернатор Владимир Сальдо. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что силы ПВО и мобильные огневые группы за ночь уничтожили 52 ударных украинских беспилотника. По словам главы региона, более 200 населенных пунктов в 11 округах Херсонской области частично или полностью обесточены. СМИ Украины сообщили об обнаружении тела подозреваемой в покушении на олигарха в Монако. Женщину нашли недалеко от Киева. Это произошло накануне, уточнила «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По сведениям журналистов, женщину застрелили. Она находилась за границей с марта 2025 года до 1 июля этого года. Правоохранители добавили, что по этому делу задержаны 2 подозреваемых – действующий офицер разведки Минобороны Украины и экс-сотрудник силовых органов. Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева произошло 29 июня в Монако. Рейтер сообщил о взрыве рядом с отелем в Дамаске, где остановился президент Франции. Сработали несколько взрывных устройств. Дороги в районе сейчас перекрыты. Информацию опубликовали информагентство и телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источники. Эммануэль Макрон прибыл в сирийскую столицу в понедельник в сопровождении нескольких французских бизнесменов. По данным журналистов «Фигаро», французский лидер прибыл в сирийский президентский дворец, где запланирована сегодня встреча с Ахмедом Ашара. Макрон стал первым крупным лидером из стран Евросоюза, который посетил Дамаск после падения режима Башара Асада. В Роспотребнадзоре назвали срок завершения испытаний вакцины против коклюша. Доклинические тесты планируют закончить к осени. После этого начнется поиск промышленного партнера, который смог бы обеспечить выпуск препарата, сообщил директор научно-исследовательского института системной биологии и медицины ведомства Вадим Говорун. В комментарии ТАСС он добавил, что после этого планируется приступить к клиническим исследованиям вакцины. Ранее он рассказывал, что это будет новое поколение препарата, который представляет собой неоантигены. Завершение выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 46 копеек, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей и 26 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 19 градусов. Вероятны осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Именно поверх времен.
11: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
9: «Имена. Поверх времен».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
8: И Макс Челноков.
5: Сегодня вторник, 7 июля. Всем прекрасного, отличного дня, настроения. Погода сегодня в Москве, конечно же, такая биполярочкой побаливает немножечко. То дождь, то солнце. Не поймешь, зонт доставать, не доставать. Одним словом, если вы выходите на улицу...
3: Знаете, что там прям черные-черные тучи,
5: да,
3: которые предвещают дождь, но дождя почему-то пока нет.
5: Огуречный дождь. Это первое, а второе, если вы выходите на улицу, вы на всякий случай берите в одну руку зонт, а в другую руку, не знаю, что, ну, что можно без...
3: Ну, я прям даже подумала,
5: солнечные очки.
3: Что нужно брать другую руку.
5: Солнечные очки, потому что солнце выходит. Mm-hmm. Так, что нас ждет в ближайшие 3 часа? В этом часе мы обсудим, например, следующую информацию, что граждане России полюбили секс, а выяснял в целом. Вот, первое... Герман на лицо такое.
3: Первая это, правда, свадьба... новость, с которой нужно начинать эфир, да?
5: Конечно, но она первая у меня стоит. Я что могу? Вот, посмотрите, она первая стоит у меня. Свадьба роботов пройдет в Москве 9 июля. А что не завтра, в день февруйня?
3: С тобой не согласовали.
5: Вот именно, вот как всегда, да.
3: Вот если бы знали бы...
5: Да-да. В Непале слон на протяжении 14 лет преследовал одну семью. Представляете, слон-убийца.
8: Догнал?
5: Угу, догнал 25 человек на его, за его плечами.
3: Совести.
5: Да, в Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в клиническую практику. Теперь можно, если у тебя выгорание, брать как-то больничный. Вот.
3: А не только отпуск.
5: Да, вот. И 11 июля в центре Москвы вновь перекроют движение из-за парада ретро-транспорта. У нас такое ощущение, что Москва каждые выходные проводит какие-то парады. Не ощущение, а она правда проводит какие-то парады. Народный адвокат нас ждет в 12.05. Дела семейные с Еленой Сениной обсудим. Ну а в 13.05 программа «Своими ногами» мы отправимся в экзотическую Азию. С нами будет путешественник Павел Макаров.
3: А по каким странам, каким-то разным?
5: Ты знаешь, это такие места, куда мы сами попасть навряд ли сможем.
3: Это там не Таиланд с Вьетнамом.
5: Нет. Но там есть Вьетнам, но это место, которое вообще мало доступно для туристов. Там какие-то острова, я даже название первый раз слышу таких. Нет, ну какие Бора-Бора? Бора-Бора может любой, кто угодно из нас туда слетать. Ну, лишь бы деньги.
3: На Тенерифе также, да?
5: Тенерифе. Да мы там были, что делать?
3: Занзибар.
5: Ой, Занзибар вообще.

0: СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. А, еще у нас есть Макс, туда тоже можно писать.
1: И Марина есть с
0: Герой. Да, очень смешно. И эти другие шутки за 300. А, прямой эфир 7-3-7-3-9-4-8, код города 495. А где нас можно посмотреть, сейчас расскажет Гера.
2: А посмотреть нас можно, на самом деле, много где. Например, вы можете это сделать на нашем YouTube-канале в трансляции «Макс, Марина и Герман». Вы можете это сделать в нашей группе ВКонтакте в трансляции «Макс, Марина и Герман», и можете сделать это на нашем Рутюб-канале в трансляции «Макс, Марина и Герман».
1: Потрясающе.
0: Общем, друзья, присоединяйтесь и читайте нас в Дзене.
1: Так, и сегодня, смотрите, Иван Купала день. Вот, надо через костер прыгать. Марин, пойдешь папоротник искать? Ну, жениха, что? Не найдешь? А я тебе принесу.
2: Анекдот хотите?
1: Я тебе принесу, у меня на столе стоит. Ладно? Давай.
2: Стоят как-то два папоротника в непригодной для размножения зоне. И один другому говорит: да, тут не поспоришь.
1: Я в последнее время мало ступлю явно. Папоротники размножаются сами по себе.
2: Спорами.
1: Спорами.
2: Да, а тут не поспоришь.
1: Нет, что со мной, я теряю свою...
0: Книги нужно читать, Макс. Какую книгу последнюю ты прочитал?
1: Баку, и я про эту, Айседору Дункан читал, ее воспоминания.
0: Как она там была?
1: Да не знаю, мне не очень понравилась книга. Как-то очень все пессимистично, ужасно, все плохо. Есть не на что. Вообще, как она выживала, я вообще не представляю. Все, то их обворуют, то у них что-то сгорит в вагоне багажном, то еще что-то.
0: Какой,
1: короче,
0: был художественный хрюк.
1: Да, бесконечные проблемы у нее были. Но это классный анекдот. Но про Ереван и Баку мне тоже понравилось
2: там,
1: больше.
2: Там был художественный экспромт. Да, это был анекдот. Это был
0: импровизация. Андрей нам пишет, что хамовники заливают сейчас, а в Замоскворечье сухое солнце, да?
1: Нет, у нас тут тоже моросил небольшой дождичек, но не заливает. Так, сегодня еще Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Да, глобальный день прощения сегодня. Вот есть прощенное воскресенье, а есть вот день прощения. А еще сегодня день рождения авиалесоохраны Российской Федерации.
0: Ох, я рада.
2: Поздравляю.
1: Да? Да. Еще день киберспорта. Северная Осетия сегодня празднует праздник. И Всемирный день суахили.
0: Класс.
2: Ты классно? Знаешь суахили?
1: Нет. Нет, не знаю.
2: Эх ты.
1: Ну что, пойдемте по новостям.
0: Давайте, даже не знаю, с чего начать.
1: Первая свадьба роботов пройдет в Москве 9 июля.
2: Киборги обменяются клятвами верности, а свадебные кольца молодоженам вынесет их робопес по кличке Догматик.
0: А зачем это?
2: Поняли? У робопса кличка Дог.
0: Матик.
1: Матик. Да. Зачем это, что Гера таким голосом говорит?
0: Нет, а зачем свадьба?
1: Я тоже не понимаю. Я взял эту новость лишь по той простой причине спросить у слушателей. Господа, как вы думаете, вот, это что? Во-первых, это же все-таки стоит каких-то денег. Снять в аренду помещение, где-то же они будут жениться.
0: С помощью искусственного интеллекта себе что-то снимут.
1: Ну, деньги-то платить за это надо.
0: Нет, зачем?
1: Что, расплаты просто искусственным интеллектом. Но одним словом, как-то все это странно выглядит. А, может быть, это какой-то пиар-ход, да мы не знаем, целиком информации не обладаем. Вот, но по-другому не знаю как. Вот Игорь Владимирович нам присылает в Александрии, где он находится, плюс 27 сейчас.
0: Жарковато, да, как-то?
1: Да как-то он у вас 34, аж 34 да. будет в 3 часа
0: мы
1: дня.
0: Мы за вас, Игорь Владимирович, рады, но...
1: Мы не завидуем.
2: Спасибо, держите в курсе, да. Держите в курсе.
1: Угу. Короче, мы счастья, конечно, пожелаем роботам, но вот Ник Батулин тоже так и думает, что пиар быстрее всего, а пиар, как говорят, это двигатель прогресса, двигатель продаж, может быть, это специально какие-нибудь роботы малюсенькие, да?
2: Нет,
1: это как...
2: гуманоидные роботы.
1: А, гуманоидные? Да. А, понятно тогда. А, так, свадьбу роботов явно придумали самокатчики, пишет Валерий Морозкин. Я просто тут увидел информацию тоже, что мальчик смастерил не за месяц, я не помню, за какой период времени, но очень быстро, из лего пухосос, маленький такой, и он у него по квартире ездит и собирает там какие-то ворсинки, ну, как пылесос. Он
2: только работающий пухосос.
1: Да, круто. Представляешь, а ребенку там лет 10-12, как-то так очень все это...
0: Кстати, вот
1: гениальный ребенок, я думаю.
0: Про искусственный интеллект, хотите, я вам скажу коротенечко про искусственный интеллект и конкуренцию за работу.
2: Обязательно.
0: Посмотрите, давай. В России, в общем, впервые изучили...

0: получили как рост индекса рынка труда, связан с внедрением искусственного интеллекта в профессии. В общем, взяли 76 профессий и изучили эту динамику за два периода. Это 25-й год и 26-й. Выяснили, что наибольший риск автоматизации прослеживается у белых воротничков, так называемых. Дизайнер презентаций, диспетчер, продуктовый аналитик, писатель, инженер данных. Наименее подверженные автоматизации физические профессии – это токарь, уборщик, тракторист и курьер. Вот так.
1: Это еще раз последний. Какие? Самые востребованные?
0: Наименее подверженные автоматизации.
1: Автоматизация. Ага. То так курьер. Что, друзья,
0: вы знаете,
1: почему курьеры сейчас автоматизированы? Ездят же эти коробочки.
2: Ездят, да, но не часто.
1: Везде. Возле моего дома там, кажется, стоянка этих коробок. Да,
2: людей на электровелосипедах больше, чем...
1: Да. Нет, ну на электро-то да. Ну, и мы, конечно, рады, но все равно, на мой взгляд, все вот эта роботизированность, она в какой-то более или менее степени доберется куда угодно. Конечно. Она и до нас доберется. Конечно. Она и до звукорежиссеров доберется. Угу. Она везде, да несчастная, не сейчас, а точно. Будете вы тут возлежать, а за вас кнопочки.
0: Нет, ну что точно сможет делать искусственный интеллект в самое ближайшее время, это читать новости.
1: 100%.
0: Ну, он сейчас может, в принципе, это делать. Понятно, что это не идеально и есть вопросы, но все к этому идет.
1: Но плюс сейчас издательство, вот я сегодня прочитал две новости, что в России три издательства печатают книги, которые написал искусственный интеллект.
2: За эфиром мне, пожалуйста, назовите издательство, я не буду у них книги покупать.
1: Не получится.
0: Но они думают, что они делают пометку, что это...
1: Они, да, конечно, это будет пометка, раз. Нет, во-вторых, это в качестве эксперимента.
2: Я вот, кстати...
1: Будет ли это интересно?
2: Вы прям уверены, что они будут делать пометки?
1: Ну, а как? Автор-то должен.
2: Ну, я не знаю, ты заходишь на стриминговые музыкальные сервисы, и там 55% музыки, которая туда выкладывается, сгенерирована нейросетями без каких-либо
0: причем
2: пометок.
0: Причем эта музыка очень такая, которая у тебя постоянно играет в голове, да, за счет того, что искусственный интеллект понимает, как сделать загрузившееся аудио, там, видео и так далее. И потом, к сожалению, это везде. Эти песни, которые ты не хочешь слышать, а их все там,
1: вот,
0: берут
1: а
0: для своих
1: понимаете?
0: Видео.
1: Что это искусственный интеллект, что сгенерировано.
2: Не всегда.
1: Я тоже сразу не понимаю.
2: Получается понять. Я Суну могу по голосу узнать. А все время одним и тем же голосом.
1: Но это правда. У них интонационно не меняется ничего. Да. Я вам говорил, что я тут подсел на один сериал, да. В одном видео этом... Ну, короче, на видео, да. Короткий, там по 6-5 минут серия идет. И я говорю, я с первых там 3 серии, я вообще не понял, что это, оказывается, сгенерировано искусственным интеллектом. Я думал, это настоящие люди, актеры, все естественно. Капелька воды, капелька пота, соринка на полу и так далее. Все естественно. Нету никаких, говорят, там можно приглядеться и найти какую-то ошибку, но нет, все прям как есть. Господа, вы вот... как-то ожидаете роботизированность, например, у себя на работе, у себя дома, вокруг себя. Вот я наблюдаю уже большое количество времени и раз, когда люди подходят к кассам, которые самообслуживание. Стоят кассиры свободные, а к кассам самообслуживания стоит очередь. Почему? Людям не нравится самим себе пробивать?
0: Нет, на кассах обычно нет кассиров.
1: Нет, вот я вчера вечером я наблюдал такую картину. Вот внизу у нас магазин есть, стоят два кассира за кассой, они пустые, свободные, а около кассы самообслуживания несколько человек и очередь.
2: Ну, может, не хотят взаимодействовать.
1: Ну,
2: с
1: может быть,
2: человеком.
1: Какая-то в этом есть какой-то смысл скрытый. Алло.
3: Алло, доброе утро. Зануда, Москва.
1: Да, вы здравствуйте.
3: Знаете, вот что касательно сферы искусства, мне кажется, как вот ручная работа. Искусственный интеллект не может заменить игру актеров. Там есть определенные тонкости. Вот кто просто как бы апологет вот искусства, да, он поймет разницу.
0: Но есть вот еще так. NFT же искусство современное.
1: Громче скажи еще раз.
0: Зачем?
1: Ну, я не раз...
3: Что вы сказали?
1: Да, мы не услышали.
0: Есть еще NFT, современное искусство, где очень много все делается с помощью искусственного интеллекта.
1: Искусство есть... NFT называется.
3: Да, да, это бесспорно, но если обсуждать театральное искусство... И там, ну, там же как бы прямой контакт.
0: Нет, вы подождите. Вы думаете написать сценарий, ну, не сценарий, не знаю, как это правильно назвать, для какой-нибудь театральной постановки?
1: Либретто, сценарий, все верно.
0: Искусственный интеллект с этим не справится?
3: Ну, искусственный интеллект — это всего лишь программа же, правильно? То есть там все зависит от потребителей еще, от, так сказать, обратной связи.
1: Вот. Нет, ну мы понимаем, мы сейчас говорим очевидные вещи. Это программа, конечно, мы знаем, что это программа. Единственное, в искусстве, если это не теле, если это не в интернете, в театре актеров не заменишь искусственным интеллектом. Даже если выйдут роботы, это будет уже, ну, какое-то что-то другое. Мы вон видели экономическом форуме, как роботы танцуют, ходят, носят мороженое, разговаривают там, и так далее. Вот именно, это надоедает через 5 минут.
3: Да, Максим, ну, например, вас заменить я вообще не представляю, как.
1: Ой, господи, как раз плюнуть за нас. А меня-то особенно. Спасибо большое.
2: Не прибедняйся,
1: Максим. Нет, просто я, знаете, к чему хочу подвести? Уже все, давайте, или еще хотим об этом поговорить, или на другую перейдем тему. Просто дело в том, что искусственный интеллект...
0: У кого-то, кажется, биполярка.
1: Да-да-да, у меня тоже. В искусственный интеллект он еще очень долго не сможет сам что-то делать без нас. Без того, кто в него будет загружать задачу. Главная загрузка задачи. Надо описать, что делать. Как это называется, Марин?
2: Промпт.
1: Промпт. Промпт. Да, вот это вот страшное слово.
0: Моя бабушка говорит кетчук.
1: Кетчук? Нет, но кетчук.
2: Я с самого начала вот этого вот лихорадки искусственного интеллекта говорил и буду говорить, что в искусственном интеллекте нет ни доли интеллекта. Это неразумная история. Это очень крутой комбинатор. И все. И есть очень классная песня. Вот я сейчас мысль выскажу, и можем к следующей
0: только
2: теме.
0: Только нет, пожалуйста, я прошу.
2: Нет, нет. Есть очень классная песня от участника американского голоса, его Саша Аллен зовут. Песня называется «Bluebird».
1: А, я слышал, да.
2: И там в припеве поется... человек из железа сожжет себе все провода, пытаясь осознать то, что знаю я. Искусственный интеллект не сможет еще очень долго
1: сжечь себе провода.
2: Выйти на один уровень мышления с человеком.
1: Ну, конечно.
2: Даже здесь такой суперкомпьютер.
1: Нет, я тебе еще говорю, это пока ты все не вложишь в него, он может это сгенерировать, он может твои мысли облечь в хорошую, красивую словесную оболочку, письменную оболочку, но это только твои мысли. Искусственный интеллект...
2: Я думаю, что он на самом деле не справится с нормальным, качественным написанием театрального сценария. Я думаю,
0: любой
2: что,
0: текст нужно адаптировать.
1: Вот у нас заставки идут, мы же слышим.
2: Нормальные песни он не пишет. Спокойно, все хорошо. Вот наши мозги круче.
1: Игнат Семин пишет, почему в кассу самообслуживания идут, там цены легче отслеживать. Каким образом? Мне кажется, многие еще подворовывают там. Я вот как-то раз наблюдал, и мне не показалось. Девушка пакет бесплатно взяла. Также Игнат пишет, я готов жениться на искусственной жене. Так, Виталий пишет, ни один робот не сможет так смеяться над Ереваном, как Максим.
2: Это да.
1: Да. Это да. Вставляю, так, что там по поводу касс. Я думаю, от этого, что мы сами контролируем время, и никто не подгоняет. Еще кто-то там написал, что электронная касса не нахамит себе. Да сейчас уже мало где хамят-то в магазинах. Я вообще этого не встречаю давно. А кто-то из слушателей написал, что он дочке пишет сказки через искусственный интеллект. Вставляю имя в разных героев и сценарий, и прям в восторге она от моих сказок, пишет
0: Игорь
1: Александр.
0: Владимирович пишет, я очень часто пользуюсь ИИ, к примеру, у меня большая проблема с русским, как-то с детства у меня с ним дружбы не получилось. В школе, когда был студентом, приходилось держать рядом какого-нибудь ботаника, чтобы он проверял и исправлял ошибки в диктантах. Сейчас жизнь стала легче, загружаю на сайт, и он все проверяет и исправляет.
1: А вы что, полезно. Много пишете, Игорь это Владимирович?
2: Полезно.
1: Везде там в телефонах же всякие эти Т9 есть исправления, в компьютерах тоже.
0: Т-34, да.
1: Т-34.
2: С Александром Петровым.
1: Алло!
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
3: Максим, Марина, Герман, как обычно.
1: Здравствуйте.
3: Всегда рад вас очень слышать.
0: Спасибо.
3: Максим, поверьте, вы незаменимы.
1: Знаете,
3: что я думаю? Я думаю, что это как любая новая технология. Сейчас просто по поводу нее большой ажиотаж. А потом она просто встроится в систему и будет нам помогать. Вот, и мы уже перестанем так, так реагировать, грубо говоря. Вот. Как любая новая технология, она всегда на первых порах воспринимается достаточно ярко.
1: Это точно. А потом просто встраивается. Это правда. Наверняка какой-нибудь, вернее, не наверняка, я помню, какой-то фильм смотрел, не помню, как называется, как очень долго люди не могли привыкнуть к поездам. Боялись, да. Разбегались, они как-то не соглашались.
3: Слышал, как поезда орут, когда едут. Да, мы не так давно, на самом деле, перешли к технологическому прогрессу, господи, прошло 150-200 лет. То есть удивляться, заводов не было, вот, удивляться тут, удивлялись люди этому. Искусственный интеллект, конечно.
1: Это точно, да. Конечно.
3: Спасибо вам за эти.
1: Да, спасибо, что слушаете. У меня бабушка очень долго... не могла, она боялась мясорубок.
2: Угу.
1: Она резала мясо вручную, два ножа брала, вот, и вот так чик-чик-чик-чик, из стороны в сторону. Вот так,
2: круто.
1: Чик-чик-чик. И получалась прям нежнейшая текстура по той простой причине. И это она делала чуть ли там, пока могла, пока и делала. И мы ей говорим, вот возьми, уже появились электрические мясорубки. Нет, бестолку. Не буду я, буду...
2: Ну, нежнейшая же получалась.
1: Ну, получалась, но это силы же. Так, и не умеет шизить по-настоящему. Почему не умеет? Мне кажется, очень умеет. По крайней мере, моя Алиса шиза еще та, просто 100%. Да.
0: Я считаю, что ИИ очень здорово облегчает нам жизнь. Главное, знать к нему подход.
1: ИИ, да. А вот Лилия что написала? Кто-нибудь понимает? Да. Вот. Всем добрый день.
0: Кака вместо ИИ крутой комбинатор. Здорово придумал Герман.
1: А что это ты придумал? Что такое кака?
2: Крутой комбинатор.
1: А, господи. Да. Я правда туплю. Может быть, мне к врачу сходить? С юмором у искусственного интеллекта все очень плохо. Дмитрий, спасибо. А все бы... А может, у меня искусственный интеллект вселяется?
2: Тебя?
1: Да, что у меня с юмором проблемы начались.
2: Не, ну ты же смеешься над моими шутками. Ну, проблем нет.
1: Чуть позже. Доброго утра. Мне понравилось то, что сказал наш президент России. Хорошо, тоже. Нам тоже, Сергей, понравилось. Да. Правда, вы не дописали, что конкретно, но да ладно. Так, еще что? Пейджер вот хотят вернуть, не знаю зачем.
2: Была одна на Ближнем Востоке страна, которая вернула пейджеры.
1: Ну, это да, и мы помним. Да. А вот Игнат советуется с ИИ по личным вопросам. Ну, Игнат помогает?
0: По личным вопросам.
1: Мне кажется, это утопия.
2: Лучше по личным вопросам, мне кажется, все-таки советоваться с...
1: друзьями, коллегами,
2: с живыми людьми.
0: С профессионалами. С психологом.
2: Да, с профессионалом. С психологом, это если у вас личные вопросы, это какие-то проблемы.
1: Помним, да, как в Америке ИИ довела до практически мысли человека уйти из жизни, подростка. Что он никому не нужен, про 5-10, и он практически это чуть ли не сделал, его родители спасли, 16-летний подросток. Поэтому, мне кажется, это совершенно не обязательно. У меня есть тоже одна знакомая, которая разговаривает со своим ИИ, и потом она еще и звонит мне и плачет. Я говорю, что ты плачешь? Он меня не понимает. Я говорю, ты вообще не в себе. Я говорю, вот когда ты прекратишь, ты тогда вот мне наберешь. У меня вообще много ненормальных знакомых, поэтому не удивляйтесь. Так, Конь пишет, вы лучшие. А вот Валерий говорит, вчера была последняя игра Рональдо на чемпионате мира по футболу. Эх, ничто не вечно.
2: Да, да, но это правда. Печально. Жалко, грустно.
1: Он плакал даже.
2: И на это очень много людей ставили большие деньги, на то, что он заплачет в этом матче. И
1: но
2: он
1: я
2: принес кому-то много денег.
1: Да. И Игнат вот завершает, говорит, и предлагает неожиданный взгляд на мои личные проблемы. Очень интересно. А у нас сейчас будут новости на радио, говорит Москва.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
5: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Запорожской области при атаках ВСУ погибли 3 мирных жителя. Ранения получили 8 человек за сутки, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В своем канале на платформе Макс он написал, что за 24 часа на территории региона было зафиксировано 15 атак со стороны украинских формирований. Наибольшее количество ударов было в Акимовском, Васильевском и Михайловском муниципальных округах, а также в городском округе Мелитополь. Противник бил по мирным объектам, жилым домам и гражданскому транспорту, добавил Балецкий. Европа нуждается в защите США еще не менее 10 лет. Лидерам европейских стран НАТО следует быть дипломатичными, чтобы не оттолкнуть американского президента Дональда Трампа, заявил глава Минобороны Бельгии. В интервью газете «Политико» Тео Франкен подчеркнул, что Евросоюз далек от готовности защищать себя без постоянной помощи Соединенных Штатов. Странам объединения потребуется от 5 до 10 лет для наращивания военного потенциала, чему способствует в настоящее время Вашингтон. Нужно быть дипломатичными, слушать, что говорят американцы, стараться быть сговорчивыми, подчеркнул Франкен. Он предостерег лидеров ЕС от того, чтобы отдавать предпочтение отечественным оборонным компаниям в контрактах на вооружение. Денис Мантуров назвал необходимое число сотрудников для привлечения на промпредприятия. До 2032 года им нужны более 1,5 миллиона человек, отметил первый вице-премьер. Это в том числе прямой запрос к участию предприятий в демографической политике, сказал он в рамках итоговой коллегии Минпромторга на выставке «Иннопром-2026». Мантуров подчеркнул, что новые задачи не могут быть реализованы только за счет мер поддержки и проектного управления. Существенным ограничителем на сегодняшний день остается растущая конкуренция за кадры. ЕС готов отложить до 2027 года введение новой электронной системы погранконтроля. На это пошли из-за частых сбоев в работе, которые вызвали хаос на границе. Информацию опубликовала газета Financial Times со ссылкой на источники. Они подчеркнули, что электронная система саморегистрации плохо себя зарекомендовала из-за частых неполадок, а также медленного внедрения второго элемента контроля – системы въезда и выезда. Это привело к возникновению длинных очередей в аэропортах и наземных пунктах пропуска. В итоге агентство, ответственное за введение механизма, признало, что полноценный запуск к концу года, как планировалось ранее, невозможен. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 19, вероятные осадки. Вечером 14-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». Реклама.
6: Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
7: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
8: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
9: Ага.
8: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
9: Как еще раз найти?
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
10: О, Капибара.
11: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
12: Сложно!
11: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
15: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
16: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов.
15: Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Yeah.
15: пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами.
10: Экзотическая Азия. В эфире ведущий телеканала «Моя планета» путешественник Павел Макаров. В этот вторник после 13 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
8: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
9: 11:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
10: И Макс Челноков.
9: Наш эфир продолжается. Сегодня вторник, 7 июня. Июля. Да, вот дождливый июль выпал у нас в этом году. 18 плюс сейчас градусов за окном. И вот прилетела плохая новость для девушек, почему-то пишут. Психологи утверждают, что большинство мужчин всю жизнь любят бывшую. По их словам, парни идеализируют прошлые отношения и не могут отпустить их годами. При этом женская логика, как говорят специалисты, работает иначе. Девушки тоскуют не из-за бывших, а из-за времени, которое потратили на них впустую. Вот это, мне кажется, правильнее. Не правильно, а честнее сказать.
3: Чушь полнейшая. Нет, первое, что? Второе.
9: Теряют. Нет, ну а почему? Многие жалеют о том, что потеряли время на какие-то пустые отношения. Но без первых ошибок никогда не бывает дальнейшей жизни, друзья. Чего тосковать, что себя, там, я не знаю, корить в этом. Это нормально, это жизнь. Если бы мы все знали, как правильно вести себя, как правильно все это работает, ну, было бы неинтересно. Правда? Ладно, хорошо.
10: Мужчина одну свою бывшую любит какую-то?
9: Ну, верно, видно какую-то первую, да, вот запало ему в душу, и все. Вот, поэтому вот так вот. Да, еще одна лайфхак такой. Бензин начали дарить на свадьбы. В соцсетях завирусилась памятка, где объем подарка зависит от того, кем вы приходитесь молодоженам. Родителям придется постоять в очереди подольше. Вот, например, так, смотрите, 5 литров, кто вы? Это если вы один или дальний знакомый, коллега можно по 10 литров, друзья 15, а вот лучший друг 20 литров, ну, целую канистру, а родители 50, бедненькие. Ну, хорошо, смешно, конечно же, ну да ладно.
3: А еще шахтер из Кузбасса уехал от семьи в отпуск в Таиланд.
9: Ой, это вообще смешно.
3: И он не хочет возвращаться. Понимаете, мужчине 48 лет, он должен был отдохнуть в Паттайе 5 дней и полететь домой, но не сел на свой рейс. Он заявил, что теперь его дом Таиланд. Немного протрезвев, он закрылся в номере отеля, так как боялся местную полицию. Требовал билет в бизнес-класс на прямой рейс. Но когда узнал, что билет стоит 173 тысячи рублей, отказался
9: и полетел
3: с
9: багажом.
3: Нецензурными такими всякими фразочками лететь в Россию. Попытки вернуть мужчину домой все еще продолжаются. Я думаю, там жена принимает участие в этой спецоперации. Но сейчас мужчина не выходит на связь. Как пишут, 0% осуждения, 100% понимания. В общем, как-то отпуск затянулся у шахтера кузбасского.
9: Да, нет, ну просто бывают такие истории, когда у меня тоже, я приезжаю куда-то, и вот не хочется уезжать. Вот прям вот так все хорошо, так все мило. Но потом ты смотришь на свой счет на карточке и понимаешь: езжай, Максик, уезжай отсюда. Иначе
3: тебя ждут, ты нужен на родине.
9: Да, иначе по миру пойдешь. А вот Словакия, например, заблокировала нам выдачу виз. Да, слышали? Приостановила до сентября выдачу шенгенских виз. Виза доступна только спортсменам, тем, кто ранее зарегистрировался, значит, по иным каким-то темам. Записи аннулируют. Вот, обещают вернуть уплаченные сервисные сборы в течение 7-14 дней. Ну, как-то печально, господи, не шибко-то мы и в Словакию-то хотели.
10: Ну, хоть деньги вернут.
9: Вот именно.
3: А помните, вот в начале программы ты говорил про слона?
9: Да, в Непале.
3: В Непале дикий слон преследует одну семью на протяжении 14 лет. Он уже убил 4 ее членов, а всего на его счету 25 жертв.
9: Да.
3: Эта история началась в 2012 году. Тогда одинокий слон по кличке Тхурбе убил родителей мужчины по имени Шиничари Батэ. Надеюсь, я правильно ставлю ударение, если что,
9: извините. Ты правильно прочитала.
3: После трагедии непалец уехал далеко от национального парка Читван, чтобы спасти остальных близких. Однако ночью 4 июля этот же слон выследил их на новом месте, разрушил дом и убил невестку и внука Шиничары.
9: Затоптал.
3: Да, власти пытаются отгонять животное от поселений с помощью спутниковых ошейников, но слону вообще на это, как вы понимаете... Все равно.
9: А вы знаете, да, что это слона уже два раза убивали?
3: Да, его изгнали из стада. Вот я уже сказала, что не менее 25 человеческих жизней на его счету. И животные не раз пытались ликвидировать еще с 2012 года, но каждый раз слон выживал и скрывался в джунглях.
9: Представляете?
3: И очень нравится картинка к этой новости, извините. Там вот голова слона, тело мужчины в пиджаке и подпись «Слон Уик».
9: Это я понял с первого раза. Слон Уик.
3: Это хороший знак.
9: Да, это хороший. Нет, ну просто.
10: Какой слон?
9: Мы слоняр, да. У нас был Осар Утюнян в эфире, который мы про слонят говорили, как раз когда Владимир Владимирович Путину из Непала подарили как раз двух слонят. Они в Казанском теперь оперном театре. Ой, оперном театре. В зоопарке живут.
3: Максим, ты подавал надежды 30 секунд назад.
10: Ноты хорошие брать могут.
9: Оперный театр, да. Вот, они очень злопамятные слоны. Если их в детстве кто-то обидит, они всю жизнь свою носят. Это я не забуду никогда, как в детстве мне по какой-то причине папа прочитал сказку про слона Севу, что ли. Ну, короче говоря, там история такая, что мальчик Сева в детстве вместе с папой пришел в зоосад. Вот, и мальчик ел яблоко, а слоненок Сева подошел к нему и протянул хобот. А мальчик этот взял и не дал Севе яблоко. Он повертел его так, а и взял, забрался, спрятал. Прошло там 15-20 лет, и мальчик Сева приходит опять в этот зоосад, а слона вывели из, он уже взрослый, вывели из вольера, чтобы пофотографироваться. Ну, слон взял и сел на этого дяденьку.
10: Раздавил.
9: И папа мне прочитал эту сказку, я так плакал. Ну, там слона не Сева звали, как-то по-другому. И я так плакал, и историю проходил как раз в Индии. Мне так было жалко слона, и мама потом сказала, говорит, Гена, он и так у нас нервный, зачем ты ему еще эти сказки читаешь?
10: Тебе было жалко слона?
9: Мне жалко было всех, не знаю, мне жалко было себя.
3: В общем, пока мы тут сидим, в Японии выпустили наушники в форме попы корги. Понимаете? Максим, держись. Ну, в мире животных. В общем, в магазине Финансклаб появились в продаже модель под названием Максим, держись. Упругая попка песика. Мега-девайс доступен в трех цветах.
10: Потом будешь спрашивать, кто что пролил на пол.
9: Я как раз глотнул воды.
3: Его, ну, я понимаю, что твоя история про слонов, конечно, перекроет этого милого песика, но все же я попытаюсь. 1400 рублей стоят эти наушники.
9: Зачем? Кто-нибудь объяснит?
3: Они очень симпатичные.
9: Свадьба роботов.
3: Хотите, вам перешлю? Вы посмотрите, как они выглядят. Хотите?
10: Присылай, да.
3: Вот я сейчас гель отправлю.
9: Этих...
3: Мне кажется, это очень...
9: Ой, господи, простите нас, пожалуйста, друзья, что мы... Я к слушателям обращаюсь.
3: А, за то, что мы такие странные у вас, да?
9: Кстати, вы знаете, да, что Трамп, когда звонил по поводу этого балагуна, да?
10: Да.
9: Он же не знал, оказывается, что такое красная карточка. Он говорит, как можно быть оштрафованным за тот матч, который ты еще не играл?
10: Да, мне очень понравилось, что балагун вчера вообще ничего не сделал. И сборная США, будучи разгромленной, просто улетела домой. Ну, как улетела? Ушла.
9: Ушла. Ну, какой кошмар. Наушники в форме попы корги, это отвратительно. Ну, это смешно, хотя...
3: Здесь другой... звук лучше, чем содержание, да?
9: Да, я тоже так думаю. Вот. Друзья, хорошо. А по поводу, значит, еще профессионального выгорания, я хотели сказать. Значит,
3: интересный переход, давай.
9: Да.
3: Наконец-то к нормальным темам.
9: Предложили включить вот это выгорание в клиническую практику. Обращение уже направлено министру Мурашко. В документе депутаты отметили, что речь идет именно о введении отдельной категории для описания состояния, связанного с хроническим стрессом на рабочем месте. Но мне кажется, это правильно, потому что все хихоньки да хахоньки якобы, ну что там особенно, ну выгорание и выгорание. А на самом деле-то это опасно.
3: Людям нужно ходить в отпуск хотя бы. Вот начинать нужно с этого, потому что иногда мы не понимаем, что правда нам нужно пойти в отпуск. Кажется, что мы можем еще поработать. А потом добрый вечер.
9: Это правда. Вчера, кстати, в Москве прошел, я даже не знаю, флешмоб, наверное, это назвать. Mm-hmm. Самый большой поцелуй. Mm-hmm. Как это выглядело, у меня не открылось видео почему-то. Я даже не знаю, как пол Москвы целовалось в одном порыве. Но, как мы и обещали, давайте поговорим о том, что существует, оказывается, этикет поцелуя. Вот так мы назвали эту тему «Поцелуй меня нежно» или «Этикет поцелуев».

0: И к нам присоединяется эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева. Екатерина, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да, вчера был день, Всемирный день поцелуя. Тут уж каждый как хотел извращался. Мы как-то не смогли, пропустили тему, не раскрыли. Поэтому сегодня наверстываем. Существует ли какой-то этикет вот именно по этому проявлению, я не знаю, приветствия, проявлению чувств?
3: Как нужно вести себя при встрече, да?
0: Да.
1: Да, действительно, этикет дает определенные рекомендации. Например, если мы в ситуации, да, обычного дружеского общения, да, и нам нужно вот, да, кого-то поцеловать, то мы не должны целовать в щеку человека, да, есть так называемое понятие социального поцелуя, это поцелуй щека к щеке, когда мы прикасаемся щекой к щеке другого человека и просто, да, целуем воздух, то есть мы не должны оставлять, да, если речь о дамах, следов помады на лице других людей. И, конечно, эта рекомендация работает только в дружеской обстановке. Конечно, никто в условиях делового этикета, где-то на работе, не должен так друг друга приветствовать. Это если говорить об обычных поцелуях в щеку.
3: А если все-таки вот мы даже вот, ну, при встрече с другом, с каким-то близким, да, просто обнимаемся, достаточно ли этого, или нужно обязательно там в щеку друг друга поцеловать?
0: Да, вот как у русских три раза, у французов два раза.
1: Этикет не регулирует именно, да, что вот если мы обнимаем человека, то мы должны его поцеловать, мы здесь наблюдаем, да, в зависимости от того, как человек себя ведет, да, если это объятия, то, конечно, это могут быть объятия, да, если это поцелуй, то, да, мы целуем воздух, как я уже сказала, да, рядом, да, с близким человеком, но не самого человека, да, чтобы не оставить на нем никаких следов косметики, например.
0: Но я, кстати, по поводу деловых встреч, но вот вспоминая встречи различных членов правительства Европы, Евросоюза, да и не только Европы, и Америки, они там очень сильно любят целоваться. А наш Леонид Ильич Брежнев, так тот вообще...
3: Ну, как будто бывает раньше, даже когда мы смотрим какие-то старые фильмы, там, не знаю, в крестьянских семьях тоже было принято при встрече...
0: Лобызац прям.
3: Да.
0: И в политике тоже.
1: Ну, вот я не припомню, да, чтобы в теперешней, да, политике современной российской такое было, а Леонид Ильич, собственно, да, своим поцелуем просто вошел в историю всевозможную, вплоть до, да, историю...
0: Портрета на берлинской стене,
1: да. Да, современного искусства. То есть это скорее такой как бы обратный пример. Что же касается европейской политики, да, или американской, да, действительно существует, но это некая национальная особенность. Этим политики показывают действительно, что они не, я могу предположить, да, что они не просто, да, люди, которые, да, работают вместе, но и они подчеркивают этим некую большую, да, такой
0: элемент
1: дружеской, да, какой-то встречи. Но, конечно, вот строго говоря, такого быть не должно. То есть есть бизнес, и есть работа, и есть для этого соответствующие приветствия, да, пожимают руки люди, например, друг другу. А есть дружеская обстановка, и вот здесь как раз место поцелуем.
2: Угу. Скажите, Екатерина, а в этикет поцелуйный как-то регулируют поцелуи, ну, парня с парнем? То есть где-нибудь на Востоке, например, спокойно можно представить себе ситуацию, где один к другому подходит, говорит: «А, хабиби, чмокают они друг
0: по
2: друга».
0: По спине,
2: да,
0: стучат,
2: а
0: по плечу.
2: А вот в наших широтах как-то регулируется это этикетом или только законом?
1: Ну, вы знаете, я не встречала такой, таких приветствий, вот, по крайней мере, да, в России, да, где-то в популярных источниках. То, о чем вы говорите, скорее, это национальная особенность приветствия конкретной страны. У нас все-таки это не принято, принято здороваться, принято, да, приобнимать друг друга, хлопать по плечу, если мы говорим о дружеской ситуации. Вот в таком ключе. То есть скорее, действительно приветствие, да, о том, что, да, целовать в красные уста, это скорее очень древняя, да, традиция, и она осталась только, ну, может быть, в литературе и в фильмах.
0: Нет, но у нас на улицах тоже можно увидеть люди из Кавказа и так далее, азиатских стран совершенно спокойно делают, целуются, обнимаются. Это, ну, это у них так принято, и все это национальное, да, конечно. Екатерина, да, такой момент, поцелуй руки даме, и тут же тоже есть свои правила.
1: Да, действительно, есть. Принято считать, да, что это буквально должен быть, да, поцелуй, но на самом деле та же самая история о такой маленькой социальной дистанции, то есть мужчина целует не руку, целует воздух, да, над рукой дамы. А дама, кстати говоря, не должна подавать руку для поцелуя, то есть здесь прерогатива мужчины, кому в помещении, а руку целуют только в помещении, на открытом воздухе не целуют. Кому мужчина принимает решение, да, кого он принимает решение таким образом поприветствовать, и дама не должна обижаться.
3: Ясно, Екатерина, спасибо. А что делать, например, если так случается, что вот если мы говорим не о приветствии, а о каких-то романтических отношениях, и вот случается поцелуй, которому ты не готов, либо не готова. А. Как по правилам этикета грамотно выйти из этой ситуации?
0: Да?
1: Вообще в очень многих ситуациях стоит человеку об этом сказать о том, что, ну, послушай, я пока еще вот не готова, мы с тобой, да, там не очень много знакомые, и вот лично мое, да, отношение к поцелуям очень серьезное, я считаю, что нам нужно узнать друг друга побольше. То есть, мне кажется, нужно говорить слова, собственно, для этого они и существуют.
0: Нет, ну хорошо, мы еще мало знакомы, давай попозже, да я не готова. Но тем самым ты человека же немножечко как бы обижаешь.
3: Ну, может быть, он тебе нравится, но ты правда, да, не готов, а он может как-то...
0: Оттолкнуть, конечно, да, тоже не очень хорошо, но, короче, извините, надо говорить.
1: Извиниться и озвучить это, да. Вообще, большинство проблем снималось бы, если бы люди больше друг другу озвучивали своих реальных желаний.
0: Екатерин, представим наоборот диаметральную ситуацию. Не знаю, центр города, эскалатор в метро, и стоят парочкой, ну просто друг друга не целуются, а прям едят друг друга. Так страстно и все и прочее. Но вот как-то даже порой становится неловко. Это... Да.
1: Ну да, это действительно ситуация, когда люди делают остальных, да, окружающих свидетелями своих вот этих вот бурных взаимоотношений. Конечно, они поступают не очень правильно, потому что есть отношения, да, которые существуют только для двоих людей, и они должны быть, да, в камерной обстановке, а есть ситуация, да, общественная. Кстати, мы уже разговаривали, да, о национальных традициях во многих странах, это не приветствуется, да, и в правилах для туристов прямо прописывается, да, что вот мы не рекомендуем публично выражать, да, какие-то такие страстные отношения на публике, потому что это, да, там, не соответствует нашей культуре.
0: Я вот этот вопрос хотел задать, но, наверное, все-таки это в большей степени к психологу. Потому что дело в том, что многие мамы, ну вот как бы любят целовать своих маленьких, ну не маленьких таких детей, подростков, особенно мальчиков. Тем самым ставят ребенка в какое-то, ну, неловкое состояние, положение. Вот я все-таки, Екатерина, спрошу у вас с точки зрения, ну как все-таки, короче, это можно или не надо это делать?
1: Наверное, все-таки в публичном поле после определенного возраста не стоит себе этого позволять, потому что рядом с нами, да, маленький, уже хоть и маленький для нас, но уже все-таки взрослый человек, и действительно мы можем его ставить в неловкое положение. Здесь нужно смотреть, да, на ребенка и, наверное, уже где-то в какой-то момент оставлять вот эти вот нежные отношения для дома.
0: Отлично. Екатерин, спасибо большое. Спасибо. С нами была эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева. До следующей встречи. Спасибо.
1: Пожалуйста, всего доброго.
0: Всего доброго. Да, друзья, вот мы обговорили, как правильно, да, как можно или
3: делайте,
0: не нужно,
3: да,
0: проявлять себя при людях, там, поцелуи и прочее. Я, если честно, вот эти вот, ну, после пандемии Вообще вот эти прикосновения щекой, поцелуй руки или что-то еще, я это перестал как-то приветствовать. И вот уже, ну, просто, да, как к воздуху вот так вот немножечко прислониться. Угу. Просто некоторые люди
2: брезгуешь.
0: Прям... Ты знаешь, да, честно, да. Если только это не кто-то близкий и родной... Так
3: если
0: вот
3: человек тебе неприятен, ты будешь автоматически отстраняться.
0: Конечно.
3: Если приятен, то
0: конечно.
3: Ничто тебя не остановит.
0: Так, у нас сейчас провиант, рубрика, далее новости, ну а затем программа «Народный адвокат. Дела семейные». Готовьте свои вопросы.
4: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
5: Огурец – универсальный овощ, любимый многими. Его можно добавлять практически в любые блюда и даже варить с ним варенье. Более того, такое варенье стало знаковым для Суздаля и стало одной из главных туристических достопримечательностей. Точная дата появления огуречного варенья неизвестна, но считается, что его любил царь Иван Грозный. Для этого нетипичного варенья отбирали большие и перезревшие огурцы. С огурцов нужно снять кожуру, срезать кончики, а затем убрать из них семена. Для варенья огурцы нарезают кубиками размером до 1 см. Перемешивают с медом и оставляют на 8 часов, чтобы выделился сок. Затем варят до выпаривания жидкости. Сейчас такое варенье популяризируют в двух российских городах, которые славятся своими огурцами – в Суздале и Луховицах. В первом даже есть праздник «День огурца». Он проходит третью субботу июля в период сбора огурцов на территории музея деревянного зодчества. В этот день в Суздаль приезжают агрономы со всей России, чтобы поделиться своим опытом выращивания огурцов. Огуречное варенье подают в местных ресторанах круглый год. У огуречного варенья свежий и оригинальный вкус, делающий привычный с детства десерт необычным. Его либо обожают, либо не понимают. Равнодушных нет. Важно отметить, что такой джем универсален. Он отлично сочетается как со сладкими, так и с солеными блюдами. В качестве десерта его можно намазать на тост, булочку или печенье. Также есть с блинами или вафлями. А еще огуречный джем можно добавлять в мясо, сэндвичи, роллы или бургеры, чтобы прибавить сладости и пикантности. Приготовление варенья из огурцов в домашних условиях позволяет сделать его таким, как вам нравится. Можно отрегулировать сладость, остроту, поэкспериментировать с дополнительными ингредиентами, травами и специями. В огуречное варенье можно добавлять имбирь, лимон, апельсин, киви, ягоды и другие овощи, даже лук. Для приготовления варенья нужно взять большие перезревшие огурцы, очистить их от кожуры и обрезать с концов. С помощью маленькой ложки убрать из огурцов семена. Затем нарезать кубиками до 1 см, сложить в посуду для варки, залить медом. На 1 кг огурцов примерно 500 граммов меда. Тщательно перемешать, поместить в прохладное место от 2 до 8 часов, чтобы появился сок. Затем поставить на огонь, довести до кипения, после чего уменьшить огонь до минимума. Варить с открытой крышкой несколько часов, изредка помешивая до тех пор, пока жидкость не выпарится, а огурцы не станут прозрачными. Горячее варенье переложить в банки и закрыть герметично. После остывания убрать варенье на хранение. Приятного аппетита!
4: Провиант. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти сообщили об отключении света в 8 городах Крыма. Электричества сейчас нет в Симферополе, Керчи, Евпатории, Армянске, Красноперекопске, Джанкое и части Феодосии. Аварии на сетях возникли после атак украинских беспилотников, сообщил советник главы полуострова Олег Крючков. В своем телеграм-канале он написал, что аварийные бригады «Крымэнерго» и «Россетей» ведут ремонт в круглосуточном режиме. Сроки полного восстановления электроснабжения не уточняются. Генсек НАТО объявил о запуске производства в Европе танков «Абрамс». Альянс также сможет обслуживать ключевое американское вооружение, такие как ракеты «Атакамс», «Барракуда» и «Стингер», отметил Марк Рютте. На оборонно-промышленном форуме в Анкаре он пояснил, что Соединенные Штаты и несколько ведущих американских оборонных компаний договорились об инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками оборонной отрасли. Как пояснил генсек, особый акцент будет сделан на производстве средств противовоздушной обороны и дальнобойных ударных систем. МВД Сирии сообщило о 18 пострадавших из-за двух взрывов в Дамаске. Среди них четверо полицейских. Детонация произошла во время визита в страну французского президента, подтвердили в ведомстве госагентства САНА. Как передает Франс-Пресс со ссылкой на сирийский источник в сфере безопасности, одно из сработавших взрывных устройств было заложено в мусорный контейнер рядом с отелем, где остановился Эммануэль Макрон. Его не было в гостинице, он отправился в это время на встречу с сирийским лидером. В Росреестре назвали закон о гаражной амнистии одним из самых востребованных в стране. Подготовлен законопроект о ее продлении до 1 сентября 2031 года. Гаражной амнистией смогут воспользоваться еще около 500 тысяч граждан, сообщил глава ведомства Олег Скуфинский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава Росреестра добавил, что документы уже оформили 800 тысяч человек. Скуфинский подчеркнул, что в стране успешно продолжает применяться и закон о дачной амнистии, которым воспользовались 16,5 миллионов человек. В завершении выпуска о курсах валюты: юань 11 рублей 46 копеек, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей и 26 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 19 градусов, вероятны осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
7: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лена, здравствуйте.
11: Здравствуйте, добрый день.
0: Лен, ну, как всегда, будем говорить о делах семейных, все верно?
11: Поговорим с удовольствием, с учетом того, что статистика неумолима. На 10 зарегистрированных браков приходится 8 разводов в среднем. И если еще цифры использовать, то, ну, где-то 650 тысяч разводов в год в нашей стране. О чем это говорит? О том, что тема...
0: О свадьбе.
11: Ну, свадеб чуть-чуть побольше, немножко больше. Поэтому получается, что многие разводятся. Причем, опять же, статистически на первые 4 года брака приходится наибольшее количество разводов. И именно женщины выступают традиционно инициаторами разводов. О чем это? Это о том, что сегодняшняя передача, она актуальна нашим реалиям. Угу. Многих наверняка заинтересует, как правильно развестись, как правильно оформить брачный договор, соглашение о разделе имущества. Если в суд приходится обращаться, то на что можно рассчитывать? Имущественные взаимоотношения супругов и бывших супругов, алиментные отношения, отношения касательно воспитания детей. Вот на эти темы мы сегодня поговорим. Звоните нам, пишите, и мы ответим на ваши вопросы.
0: Тем более завтра день семьи, любви и верности,
11: друзья. В преддверии этого праздника, да. Мы поговорим о том, как лучше разводиться.
0: 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, меня зовут Жанна, Москва. Я хотела бы узнать, знаете, до меня слухи дошли, ну, мне сказали, по брачному договору. Семейная пара развелась, и мужчина не претендовал ни на что. По брачному договору там все доставалось жене. И жена, ну, все, в общем, согласны. Но, однако, суд принял решение в сторону ответчика, и, ну, там что-то поделено было, хотя муж потом все равно отказался в пользу жены. Вот бывает ли такое, или я что-то неправильно понимаю? Меня это касается, я тоже брачный договор имею с мужем, и вдруг у меня будет развод, и все нажитое не постельным, я буду с ним делить, независимо от того.
0: Но мы поняли.
11: Ситуация понятна. Дело в том, что брачный договор представляет собой такую же сделку, как и купля-продажа, мена, дарение. Это значит, что брачный договор может быть признан недействительным полностью или в части. Вот для такого вида сделки есть в Семейном кодексе особенная статья, что если брачный договор своими условиями одну из сторон ставит в крайне невыгодное положение, ну, аналогия кабальной сделки, в крайне невыгодное положение, то есть все достается только мужу или все достается только жене. Вот такие брачные договоры оспариваются в судебном порядке, и нередки судебные решения о признании недействительными таких брачных договоров и, соответственно, раздел имущества по 50% каждому, так как предусмотрено по закону. Нужно смотреть текстовку. Вот такая текстовка, которую вы анонсировали нам сейчас, да, что это в случае развода достается все имущество жене. Такая текстовка, конечно, она может подпадать под признаки недействительности, поэтому наиболее правильным текст брачного договора оформляют таким образом. То, что оформлено по титулу на жену, то принадлежит жене, то, что оформлено на мужа, принадлежит мужу. Вот такие формулировки наиболее частые, и они практически не оспариваются. Посмотрите свой текст, что у вас в брачном договоре.
12: У меня в тексте как раз-таки вот так и записано, что все нажитое на имя жены жене, на имя мужа мужа.
11: Хорошая формулировка. Это хорошая формулировка, означающая, что вы, зная о такой формулировке брачного договора, в период брака оформляете по взаимному согласию уже что-то на супругу, что-то на супруга. В судебной практике, ну, устойчиво держатся такие брачные договоры, а вот если бы было написано, что все только одному будет принадлежать в случае развода, вот тут уже вопросы возникают.
0: У меня просто, знаете, какой вопрос? Это не обязательно, что он имеет отношение к вашей теме. А вот вы когда подписывали, у вас на момент...

0: зарегистрировано, тому и принадлежит. Да. Хорошая у вас формулировка, поэтому здесь у вас ситуация разнится с той, которую вы сейчас нам ретранслировали своих знакомых.
1: А скажите, здесь суд сам по себе не может принять в сторону ответчика, но он же бомж, по сути, вот он разводится, и все, ну, ничего просто нет. Не встанет он на сторону ответчика, что ну хоть что-нибудь дайте?
0: Нет, такого в семейном кодексе нет, что-нибудь обязательно дать или там защитить жилищные права. Законодатель здесь исходит, как я уже сказала, из того, что вы сами в период брака осознанно регистрировали, вкладывали денежные средства, зная, что у вас такая формулировка брачного договора, но зарегистрировали на вас. Предполагается, презюмируется, что ваш супруг на это дал свое согласие.
1: А если ему 61 год, и он пенсионер, ничего?
0: Никак? Не влияет это никак на имущественное распределение. Пенсионер, он может взыскать с вас алименты, если вы еще трудоспособны.
1: После развода?
0: На бывших супругов тоже можно взыскивать алименты в связи с нетрудоспособностью, если будет установлено, доказано, что эта нетрудоспособность возникла в период брака. И брак у вас длительный, более года, в таком случае, да, алименты возможно взыскивать, но это никак не относится к распределению имущества.
1: Понятно. Спасибо большое.
2: Пожалуйста, пожалуйста. Лен, а я тут недавно столкнулся тоже с ситуацией такой, мне рассказала моя знакомая, что она присутствовала на свадьбе, ее сестра перед свадьбой подписала брачный договор с мужчиной, который то уже старше ее там лет на 6-7, плюс у него уже свой бизнес есть, недвижимость в разных городах и странах. И там, значит, такой пункт был, чем дольше, во-первых, в конце каждого года супруга получает бонус, в качестве премии, в качестве...
0: За терпение.
2: Ну, типа того, да, за то, что вот она... И чем больше они проживут, тем больше эта премия становится. Ну, типа там за первый год, ну, я не знаю, сколько, миллион рублей. За второй год 2 миллиона, за третий 3. Вот как бы вот такая ситуация. У нас же в брачных договорах это все не прописывается.
0: Прелесть какая.
2: И нет, та же самая, как не прописывается в брачных договорах, если вдруг он мне изменил, то вся его недвижимость переходит в... Мне, да. Это же тоже у нас по законодательству не регулируется.
0: Не регулируется. Дело в том, что брачный договор – это договорный режим, внимание, имущества супругов. У нас есть законный режим имущества супругов, тот, который, если нет брачного договора, регламентируется Гражданским кодексом и Семейным кодексом. И, соответственно, договорный режим имущества супругов, если заключен брачный договор. Вот из этой формулировки уже лингвистически понятно, что речь идет только об имуществе супругов, но никак не о личных, неимущественных отношениях. Ну, так в законе у нас, и вы знаете, другие нормы, то, о чем вы говорите, там, за измену какие-то штрафы и прочее, они предусмотрены в законодательстве стран англосаксонской системы права. Там прецеденты используются, там больше вот выяснений обстоятельств, что ж там у вас происходило и с психологической точки зрения, и с моральной. У нас наша страна входит в группу стран романо-германской системы права. Соответственно, в нашей стране это невозможно. Но, может быть, это и правильно. Почему? Вот представьте, если бы такое допустить, что бы у нас было в судах? У нас и так дела достаточно долго рассматриваются.
2: Ничего бы долгого не было. Наоборот, долго бы было прописано, долго. Если прописано, все, ты изменила мне, все твое имущество мое.
0: А доказательства?
2: А тебе квартира? Так нет, ну для этого будет доказательство, конечно.
0: Всяческие,
2: наверняка надо будет уже с
0: такими... В деталях и подробностях, и с экспертизой. А вдруг это монтаж? Нужно провести компьютерно-техническую экспертизу. Ой-ой-ой, у меня сразу, как у адвоката, знаете, Макс, в голове миллиард вариантов, что бы я сделала в суде, если бы это было возможно.
2: Не, просто тогда бы наши граждане так бы оторвались. Все бы стали подписывать.
0: Я за, я за. Я голосую за.
2: Миллион собачки, да, 2 да, миллиона да, попугайчиков.
0: Да, да. Не так посмотрел, да, не да, так да, поцеловал.
2: Да, да. Алло.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я вот не первый раз звоню вам. У меня к Елене такой вопрос. Мы отменили судебный приговор.

0: отказ в мировом суде. Подали документы о повороте судебного приказа. Но вопрос какого плана? Что мы не видели в глаза вот эти документы первичные, которые банк подал, ну, к нам с требованиями.
1: Лена, вы понимаете, о чем речь?
2: Ну, Ирина, давайте так, я буду отвечать так, как и сейчас услышала, да, потому что, ну, к сожалению, я не помню всех звонков.
1: Мы не помним, что...
2: Мои когнитивные способности ограничены. Ирин, можно ли знакомиться в деле? Если вы заинтересованная сторона, а в приказном производстве у нас взыскатель-должник, то есть вы, соответственно, стороне должника, имеете полное право ознакомиться с материалами. Вы приходите в мировой суд и пишите заявление, можно не приходить, направить онлайн через портал госуслуг, через Газправосудие. Приходите в мировой суд ногами, как вам удобно делаете, подаете
0: ногами
2: заявление.
0: Не получается, извините,
2: да, онлайн подавайте.
0: Они подали по старому месту жительства, это другой регион России.
2: Другой регион. Но в любом случае вам они копии не перешлют, вам заявление можно подать онлайн, а вот прийти фотографировать там себе эти материалы, ну, нужно будет кому-то сходить. Самый простой вариант, свяжитесь с адвокатом местным, это несложная задача, сходить в суд и сфотографировать материалы, вам прислать. Поэтому это, наверное, было бы самым правильным решением. Можете ли знакомиться? Да, имеете право знакомиться. Может ли адвокат в этом регионе это сделать за вас? Да, может, и, наверное, это было бы правильно. Поэтому отменен судебный приказ, вы уходите в исковое производство, я так понимаю, ну, подготовиться надо. Наймите адвоката, это опция, ну, она, как правило, не очень дорогостоящая, тем более, если не большой город, сходят адвокаты и сфотографируют.
0: Хорошо. Спасибо большое.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Игнат спрашивает, я покупаю сейчас квартиру, а потом собираюсь жениться. Как обезопасить себя от претензий будущей жены к моей квартире? Брачный договор заключать не хочу.
2: Ну и не надо вам, если у вас эта цель, задача стоит перед вами. У вас имущество будет добрачное. Вы сейчас покупаете, еще вы не женаты, соответственно, то, что нажито в период до брака, принадлежит тому супругу, на имя которого это было нажито. То есть вам делить квартиру не придется. Единственный момент, если там вы в браке будете делать какие-то серьезные вложения, например, капитальные, там какой-то хороший такой вот ремонт сделаете, там меблируете встроенная мебель, которая будет таковой, ну, которую нельзя просто взять и вынести, она будет встроена индивидуально. Вот тогда супруга ваша сможет с вас взыскать деньги, половину тех вложений, которые
1: при
2: были
1: разводе, при разводе. Ну,
2: нет, стоп, делить имущество можно, не разводясь, если вам так хочется. То есть это совершенно... Да, да, да, и алименты можно взыскивать, не разводясь. И многие, кстати говоря, это делают по тем или иным причинам.
1: Первый раз слышу.
2: Да. Нет, нет, нет.
1: Ну, сколько лет сижу здесь.
2: Внимание, так. Ценная информация. Раздел имущества как в судебном порядке, так и в договорном порядке путем соглашения о разделе общей совместной собственности нотариально удостоверенного можно реализовать в период брачных отношений. Для этого разводиться не обязательно. Алиментные отношения то же самое. На супругу, на детей можно взыскивать, находясь в зарегистрированном браке. То есть брачные отношения сами по себе, имущественные отношения сами по себе. Это возможно. Поэтому, ну вот... Сейчас многие, наверное, после этой фразы решили, так, а не пойти ли и не разделить имущество, да, разводиться не хочу. Отвечая на вопрос нашего слушателя, может взыскать 50% компенсации того, что вложила в вашу личную недвижимость, если такие вложения будут произведены.
1: Имейте это в виду. А квартира останется вашей, не волнуйтесь,
2: квартира
1: Игнат,
2: ваша,
1: да, потому что она куплена, она не... до брака.
2: Да.
1: Было большое очень сообщение, письмо, история следующая. Жил-добыл молодой человек, женился, родил двоих мальчиков. Сейчас этот молодой человек погиб на СВО. Угу. Пришли выплаты, угу. И жена... Но пишет не жена, а пишет мама другой, мама девочки, и этот молодой человек тоже папа этой девочки. Угу. Но жена об этом не знает.
2: Так, уже немножко запутался. Короче, начнем с конца. Что хотят? Можно ли детям всем получить выплаты?
1: Да. Как ей, вот этой молодой маме, которая не жена, обратиться к той, чтобы ее не, ну, не приняли за какую-то мошенницу? Она боится, что, говорит, я если обращусь, а все знают, что это хорошие деньги, чтобы деньги были распределены поровну между детьми.
2: Ей военкомат надо идти. Мама тут ни при чем совершенно, потому что выплаты осуществляют у нас даже не нотариус, в порядке наследования.
1: Так деньги у жены уже.
2: Она уже их получила. Да. Если она их уже получила, то тут в судебном порядке вы можете взыскать с нее компенсацию денежных средств, потому как она, ну, обязана была указать, кто.
1: Она не знала.
2: Она не знала о существовании двоих детей.
1: Она не... Кто она?
2: Вот новая жена, кто она, зачем?
1: Будем так, это жена, это любовница. Жена не знала о существовании любовницы и этого ребенка, девочки не знала.
2: Девочки,
1: а у жены два мальчика. Ага. Вот, а у этого не говорил, но любовница знала о существовании жены и двух мальчиков.
2: И теперь любовница хочет получить тоже, имеет полное право. Тут важно, чтобы ребенок был признан, то есть установлено отцовство. Уточните эту информацию, установлено ли отцовство, ходили ли в ЗАГС, писали ли заявление.
1: В свидетельстве о рождении ребенка он вписан как отец.
2: Ни о чем не говорит. Иногда вписывают как отца, а нет заявления совместного родителя об установлении отцовства. К таким детям еще прилагается еще одна бумага. Это свидетельство об установлении отцовства.
1: То нет, есть дети такой вне бумаги брака, нету.
2: Значит, уточните, устанавливали ли отцовство, потому что если отцовство не установлено...
1: Вот она пишет, не устанавливали.
2: Если отцовство не устанавливали, то нужно его установить, сделать это в судебном порядке. Установить факт признания отцовства можно, в том числе установить отцовство, если возможно проведение экспертизы. И только после этого обратиться, можно одновременно, кстати говоря, в одном иске обратиться с иском о компенсации вот части, получается, одной трети.
1: Очень долго.
2: Ну,
1: достаточно.
2: Тут не установлено отцовство. Она говорит, что есть девочка, но эта девочка не признана в установленном законном порядке.
1: Да,
2: кого
1: нет.
2: Вписали отцом, не так важно. Важно, чтобы этот отец сходил, написал заявление вместе с матерью об установлении отцовства. И была такая бумага. Поэтому вам придется еще пройти через процедуру установления отцовства.
1: Пишут наши слушатели, читаю дословно, не меняю словом, не меняю.
2: Страшно.
1: Да. Сухарик пишет, а хату сдавать, если свою добрачную, это, ну, короче, деньги мои или общие?
2: Это деньги ваши, потому что это доход от вашего личного имущества.
1: От его хаты.
2: От его хаты.
1: Хата ваша. Ну, они же женаты.
2: Ну и что? Ну, имущество-то его личное, и доход с сдачи в аренду личного имущества.
1: Ну, короче, это не общий бюджет будет, все понятно. Так, Максим спрашивает, а если отец уже погиб, как устанавливают отцовство?
2: Угу. Устанавливают, есть две процедуры, установление факта признания отцовства, для этого экспертиза не обязательно генетическая, то есть... Тут и переписки, какие-то свидетельские показания, что он приезжал на день рождения, девочка его знала как папу, они там что-то друг с другом, может быть, переписывались, видеозаписи. Вот такими доказательствами устанавливается факт признания отцовства, то, что при жизни он признавал, что это его ребенок. Либо второе, это иски об установлении отцовства. Ну, биологический материал,
1: ДНК?
2: Слюна берется, раньше по крови проводили, сейчас по слюне.
1: Ну, где же слюну-то сейчас найти?
2: Ну, не его обязательно, чтобы была, но родственников ближайших. Ближайшие родственники,
1: ну,
2: и родственная связь будет установлена.
1: Ой, а вот еще страсть какая. Александр пишет. Мой приятель спрашивает. Воспитывал 13 лет дочь, и вдруг сделал генетический тест на отцовство. Дочь не его.
2: Так.
1: Можно ли привлечь супругу за обман?
2: Ну, привлечь ее за обман никак нельзя. Кроме того, ну, тут должен быть какой-то прямой умысел. Может быть, она и сама не знала, чей ребенок. Такое, кстати говоря, бывает и довольно часто бывает, когда есть два мужчины, связь там с мужем и с любовником, а ребенок похож на нее. И вот она живет и тоже не знает, чей ребеночек. Ребеночек-то не наш, вот в этом случае получилось. Никакой, ни к уголовной, ни к гражданской ответственности привлечь нельзя. Тут есть нюанс. Если вы знали, ну, я так понимаю, это не тот случай, но на всякий случай скажу, если знали, что ребенок не ваш, но тем не менее ребенка признали и значит, относились как к своему, то здесь вот если уж знал и осознанно на это шел, то уже оспорить отцовство нельзя. Сейчас можно оспорить отцовство.
1: Нет, он не знал, 13 лет воспитывал, вкладывал деньги в дочь. Александр...
2: Ну, а что раньше-то не сходил за генетическим тестом? Ну, видели же наверняка, что что-то глазки не похожи, волосики не черные, а беленькие.
1: Ну, не до такой же степени, Лен.
2: Нет, ну, видно же, что ребенок не похож ничем.
1: Вы знаете, сейчас такие времена, что даже иногда в последние матери на 100% не уверены в своих детях.
2: Так я с этого начала.
1: Да. А, как мы уже говорили, 67% мужчин на всей планете воспитывают не своих детей.
2: Это правда.
1: Они не знают, что это не их дети, они воспитывают. А перепутали в роддоме, жена не говорит правду, жена сама не знает, кто отец, и так далее, и тому подобное.
2: У меня была такая одна приятельница, которая родила ребенка в браке находясь, и она, ну, я знаю от нее, что она не знала, не понимала, все-таки это от мужа либо от любовника. Причем муж и любовник, они одного типажа похожи. Угу. И здесь вот девочка-то вообще на нее была похожа. Сейчас вторая часть нашей аудитории побежала брать слюну.
1: Что? Да ладно. Он этот молодой человек, который 13 лет воспитывал девочку, значит, говорит, что он платил алименты, платил за обучение ребенка, платил туда-сюда, 5-10, говорит.
2: Ну, тут умысел мамин нужно будет узнать, понимаете? Ну, как она придет и скажет, я понятия не имею.
1: А он говорит, она знала.
2: Откуда вы знаете, что она знала? Это же домыслы, догадки. Может быть, эти догадки и правдивы, но доказать это будет невозможно. Но она же не признается, не скажет, да, я тебя изначально обманывала, чтобы деньги получать.
1: Сухарик, вы так не говорите, а то, не дай бог, вы же все-таки пишете что на радио. Он говорит, если бы он узнал, что ребенок не мой, он бы что-то нехорошее с женой сделал. Mm-hmm. Вот. И выражение Максима, я совершенно, Максим, и согласна в этом. Меньше знаешь, крепче спишь. Я всегда считаю и говорю всем своим подругам, друзьям, и я говорю, ну, произошло что-то. Но вот у меня сейчас у подруги идет такая же история.
2: Она взяла
1: с мужем и ребенком. Нет, муж его, ребенок, ой, муж его, ребенок мужа, вот, значит, жена, все нормально, семья. Но вот произошла небольшая, ну не небольшая, измена.
2: Ну скажите, Максим, ну вы заинтриговали.
1: Жена, моя подруга, съездила в командировку или там отдохнуть, я уж не помню, и изменила. И как ненормально приехала и взяла, все ему рассказала. Хотя мы ее всей компании отговаривали, не вздумай. Была прекрасная семейная пара, жили чудесно, отдыхали. Теперь муж просто вот уже больше полугода не смотрит в ее сторону, уходить никто не уходит. Как два мазохиста друг друга издеваются, но при этом не оставляют. Ладно, продолжение после новостей.
2: В древнем Риме говорили, молчание золото.
1: Да, после новостей продолжение.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о взятии под контроль селения Петроивановка в Харьковской области. На этом участке фронта находится подразделение группировки войск «Север», которые улучшили свое тактическое положение. В ведомстве добавили, что силы Черноморского флота за сутки уничтожили 6 безэкипажных катеров ВСУ. Дежурные средства ПВО сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотников самолетного типа. Противник потерял около 1540 военнослужащих. Власти Херсонской области объявили режим техногенной чрезвычайной ситуации. Это позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики, сообщил губернатор Владимир Сальдо. В своем канале на платформе «Макс» он пояснил, что введенный режим ЧС не повлечет ограничений для населения и не повлияет на привычную жизнь. Нидерланды не смогут оказывать Украине прямую военную помощь. Страна сделала для Киева все, что могла, заявила министр обороны королевства Дилан Йошегёс-Зегериус. В интервью Bloomberg она подчеркнула, что теперь нидерландские власти намерены призвать другие страны активнее поддерживать Украину. Отвечая на вопрос о новых запросах на поставку зенитных ракетных комплексов «Патриот», министр указала, что «мы достигли своего предела». По данным нидерландского правительства, королевство израсходовало на поддержку Украине более 9 миллиардов евро. Еще свыше 11,5 миллиардов планируется выделить в 2026-2031 годах. В посольстве Словакии объяснили ограничения на выдачу шенгенских виз туристам из России. Это временная мера, связанная с техническими причинами. Из-за организационных и рабочих причин только временно снизили прием заявок, пояснили в словацком диппредставительстве ТАСС. Ранее визовый центр Словакии в России объявил о прекращении приема заявлений на шенгенские визы. Согласно официальному сообщению, в июле и августе этого года подать документы можно будет исключительно спортсменам. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают до плюс 14-15 градусов. Ночью и утром во вторник облачно плюс 14-16. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Говорит Москва, 94,8.
5: Реклама. Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
6: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Семья. Там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт «Говорит Москва.
8: kp.ru. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
9: Право знать. Говорит Москва.
10: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: 12:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Елена Сенина, а также основатель института...
2: Директор института медиации, университета адвокатуры и нотариата, кандидат юридических наук, доцент, почетный адвокат России. И уже хочется сразу пенсионное удостоверение после этих регалий получить.
1: Понимаете, давайте мне пенсионное удостоверение. Так как вы выглядите, нельзя, Лен. Вы слишком молоды для этого.
2: Ну, кстати, насчет выглядите, мы ушли на перерыв с очень интересной темой. Нужно ли рассказать об измене чисто, как один мой старый подзащитный рецидивист писал, чисто пробел сердечно. Так вот, нужно ли чисто сердечно признаться в измене? Ну, мы сошлись на том, что вроде бы наше мнение молчание золото. Как думают наши слушатели? Звоните, задавайте вопросы по бракоразводным делам.
1: Вот интересное сообщение пришло. Наблюдатель пишет: знакомый сделал тест ДНК всех в семье. Оказалось, что дети его, а вот жены нет. Дети не жены. Видимо, подкидыши. И вот что теперь делать?
2: Как это подкидыши?
1: Ну, перепутали.
2: Он отец. Если уж подкинули, то и отец не тот, значит. Нет, что-то на подкидыши не похоже, что это
1: нет,
2: было.
1: Нет, слушайте, наблюдатель, это какая-то ерунда. Это, да, такого не может быть.
2: Не сходятся показания.
1: Нет, но он мог перепутать жену, конечно.
2: А она перепутать и его, и детей, и собачек, и попугайчиков, и всех. И случайно зашла с улицы и сказала: теперь я ваша мать.
1: Нет, наблюдатель промечает, не жены, а жена не его.
2: Жена
1: не... В смысле, как жена, такая жена и так не его. Но он имеет в виду, по ДНК жена не его.
2: Слава богу, у нее другое ДНК. Было бы странно.
1: Да какие близняшки? Звукорежиссер, нет, не близняшки. Жены-близняшки, что ли?
2: Кстати, это как версия интересная.
1: У них-то наверняка, у них-то тест ДНК сошелся бы. Хотя бы на 60%. Алло, добрый день.
11: Добрый день. У меня такой вопрос, он не совсем по бракоразводному, но поблизости. Я уже его излагал в народной нотариальной программе. Сейчас хочется посмотреть на этот вопрос с другой стороны, с юридической. Смотрите, был у меня сосед, у него была дочь, которая с ним 10 лет общалась категорически. Время от времени возникали так называемые родственники, каковы юридические родственники не являются. Там муж, новый муж жены, я его называю антиродственником. И на каком-то этапе я уже устал его обслуживать. Я там ему все покупал, выбивал, он слепой. Вот, и наступил этап, когда он стал лежачий. И я сказал, что все, я уже не могу, там приходилось их и врачей принимать, вот, на перевязки и так далее, и тому подобное. Вот, он сказал, что хочет категорически нотариально оформить квартиру на меня. Я пошел к нотариусу по территориальности, она сказала, что категорически не будет этого делать. Хотя только что сделала доверенность на него, вот, по женщине, которая там финансовым вопросом его подруга занималась. Вот, и за дня в день он меня просил, чтобы вот это я сделал. Я пошел к другому нотариусу, другой нотариус тоже сказал, что нет, я не хочу по судам ходить. Вот так я походил немножко, везде на меня смотрят, как на злыдня какого-то, черт бы, риэлтора. Вот, я понял, что ни к чему это не приведет, но, знаете, меня возбудило то, что когда, значит, родственники все-таки появились, вот, они начали его нотариально вот пробивать, пытаться изменить его наследственные как бы желания. Это статья 11.37 тут поблескивает, ну так. Вот. И скажите, пожалуйста, вот у меня видеозапись есть, как он это говорит, как он звонит в нотариальную контору лично. Они ему перезванивают и спрашивают, действительно ли его это решение и так далее и подобное.
2: Он жив?
11: Нет, он, к сожалению, умер. Он умер спустя неделю, как... Родственники меня отстранили, грубо говоря, поставили свою сиделку на 30 часов в неделю, которая, как известно, 180 дней. И все равно я даже милицию вызывал за скажем так, оставление в опасности, они у него паспорт украли, вот, и так далее, и тому подобное. Мне, я так понимаю, уже невозможно ничего не переделать. Как бы никакие видеозаписи, никакие разговоры у нотариусов, они не валидны, правильно?
1: Он давно умер.
11: 7 апреля. А нет, 16.
1: Ну, это, короче, еще наследственное дело не открыто, не закрыто. Господи, полгода не прошло, верно, Лен?
2: Вы с ним вместе проживали?
1: Да.
11: Я сосед.
1: Он был у вас, получается, на иждивении?
11: Не то чтобы на иждивении, но все для него делал только я. Это задокументировано в социальном работникам, типистам так называемым. Вот. И неоднократно все из патронажной службы перевязчики приходили, из паллиативной.
1: А наследство, завещание он писал?
11: Нет, как он мог написать, если нотариусы говорили, я к ним не пойду. Я, кстати, вам звонил, Максим, и был у вас нотариус, когда жизнерадостно, живиально так сказал. Я их всех прекрасно понимаю, на что я им ответил, а кто поймет человека? Потому что на природном этапе мне уже нужно было заниматься своими делами, и вот как бы...
1: Нет, но вы согласитесь, некоторые люди, работая в той или иной профессии, уже понимают на берегу, где стоит браться за дело, а что не стоит делать, потому что, ну, коли они правда говорят, нас потом по судам будем бегать, ноги по колено сотрем, но тоже понять
11: Максим,
1: нужно.
11: Смотрите. Нет, не надо понимать их, потому что я и к тому моменту еще не знал, что нужно брать письменный отказ. Но человек оказывается в той ситуации, что ему не помогают. И вот как только я отдал, ну не отдал, просто меня отстранили, грубо говоря, квартиру начали закрывать от меня, хотя я продолжал
1: вечно. Они, вы не поверите, имеют право, они родственники. И сколько бы они ни общались вместе, как бы они его не трогали, но у них прав больше, чем у вас.
11: Заключается в том, извините, что я вас перебиваю, что дочь так и не появилась. Я спрашивал у него, кстати, я у него спрашивал, а что он такого сделал, что дочь его вот так вот бросила? А он отвечает, ничего не сделал, это вот просто так случилось. То есть тут вот такая ситуация.
1: Но как чужая только, судьба потемки. Только... Давайте послушаем Лену, что скажет наш народный адвокат.
11: Да, с удовольствием. Да, с удовольствием.
2: Ну, немножко мне придется сейчас говорить в какой-то ретроспективе исторической. Действительно, неправы в том, что не взяли официальный отказ от нотариуса и не оспорили этот отказ в совершении нотариального действия. Если он был инвалидом не по психзаболеванию, то есть контролировал свои действия, отдавал отчет своим действиям, то не было оснований, несмотря на то, что он слепой, ну, вслух просто тогда зачитывает нотариус. Сейчас в нотариальных конторах видеозапись ведется. И завещание могло быть составлено. И надо было тогда еще оспорить просто отказ нотариуса в совершении нотариального действия. Но этого вы не сделали, мы это уже не вернем. Только лишь завещание, оформленное нотариусом либо приравненными лицами, это такие как главврачи медицинских учреждений, командиры воинской части, считается легальным. Никакие видеозаписи с волеизъявлением, к сожалению, для вас доказательством наличия завещания не являются. Что касается перспектив, вы сейчас ведете, я так понимаю, к тому, что наследники по закону являются недостойными наследниками по той или иной причине. Вот ввиду своего поведения, говорит, паспорт украли, может быть, не так ухаживали. Что это вам
1: опять
2: даст?
1: Же доказательство.
2: Вам это, ну, это, даже если, вот предположим, недостойные наследники, наследуете ли вы? Есть восьмая очередь наследования. Это не родственники, а нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Иждивенцы наследодателя. То есть вы должны были быть иждивенцем. Проживающие с ним совместно. Вы не проживали с ним совместно. Даже если их сейчас вот признать недостойными наследниками, в восьмой очереди вы не наследуете по двум неподходящим критериям, и, соответственно, что? Ну, квартира уйдет в выморочное имущество, достанется государству. Поэтому есть смысл...
1: Если вы докажете, что они...
2: Ну, понятно, очень много сослагательных наклонений.
1: Что они нехорошие.
2: Нехорошие, плохие, там что-то с ним сделали не то, не так ухаживали, и в связи с этим вот он умер, там закрывали, не знаю, есть не давали.
1: Короче, Лен, тут дело... Как вас зовут?
2: Перспектив нет. Ну, давайте так, перспектив, к сожалению, нет.
1: Дмитрий, это вы понимаете, да, мы, насколько я помню, с нотариусом, когда вы беседовали, там тоже вы, ну, выяснилось, там у вас другая проблема была. Почему они не брали у вас заявление, чтобы это все оформить? Там приехали, написали завещание, чтобы он написал. Но у вас нету перспектив, вы понимаете?
2: Вот закон на этом этапе,
11: да. Да, нет, Максим, я это понял.
1: Закон на их стороне.
2: Ну, да. К сожалению,
11: да, я просто, так... чтобы окончательно успокоиться...
2: К сожалению, так, да, в восьмую очередь вы, ну, не подходите. Вместе не жили, иждивенцем его не являлись, поэтому здесь, знаете, ну, овчинка, даже... как это говорят, овчинка выделки не стоит.
11: Угу. Да, да. Но вы знаете, я хотел как раз вот депутату там задать вопросы или в прокуратуру написать, что есть такой пробел, что вот нотариусы, я понимаю, там борьба с черными риэлторами, да, но вот они какие-то небожители. То есть они один другому при мне позвонил, сказал, нет, я не буду браться за этот вопрос.
2: Сейчас третий сменилось. Тоже самое, только вот буквально месяц назад у нас новый глава Федеральной нотариальной палаты. Может быть, что-то изменится в практике, хотя вряд ли. Дело в том, что нотариусы, да, традиционно они не нуждаются в привлечении клиентской базы, она у них всегда есть, это такой вот привилегированный...
1: Не
2: зарастет народная тропа к нотариусам, поэтому... они привыкли к чему-то стандартному. Когда есть нестандартная задача, большинство нотариусов, действительно, я вам верю, открещиваются, говорят, нет,
1: они
2: мы с этим сейчас
1: не будем. Не только нестандартному, они привыкли к чему-то конкретно спокойному, чтобы все было тихо.
2: Почему? Вот, граждане, если вы видите, что это... Вы видите, что это неправильно, что нет оснований для отказа, психически здоровый человек, ну, пусть и слепой, ну, хорошо, включите свою видео камеру, прочтите вслух, там, задокументируйте то, что воля была действительной выражена.
11: Нет, но я же сказал, что...
2: В течение трех месяцев после отказа в совершении нотариального действия можно обжаловать в суд этот отказ. Почему нотариусы так себя ведут? Вот в том числе, Дмитрий, по вине таких граждан, как вы, потому что вы не идете и не обжалуете в суд. Вы просто смиряетесь, идете к другому, к третьему, к четвертому, вам все отказали, ну что ж, развели руками. Почему в суд не пошли? Вот так, как вы, не идут и другие. А поэтому я не знал, нотариусы вот... имеют возможность так себя вести. А если бы их действия обжаловались в судебном порядке регулярно, они, может быть, бы и задумались, тем более, если какой-то ущерб причинен таким отказом.
11: Да, иначе все превращается в синекуру. Человек делает то, что хочет, и не делает. И они как бы даже, я им пытался, они думали, что я как бы, ну там действительно лежал человек, которому, ну, он стал лежать, у него
1: практически... Дмитрий, ради бога, простите, да. У нас просто время идет,
11: хорошо,
1: остается мало.
11: Хорошо, по 11.37, я думаю, у нас время не будем. По 11.37 гражданского кодекса мы не будем. Тогда, наверное, я так чувствую.
2: Нет, да? нет перспектив.
1: Что в 11.37?
2: Нет смысла.
1: Спасибо.
11: Ну, это, кстати, лишение...
2: Недостойных наследников.
11: А признание недостойным...
2: Недостойные наследники. Смысла нет. Но вы хотите... Она очень узкая. Там нужно совершить какие-то преступления, преступления фактически. Вот для того, чтобы использовать эту статью о недостойных наследниках. Это совершение, как правило, по практике, это хоть там и не написано обязательно только преступление. Там написано так, что своими действиями, незаконными действиями сформировали, ну, другое распределение наследственной массы в том числе. Ну, докажите, попробуйте. Вот он уже тем более был лежачий, я так понимаю, плохо себя чувствовал. Вряд ли он умер от побоев со стороны родственников. Поэтому здесь вы потратите время, деньги, а главное нервы. Я сейчас слышу через эфир то, что человек нервничает и переживает это все. Вам нужно успокоиться.
11: Вы не знаете, неприятный факт? Является то, что вся их семья, и дочь, и бывшая жена, и новый муж его бывшей жены, они все врачи. Вот. И тут... вот эти люди, они лечат наших людей.
2: Вы знаете, сейчас у нас
11: человек хороший был. Человек был тоже врач.
2: Тоже врач. Ну, вы знаете, это распространенная история. Сейчас очень много ситуаций с СВО. То есть появляются папы, которые никогда не появлялись, не присутствовали в жизни там отца, сына,
1: детей,
2: которые вот погибает боец на СВО, и тут откуда-то берутся сразу миллион родственников, которых знать не знали и видеть не видели, ну и начинают предъявлять свои права и на выплаты, и на наследство. К сожалению, это так. Вот, к сожалению,
1: Дмитрий, это... держитесь, удачи. Если вдруг дело сдвинется... Все, Дмитрий, дело сдвинется, напишите или позвоните, хорошо?
11: Не, никуда мне не
1: спасибо. Ну, вдруг, вам. Пожалуйста. Очень много времени мы говорим о том, о чем мы уже помочь не можем.
2: Ну, тут не всегда законы справедливости совпадают с законами нашими гражданскими.
1: Знаете, вот русский язык и русская культура все-таки очень богат на такие. После драки кулаками не машут, говорят. Уже все, ну, пройденный этап, уже надо смириться. Вот, у меня тоже такая история была, там никто не мог ухаживать за родственницей, ну, никто, а тоже лежачая, наняли сначала, предложили, я говорю, там, Маша, возьми себе кого-то, сиделку, хочешь, не хочешь постороннего, давай кого-то из знакомых, но она вызвала свою школьную подругу, и та получила квартиру большую, двухкомнатную, ну, не в центре, но в Москве от родственницы. А родственники такие сказали, ну, бывает, ну, что теперь, ну, не было эта квартира, не наша была, и сейчас она не нужна.
2: А почему не оспорили, может, она была под давлением, влиянием, не в себе, в деменции мужа наступила, такое тоже может быть.
1: Ну, может быть,
2: никто этим не хочет заниматься. У меня сейчас в производстве есть дело, когда я, вот, ну, ко мне обратились граждане, и я... В Санкт-Петербурге, в Выборгском районном суде, сейчас у меня есть дело по признанию завещания недействительным. Понятно. Это распространенная категория дел.
1: Да, вот еще тут есть сообщение. Так, сейчас я пока его найду. Короче, смысл следующий, я не найду сейчас его это сообщение, смысл следующий. Девушка исправно уже на протяжении 10 лет, 13 лет выплачивает ипотеку. 13 лет. Осталось ей выплачивать 2 года. У нее случилось, она заболела достаточно тяжело. Потом она ушла с работы, потеряла заработок стабильный. И почти, получается, это сколько она? Год она не платит. Ну, год плюс-минус. Она не платила, а платила какими-то маленькими кусочками там и так далее. И вдруг ей приходит сообщение на телефон, что ваше дело передано,
2: коллекторскому агентству.
1: Нет, не коллекторам, а этим. Господи, судебным сидят на Бутырском валу. Судебным приставом. Передано судебным приставом, и банк требует возврата оставшихся 1,5 миллиона рублей. И она сейчас, она говорит, хорошо, я могу там поднапрячься, продолжить выплачивать, работа есть, все в порядке. Могут ли квартиру забрать? За эти 1,5 миллиона.
2: Могут забрать
1: квартиру. Ну, а как квартира явно
2: единственное жилье.
1: Они, и стоит не полтора миллиона, а миллионов 20.
2: По рыночной стоимости ее оценивают. Есть в том числе залоговая стоимость, она определена в кредитном договоре, как правило. И реализуется с публичных торгов за 2 копейки, чтобы мы это тоже понимали. И ваша знакомая должна понимать, что если рынок 20, то реализуют, скорее всего, за 15, за 13. Не хотелось бы до этого доводить. И ей отдают остаток, себе забирают сколько должна. То есть вот таким образом.
1: Что делать?
2: Даже если единственное жилье, вот ипотечные квартиры являются исключением. Они арестовываются, они реализуются, ипотечные, залоговые квартиры. Платить, исключительно платить. Можно, если уж очень тяжело, вот опять же, после драки кулаками не машешь. Ну, как добилась того, что уже пошли к приставам? Это же был какой-то долгий путь. Скорее всего, это было уже и судебное решение, и приставы исполняют судебные решения. Приставы не исполняют сами чего-нибудь. Они исполняют только судебные.
1: Значит, суд
2: какой-нибудь был.
1: Она туда не пошла. Там история в том, что она звонила в банк, говорила, там та делали реорганизацию кредита, но ничего там почему-то по какой-то причине не пошло, не поехало, потому что она там в болезни была и так далее. И
2: реструктуризация, задолженности, кредитные каникулы, все это можно использовать, это раз. Во-вторых, посмотрите свою страховку, может быть, у вас жизнь-то, здоровье страхуется, когда берется ипотечный кредит, вот что у вас там написано. Здесь первое, что приходит на ум, не надо дожидаться публичных торгов, потому что есть даже специальные юристы, риэлторы, которые живут в этих публичных торгах. То есть они смотрят, что продать подешевле. Самой? Нет, что можно подешевле купить, и это бизнес такой. Они выкупают, потом перепродают. Выкупают с публичных торгов. Вот чтобы с вашей квартиры это не случилось, нужно пойти погасить задолженность, разобраться с этим вопросом. Все-таки напрягитесь и погасите. Иначе, отвечая на вопрос, могут забрать.
1: Частями выплачивать.
2: Реструктуризация задолженности должна быть. Возможно, даже на стадии исполнительного производства. Если приставы, значит, уже стадия исполнительного производства. Можно обратиться в банк, заключить с ними соглашение даже на стадии исполнительного производства по судебному решению. В противном случае вы очень рискуете. Продаются ли квартиры? Продаются квартиры. Угу. И вам просто то, что останется, остаток отдадут, и вы на него ничего купить не сможете. Поэтому здесь это не шутки. Продать
1: понятно.
2: Можно.
1: Так, вот еще сообщение, но я не знаю, Лена, ваша тема, нет. Здравствуйте, выхожу на пенсию по старости, написала заявление о прикреплении мат-капитала к пенсии. Мат-капитала к пенсии?
2: Ну, родила в позднем возрасте, видимо.
1: И с этого момента ничего не понятно. Сумма пенсии не изменилась, и никто ничего не знает. Название от мошенники, может, вы что-нибудь подскажете?
2: Мало того, что вопрос не мой, я его еще и не поняла. Вы что-то поняли? Мат-капитал к пенсии.
1: Прикрепила к пенсии.
2: Смотрим.
1: Можно ли прикрепить мат-капитал к пенсии? А что вы хотите, чтобы изменилось? Будьте добры, скажите. 581-й наш слушатель. Что, мат-капитал упал вам на карточку, что ли, или как?
2: Чтобы направить материнский капитал на накопительную пенсию, подайте заявление через портал госуслуги в любую клиентскую службу социального фонда. Средства поступят на ваш лицевой счет в течение 5 рабочих дней после одобрения. Ну, можно, значит, на накопительную часть. Значит, это пойдет в накопительную часть пенсии, пенсия будет повыше. Вот. Угу. Получается, что так.
1: Но она ее не видит. Это в накопительной части лежит?
2: Социальный, пенсия, ну, больше у нее. Мат-капитал уходит в накопительную
1: все
2: часть
1: понятно.
2: Пенсии. Она уже пенсионерка, собирается выйти на пенсию или что там, или уже пенсионерка. В общем, может ли она это сделать? Получается, что может.
1: А лучше всего еще сходить в социальный фонд, да, и все это
2: или
1: выяснить.
2: Или в наши любимые МФЦ.
1: МФЦ. Здравствуйте, муниципальная квартира после приватизации делится на нас с сестрой. Или дети тоже участвуют?
2: Кто зарегистрирован в квартире, тот участвует. Вот если дети зарегистрированы, если 5 человек зарегистрированы в квартире, как до 98-го года мы говорили, прописаны, то по 1/5 все получат. Если только 2 человека, вы и сестра, то по 1/2.
1: Угу. Так, и еще... Но мы уже не успеваем звонок взять. Был вопрос, значит, связанный опять. Елена, так все-таки скажите, вы как адвокат, что посоветуете, если вдруг что-то произойдет, не дай бог?
2: Кто это?
1: Имеется в виду, это пишет Алена. Рассказывать правду или все-таки лучше промолчать?
2: Как адвокат посоветуете? С учетом статистики браков. С этого началась сегодняшняя передача 10 на 8, 10 зарегистрированных браков, 8 разводов. Молчание золото, Алена.
1: Так говорили в Древнем Риме. В Древнем Риме. Это с одной стороны. Ну а если мучает совесть, Ален, вы знаете, лучше уж нас не слушать.
2: Расстаньтесь с ней, с совестью, если...
1: Ну как-то расстаньтесь с ней.
2: Я уверена, что что-то произошло случайно.
1: Примите решение сами. Пожалуйста, нас не привлекайте. Так, Елена Сенина была сегодня народным адвокатом. Лен, спасибо большое. До встречи на следующей неделе. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.
9: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13:00. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле заявили о сохранении открытости к мирному регулированию на Украине. Предпочтительным для России остается политико-дипломатическое разрешение ситуации, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал, что Москва поддерживает контакты по рабочим каналам с американцами. Мы надеемся, что их усилия по выводу всей ситуации на мирный трек развития все-таки увенчаются успехом, сказал он в комментарии журналистам. МИД России указали на подготовку стран Прибалтики к массовой депортации русскоязычных. Правительство делает это открыто, подчеркнул директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека министерства Григорий Лукьянцев. По его словам, власти прибалтийских республик рассчитывают, видимо, таким образом окончательно решить русский вопрос. На презентации совместного доклада Министерства иностранных дел России и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах Лукьянцев отметил, что на Западе утрачивается свобода СМИ. Там утвердилась жесткая цензура и подавление инакомыслия, что проявляется в использовании санкций и других неправомерных мер против журналистов. В Минсельхозе сообщили о стабильной работе птицеводческих предприятий. Компании обеспечивают необходимые для внутреннего рынка объемы, пояснили в ведомстве. В министерстве прокомментировали ТАСС публикацию «Известий». Ранее газета сообщила, что по итогам первого полугодия 2026-го средняя рентабельность производителей мяса птицы снизилась до 6-7% против 8-9% в 2025 году и 10-12% в 2024. Это вынуждает их пересматривать инвестпрограммы, сокращать расходы на персонал и оптимизировать производство. У Манула Тимофея появились три претендентки на создание пары. В московском зоопарке получили три фотографии самок, рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова. Сначала нужно проверить генетику, болеют они или нет, здоровы и готовы ли составить пару Тимофею. И даже после этого, после того, как мы выберем пару, это тоже не гарантирует, что манулы будут счастливы, сказала она. Акулова отметила, что когда животных объединят, посетители не смогут наблюдать за ними, чтобы не помешать. Они будут находиться в отдельном вольере, скрытом от публики, но там будет установлено видеонаблюдение. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 46 копеек, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей и 26 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 14-15. Ночью и утром в среду облачно до плюс 16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
9: Внимание! Говорит Москва!
12: 94,8.
9: Реклама.
13: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
14: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
15: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
16: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
19: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них.
22: В этот вторник гость в студии – политолог Борис Межуев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
23: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
24: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
23: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13:07 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
6: Герн Бабаян.
7: И Макс Челноков.
1: Ну что, пришло время поехать отдохнуть. Ну, хотя бы не отдохнуть, но хотя бы узнать, что есть такие места, в которые мы навряд ли когда-нибудь доберемся сами. Например,
6: ну,
1: кто-нибудь...
6: что же ты ставишь на себе крест сразу?
1: Ну, вот как ты думаешь, ты побываешь когда-нибудь, Марина, на Ментавайских островах?
6: А почему нет?
7: Самолеты летают туда?
1: А это мы сейчас выясним. Так. Или, например, Комодские острова. Ну, как Комодские
6: вариант,
1: острова я знаю. Это
7: самолеты там... летают туда?
1: Да, летают, конечно, люди как добираются. Пещеры в центральном Вьетнаме. Но во Вьетнаме я был, в пещеры не лазил. Ладно, давайте вообще посмотрим, погуляем сегодня по экзотической Азии, Юго-Восточной Азии. И для этого у нас сегодня в гостях ведущий телеканала «Моя планета», путешественник со стажем Павел Макаров. Павел, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Павел.
12: Здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели. Привет, друзья.
1: Да, очень приятно вас видеть. Павел, скажите, пожалуйста, а вообще на сегодняшний день Азия может, ну, как бы, вот целиком и полностью заменить, как бы, место отдыха для россиян? Ну, вот тот же самый Вьетнам, Таиланд. Европа как-то немножечко отстегивается.
12: Ну да, сейчас Европа немного отходит на задний план, и для меня Азия остается ключевым местом для путешествий, будь то Центральная Азия, будь то Восточная, будь то Юго-Восточная Азия, и я думаю, в целом этот тренд на посещение и на путешествия по Азии сохраняется, и более того, даже приумножается, можно просто посмотреть статистику, все больше людей и уезжают и на отдых, и на зимовку в разные страны Азии. И...
1: Но это еще, надо сказать, связано с тем, что большая часть нашей страны находится в Азии. Потому что гораздо ближе из того же Новосибирска или Красноярска полететь в Таиланд, нежели из Москвы. Мы-то как-то вот в Европу все больше, нам поближе туда, чем лететь 9-10 часов.
6: А до то и больше.
1: Да, да, а то и больше сейчас.
6: Вот вы когда собирались вот снимать эту программу, вы много раз были в Юго-Восточной Азии, например, какие-то места посещали? Имели вообще представление, что вас ждет?
12: Да, конечно, я плотно путешествую с 18 лет и был там десятки раз в Юго-Восточной Азии. Вообще это у меня одно из самых любимых направлений, поэтому детальное представление имею.
6: А в каких местах вы были, в каких странах? Что вам больше всего нравилось?
12: Ну, начнем с того, что выехал я в Юго-Восточную Азию полгода назад, и вот буквально пару дней назад вернулся. Угу. У меня такой...
1: Полгода в Азии?
12: Да, полгода съемок у меня было, около 15 выпусков записал, и... сейчас моя задача была искать такие... Я очень много где там был, и сейчас выискивал экзотические места, собственно, что является темой нашей передачи. И надо заметить, их там очень много таких интересных мест, куда далеко не каждый поедет. Вот, поэтому полгода — это даже мало. За полгода не объехать все экзотические места, даже если брать просто Юго-Восточную Азию, например.
6: Но многие уезжают в Азию, если есть такая возможность, например, зимой, да, потому что там климат какой-то там не подходит. А вот вы после возвращения через полгода из Азии как-то изменились? Почему вы хотите сюда вернуться? Что вас так там привлекает? Климат, образ жизни, что-то еще?
1: В сравнении с той же Европой, Азия все-таки экзотическая для нас до сих пор остается. Вот вы с 18 лет путешествуете. Вы нашли что для себя такое, чего вот не было раньше, не видели?

0: посетив...
1: Извиняю, Максим,
0: да, массаж,
1: ничего бывает.
0: Массаж, да. С каким-то маслом. Короче, это охлаждающий массаж.
1: Да, алоэ вера.
0: Да-да-да, вот, mm-hmm. вот этот массаж. Mm-hmm. Для меня это было в новинку, я никогда не делал такого массажа. Во-первых, на улице плюс 40, массаж мне делали в какой-то прохладной комнате, и я впервые в Таиланде тогда замерз. Для меня это было такое воспоминание, прям, ну, очень много всего странного происходило. Или пришли мы в ресторан, нас 5 человек, и мы говорим, нам 5 мисо-супа, ой, нет, том-яма. Том-яма. Она такая смотрит на нас, говорит, типа, там рейли, правда? Мы такие, да, ну что, непонятно, 5 том-ямов. Оказывается, мисочка том-яма рассчитана на 4 человек. Нам принесли 5 вот таких тазов.
2: Все съели.
0: Ну, как бы что-то забрали с собой, но что-то все, ну, по крайней
1: я
0: мере,
1: я вообще, когда первый раз была в Таиланде, ела том-ям, я ела его со всем содержимым, понимаете,
0: я да, тоже, что да. Угу. Вот, ну, мы еще деньги заплатили. Знаешь, вот если поеду я второй раз туда, в Таиланд, я бы как-то по-другому.
1: Какая у вас была первая страна, какое первое место вы посетили?
3: Да, сейчас я еще хотел добавить к словам Максима, что настолько Азия становится популяризированной, что сейчас не нужно говорить заветные слова «no spicy», и они уже видят, что ты европеец, и приносят тебе неострые блюда. Настолько уже это стало популярное направление.
0: А какая первая, Марина спросила, у вас страна была? Куда в Азии вы отправились?
3: В это путешествие?
0: Нет, которое... нет, вообще в жизни.
3: Вообще в жизни... Это мне было 18 лет, у меня была мечта увидеть этот мир, путешествовать, но у меня не было денег, поэтому я немножко начну с предыстории, поэтому мне попалась одна книга по автостопу, и я прочитал, так сказать, научную техническую базу, потом вышел на МКАД, поднял руку и проехал автостопом по периметру Европы без денег. Вот, соответственно, в этом списке была первая страна, это Беларусь, поскольку я из России. России, Беларусь, ну и дальше вся Европа уже пошла.
0: А про Азию?
3: А, страна Азии, это была страна Таиланд, это, как сейчас помню, был остров Самуи, это было 20 с лишним лет назад, и там еще не было никакой инфраструктуры, и вот побывав сейчас там вот буквально месяц назад, я, конечно, очень сильно удивлен, насколько вообще все там поменялось, особенно туристические места, туристические курорты.
1: Приятно удивились или наоборот
3: приятно? Приятно, конечно же, приятно.
1: Mm-hmm. Ну, потому что, может быть, слишком сторону. Как-то все оборудовано, слишком много отелей.
2: Потерялся шарм.
1: Да, дикая природа, да. Это то, к чему хочется, может быть, вернуться к этому... к этой атмосфере. Нет?
3: Ну, не было такого. Тут, наверное, для каждого свое. Иногда хочется экзотики, а все-таки вот сервисы комфортно, честно говоря, тоже хочется, особенно когда у тебя очень интенсивные перелеты, и хочется тоже иногда отдохнуть от работы.
0: Угу. Сегодня для того, чтобы отправиться в Азию на вот эти курорты, нужно ли как-то себя обезопасить, сделать прививки? Вы что-нибудь делали вот, для этих полугода? Потому что ходят там всякий гонконгский грипп, там что-нибудь еще.
1: Как вы готовились к долгой поездке, да?
0: Во Вьетнаме, вот у нас коллега поехала во Вьетнам, там вычитала, что нельзя ходить без обуви по песку на пляже, потому что какие-то букашки залезают тебе под ногти.
2: Песчаная блоха.
0: Да, песчаная блоха, и откладывают яйца.
3: Да, Максим, ну, мне кажется, это все из разряда страшилок, сколько я не путешествую, и да, я периодически слышу вот какие-то такие истории, но в целом это капля в море и страшилки для людей, и, ну, в Азию не нужно делать никаких прививок, в отличие там от
0: Вы
3: Африки.
0: Вы даже от лихорадки
3: Денге
0: не делали?
3: Нет, не делал.
0: Какой вы смелый человек.
3: Ну,
0: понятно.
3: Вот только если едешь в какие-то действительно опасные страны, африканские, вот тогда, конечно же, там по полной и желтая лихорадка, и денге, и так далее.
0: Я помню, опять же, в этом Таиланде я сижу на веранде в ночи, ну, вечер был.
2: Доедаю том-ям.
1: Видимо, да, на троих.
0: Да-да-да.
1: Уже шел четвертый день.
0: Четверо, да, я съел за двоих, это я уже за третьего доедал. Ну, и вдруг рядом, а я знаю, что все спят, я один, и вдруг у меня под ухом начинает... Я так перепугался, а вокруг, ну, там, виллы, и далеко нету. Я вскакиваю, начинаю вокруг этого виллы ходить, смотреть, никого нет. Я опять сажусь, опять... Короче, в итоге выяснилось, что на стене...
1: Ты познакомился с флорой и с фауной, да?
0: Да, на стене местные. Дома сидел геккон, который вот так вот истерично ржал, пугал
1: над тобой
0: меня.
1: Видел, как ты...

0: Доедаешь,
1: да, том-ям. Вот, и это было для меня тоже экзотикой, потому что к этому надо привыкать. И еще я понял, что какие некрасивые павлины вблизи. Это самая страшная птица на свете. Особенно, когда она утром зашла ко мне, подошла к постели, это было страшно. По поводу различных нюансов. Сегодня большинство стран отказались азиатских от виз. Для, ну, не без визы мы можем летать. Ну, вот, например, во Вьетнам нужен там за 48 часов посылать какую-то бумажечку, что типа заявление, что примете вы меня или нет. Вот нюансы посещения есть где-то, вы можете рассказать? Тот же самый Таиланд. Я тоже читал, но я не помню, что-то было, какие-то правила они вводили для россиян.
0: Да, периодически система меняется, и надо заметить, что меняется в лучшую сторону, и правила регулирования, правила въезда в целом упрощаются, облегчаются для россиян, и вот сейчас у меня одной из целей был Китай, и китайцы вообще отменили визы, и можно безвизово въезжать на месяц в Китай, и действительно нужно всего лишь сделать маленькую формальность, заполнить за двое суток до вылета онлайн, как-то это называется, онлайн...
1: Ну, заявку какую-то.
0: Да, онлайн-заявку там с номером твоего рейса, с какими-то минимальными данными, которые заполняются за 5 минут. И все, больше, по сути, делать ничего не надо, и это действительно очень сильное упрощение.
1: Угу. Я по поводу Китая хотел еще выяснить, а вот сегодня с нашими картами, с нашим миром мы где-то можем расплачиваться в Азии, или вы вот как, или наличные только?
0: К сожалению, сейчас мы не можем расплачиваться.
1: Была же информация, что Вьетнам, Китай где-то были.
0: Да, я слышал такую информацию, но, честно говоря, я ее не проверял, потому что, в принципе, можно даже через наши банки перекидывать на тот же самый Alipay, можно перекидывать и спокойно расплачиваться через Alipay, это национальная система, платежная система в Китае, спокойно расплачиваться ей, поскольку там это ключевая система.
1: Угу. Окей, так, что нам пишут? В Азии, слава богу, есть все. Хотите нищету и нервы потеребить? В Бангладеш, Индия. Хотите комфорт, сервис и высокий уровень жизни? Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия.
2: Хочется посмотреть на, да, Советский Союз, Пхеньян вас ждет. Хочется чего-то духовного, Бутан, Непал. Такого разнообразия, наверное, нет нигде, ни на одном континенте.
1: Согласны?
0: 100% полностью согласен. Это многоликая, очень яркая, разносторонняя, многонациональная часть мира, да, и можно найти на любой вкус и цвет все, что душа пожелает.
1: Я, кстати, в последнее время тоже достаточно часто стал думать о том, что вот...
2: Может, о душе?
1: Нет, не о душе, а вот жалко, мне нравится Средиземное море, Италия, Испания, Кипр. Но вот сейчас в связи с этими событиями проще полететь все-таки в другую сторону.
2: Конечно.
1: В другую сторону. Да. Я не знаю, как вот с ценами, потому что, ну, вот появляются билеты там недорогие какие-то до Таиланда и так далее, и даже пусть это долгий перелет, но как-то надо будет решать. Давайте расскажем, где вы бывали, и ваши серии-то посвящены-то программы этим местам. Вот все-таки Ментавайские острова, где это и чем они так интересны?
0: Ну, Ментавайские острова – это западная Суматра, территория Индонезии. Индонезия – это страна номер один по количеству островов, там несколько десятков тысяч островов, и Суматра – это один из самых больших островов Индонезии. Туда мало кто добирается, мало кто доезжает, потому что у всех на слуху знаменитый Бали. Но, тем не менее, меня Суматра настолько впечатлила, что я вот сейчас ее посетил, северную Суматру, вместе с озером Тоба, я думаю, мы об этом еще поговорим. А в прошлом году я посетил западную Суматру с Ментавайскими островами, где обитают знаменитые ментавайские племена, которые еще живут в прошлом веке, у которых нет электричества, которые носят вместо одежды банановые юбки, охотятся на животных при помощи луков.
1: Да ладно?
0: И да, и отравленных стрел.
2: А как они к вам отнеслись? То есть вы как-то планировали, да, с ними встречу, предупреждали их об этом? этом? То, что как это сделать, если у них нет никакой связи? Как ваше взаимодействие с ними происходило?
0: Ну, на самом деле, в этом уже тоже есть такой коммерческий элемент, и как раз в тех краях появилось туристическое агентство, которое является посредником между туристами и племенами. Это, скажем так, такое дружественное к племенам агентство, там ребята сами к ним приезжают, к племенам, помогают им строить жилище, там как-то поддерживают и потихонечку возят туристов. Это, конечно, самый простой способ, поскольку у тебя автоматически есть гид, который на английском тебе может переводить речи племен, который тебе обеспечивает, берет для тебя там спальное место, полок от комаров, там минимальный комплект еды, чтобы все время не питаться личинками.
2: Они личинками питаются?
0: Они питаются, да, личинками. Они разводят домашний скот, у них свиньи там есть, они деревом сагой питаются. Ну, по поводу личинок, это вообще отдельная экзотика была, потому что я вместе с ними прожил 5 дней в этой экзотике. Это...
2: И тоже ели этих личинок?
0: Конечно, конечно.
2: А были любимые личинки? Кто вам больше понравился? Кто был фаворитом?
3: Приготовления.
1: Личинки кого?
2: Да, сувид какой-нибудь.
0: Это долгоносики такие. О. Они живут в таких гнилых деревьях, поэтому наша задача была пойти в джунгли и отыскать гнилые деревья. Надо заметить, что это тоже
2: звучит аппетитно, да.
0: Непростая задача, потому что ты много километров идешь по джунглям, к тебе присасываются громадные пиявки, вот, там атакуют тебя насекомые, и вот ты нашел это заветное дерево, вы его рубите, потом вы его потрошите при помощи специальных топоров, и там в нем сотни таких громадных, ну, размером с 2 пальца и длиной таких упитанных протеиновых личинок, и для них это считается высочайшим деликатесом.
2: Ну, вы прям так говорите, как будто вы уже тогда понимали, что это вкусно, что протеиновые личинки, что это, правда, очень много белка.
0: Это действительно вкусно, это вот настоящий белок.
2: А как они его готовят?
0: Полезный. А там есть разные рецепты от шеф-повара. Мы ели их...
2: В панировке?
0: Да, как сырыми, так нам их готовили в различных специях. Ну, жареные они, конечно, более вкусные.
2: Севичи,
0: под цвет.
2: Извините.
0: Под специями. Напоминают, может быть, какие-то такие креветки жареные, что-то типа такого. Вот, а сырые, ну, прямо чистой воды протеин.
2: Скучаете по ним? Хотели
0: Честно
2: бы?
0: Говоря, нет.
2: Дно, а что Марин. Они по вкусу напоминают? Подожди. Время обеда. Что по вкусу они напоминают? Напоминают, может быть, креветки, какую-то рыбу, какое-то мясо? Или они очень такие самобытные?
0: Они самобытные, безвкусные, но отдают легким вкусом вот рыбно-креветочным. Как-то вот так.
3: Крабовые палочки, короче.
2: Такой, типа, да. Имитация.
1: Я когда вижу программы вот подобные вашей, да, где приезжают какие-то племена, остаются, живут. А как там быт вообще устроен? Где люди моются? Там есть какие-то условия бытовые? Инфраструктура существует в этих племенах? Туалет, душ?
0: Да, инфраструктура существует, там есть душ, и называется он речка. Там периодически мы мылись, речка. Купались. Да. Также существует облагороженный туалет, и называется он лес. Все натуральное.
1: Понятно. А Суматра, насколько я помню, расположена же практически на экваторе.
0: Да.
1: А что с погодами там и вообще вот ощущения какие? Просто я помню, когда прилетаешь в азиатские страны, и вот только самолет дверь открывает, и ты выходишь на трап, и ты такой обдувает тебя вот этим жаром, да, и вот эта влажность, бесконечная влажность, ты как муха по стеклу еле-еле ползешь. Да, как на Суматре с этим?
0: На Суматре с этим все прекрасно, влажность зашкаливает, ты как та самая муха, очень много идут дожди, и ты просто постоянно мокрый, как будто находишься в хамаме целыми днями.
1: Вот. А вы, когда с этими племенами, ну, вот, общаетесь, вы больше... Насколько придумок в ваших сюжетах, вот так я задам вопрос...
2: Не приукрашиваете ли вы?
1: Приукрашивание, да, приукрашивание. Есть ли такие моменты, когда, ну вот показывать нельзя? Или не приукрашивание, а цензуры, например. Вот лучше вот цензура. Ну вот там, не знаю, какой-то плохой мамаша там бьет ребенка головой об дерево. Ну, я шучу, конечно, на Суматре, там, ладно, что-нибудь такое было. Ну,
0: Максим, надо заметить, что вот я пробыл в этих племенах, жил внутри семьи, внутри племени с настоящим шаманом, с женой, с детьми, и это милейшие люди, позитивнейшие, добродушные, которые всегда придут тебе на помощь, никакого негатива. И, честно говоря, я был в полном шоке, когда я видел настолько вообще в нашем современном мире, да, технологичном, где искусственный интеллект, и тут вот находятся люди, которые даже не испорченные цивилизацией, у них нет телефонов, у них нет электричества, у них ничего нет, у них света даже нет. Вот, и при этом они... Вот остаются людьми такими жизнерадостными, добродушными, я даже не сталкивался с никаким негативом, и уж тем более ничего не приукрашивал, да я, в принципе, и не приукрашиваю, просто показывал жизнь такой, какая она есть.
1: Нет, но все равно согласитесь,
2: бывает. Вы чувствовали, да, что они другие какие-то, несмотря, ну, понятно, разница языков, наверняка у вас был переводчик, да, какой-то, как вы общались? Через переводчика же, да?
0: Ну, был гид, который по-английски переводил,
2: да. Да, но вот разница даже не менталитета, но вообще мироощущения, мировосприятия, они, наверное, по-другому относятся к миру чувств. Чувствовали ли вы, что они как-то будут, как будто бы на каком-то другом уровне развития находятся?
0: Да, это совершенно другие люди, как будто бы с другой планеты, и в эмоциональном, и в психологическом плане, и, кстати, и в физическом плане, они все в татуировках, и надо заметить, что вот эти знаменитые ментовайские татуировки, mm-hmm. это одни из самых древних татуировок в мире, и история этих татуировок уходит еще в несколько тысячелетий назад, у них появились эти татуировки, и сами они очень экзотично выглядят, такие полностью зататуированные, у них очень много украшений mm-hmm. различных.
2: А что за символизм mm-hmm. у этих татуировок? Что они обычно изображают? Просто я не в курсе, не знаю, может быть, вы, ребят, знаете. Я не
1: Но знаю, если я правильно понимаю, это растительный орнамент, верно?
0: Все правильно. У них разные типы и виды татуировок есть, и, как правило, это все связано с анимизмом, ну, то есть mm-hmm. анимизм – это религия, когда одухотворяется mm-hmm. все, что тебя окружает. Это река, горы, и, собственно, на татуировках, понятно, они далеко не заходят, а изображают все, что как чукча, что вижу, то и пою. Да. Да? То есть у них на татуировках изображен лук и стрелы, у них изображен орнамент пола, пол, который у них выложен в умах. Умах – это их национальные традиционные дома, которые они тоже строят и в которых живут mm-hmm. несколькими семействами. То есть все ну, вот такое прикладное, бытовое. И я даже был в полном шоке, когда я жил в семье, и там был маленький мальчик, Апис его звали, я не помню, года 4, наверное, ему было, и я захожу, и он сам себе набивает татуировку.
2: 4 года. То есть они рождаются
1: буквально с этим навыком. Это не татуировка, а какая-нибудь хна, типа хно.
0: Нет, это именно татуировки.
1: Да. Друзья, что было еще, в какие приключения попадал наш гость Павел Макаров, ведущий телеканала «Моя планета», путешественник в экзотической Азии, мы узнаем сразу же после новостей.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили о нанесении ударов по инфраструктуре портов Украины. Поражены также объекты энергетики и логистические центры, которые используются в ВСУ. В ведомстве добавили, что привлекалась оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия, а также ударные беспилотники. Нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные позиции. Были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Щурово и Рубцы в Донецкой республике. Суд ДНР вынес пожизненные сроки четырем командирам бригады морпехов ВСУ. Они участвовали в блокировке Мариуполя, отдавая приказы об убийствах военнопленных и мирных жителей, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Как уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате действий фигурантов совершено убийство 93 мирных граждан и покушение на убийство еще 81 человека. Доказательства, собранные главным следственным управлением СКР, признаны судом достаточными для вынесения приговора, подчеркнула Петренко. Аббас Аракчи назвал условия переговоров по окончательной сделке с Вашингтоном. Диалог не начнется, если угрозы США будут продолжаться, подчеркнул глава МИДа Ирана. Параграф 13 меморандума о взаимопонимании ясно указывает. Переговоры не начнутся, если угрозы продолжатся. Уважайте свою подпись, отметил глава ведомства в публикации на своей странице в соцсети X. Исламская Республика и Соединенные Штаты дистанционно подписали меморандум в ночь на 18 июня. Ключевыми посредниками выступают Пакистан и Катар. В Елисейском дворце заявили, что Эммануэль Макрон не пострадал при взрывах в Дамаске. По информации канцелярии президента Франции, глава государства продолжает свой визит в Сирию. По данным газеты «Фигаро», Макрон прибыл в сирийскую столицу в понедельник. Сегодня, недалеко от отеля в центре Дамаска, где он остановился, произошли два взрыва. По данным источников службы безопасности, одна из бомб была заложена в мусорный бак, а другая в автомобиль возле гостиницы. Французский президент в это время находился на переговорах с сирийским лидером Ахмедом Аш-Шара. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают 14-15 градусов. Ночью и утром в среду облачно до плюс 16. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва».
6: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина». «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
8: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
9: Ага.
8: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... Плати удобно в путешествиях.
9: Как еще раз найти?
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
10: ООО «Капибара».
11: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
12: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: При поддержке госавтоинспекции МВД России. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
15: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва, 94.8.
15: Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
1: 13.36 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова
2: Герман Бабаян
16: и Макс Челноков.
1: Мы сегодня путешествуем по экзотической Азии, друзья. И у нас сегодня в гостях ведущий телеканала «Моя планета», путешественник Павел Макаров. Павел, здравствуйте еще раз.
0: Добрый день еще раз.
1: Павел полгода провел на Суматре, на Ментавайских островах, в пещерах Вьетнама. Ну, не все полгода, но имеется в виду, он туда заезжал. Мы вот хотели бы узнать, Павел, мы говорим про Суматру, вообще вот в этих местах, где племена рядом, где моются они там в реках, лес для них, клозет и так далее, а отели, там цивилизация есть? Приехать обычным туристам туда можно? Все-таки вот я смотрю отдохнуть. Картинки, это красиво.
0: Mm-hmm. Ну, начнем с того, что для меня отдых – это как раз вот такая вот экзотика – поехать и помыться в реке. А если мы говорим об отдыхе в широком смысле, а именно с комфортом, то на той же самой Суматре, только северной Суматре, есть такое интересное место под названием озеро Тоба и остров Самосир, который находится по центру этого озера Тоба. И надо заметить, что это озеро самое большое в мире пресное озеро вулканического происхождения. И именно там произошла 25 тысяч лет назад вот эта знаменитая катастрофа. По мнению многих ученых, она и вместе с ледниковым периодом, который настал после извержения этого вулкана, и по мнению многих ученых, там все живое на Земле вымерло как раз после этой катастрофы. И вот как раз это то место, о котором никто не знает, но при этом 10 лет назад там не было никакой инфраструктуры. И вот я вот как раз его сейчас посетил и был шокирован, потому что все едут в Индонезию на Бали, а это, ну, это круче даже, чем Бали. Там появилась за последние 10 лет мощнейшая туристическая инфраструктура, отели на любой вкус и цвет, кафе, рестораны, какие-то достопримечательности. Я даже там умудрился на параплане полетать, куча видов спорта появилась. И вот рекомендую нашим радиослушателям в качестве такой экзотического направления рассмотреть как раз вот, озеро Тоба, Самосир, и плюс там есть громадное количество всяких природных достопримечательностей, водопадов, один водопад там 120 метров, там сиписа-писа, чего только стоит, невероятно красивый, там можно посмотреть...
1: Марина, знакомое слово услышала, название.
2: Мы просто это обсуждали, я уже как будто бы что-то об этом слышала.
0: Да, там есть орангутанги, лес с орангутангами.
2: Я выезжаю.
1: Настоящий.
2: А как туда добираться?
0: Добираться туда, конечно, не самый близкий путь, но, тем не менее, туда, на Суматру, там есть несколько городов, куда летают самолеты, причем летают они из разных соседних стран. Я туда летал из Бали, из Бангкока, туда летал и всего лишь 2 часа лету, и все, ты на Суматре, где, кстати...
2: С орангутангами.
0: Да, ты можешь арендовать машину, мотоцикл, либо взять путевку в турагентстве, и причем это... Все стоит относительно небольших денег в целом, и поехать, устроить себе там, например, дней на 10 великолепнейший тур.
1: Вот вы говорите, лес с орангутангами, туда, если прийти, то что, можно увидеть орангутанга, или это запрещено?
0: Туда с этой целью и приходят, чтобы...
1: Но это
0: увидеть...
1: не опасно?
2: Это экскурсия какая-то или мы самостоятельно?
0: Да, это экскурсия, конечно же, экскурсия со специальным гидом. Более того, даже у нас была история, ну, мы взяли гида и пошли на съемки орангутангов. Долгое время не могли их найти, но уже там на подходе
2: потом
0: к одному
2: они
0: месту они сами нас нашли, и причем не просто нашли, а уже начали бежать на нас. А это, ну, достаточно небезопасно, когда на тебя бежит орангутанг, потому что он думает, что
2: есть,
0: ты ему несешь вкусняшки в виде фруктов. Поэтому мы вынуждены были от него убегать. Но они в целом не агрессивные, орангутанги, и их там подкармливают. Это вообще такая отдельная национальный парк, экосистема, где их, ну, способствуют воспроизводству орангутангов, потому что, ну, сейчас они, их популяция на убыль идет. Вот там как раз создали национальный парк, где их разводят.
1: Вот пишет наш слушатель Виталий Фили. Каков уровень жизни на Суматре? Это беспросветная нищета, как в Бангладеш, или бедненько, покосившиеся домики, но в целом, как во Вьетнаме?
2: Бедненько, но чистенько.
1: Да, что скажете?
0: Скорее, второй вариант, бедненько, но чистенько. Ну, в целом, наверное, как и в Таиланде, Вьетнаме, бедненько, чистенько, позитивно.
1: Нет, но в Таиланде я бы не сказал, что бедненько. В Таиланде есть места, знаете, достаточно богато, дорого, все и так далее. Просто настолько, вот в чем еще прелесть Азии, богатство отеля, богатство вилл, богатство там апартаментов, оно рядышком с аутентичностью. Ты выходишь из своего шикарного отеля или шикарной виллы, а тут же стоит харчевня, где они сидят за маленькими столиками, на маленьких стульчиках, и едят там лапшу, рис, что-то свое. Там продаются какие-то украшения, такие своеобразные, ну и так далее. Это настолько все рядом, настолько это все необычно. То же самое Китай. Как только приходит вечер, помните, на центральных улицах выезжают...
2: Ну, в Таиланде такая же история,
1: да,
2: с рынками.
1: Да, тети, дяди с такими тачками, на которых...
2: С протеиновыми коктейлями, да, вот из личинок.
1: Из личинок, да. Ко всякие таракашки, букашки, шашлычки и прочее-прочее. А где-то в районе 2-3 ночи они уже разъезжают. Но это же вот в этом прелесть вот этой Азии, которая, в принципе, у нас, ну, мы нигде в России-то этого и нету больше. А, нет, почему в Сочи мы можем наблюдать? В Сочи вот такая вот история, когда тоже такие стихийные рынки возникают. Ладно, поехали дальше. Еще очень интересно, вы рассказывали, что у вас одна из серий посвящена варанам на Комодских островах, да? Вот это вот, мне кажется, опасно. Я помню, в каком-то кино варан съел человека.
2: Это очень круто.
0: Да, насколько я знаю, за всю историю посещения островов Комодо, где, собственно, они обитают, было несколько десятков случаев нападения на человека, и несколько случаев были смертельными. Но, опять же, это все меры безопасности. Как правило, все эти случаи провоцировал сам человек из разряда «смотрите, какое,
1: самые дурные вообще
0: какое селфи
2: какой
0: я могу сделать». Да. И давайте с ним сделаем
2: селфи.
0: А на
2: самом деле, как себя нужно вести при встрече с варанами? Я-то встречалась, и нормально все было.
1: Ты?
2: Было дело, да.
1: Господи, ты с медведем встречалась,
2: нет, с медведем не встречалась, но варан был.
1: А меня зато волк кусал. Ну, он сквозь куртку укусил, ну, прокусил и куртку. Ну,
2: вараны, они же такие достаточно добродушные, если к ним не приставать, да? Они сами знают, что делать.
0: Ну да, во-первых, в национальных парках их кормят, во-вторых, ты сам не сможешь к ним подойти, потому что ты всегда находишься рядом с гидом, который тебя защитит, у которого есть оружие под названием рогатина.
1: Я вижу, да, а Марина, она такая: ой, ты мой хорошенький варанчик.
2: Давай сделаем селфи.
1: Такой: отойдите, леди, гоу-гоу отсюда, от варана.
0: Ну, вот мне надо было снять сюжет прямо рядом с вараном.
2: Я
0: сел где-то в одном метре от него, рядом со мной стоял рейнджер наготове с палкой, который, если что, готов был его остановить. Но в целом они все сытые, и там даже такой есть парадокс, что вот лежат, загорают вараны на солнышке, и там в 5 метрах от них лежат олени, которыми они и питаются, но они ими не питаются, потому что они все сытые, их там всех подкармливают, чтобы они не набрасывались на туристов.
2: Олени. Я не знала, кстати, что они
1: едят
2: оленей.
1: Лежат? Олени. А они находятся прямо на всем острове?
0: Да, они свободно
1: они
0: перемещаются
1: могут,
0: по острову.
1: Как, вот, там магазины какие-то есть на этом Комодских островах?
0: Нет, магазинов нет.
1: Это все дикая природа.
0: Это дикая природа.
1: Люди
0: там
1: не
0: есть,
1: живут.
0: Там есть несколько деревень, собственно, в которых мы и ночевали. Эти деревни огорожены специальными заборами из того самого и палок, и бамбука. И периодически вараны заползают в эту деревню.
1: Вот я и об этом.
2: А если... их местные подкармливают, чтобы они не
0: конечно,
2: не
0: это
2: набрасывались
0: все местные.
1: Это все,
0: индонезийские...
1: как, насколько я понимаю, как зоопарк такой большой,
0: да,
1: под
0: как,
1: открытым
0: как большой
1: морем,
0: зоопарк, да.
1: Небом.
0: Туда даже круизные лайнеры приходят из...
1: Посмотри, да, я вообще не люблю вот этих всех хладнокровных. Маленькие ящерки еще ничего, варан, у варана это вообще это вопросы, ужас, да? Это ужас, да.
3: На динозавров похоже.
1: Да, на, они страшнее жизни, да.
2: В общем, если видим варанов, селфи не делаем, близко не подходим, да?
0: Они же могут в длину быть до 3 метров, весить более 150 килограмм, и у них там десятки острых
1: зубов. Зачем ты их открыла? Марина взяла, открыла. Не хочу я на них смотреть, страшные до ужаса. Выключи, пожалуйста. Я по поводу этих островов, вот туда можно приехать, на там, где Комодские острова, вот эти вараны, только ради них? Или есть еще что-то необычное? Просто я не понимаю, вот приезжает целый лайнер, выходит оттуда 500 человек, там вараны пугаются, мне кажется, больше, чем люди этих варанов. И что, они стоят, смотрят и уплывают?
0: Ну, варанов тяжело испугать.
1: Ну, я понимаю.
0: И в целом, да. Это все острова Индонезии, которые сами по себе очень красивые, аутентичные, с неимоверно красивой природой, поэтому там всегда есть чем заняться. Там белоснежные красивые пляжи, лагуны.
1: Можно
0: там
1: покупаться.
0: Можно искупаться, посноркелить, подайвить, пофридайвить, забраться на вулканы. Поэтому там всегда есть чем заняться, и вараны — это такое приятное дополнение к досугу.
1: Все ясно. Варан вообще очень милый, симпатичный, более фотогеничный, чем любой крокодил. Виталий, спасибо, не хотим.
3: С крокодилом тоже не особо, да, хочется.
1: Вот именно, на крокодила, это все мое нелюбимое. Так, одна из серий, вы рассказываете про пещеры, азиатские пещеры какие-то уникальные. Вот вы были во Вьетнамские, да, центральная пещера.
2: Что там такого уникального, хочется спросить, интересного?
0: Да, ну это прямо вау, в центральном Вьетнаме существует такая территория пещерная, одна из самых крупных территорий мира с пещерами. Более того, там даже находится вот та самая знаменитая, самая большая пещера в мире под названием Шудонг, которую открыли несколько лет назад. И в целом это громадная сеть из пещер, их там сотни, тысячи, и многие из этих пещер облагорожены, и в них сделаны маршруты, водные, пешие маршруты, подсветки сделаны. Это неимоверно красиво, я был во многих странах мира, заходил в пещеры, но такой красоты я, честно говоря, еще не видел, и у меня задача была, конечно же, как и тема нашей передачи, найти экзотические маршруты и пещеры, и один из маршрутов я нашел, и эта пещера называется Канва, это подземная пещера, по которой текут подземные реки, и у нас была двухдневная экспедиция, мы по этим рекам плыли, поднимая, это все было под землей, там достаточно сильно.
1: Это имеется в виду не скальные какие-то, не горные пещеры, а именно в землю, вниз.
0: Нет, ну, это частично под землей, частично в скалах. Эти пещеры, это громадная, да, территория.
1: И это природные пещеры?
0: Да, или это они все природного.
1: Это из-за воды, из-за вулканической какой-то массы образовались они, да?
0: Да, это все пещеры? Природного, естественного происхождения пещеры, которые только сейчас открывают. И вот та самая пещера Шудонг, о которой я упомянул, ну, я ее сам не видел, это там очень дорого и сложно туда попасть, и там целый микроклимат свой, там идут дожди, там поместится туда несколько там самых больших широкофюзеляжных самолетов, настолько вообще она большая.
1: Боже мой.
2: А испытывали ли вы страх, вот когда были там в пещерах, когда встречались с варанами, с орангутангами, когда видели какие-то, природные явления?
1: Безопасно.
2: Да. Каких-то, может быть, животных, насекомых, вот что-то такое.
0: Да, ну, у меня передача называется «Без тормозов», и, честно говоря, у меня сложно...
1: А вы похожи, вы знаете, название прям под вас. Вы 100%.
0: Со страхом у меня все непростые у меня взаимоотношения, поэтому, как правило, я его не испытываю.
2: Ну, вообще... Ни разу вам не было страшно, не хотелось там свернуть куда-то в другую сторону, не идти в эти пещеры, не идти какими-то неизведанными тропами.
1: Чувство самосохранения же существует. Вот сколько у нас было ведущих именно туристических программ, девочки, мальчики, ну, мужчины, ребята, они всегда в какие-то моменты говорят, вот тут я испугался. Или там вот я это прыгнула, но я потом просто поняла, что я больше никогда в жизни прыгать оттуда не буду. Ну и так далее.
0: Да, ну вот у меня передача звучит как «Без тормозов», но на самом деле это не про безбашенность, а про чистый, системный, холодный просчет. И если мне эксперт говорит, что ну, это безопасно подойти на расстояние там, столько-то метров к варану, то я доверяю этому эксперту, и я могу подойти. То же самое, что ну, с парашютами. Я в детстве больше всего боялся высоты. Ну, сейчас у меня за плечами сотни прыжков с парашютом, и ну, для меня это уже ну, даже не интересно уже.
2: Как зачем так много? Вам нравится прыгать с парашютом?
1: Да, побороть. Это ну, у
2: больше
1: меня...
2: ста раз, я думаю, что там уже, да.
1: Да, в детстве я вообще не боялся высоты, и как только мне исполнилось 30 лет, я прыгнул с парашютом, а с тех пор я выше 4-5 этажа в окна не смотрю. Это психика перевернулась. Я перепугался так, что это было ужасно.
0: У меня наоборот.
1: Ну, вот видите. Вообще, ощущение безопасности есть... Вот то, что мы говорили, всякие какие-то... Ну, мы уже говорили про прививки, а то, что могут вот на Бали обезьяны подбегают, хватают твои очки, ключи и все. И ты стоишь как дурак, а они убегают с этим. А те же самые в Таиланде...
2: Просто не знаешь, чего
1: слонятки,
2: ожидать порой,
1: да, из леса выходят и начинают на тебя смотреть, а ты думаешь, куда бежать.
0: Да, ну, на самом деле, риски всегда есть и везде есть. Главное предвидеть, предугадать и спланировать эти риски, минимизировать эти риски. Конечно, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, откуда прилетит, непонятно, но тем не менее там какие-то минимальные меры, да не минимальные, а вообще в целом меры предосторожности стоит соблюдать. И надо сказать, вот занимаясь экстремальными видами спорта, я как раз стал таким, ну, очень заморачиваюсь по поводу техники безопасности, и там в машине даже на заднем сиденье я всегда пристегну ремень, ну, то есть стараюсь делать все, чтобы минимизировать любой риск. Почему? Потому что, ну, у меня есть очень много моих коллег, друзей из экстремальных видов спорта, которые уже нет с нами. И
1: всё это... Нет, но стоит сказать, что вообще самое безбашенное движение как в городах, так и по различным горным дорогам, селам, это именно в Юго-Восточной Азии. Таиланд, Китай, Вьетнам. Как они друг с другом не сталкиваются?
2: Я думал, ты сейчас скажешь тех, кто катается на самокатах.
1: Нет, нет, какие самокаты? У них там тук-туки свои, у них эти...
2: Свои правила движения, в Индии, например.
1: Да, да, ну, в Индию
3: правила
1: я вообще не беру.
3: Правила, это очень громко сказано.
2: Да, там просто сигналят и перестраиваются.
1: Правил движения.
3: Свои инстинкты. Да.
1: Согласитесь.
0: Максим полностью согласен, но это то, что мы не сможем изменить, да, это то, что есть в культуре, и то, что нам стоит принять. Но, тем не менее, мы это принимаем и принимаем меры безопасности. Например, в отличие там, от индонезов, которые ездят на мотоциклах и вместо шлема надевают
1: соломенную шляпу,
0: свою соломенную шляпу и верят, что она их спасет. Именно поэтому, кстати, в Индонезии одна из лучших медицин по трепанации черепов. Вот.
1: Какая прелесть.
2: Успокоили.
1: Да.
0: Да, поэтому тут элементарные меры безопасности. Ты сел на мотоцикл, ты надел шлем. Я на мотоцикле очень много путешествовал по Юго-Восточной Азии. Я надевал на себя защиту, руки, ноги, перчатки. Ну, то есть максимально себя обезопасиваешь.
1: Павел, скажите нам, пожалуйста, вот первый раз человек поедет в Азию, да, никогда не был, именно там, вот мы берем ту Юго-Восточную Азию, что вы посоветуете, в какую страну, ну, чтобы не сразу, бац, и попасть в какую-то экзотику стопроцентную? Мне кажется, Вьетнам, Таиланд более или менее.
0: Ну, да, Таиланд у меня вообще одна из любимых стран.
1: Он какой-то спокойный.
0: Он спокойный, он простой, он умиротворенный, он понятный. Там, в отличие от того же самого Китая, не надо ни о чем думать, как тебе там заселиться, как там доехать куда-то, как сделать что-то. И люди такие очень отзывчивые, позитивные, всегда готовые прийти на помощь. И в целом, вот, наверное, вот эти страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Филиппины, ну, вот, наверное, как раз вот в эти страны можно рассмотреть, тем более они такие демократичные в финансовом плане, можно следить.
1: Самое интересное, что они, по крайней мере, сейчас еще дружественные для нам, конечно, России, страны. «Мое детство прошло в Туркмении», пишет Ольга, «и там в пустыне Каракумы вараны встречаются, и это страшно, но они медлительные, поэтому можно убежать и спастись».
2: Ну, вот все больше плюс плюсов в сторону варана. Понимаете?
0: Да, ну, насколько я знаю, вараны могут...
1: Марина заворожена варанами.
0: Да, вараны могут развить скорость в несколько десятков километров в час не на долгой дистанции, а на короткой, поэтому от них можно и не успеть убежать.
1: Спринты такие.
0: Да.
1: Я хочу сказать, господа, например, если вы вот хотите познакомиться с какой-нибудь страной, так вот увидеть и нищету, и прелесть, это, конечно, Китай. Потому что там одно с другим все рядом. Я почти год прожил в Китае, и это все настолько... Выезжаешь из Шанхая, тут же маленькая деревушка, и все. И там что-то совершенно другое, нежели только что было. Небоскребы, цветы, разноцветные афиши и так далее.
0: Да. Максим, вот по поводу Китая...
1: У нас, конечно... 30 секунд прямо остается.
0: Да, я влюбился в эту страну, и она у меня стала стороной номер один. И она очень сильно изменилась за последние 10 лет. Там стало проще путешествовать, и более понятно все стало.
1: Павел Макаров, ведущий телеканала «Моя планета», программа «Без тормозов», путешественник. Когда ждать премьеру?
0: А сейчас уже новый сезон идет.
1: Идет. Друзья, ищите, смотрите, и будет вам хорошо. Павел, спасибо, спасибо большое, удачи, до встречи.
0: Спасибо.
1: В следующий раз. Марина Александрова.
3: Макс Челноков.
1: Оставайтесь, говорит Москва. Хорошего дня.
15: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
10: Китайский чай – это не просто напиток, а живой символ гармонии и традиций, в котором соединяются тысячелетняя история, культура и философия. Каждое чаепитие погружает в мир истории, от легенд о его происхождении до традиций и ритуалов, формировавшихся на протяжении веков. Из лекарственного настоя чай превратился в напиток, завоевавший весь мир. Так одно растение, камелия китайская, формировало культуру и меняло жизни поколений. Чайные листья впервые стали заваривать как напиток в период династии Хань. Это был важный переход от использования чая исключительно в медицинских целях к его восприятию как повседневного напитка. Уже тогда чай ценился за свой бодрящий эффект и приятный вкус, а культура его потребления начала формироваться в различных регионах Китая. Одним из самых благоприятных периодов для развития чая стало правление династии Цинь. Чай становится повседневностью императорской семьи. Государь даже один день не может обойтись без чая. Слова императора Цань Луна. Именно в этот период сформировался метод заваривания чая гунфу, традиция, которая со временем стала основой классической чайной церемонии. В то же время китайский чай начинает проникать в Европу. Несмотря на строгие ограничения на экспорт, лишь спустя время они начали смягчаться, хотя процесс поставок все равно находился под пристальным надзором. И в 17 веке для управления всеми вопросами, связанными с чаем, было создано императорское чайное управление, регулирующее внутренние и международные торговые операции. Вторая половина 19 и начало 20 века оказались непростыми для китайской чайной индустрии. Опиумные войны, а затем и внутренние военные конфликты нанесли серьезный удар по производству чая. После многолетнего лидерства на международном рынке в 1949 году объемы экспорта сократились до скромных 10 тысяч тонн. Однако с середины 20 века началась масштабная работа по восстановлению чайной отрасли. Китайские власти сосредоточились на возрождении утраченных сортов, традиционных методов обработки, и технологии производства, а также на формировании новых. Это усилило и позволило вернуть чаю былую славу. Различают 6 основных типов китайского чая. Зеленый, белый, желтый, красный, улун и черный чай пуэр. Деление на виды возникло на основе применения различных технологий к изготовлению сухого чая из сырого листа. В лучшие рейтинги чая обычно попадают различные пуэры. Лидирующие строчки часто занимают дахунпао или большой красный халат. Улун с сильной ферментацией считается настоящим королем в своей категории. Сложный процесс изготовления с определенными нотками наполняет чай печеным ароматом без лишней дымности. Данная особенность ценится чайными гурманами. Популярностью пользуется и полуферментированный крупнолистовой улун тигуанинь. Первые упоминания об этом чае появились еще в 7 веке, во времена правления династии Тан. Классический вкус покорит каждого. Холодящая свежесть с манящими нотками мускатного ореха подчеркнута яркими всплесками цитрусов. На протяжении 10 проливов тигуанинь будет радовать ароматом и насыщенным вкусом. И Сихун Лунцзин, или колодец дракона с озера Сиху, один из сортов чая, который регулярно занимает первые позиции рейтингов. Особенность его заключается в том, что контроль качества сырья входит в официальные особенности китайского правительства. Такую популярность чай приобрел, вероятно, из-за того, что данный сорт
16: был любимым чаем многих императоров, а также Елизаветы II и президента Никсона. Приятного чаепития!
17: Провиант!
18: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
5: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле заявили об отслеживании поступающей из саммита НАТО информации. Посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги подписаны, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На брифинге он подчеркнул, что заявления, которые звучали в прессе при подготовке к НАТОвскому саммиту в адрес России, были конфронтационными. Украина постоянно просит новые виды вооружений и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения целей, сказал Песков. По его словам, мирное урегулирование на Украине станет возможно, когда Киев будет готов принять нужные решения. Сотрудник ГУР Украины признался в убийстве подозреваемой в покушении на Вадима Ермолаева. Информацию опубликовал офис генпрокурора республики. Ранее украинские СМИ сообщали о задержании по этому делу работника Главного управления разведки Минобороны и бывшего сотрудника силовых органов. Накануне недалеко от Киева было обнаружено тело подозреваемой в покушении на олигарха в Монако. По сведениям журналистов, женщину застрелили. Она находилась за пределами Украины с марта 2025 года до 1 июля 2026. Сергей Лавров заявил о планах открыть дипмиссии России в Гамбии, Либерии и Того. «Это намерены сделать в течение 2 лет», сказал глава МИДа на встрече с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом. «Хорошей иллюстрацией заинтересованности Российской Федерации расширять наше партнерство стало дипломатическое присутствие на континенте. Мы его наращиваем», подчеркнул министр. Он добавил, что в прошлом году открылись посольства в Нигерии, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Лавров находится в африканском турне. Первой страной посещения стала Эфиопия. Новая конституция Казахстана позволяет действующему президенту баллотироваться вновь. Постановление принял Конституционный суд республики. Документ опубликован на единой платформе госорганов. Новый основной закон вступил в силу в Казахстане 1 июля. Согласно редакции, президент избирается сроком на 7 лет. Один и тот же человек не может быть избран на эту должность более 1 раза. Лица, которые в соответствии с Конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие посты после вступления в силу Конституции 2026 года. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 46 копеек, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей и 26 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают до плюс 14-15 градусов. Ночью и утром в среду до плюс 16. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
18: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
20: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
15: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог Борис Межуев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
15: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18: Внимание! Говорит Москва.
21: 94,8 FM.
15: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: 14.06. В столице радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Это программа «Поток», и мы с вами в течение часа самые последние новости обсудим. Координаты эфира: смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Вместо телеграма только в рутюбе. Движение. Двухбальной пробки в Москве. Пробок практически нет, за исключением небольшого промежутка «Внутренняя сторона» между Каширским шоссе и Бесединским. Там какие-то дорожные работы, также внешняя сторона между скоростным диаметром и Новой Рязанкой, и небольшая пробка вот скоростного диаметра до Ленинградки. Еще третье транспортное кольцо подтормаживает внешняя сторона Лефортовского тоннеля, район проспекта Багратиона, внутренняя сторона, и Садовая едет хорошо, только в районе Таганского узла, но чуть-чуть подольше постоите, видимо, потому что светофор, и, как обычно, многим до сих пор трудно там разобраться, куда же ехать.
18: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
15: Поток. Новости этого дня.
22: Financial Times назвала единственный способ спасти НАТО. Про НАТО сегодня будет вообще большой разговор, потому что саммит Альянса проходит. Далее суд отказал оператору северных потоков во взыскании страховой компенсации. Феноменальная история. Суд разрешил не выплачивать там, большие деньги за подрыв северных потоков. Россияне назвали низкий уровень жизни семей одной из главных проблем детства. И в конце мы с вами обсудим, что врачи опросили по поводу их отношения к ночным, к суточным сменам, и более половины врачей выступили за запрет суточных смен из-за рисков. Слишком много рисков и для собственного здоровья, и риски врачебных ошибок из-за переутомления. Борис Межуев, политолог, старший научный сотрудник «Униона», сегодня в гостях «Умных парней».
15: «Поток». Успеем сказать главное.
22: Европейские чиновники обсуждают немыслимое, как НАТО сможет существовать и воевать без Соединенных Штатов Америки. Financial Times выяснила, что перед саммитом в Анкаре все больше чиновников Альянса начинают мириться с новыми реалиями. Как сохранить Альянс, думают, и выстраивать оборону без вовлеченности Соединенных Штатов Америки. От Соединенных Штатов Америки, по сути, остается только оружие, которое, видимо, европейцы и обязуются покупать у американцев. Европейские чиновники все больше начинают сходиться во мнении, что единственный путь к выживанию НАТО – сделать его менее зависимым от Соединенных Штатов Америки. Гренландия поставила европеизацию НАТО в центр своей повестки дня. Иран отодвинул европеизацию на второй план, но все больше его это становится единственным способом НАТО спасти. Артур Демчук с нами, ведущий научный сотрудник Института США и Канады, Российской академии наук, зав. Кафедры сравнительной политологии, факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Артур Леонович, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
22: Все ли прям так плохо в НАТО, или все-таки нагоняют страх и торгуют рисками?
6: Ну, в НАТО все не так хорошо, как хотелось бы. Есть очень серьезные разногласия относительно того, как дальше должна действовать организация. Сейчас, наверное, они будут спорить о том, кто сколько должен тратить. Есть страны, которые отказываются, например, увеличивать свои военные бюджеты, как, например, Испания. Но, конечно же, в основном это будет торговля страхом под предлогом угрозы со стороны России. Естественно, будут стремиться максимально увеличить военные бюджеты, насколько возможно, убедить своих граждан страны НАТО, что нужно увеличивать военные бюджеты, чтобы увеличить военные заказы. И, соответственно, военно-промышленный комплекс европейских стран и Соединенных Штатов получил большие деньги от этого.
22: А чего ожидать от саммита НАТО? Насколько все-таки серьезен раскол в альянсе и как может выглядеть эта пересборка НАТО?
6: Я думаю, что публично, естественно, никакого раскола выноситься, что называется, на публику не будет. Конечно, то, что даже сократили время и сократили количество мероприятий, стараются сделать так, чтобы ссор из избы не выносить и не показывать разногласия. Поэтому будут в декларациях и в заявлениях говориться и записываться только то, что, в общем, не вызывает особых споров и возражений со стороны различных участников. Понятно, что поскольку Трамп туда лично приезжает, то, естественно, все будут комплименты высказывать в отношении Трампа, и он ожидает, что будут, наверное, новые военные заказы Соединенным Штатам даны. Ну и, естественно, будут какие-то ритуальные фразы о том, что НАТО едино в своем порыве поддерживать Украину и так далее, и так далее, и так далее.
22: Но, Артур Леонидович, когда европейцы говорят про то, что надо думать о существовании НАТО вне Соединенных Штатов Америки, речь идет о том, что Штаты не видят смысла в альянсе, или Штаты не хотят спонсировать альянс, потому что, в принципе, все целеполагание сводится именно к Европе?
6: Политика Трампа такая, чтобы как можно меньше тратить американские деньги. Соединенные Штаты, естественно, из НАТО никогда не выйдут. Они должны контролировать своих европейских союзников, то есть иметь возможность сказать последнее или решающее слово во всех вопросах, касающихся обороны. Другое дело, что задача Трампа сейчас переложить основное финансовое бремя на Европу.

0: конечно, прибыль американского военно-промышленного комплекса. И, естественно, его задача минимизировать расходы Соединенных Штатов или уменьшить ту долю денег, которая идет на нужды НАТО. А практически половина бюджета НАТО – это деньги Соединенных Штатов.
1: А если, Артур Леонидович, знаете про что? Про кризис целеполагания, который возник, и мы с вами тоже об этом неоднократно говорили. Первый кризис такой серьезный в НАТО возник после развала Советского Союза, потому что основной соперник как бы проиграл и был повержен, да, с их точки зрения. А теперь, получается, это продолжение того же кризиса целеполагания, и в итоге мы видим, что, не знаю, конфликты европейские сейчас и угроза вторжения России на территорию Европы — искусственно сконструированная история для того, чтобы удержать альянс в плане его существования. Или нет?
0: Да, действительно, сначала после распада СССР действительно НАТО нужно было найти нового врага. Потом, естественно, воспользовались террористическими атаками 2001 года для того, чтобы объявить угрозой международный терроризм, там какие-то государства-изгои, которые создают атомное оружие и могут быть угрозой. А сейчас очень хороший повод показать, что Россия вооружается, Россия является главной угрозой, Китай тоже потенциально может угрожать, ну и какие-то другие страны, которые могут также обладать ядерным оружием и угрожать европейским и американским интересам.
1: Но тоже, Артур Леонидович, странная немножечко история получается, что как будто бы Трамп, понятно, он разделяет, есть Америка, а есть Североатлантический альянс в виде НАТО, и НАТО как будто бы больше заинтересовано в своем существовании, но при этом все равно очень многое сводится к роли Америки в плане, например, того же самого разрешения европейского кризиса и формирования там, каких-то новых принципов безопасности Европы. Вот как в этом уравнении с двумя неизвестными теперь действовать, я говорю именно про Российскую Федерацию?
0: Ну, здесь Соединенные Штаты, естественно, сохраняют военное присутствие в Европе. Европа полагается в том числе на американское ядерное оружие, которое размещено в Европе. Если сейчас Трамп выведет полностью все свои военные базы и гарнизоны из Европы, конечно, для европейцев будет очень сложная здесь ситуация. Ну, а нам нужно просто восстанавливать, нормализовать отношения с Соединенными Штатами. В этом смысле работа ведется, и нашим посольством контакты идут. Вот, снять все так называемые раздражители, восстановить нормальные экономические, культурные связи. Но это все, опять же, упирается в то, что пока не урегулирован конфликт на Украине, то, естественно, Конгресс Соединенных Штатов и американская элита не даст Трампу просто так снять санкции с России.
1: А нет ли тогда, Артур Леонидович, еще другой проблемы, что, например, НАТО сейчас руководит Марк Рютте, очень опытный аппаратчик, опытный политик, у которого, наверное, с Трампом тоже есть определенные сложности, но для него НАТО — это способ консолидировать Европу и, по сути, де-факто возглавить, ну, как бы вообще весь европейский проект. Просто Европейский Союз уходит в сторону, а на первый план выходит НАТО. Не получается ли, что каким бы образом там мы не пытались сохранить дух Анкориджа, все равно все договоренности теперь нужно в том числе и формировать с НАТО, потому что нет уверенности, что если мы с Трампом договорились, Трамп договорится с европейцами, европейцы и заставят европейцев действовать, как хочет Трамп.
0: Ну, Трамп пока не может заставить европейцев действовать так, как он хочет, а европейцы не могут никак повлиять на Трампа. Такая патовая ситуация. Я не думаю, что Рютте может претендовать на роль такого общеевропейского лидера, потому что даже вот на саммите НАТО будет присутствовать руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Естественно, она претендует на то, что Европа, независимо от НАТО, здесь должна быть сплоченной, и собственно, НАТО, у НАТО свои задачи, потому что тогда входит еще США и Канада, а у Европы свои задачи. Тем более, что у Европы, в Европе есть страны, которые пока еще не входят, скажем так, в НАТО, есть потенциальная возможность расширения Евросоюза вот за счет стран-кандидатов, поэтому здесь тоже задача у Европы своя.
1: А еще, Артур Леонидович, является ли для американцев, например, проблемой такая консолидация Европы в виде консолидации, в смысле, НАТО под, по сути, флагом Европейского Союза? Ну и плюс там Турция. Потому что, насколько мы понимаем, тема самостоятельности Европы всегда была камнем преткновения для американцев. Особенно после Второй мировой войны, поэтому американцы предложили свой зонтик, но в том числе это было управляемое сдерживание Европы, например. Сейчас не получается, что как бы история сделала круг, и все возвращается в исходную точку?
0: Ну, европейцы, конечно, хотели бы максимальной независимости от Соединенных Штатов, но пока это не просматривается. Даже если вся Европа объединится, то она все равно ничего не сможет пока противопоставить Соединенным Штатам ни в военном, ни в экономическом плане.

0: Спасибо большое, Артур Леонидович. Я вас благодарю. Артур Демчук, ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Еще сейчас пишут много-много по поводу того, что европейские страны намерены совместно с Украиной создать дальнобойные ракеты. Об этом сообщает Телеграф со ссылкой на источники. В проекте примут участие Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, а также Украина. Великобритания возглавит европейский проект по разработке новой ракеты дальнего радиуса действия, чтобы положить конец зависимости НАТО от американского оружия, пишет издание. Но тоже интересный расклад, опять же, в контексте саммита НАТО. Теперь по поводу северных потоков. Суд отказал оператору северных потоков во взыскании страховой компенсации. Nord Stream AG подавала в высокий суд Лондона иск о компенсации за подрыв северных потоков. И вот высокий суд Лондона отказал компании. В 2024 году, за 2004 года шло это разбирательство, в итоге Северный поток Nord Stream подала в суд на страховые компании Lloyd's и Arch Insurance за отказ покрывать ущерб после взрывов. Речь идет о выплате 580 миллионов евро, это почти 700 миллионов долларов. На основании представленных суду доказательств, считаю, что повреждение трубопроводов было прямо или косвенно вызвано войной в ходе или вследствие нее, и такой ущерб был исключен из страхового раскрытия, говорится в решении, опубликованном коммерческим отделением суда. Валерий Ванин, адвокат, эксперт по международному праву. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Евгения.
0: Как вам такое решение?
3: Ну, решение, с учетом того, что оно касается нашего трубопровода «Северные потоки», конечно, оно политизировано однозначно, потому что бенефициаром данного решения выступает Российская Федерация. В любом случае, если бы оно было положительным в части удовлетворения страхового покрытия.
0: Так.
3: При этом я не могу не отметить того, что... В общем, несмотря на большую сумму контракта, в общем, юристы схалтурили, составляя этот контракт, и не предусмотрели те... Никто бумаги-то для них не жалел. Так, пожалуйста, пиши любые оговорки. И они не прописали вот более детально случай, что позволило суду вывернуться в толковании вот условий этого договора.
0: Но получается, насколько это решение соответствует устоявшейся практике, например, именно английского судопроизводства по толкованию оговорок об исключении, например, военных рисков? Хотя по факту они сейчас ссылаются на войну, но, во-первых, подрыв был произведен не в зоне боевых действий. Это первое, что бросается в глаза.
3: Но подрыв был вообще-то не то, что не в зоне боевых действий, а в территориальных водах
0: европейских стран.
3: Да, да, и даже не в нейтральных водах. В территориальных водах этих стран, и тут прям, ну, очень сильно резко не в зоне боевых действий получается, а в зоне, собственно говоря, контроля других суверенных государств, которые в военном конфликте не участвуют. Вот в этом смысле я считаю, что решение суда, конечно, политизировано, потому что, ну, нейтральные воды, ну, ладно, еще туда-сюда, можно было бы, допустим, сказать, ну, ладно, ну, они как бы границы не перешли ни нейтральности, ни беспристрастности, имею в виду суд. Но в ситуации, когда речь о территориальных водах каких-то независимых государств, которые не участники военных действий, говорить о том, что, ну, прямо или косвенно, ну, вообще-то ясно, что прямо или косвенно это когда, допустим, ну... не прямое попадание, допустим, какого-то снаряда, пущенного в ходе вооруженного конфликта, но каким-то другим косвенным способом, но не таким, вот это вот как бы...
0: То есть, по сути, высокий суд Лондона, отказав в выплате, подтверждает, ну, как бы теорию, что все это было сделано в рамках ведения боевых действий. То, о чем мы говорили, что для нас-то это был элемент войны против Российской Федерации, экономической войны. А высокий суд Лондона говорит, ну, там война где-то идет, поэтому. Ну, в принципе, можно, если вот обладать вот этим бюрократическим языком, в принципе, можно, наверное, и так трактовать.
3: Ну, трактовать-то можно, но конкретно суд трактовал таким образом, что вот война, она не только вот война, как бы танки на танки, но она, вот гибридная война, это тоже война. И вот элемент гибридной войны, значит, соответственно, если это элемент гибридной войны, то тогда, значит, ну вот косвенно, поскольку в оговорке указано слово косвенно, а суд уже сидит и сам придумывает ему косвенно, как трактовать, в ту или в другую сторону.
0: А интересно, кстати, про юрисдикцию поговорить, потому что судья применил английское материальное право или же право какой-то другой юрисдикции. То есть есть ли в этом деле, например, с вашей точки зрения, признаки коллизионной привязки к праву страны, где произошел инцидент, например? Нет?
3: Ну нет, тут такой привязки нет. Угу. Я думаю, что оспаривать по этому основанию будет сложно, потому что суд применял то право, которое, о применении которого стороны страхового договора соглашались. И страховая компания, и, соответственно, оператор «Северных потоков». Они соглашались, что именно этот суд будет, именно решение этого суда они примут. Понятно. И именно применимое вот это конкретное право они тоже примут. Вопрос в том, как конкретно было применено это право. А поскольку случай беспрецедентный, там ссылаться на какие-то аналогии кейсы.
0: Не имеет смысла,
3: да? Ну, смысл, попытка не пытка, но смысл в том, что еще ссылки на гибридную войну, к тому же, да, которая, в общем, в принципе, угу, только появилась. Поэтому таких прецедентов, ну, вообще нет. И поэтому, а у них право прецедент. Как бы сейчас уже при оспарении это решение вот будет формироваться уже в вышестоящих судах прецедент. Они либо подтвердят, либо не подтвердят, в зависимости от того.
0: Но просто же это же фантастическая формулировка. Я зачитаю еще раз для наших слушателей, кто не слышал. Судья пришла к выводу, что мотивы злоумышленников якобы в любом случае были продиктованы военными действиями. Цитата. «Полагаю, что если бы кто-либо из возможных преступников совершил диверсию, война была бы существенной причиной их действий». Ну вот, согласитесь,
3: ну,
0: интересно
3: вообще
0: же.
3: По российским, ну, как бы, и вообще по всем любым законам, это в любой стране суд не может выносить решение, исходя из предположений. А здесь мы, очевидно, видим, что судья, то есть это судебное решение, оно основано на предположении, что если бы этого же нет. То есть судья выносит предположение. А вот если нет?
0: Создает ли это решение и такие формулировки опасный прецедент для страховых споров?
3: Ну, очевидно, что российский оператор вот этого газопровода, они никак не рассчитывали, как говорится, никак не ожидали вот такого вот конца они. И совсем как огуречики сидели и, значит, ничего такого не ожидали. Ну, теперь, конечно, наверное, перестанут экономить на бумаге и будут прописывать конкретно детализацию, в каком случае идут выплаты, а в каком нет, не просто вот.
0: Но это же, наверное, это же еще касается, и это опасный прецедент, потому что в любом случае это влияние на рынок страхования. Потому что помните, как Ллойдс боролся, пытаясь сохранить свою монополию, и, значит, выступал против создания альтернативных страховщиков, например, для наших судов, говоря, что можно страховаться только в Ллойдсе. А все остальное мы не признаем. А здесь получается, что сама компания, которые разрешили не выплачивать по таким странным, с такими странными формулировками. Но здесь вопрос, она как бы репутационный ущерб здесь какой-то есть, с вашей точки зрения? Или все везде понимают, что это политика, и с ними такого точно не произойдет?
3: Ну, здесь даже дело не в этом. Репутационного ущерба не будет в любом случае по той причине, что вот эти акулы капитализма, каждый борется за свой кусок мяса, вот, за свой, и поэтому, ну, кто силен, тот и молодец, вот кто выиграл суд, тот и молодец. Здесь репутационного ущерба не будет, скорее репутационный ущерб будет «Северным потоком», что они не смогли отстоять свою позицию в суде, это раз, а второе, что они еще такую дохлую оговорку пропустили, это два.
0: Каковы шансы на обжалование в апелляционном суде, как вы думаете?
3: Ну, шанс... Вообще, в любой юрисдикции, в английской в том числе, всегда желательно в первой инстанции максимальное количество аргументов приводить. Допустим, но сейчас вот то, что мы вот прям сразу бросается в глаза, два момента. Первое, что все-таки косвенно здесь натянуто очень сильно, потому что зона ответственности государств, которые не являются участниками боевых действий, но вообще-то там они могли, вообще суд мог и наложить как раз-таки возмещение ущерба солидарно еще с каких-то там фирм или там с органов, которые должны были обеспечить безопасность, например, в территориальных водах. Это первое, потому что это все-таки зона ответственности конкретного государства, и как бы делать вид, что его там как бы нет, а есть только террористы и Северный поток. Но это неправильно.
0: Все понятно.
3: Юридически абсолютно некорректно. Второе то, что основано на предположениях, вообще вот это не может судья это выносить, основываясь на предположениях.
0: То есть здесь, соответственно, и аргументация истцов не до конца была продуманная, и, соответственно, вопрос еще к суду. Почему он такие формулировки вынес?
3: Вопросы к суду, да, по поводу того, что он в территориальных водах независимого государства, он счел, что это косвенно война.
0: То есть он, по сути, признал наличие гибридной войны, что те, кто взрывал, они это сделали потому, что есть война, и поэтому это элемент войны, взрыва северных потоков.
3: Это понятно, но это произошло не в открытом океане, не в открытом космосе. Это произошло на суверенной территории, в территориальных водах государства, который судья не мог сделать вид, что этого не существует, этого государства, и что отсутствуют какие-то его обязательства в части обеспечения там безопасности и так далее.
0: Спасибо. Спасибо большое, Валерий Эдуардович. Вас благодарю. Валерий Ванин был с нами, адвокат, эксперт по международному праву. Но теперь есть такой любопытный прецедент и рассмотрение вот этого дела о взрывах северных потоков.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 14:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Власти стран Балтии ведут открытую подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей. С таким заявлением выступил директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека российского МИДа Григорий Лукьянцев. По его мнению, таким способом прибалтийские республики рассчитывают окончательно решить русский вопрос на своих территориях. Генсек НАТО объявила о запуске производства в Европе танков «Абрамс». Альянс также сможет обслуживать ключевые американские вооружения, такие как ракеты «Атакамс», «Барракуда» и «Стингер», отметил Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме в Анкаре. Он пояснил, что США и несколько ведущих американских оборонных компаний договорились об инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками оборонной отрасли. Особый акцент будет сделан на производстве средств противовоздушной обороны и дальнобойных ударных систем. По его словам, новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. Умер один из основателей ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич. Заслуженному артисту Белорусской ССР был 81 год. Об этом сообщило издание «Беларусь сегодня». Прощание с ним состоится 9 июля. Масевич скончался в Белоруссии, причины смерти не называются. В России генетическое тестирование эмбрионов перед процедурой ЭКО стало бесплатным. Его можно сделать по полису обязательного медицинского страхования. Об этом РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. Он напомнил, что возможность проведения ЭКО за счет полиса появилась в 2013 году. Для получения услуги необходимо пройти медобследование, получить направление врача и предоставить документы в специальную комиссию, которая принимает решение о проведении процедуры. В случае неудачной первой попытки ЭКО пациентам может быть предоставлена повторная возможность. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 21, ощущается как плюс 19, облачно, с прояснениями. В течение 2 часов ожидается дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
5: Украина сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог Борис Межуев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Алба, Лео Месси! Лео Месси does it again, he's superhuman!
7: Broken for Fabregas, now it's Iniesta!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Право знать. Говорит Москва. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 14:36 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Граждане России назвали низкий уровень жизни семей одной из главных проблем детства. Содержание ребенка воспринимается как проект с высокой стоимостью. И в итоге россияне выделяют главные проблемы детства. Это низкий уровень жизни семей, алкоголизм и наркомания по 29% опрошенных. Респонденты также отнесли к ним трудности воспитания в детских садах и школах, эгоистичность общества, нежелание иметь детей. Данные приводят в ЦИОМ. Проводился телефонный опрос, и что здесь еще было интересного, в целом более половины граждан России убеждены, что жизнь детей сейчас более опасна, чем раньше. Каждый пятый сказал, что она менее опасна. По мнению 14% опрошенных, мало что изменилось. Зара Рутюнян с нами, психолог. Зара, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Евгения.
0: Как вышло, что отношение к рождению детей превратилось в некую проектную деятельность? И насколько это влияет на демографическое поведение теперь?
9: Я думаю, что в каком-то смысле это и раньше было проектной деятельностью. Но просто раньше люди рожали и растили себе там наследников, помощников по хозяйству и так далее. Сейчас мы пытаемся вырастить самых счастливых людей. Мне кажется, все вокруг этого крутится. Дать им все, дать им лучше, дать им там кружок попота, лучше отдых, лучше одежды. И, конечно, это не может не влиять, потому что это становится очень сложным проектом. Просто девушки, женщины, в основном это женщины думают, им надо столько выполнить условий, чтобы вообще подойти к теме деторождения.
0: Но это все наносное, как бы искусственно сконструированная конструкция, или это говорит о том, что люди, например, более ответственно подходят к планированию семьи и деторождению?
9: Ну, конечно, и то, и то. Это и частично наносное, потому что общество требует, там, чтобы у тебя уже была квартира, самостоятельное жилье, стабильный доход, чтобы ты дал ребенку лучше. И, конечно, более ответственно люди рожают. Если раньше, ну, в старые времена просто люди рождали, сейчас они рождаются очень задумчиво. Это всегда меняется общество, понимаете? Вот общество же тоже сильно меняется. Это же не статичная штука. Вот раньше были такие вызовы, такие задачи решало общество. Сейчас другие решают. Поэтому жизнь наша меняется. Мы стали жить гораздо лучше, и мы хотим детям дать гораздо больше. А получается, к сожалению, что я часто это вижу, что хотели как лучше, а получилось как всегда. В случае демографии, наверное, это звучит так, что хотели дать детям лучшую жизнь, и в результате вообще перестали рожать. Потому что я очень часто слышу, что женщины говорят, у меня травмы, я психологически нестабильна, мне сейчас рано иметь ребенка. Ну, я же психолог, да, люди ко мне приходят и рассказывают свои истории, что мне нужно там квартиру купить, травмы свои пролечить, найти идеального партнера, что вообще делать эту задачу невыполнимо. Потому что, в общем, на мой взгляд, их как не было, так и нет, этих идеальных партнеров. Но идея, что это можно сделать, пролечив травмы, дольше искать, внимательнее смотреть, эта идея, конечно, в воздухе есть, и это тоже колоссально, ну, усложняет. То, что я наблюдаю, например, что большинство, ну, из моей практики, да, и каких-то там разговоров с врачами, что большинство женщин, решив вот эту задачу, да, сложную, купить отдельное жилье, сепарироваться от родителей, найти идеального партнера, они к 40 подходят к тому, что все это, ну, как часть этого случилось, что было в ее руках, купить квартиру, сепарироваться, найти профессию, сделать карьеру. Так. Идеальный партнер не находится, и все подходят к теме ЭКО. То есть уже гораздо более сложно, ну, то, что в Москве, по крайней мере, очень принято, сложно и в одиночку пытаясь решить эту задачу, что, мне кажется, грустная история.
0: Если отделить позиции наносное, в смысле, что общество предъявляет, ну, некое абстрактное общество предъявляет какие-то требования, и самое главное, люди соглашаются играть в эту игру. Ведь, по сути, когда человек получил, ну, женщина в данном случае, право на регулирование собственной рождаемости, потому что есть контрацептивы там и так далее, по сути, речь о рождении детей сводится к тому, есть у меня потребность заботиться об этом маленьком человечке или нет у меня такой потребности, потому что это там не для огорода, не для страны, не для... это для себя. В данном случае стоит ли здесь каким-то образом работать с этими нарративами, потому что, чтобы ребенок не воспринимался как объект. Объект улучшения жилищных условий для того, чтобы получить льготную ипотеку, объект еще там для, не знаю, самореализации какой-то или еще как-то, потому что за этой объектностью не видно самого человека маленького вот этого, который рождается, о котором надо заботиться.
9: Мне кажется, как раз-таки тут, ну, сложный вопрос философский объектности, насколько младенец может быть объектом и может ли он быть вообще субъектом. Конечно, младенец и зародыш, он не является субъектом, но то, что он является человеком, но о котором надо заботиться, это понимает любая женщина. Мне кажется, тут вы немножко перебарщиваете, но то, что это становится сложно сочиненным проектом, я бы вот так сказала, вот слово «проект» звучало в вопросе от ваших докторов. То, что рождение, деторождение превращается в сложно сочиненный проект, состоящий из материальных, финансовых, психологических, эмоциональных и прочих статусов, да, которые надо галочки везде поставить, вот эти нарративы, мне кажется, стоит откатывать, если это вообще в наших руках. Что как бы вот дети должны рождаться не тогда, когда ты готова, не тогда, когда ты захотела, не тогда, когда у тебя много лишних денег, и ты понимаешь, что все уже, ты можешь с завтрашнего дня не работать, всем обеспечить. вот такие условия невыполнимы. Я же это говорю не просто как психолог и там бывший социолог. Я это говорю как человек, который родил 3 детей. Это были очень разные условия жизни, это была всякий раз очень разная страна. Но я каждый раз понимаю, что детей надо рожать. Ты никогда не будешь к этому готова окончательно. Вот чтобы сесть в зеркало, все, я сейчас готова, я ничего не боюсь. Сколько страхов беременности, сколько страхов родов, сколько страхов того, что что-то пойдет не так. То есть вот добраться до точки, когда все, везде будут эти чеки, да, галочки, галочки, галочки, это, ну, почти невыполнимо. И то, что я вижу много, что перфекционистки просто от невыполнимости этих всех задач
0: страдают,
9: ну,
0: сами.
9: Просто не рожают. Просто не рожают, потому что слишком сложно. И мне кажется, отчасти, конечно, это не единственная проблема падающей демографии, но в том числе она. Потому что финансово наша страна живет гораздо лучше, чем там 30 лет назад, когда была справедливая демографическая яма, есть было нечего. 20 лет назад, когда было сложнее. То есть, если говорить о базе, база лучше, а настройки такие сложные, что...
0: Кто-то утверждает, что на современную мать фактически взвалилась полностью вся забота о ребенке, а такого все-таки никогда не было, потому что были бабушки и дедушки в доступе, а до этого еще была вообще,
9: да,
0: был другой строй и так далее, и просто физически это вывести очень сложно.
9: Сложно, но город, в котором мы с вами живем, все-таки современная мать очень опирается на няню. Да, это не член семьи, это не тот человек, кто это делает бесплатно. Да, конечно, нуклеарная семья, это семья, мама, папа и дети, очень увеличивает количество забот на родителей. Как говорят, вот эта фраза великая, что чтобы вырастить одного ребенка, нужна деревня. Это правда так. Этой деревни уже нет. Все едут в города, все плохо общаются со своими родителями. Но есть няни, есть детские садики. Нам есть на что опереться.
0: Есть.
9: Но это все равно остается самым сложным трудом. Самым сложным. Да, матерям сложно.
0: Спасибо.
9: Гораздо сложнее, чем отцам.
0: Хорошо, а тогда вопрос как бы вовлеченности, скажем так, и нормализации роли отца в семье. Вот здесь вот тоже, потому что с девочками принято работать с рождения, ориентируя их на деторождение. Вот. А с мальчиками немножечко другая история. Вот здесь требуется ли что-то менять в нарративах именно роли мужчины в этой семье, вовлеченности? Не в смысле я помогаю ото дня в день, а я там такой же полноправный, вовлеченный и так далее. Да, родитель, да.
9: Знаете как, то, что я вижу, я всегда с удовольствием наблюдаю за такой мелкой антропологией, то, что вы говорите, по крайней мере, повторюсь, говорю о Москве, оно во многом случилось. Я очень часто вижу отцов, которые в одиночку гуляют, иногда даже с 3 детьми, что зрелище для меня, почти пенсионерки, просто невозможно там без всякой женщины. То есть это меняется там само по себе, и, конечно, надо менять, потому что отец полноценный родитель. Но вот по поводу того, что девушек с рождения готовят к материнству, я поспорила. В наших городах, в нашем городе гораздо больше готовят к карьере, к тому, что ты должна быть самостоятельной, ты должна стать независимой. По крайней мере, я этого очень много слышу, что этого упора на то, что ты мне родишь, боже мой, сейчас большинство женщин моего возраста даже боятся произнести «внуков хочу», потому что они кричат дурниной: «Мое тело, мое дело, рожу, когда хочу, это во мне игрушки» и так далее. То есть это прям вот... Ну и среди моих клиенток есть огромное количество женщин, которые боятся, они хотят, но они говорят, им же слова не скажешь, они тебя загрызут. Тут поспорила бы, но в целом отцы гораздо, я так скажу, на протяжении моей жизни я не видела картин лучше по тому, насколько отцы участвуют в детях. Там в кафешках их можно увидеть. Такого я не видела раньше никогда. Это очень улучшилось. Но, конечно, улучшать есть куда. Есть куда, потому что все равно основной груз на женщинах.
0: Спасибо большое, Зара. Благодарю.
9: Останавливаться нельзя.
0: Да, Зара Рутюнян была с нами, психолог, автор телеграм-канала «Псизара». Еще так, все существование ребенок был объектом, всегда детей рожали как бесплатную рабсилу, это изменилось только в 20 веке. Этого еще много где осталось, говорит Сухарьки. Сухарьки никогда не рожали с мотивировкой «нам нужны рабочие руки». Не забывайте еще о том, что все-таки не было средств контрацепции, вот, а, соответственно, поэтому... Рожали тоже много детей, а не с позиции того, что надо мне родить еще одного, потому что детская смертность была колоссальная, и материнская смертность тоже была колоссальная. Мы многодетные родители, взрослые дети смотрят на нас и не стремятся нас обрадовать внуками, говорит Сергей. мусульманкам все равно на все эти причины рожают как по плану. Сухарики здесь. Давайте мы не будем с вами какие-то вот эти вот предубеждения выдавать. Там тоже есть свои особенности, есть свои сложности. Когда вы говорите, всем все равно на эти причины рожают как по плану, именно потому что они мусульманки, тем самым вы можете, ну, здесь как бы задеть других людей, которые исповедуют, например, другую религию, и вообще вывести всю эту религиозный аспект, что вот это вот правильные, они рожают много, а вот эти вот неправильные, они рожают мало. В мире, в мусульманском, там тоже есть, еще раз повторю, там есть свои особенности. Здесь вопрос мотивировки. Относитесь ли вы, например, к рождению детей как к проекту? И подходите ли вы к этому как к проекту или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. А, так, хотел бы еще четвертого ребенка. Жена против, устала, говорит очень. А, ну, можно понять, наверное, ее. А, современные женщины жалуются, а, хотя в бытовом плане все очень хорошо. Не то, что раньше, но жалуются, потому что это тяжело, потому что бабушек рядом нету, потому что, ну, хорошо, что, да, есть пылесосы работающие, есть стиралки стирающие, есть посудомойки моющие, но речь-то идет об, в том числе, эмоциональном вовлечении в детей, потому что если раньше задача была закрыть базовые какие-то потребности этих детей, вот, в плане там крыши над головой, чего там еще, еды и одежды, то сейчас речь идет еще и о довольно серьезном эмоциональном вовлечении в жизнь детей. Особенно, когда нет вот этого строя вот этого деревенского, когда этот ребеночек ходит, бродит, видит друзей каких-то, заводит, и он сам, это нормально, что он в 4 года сам по этому поселочку ходит, здесь, извините, тоже глаз да глаз каждый день. А мне жена говорит, я мало зарабатываю для остальных детей. Ну, дело, говорит ваша жена, дело, говорит. Знаете как, родить-то это, в общем, несложно. Даже выносить, в принципе, это тоже. Ну, это сложно, но это можно. А вот дальше что делать? А дальше как? Детей рожают, несомненно, для себя. Просто никто не знает, какое это нереальное счастье, пока не родит, говорит Рустам. Конечно, но вы заранее-то не кидайте тухлыми помидорами в женщин, которые говорят, что они не хотят рожать, потому что. Никто не отменяет ощущение счастья. Просто это ощущение счастья, оно немножечко затмевается всякими рациональными страхами. Вот и все. Иногда есть сознательный отказ от этого счастья, потому что кажется, что не вытянешь. Вот. Вопрос тогда, как поддержать эту женщину в ее желании, например, родить ребеночка и пообещать ей, соответственно, что все будет хорошо, ее никто не бросит, и вообще вы совсем вместе справитесь. Потому что в рождении ребенка все-таки двое участвуют. Не надо забывать об этом. А еще желательно, чтобы бабушки и дедушки были на подхвате.
10: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
10: Поток. Успеем сказать главное.
0: Так, мы с вами дальше, соответственно, идем. Теперь про врачей. Более половины врачей выступили за запрет суточных смен из-за рисков. Дежурства суточные, говорят медики, должны быть запрещены, так как негативно сказываются на здоровье и повышают риск врачебной ошибки. Опрос показал такие результаты. Проведен он был в мобильном приложении сервиса «Справочник врача». Чаще всего врачи работали более 10 суточных смен в месяц. Такой ответ дали 14% опрошенных. 13% отработали 8-10 суток, а 11% 6-8 суток. Не работали в суточные смены 43% с лишним процента опрошенных. Врачей, которые отработали суточную смену менее одного раза в месяц, оказалось всего процент. Семен Гальперин с нами, президент Межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей, кандидат медицинских наук. Семен Николаевич, здравствуйте.
12: Добрый день.
0: Возможно ли вообще медицина без суточных дежурств?
12: Ну, в принципе, возможно, конечно. Вот. Единственное, в условиях дефицита врачей это становится все более проблематично. Ну и вообще, у нас врачи в стране привыкли к суточным дежурствам, да, еще с прежних времен. Угу. Вот. Хотя это, конечно, ведет и к перегрузкам, усталости, вот, вероятно, и к ошибкам. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы в будущем немножко такие смены сокращались. Вот. Я не думаю, что их можно полностью убрать из практики. Вот. Но я думаю, что это не должно быть как бы обязательной системой, не должно быть всегда и везде, это должно быть только как бы по высокой необходимости.
0: То есть, условно, порочность этой системы порождена чем? Что суточные смены привязаны к заработку? Или просто такие условия для врачей ставят, потому что дефицит существует во врачебном сообществе, или что?
12: Ну, изначально это всегда было, да, действительно связано и с заработком, поэтому врачи часто набирали много смен. Вот. Кстати, это для всего мира характерно, да, даже в Соединенных Штатах там молодые врачи, резиденты часто набирают много смен для работы. Uh-huh. Вот. Но у нас в последние годы, конечно, это связано, да, и с дефицитом, и с низкой заработной платой. Вот поэтому здесь как бы с двух сторон такое давление. Вот. И, естественно, если бы врач мог обходиться другими вариантами, то он бы не стремился вот так работать. Вот. Ну, кому-то так удобно, наверное, иногда бывает. Но я повторяю, это не должно быть для всех всегда.
0: Угу. Как вы оцениваете реальный риск врачебной ошибки в таком состоянии? Можно ли его сопоставить, ну, не знаю, там, с управлением автомобилем в состоянии без сна или еще с чем-то? В плане того, чтобы, ну, наверное, чтобы сокращать эти суточные дежурства, нужны какие-то неопровержимые доказательства, которые нужно отсылать, не знаю, вышестоящие инстанции. Или это задача главврача? Точнее, на его откуп поддается все.
12: Ну, я думаю, что никто не будет проводить сравнительные исследования, да, о количестве ошибок там у врачей, работающих по разной системе. Во всяком случае, я не слышал о наличии таких данных. Вот. Но по логике, да, врач, особенно у которого напряженная работа, да, ну, понимаете, суточно не работает врач в поликлинике, да, который просто сидит и выписывает всем одинаковые рецепты. Значит, суточно это врач на напряженной работе, вот, особенно если это хирург, анестезиолог, да, и так далее, вот, у которого еще инструменты в руках постоянно, вот, и там после 8 операций в день, ну, в общем, трудно сказать, какое состояние врача, бывает и больше, вот. Поэтому я думаю, что такие ситуации должны только быть в экстренных случаях, когда вот другого варианта нету. Вот. Но для этого, опять же, должны быть две составляющие, да, хорошие условия труда для врачей и нормальная заработная плата, чтобы им не приходилось зарабатывать вот за счет качества своей работы.
0: Но вы говорите про условия труда. Здесь официально, насколько я понимаю, только с письменного согласия врача за разрешенные суточные смены, но иногда врачи говорят, что, в принципе, признают, что все это происходит под давлением вышестоящего руководства. Но здесь же как бы порочный круг, то есть получается, что страшно идти против руководства, потому что руководство говорит, а там большая очередь, но объективно всех не уволят, и точно совершенно очереди нету, потому что у нас есть дефицит, там, десятки тысяч врачей.
12: Ну, я понимаю, а что делать руководству в этой ситуации, да, давайте взглянем с этой стороны.
0: Руководство идти дальше и говорить, что у нас есть вот такие истории, да.
12: Ну, у них такая же возможность, да, у главврача, вот перед ним выбор, что делать, да, оставить пустую смену или, значит, как-то давить на своих сотрудников, понимаете, это же все идет вот такая перевернутая вертикаль, сверху ему не дают денег, ему не дают штаты, вот на те условия, которые он может создать, не придет достаточно сотрудников, да, ну и, соответственно, вот он что-то должен в этой ситуации делать. Ему нужно отчитываться, что он выполнил план, что он обеспечил работу и так далее. Ну, ему приходится вот точно так же давить или обманывать своих сотрудников. Вот, поэтому пока не будет нормальной системы здравоохранения, ну, не будет и нормальных условий работы.
0: Спасибо большое, Семен Николаевич. Я вас благодарю. Семен Гальперин был с нами, президент межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей, кандидат медицинских наук. Врачи называют несколько последствий работы в режиме суточных смен. Более трети отметили у себя хроническую усталость, не проходящую даже после выходных. Почти столько же рассказали о повышенной тревожности, раздражительности и эмоциональном истощении. Половина специалистов отметили снижение когнитивных способностей, это ухудшение памяти, рассеянность, трудности с концентрацией. Почти столько же врачей указали, что сталкиваются с хронической бессонницей, а также испытывают трудности с засыпанием или рано просыпаются. Еще 30% посчитали, что суточные смены приводят к обострению хронических заболеваний, которые были вообще в ремиссии. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы работаете, например, в медицине или, неважно даже в какой работе, на какой работе, в какой профессии. Ваше отношение, давайте так, к суточным сменам. Объективно, можно этого избежать, суточных смен? Ну вот если прям заморочиться, можно ли избежать суточных смен? Или все-таки нет? Или если суточные смены есть, то там, не знаю, не больше двух смен в месяц. 7373-948. Вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
11: Добрый день. Вы, а вот как понимать, когда суточные работают, военные служащие, яйца служат там, или полиция называемая, да, суточные, у них вообще все на стрессе, то сюда.
0: У вот. Всех стресс,
11: если человек ставить вопрос, то надо для всех надо ставить вопрос, что...
0: Мы начали с медицины, я поэтому и спрашиваю, есть ли работа объективно, можно ли обойтись без суточных смен? Потому что, ну, вопрос цены ошибки. То есть одно дело, когда нужно, допустим, какой-то план выполнить, и нужно закрыть все штатное расписание, но у тебя там, не знаю, вместо 8 человек работают 4, а когда ошибка допускается от переутомления, а что это живой человек, а если, не дай бог, он с этими сутками, а сколько врачей просто сгорело на работе, потому что там и в раннем возрасте вообще ушли там с инфарктами и так далее, потому что просто не выдерживают. Во-первых, есть нагрузка колоссальная, есть ответственность колоссальная, ну и плюс все живые люди все-таки. Ой, добрый док, я вас ждала, здравствуйте.
13: Да, здравствуйте, Евгений, добрый док, Марин, спасибо.
0: Ну, расскажите, да, расскажите. Ну,
13: да, суточные смены очень близки, около 20 лет в медицине.
0: Так.
13: А, значит, что могу сказать? А, цена ошибки, конечно, действительно, она огромная, да, она как бы непередаваема и так далее. Но ошибки возникают не только из-за там переутомления и так далее. Я не припомню особо на своем веку, да, такого, чтобы вот переутомился, где-то что-то ошибся. То есть тут целый комплекс факторов должен как-то сойти.
0: Ну, по сути, медицина может без суток обойтись? Вот без, или сутки нужны, но просто поменьше, чем на самом деле?
13: Ну, вы знаете, в текущий момент времени, при текущем построении, да, вот система там Минздрава и там коммерческого здравоохранения, я думаю, что нет. То есть сутки нужны, и нужна, скажем так, нужна комплектация, нужна подготовка, может быть, большего числа специалистов, устранение недокомплекта, который большой по врачам и по среднему персоналу.
0: Спасибо, принято. Далее новости и потом умные парни.
10: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 3 часа дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 46. Сергей Собянин сообщил об очередном сбитом дроне, летевшем на столицу. По словам мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра в направлении московского региона летело больше 430 беспилотников. Большая часть из них уничтожена на подступах к столице. Российские военные поразили 4 локомотива и грузовики в Днепропетровской области и Харькове. Точечные удары по поездам нанесены в районах Павлограда, Синельникова и Новомосковска, сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что на автодороге Днепропетровск-Никополь под удар попала стоянка фуры и тягачей, перевозивших украинские дроны. Министерство уже опубликовало объективные кадры уничтожения техники. В Кремле заявили об отсутствии договоренности о возможном визите президента США в Россию. Сейчас нет информации о вероятном посещении Эрмитажа Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что глава Белого дома в телефонном разговоре с Путиным восхитился Эрмитажем. На днях российский лидер в беседе напомнил Трампу, что у него есть постоянное приглашение посетить Россию. Пропавшую 15-летнюю школьницу в Туве нашли. Несовершеннолетняя 4 июля вышла из дома и не вернулась. Сообщили в республиканском МВД. Уточнялось, что девочка неоднократно уходила из дома. В период отсутствия она бродяжничала на территории Кызыла. В ведомстве отметили, что противоправные действия в отношении нее не совершались. Там также заявили, что инцидент никак не связан с поисками двух других школьниц, пропавших 2 июля. Для их поиска накануне был создан координационный штаб, сообщал глава региона Владислав Ховалык. Несовершеннолетние ушли из дома в прошлый четверг вечером и не вернулись. Позже их личные вещи и телефон были обнаружены в районе реки Енисей, что значительно расширило зону поисков. В операции задействованы спасатели, правоохранители и волонтеры. Поиски ведутся на суше, воде и с воздуха. Ограничение приема заявлений на шенгенские визы временное и не связано с техническими причинами. Связано с техническими причинами, объяснили в посольстве Словакии в России. Как ранее сообщили в ассоциации туроператоров нашей страны, сейчас оформить въездные документы в это европейское государство могут только спортсмены. Записи россиян, ранее зарегистрировавшихся на подачу документов с туристическими, деловыми или гостевыми целями, будут аннулированы. Визовый центр обещает вернуть заявителям уплаченный сервисный сбор. Официальный курс юаня от Центробанка 11 рублей 46 копеек, доллара 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 21, облачно с прояснениями, возможен дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 Габриэль лет. Габриэль Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Тбилиси.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
0: 15.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в «Умных парнях». Борис Межуев к нам пришел, политолог, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам. Борис Вадимович, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Женя. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Давайте, наверное, с саммита НАТО начнем. Все-таки Эрдоган встретил Трампа в Анкаре. Плюс, значит, кто тут? Американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер говорит, что США будут давить на каждого члена НАТО, добиваясь роста военных расходов. А в то же время Financial Times сегодня писала, что европейцы всячески пытаются продумать, как же альянс сохранить вне американцев. Это какой-то раскол или что это? Или это спор просто хозяйствующих субъектов?
14: Вы знаете, вот то, о чем вы говорите, не является предметом раскола. Потому что это уже те вещи, о которых они все договорились, это уже, знаете, такая видимость раскола. Ну, они уже все согласны с тем, что надо увеличивать расходы на оборону, и не только в Трампе дело, но и в конфликте с Россией. Поэтому здесь по этому поводу большого раскола нет. Там есть, конечно, какие-то отдельные страны, типа Испании, которые до сих пор не очень хотят вкладываться. Но, в принципе, Германия уже, как вы знаете, движется по этому пути, еще более чем движется, и другие страны идут вслед за ней. Так что здесь раскол не в этом, раскол в другом на самом деле, и все остальное это, в общем, прикрытие от основного и главного раскола. Главный раскол заключается в том, что о целях вот это вот над конфликта с Россией со стороны Запада. Я думаю, спор пойдет об этом, но опубличивать пока его не хотят. То есть речь идет о том, если России все-таки удастся реально военным путем овладеть Славянско-Краматорской агломерацией вот в ближайшее, вот, условно говоря, время, а это, в принципе, уже кажется реальностью, нужно ли соглашаться с этим планом Трампа или планом, выработанным условно в Анкоридже или после Анкориджа, и останавливать конфликт по линии боевого соприкосновения. Вот. Либо нужно сейчас, даже вне зависимости от того, удастся России это или не удастся, все-таки идти дальше на конфликт, поддерживать Украину, поставлять ей противовоздушные средства ПВО и дальше, ну, как бы обескровливать Россию, в том числе за счет Украины. Неважно, что российские войска будут продвигаться дальше, но главное, что Россия не будет чувствовать себя победителем. Вот, я думаю, главный, собственно, спор будет по этому поводу.
0: Это американо-европейский спор?
14: Знаете, я не очень могу сказать, что я так уж слежу за европейской прессой, но я слежу за британской прессой. Британская пресса почти едина в этой позиции. Вот, поэтому я думаю, что в данном случае у Британии есть, как вы понимаете, и в НАТО близкие союзники, в том числе новые страны НАТО. Тут я сложный вопрос с Польшей, сейчас не очень понятна ее позиция, но я думаю, тоже туда же. И, несомненно, страны Скандинавии, Финляндия и Швеция. Вот, ну и я боюсь, что и Германия тоже сейчас является частью этой же коалиции. Эта коалиция, ну, мы обычно это называем партией войны, но я бы сейчас не разбрасывался этими терминами. Это позиция, ну, условного максимализма. Нам не нужно сейчас перемирие, нам не нужен мир. Он нам был нужен в той ситуации, когда он демонстрировал бы, что этот мир есть поражение России. Вот в этом случае мы были готовы на это пойти, но поскольку это будет уже не так, нам нужно, значит... Для этого, собственно говоря, демонстрируется, что Украина побеждает, у Украины огромные возможности выбить еще дальнейшие российские, значит, НПЗ, там, ну и так далее. Вот это вся демонстрация.
0: Они демонстрируют силы. Это кому все-таки? Трампу они это демонстрируют?
14: Трампу, конечно.
0: То есть, по сути, вся история сводится к тому, кто убедит Трампа.
14: Я думаю, да. Украина и вот эти британо-европейские ее покровители, они сейчас пытаются убедить Трампа, чтобы он отказался от этого, от этой идеи, даже в том случае... Во-первых, первое, он отказался, потому что Россия не достигнет этих целей, но это кажется сейчас не очень убедительно. После взятия Константиновки и после, в общем, продолжающегося наступления российской армии, все-таки, ну, вот эта идея, что Россия не добьется своих целей военным путем, сейчас, судя по прессе, просто я по прессе сужу, не кажется уже стопроцентно вот такой, знаете, вот убедительной. Они будут это доказывать, но, в общем, это не главное. Главное, что если она добьется этих целей, все-таки, вот, скажем, к осени это будет взято, в этом случае все равно нельзя давать России возможность передышку. Чувствовать... Да, не чувствовать себя победителем. Там, по целому ряду там, аргументов, которые не надо приводить в силу их очевидности. Вот. Вот. Надо склонить Трампа на пересмотр, ну, то, что мы обычно называем договоренностями в Анкоридже, вот, чтобы он уже сейчас сказал, что да, он понимает, что на самом деле Россия его там обманула, она не пошла на... ну и так далее. Вот, вот это воздействие на Трампа сейчас, собственно, оказывается. Нельзя исключить, что оно приведет к какому-то позитивному.
0: Не играем ли мы, в том числе, на, по их же правилам, пытаясь продемонстрировать что-то Трампу в надежде, что Трамп договорится с европейцами?
14: Ну, видимо, у России есть основания считать, я бы так сказал, что Трамп может и не пойти на это. Он может сказать, нет, ребята, я считаю, что заморозка, вот Россия сказала, что она ограничится этой агломерацией, этими 15% территории Донбасса, там еще какая-то нейтральная зона, я считаю, что Путин вот и мне дал согласие на то, что, в общем, дальше он не пойдет, и я считаю, что мне нужно к ноябрю конец войне. Вот, знаете, мне нужен конец войны к ноябрю, а вы тут, знаете, фактически ведете дело к ядерной войне, нам это совершенно не заинтересовано. И если вы не пойдете на вот эту заморозку, то мы вот в этом случае просто перестанем вам помогать. Знаете, идите вы лесом, так скажем, да. Он, у России есть пока основания считать, что Трамп может вот произнести вот этот спич, который я сейчас вам примерно...
0: То есть дух Анкориджа все-таки теплится где-то?
14: Ну, это можно назвать дух Анкориджа. Я вообще все бы, я, понимаете, бы не... Тут, понимаете, с духом Анкориджа связано много всякого такого, чего бы мне не хотелось как-то присоединяться, какие-то надежды, на какие-то сделки, на какие-то экономические...
0: Нет, здесь вопрос расклада, вот. Я скорее поясню по-другому. Да. Когда мы говорим, что для нас лично вот определены, наверное, какие-то цели, например, территориальные, которые заставят Украину отступить назад, но вы в то же время говорите, что...

0: бои которых смотрят эти патроны высокие.
1: Другое дело, что после, если Трампа не будет, ну, там сейчас мы будем говорить о перспективах Венса, если он резко ослабнет, если придет демократический конгресс, который начнет требовать от Трампа помощи Украине уже вне зависимости ни от чего, ну, разумеется, дипломатические возможности России резко снизятся. Возможности России, ну, как-то вот купировать этот конфликт будет резко уменьшиться. Поэтому, разумеется, у России есть некая заинтересованность в том, чтобы к ноябрю, вот к ноябрю 2026 года, ну, вот все-таки эта история была сделана. Другое дело, опять же, понимаете, это вот с одной стороны. С другой стороны, в России существует огромная оппозиция этому духу Анкориджа. Но со стороны я это обычно называю партией эскалации. В России еще, понимаете, после того, как она вот сейчас добьется своих целей, ну, если она добьется своих целей в это обозримое время, вот до ноября 26 года, когда Трамп заинтересован в этой сделке, разумеется, в России такая, я не знаю, я давно не слышал в России людей, защищающих дух Анкориджа, вот, то есть государственную политику, внешнюю политику страны. Я просто таких людей-то особо не вижу, все в основном только ее ругают. То есть это довольно забавная история, когда, в общем, в наше военное время 9 десятых спикеров, говорящих на тему внешней политики, в основном осуждают внешнеполитический курс
0: страны. Но это обычно говорят те люди, которые вообще не имеют, как это, не имеют никакой роли в принятии решений,
1: да.
0: И не сидят на фронте. Вот
1: но
0: так
1: это
0: вот,
1: некая партия, на фронте точно, они не сидят, спору нет, но, вот. Но партии давления они являются. Они являются давлением, что вообще, о чем мы говорим. Это все Анкоридж, это все полная ерунда, надо идти дальше там, и так далее. Вот, то есть у нас есть как бы такие союзники Европы с нашей точки зрения. И вот совместное давление этих двух сил, то есть Украины, которая просто очень хочет эскалации, она, очевидно, заинтересована в эскалации, вся эта история с Белоруссией, например, ее довольно ясно это демонстрирует. И вот этой нашей партии эскалации, которая тоже хочет эскалации, вот это взаимная их как бы такая пинг-понг такой некоторый, который мы имеем, или распасовки, если вспомнить игру в преферанс, то он, конечно, такой, знаете, его очень сложно.
0: А там стратегия-то перебить. Какая, как вы думаете? Ну вот у этой партии какая стратегия?
1: У нашей?
0: Или... Да.
1: Ну, очевидно, что она имеет экономическую подоплеку. Они откровенно говорят, эта партия эскалации, что она хочет смены руководства Центробанка, она, в общем-то, хочет смены руководства правительства, она хочет национализации активов и так далее. То есть у нее идея под мобилизационные лозунги осуществить какой-то пересмотр и приватизации, статус-кво, и какие-то... То есть изменить вообще экономический расклад страны, может быть, даже экономический уклад страны. То есть там явная идея переделки страны и в культурном, и в интеллектуальном, и в экономическом, и в социальном отношении для создания такого мини-советского союза. То есть такой вот как бы освободиться от всех элементов вот постсоветского устройства, создать такой на некоторой новой основе что-то подобное Советскому Союзу, в котором был бы, значит, вот экономика была бы полностью централизована, она управлялась бы из единого центра. Не было бы никакой в этой ситуации свободных экономических игроков со своими какими-то собственными экономическими преференциями, все бы это управлялось, никакого не было бы независимости Центробанка, деньги бы, в общем, печатались только сколько нужно. Вот, то есть было вот создание такой Советский Союз эпохи 50-х годов. Вот что-то такое они хотят, может быть, с какими-то, ну, там... Ну, чтобы, может быть, какие-то там кафе были частные, но, по большому счету, весь остальной экономический сектор был полностью национализирован. Вот. Ну, и, разумеется, это, конечно, неизбежно включает в себя и превращение Советского Союза вот, в Советский Союз в культурном отношении, убрать всякую вот какую-то разноголосицу мнений, чтобы позиция интеллектуального класса была примерно одна и та же, которая вот, утверждается... в каком-то определенном ведомстве, чтобы никакой вот полемики по разному вопросу не было бы, все думали примерно одно и то же. У них вот такой взгляд. Им кажется, что только в таком виде Россия может победить. Вот победил Советский Союз при Сталине, вот только при вот аналоге Сталина он может победить в борьбе с Западом. Потому что но... без тоталитарного оформления России победить не сможет.
0: Но, правда, даже когда рассматривается, например, культурный аспект там, Советского Союза, даже сталинщины и так далее, многие говорят, что, в общем, там-то не настолько все жестко было, как предлагается сейчас. В какую жесткость
1: не
0: это
1: надо
0: все привести.
1: Преуменьшать, конечно, степень тогдашнего тоталитарного... Мы были тоталитарное государство. Вот,

0: и это, конечно, ну, я уже понимал раньше, что в 90-е, что это будет безумный соблазн, потому что ясно, что мы с Западом столкнемся, и вот этот безумный соблазн копипастить СССР, это будет, конечно, непреодолимо, понимаете, со всеми подробностями, так, чтобы обязательно вот вплоть до, я не знаю, вплоть до, я думаю, и воскрешения коммунистической партии там какой-нибудь. Угу. Все-нибудь обязательно, чтобы все было вот, копипащено оттуда, с репрессиями обязательно и так далее. Вот, ну, я не хочу сказать, что все эти люди сторонники репрессий, но есть среди них и такие.
1: Ну, просто это... приедут не за ними, да. Думают они,
0: они
1: наверное.
0: Думают, ну,
1: да.
0: Естественно, да, это будет трагическая ошибка. Вот, они ее не допустят. Вот, значит, да, разумеется. Вот, они вот хотят, понимаете, такого. Они mm-hmm. считают, что идея победы может быть достигнута только вот при таком тоталитарном сплочении. К сожалению, российский интеллектуальный класс упустил вот эту волну, понимаете, потому что он не смог внятно доказать, что Россия сможет выстоять и, в общем, действительно победить в каком-то широком смысле этого слова.
1: Но Россия сражается, вот еще, да, крест
0: ну,
1: поставит
0: да,
1: рано.
0: Но им кажется, что она недостаточно сражается, потому что недостаточно вот внутренне гомогенно. То, что еще есть какие-то люди, вот мы с вами что-то говорим, не совсем то, что им хочется. И это есть причина того, почему мы проигрываем. Вот, ну, убери нас и расстреляй, то вот тут же победа будет за нами. Понимаете, это немножко наивно, потому что, ну, не мы, конечно, ситуацию определяем, но есть и экономические какие-то игроки, которые, у которых есть какие-то свои экономические интересы. Это все должно быть ликвидировано. Мысль о том, что именно такой тоталитарный вот строй в конечном счете проиграл холодную войну, вот этот аргумент, который, ну, звучал все мое детство, ну или уже юность, точнее, uh-huh. когда, на которую пришлась на перестройку, и он был очевиден, оказался смазан вот этим вот реабилитацией 30-х, 40-х, 50-х, то есть сталинского времени, которое просто началось валом вот с 90-х годов. Уже в 90-е годы это все, собственно, началось. И как-то никто этому, собственно, серьезное такое противодействие не осуществил, хотя книги выходили, но, понимаете, они тоже выходили такие немножко либеральные книги, то есть такие книги. Вообще нам надо со всеми дружить, у нас глобальный мир такой.
1: Ну, это тоже другие далее. Крайности.
0: Да вот именно, понимаете.
1: Это вот что мы... дружим со всеми, как кот Леопольд, это крайность, а со всеми воюем и выстоим, верно, последние да. штаны себя снимем, это тоже
0: абсолютно
1: крайность.
0: Абсолютно верно. Да вот тот и оно, понимаете, тут нужно было, понимаете, показать какую-то иную стратегию России не в комфортном мире, понимаете. Не то чтобы, понимаете, мир становится комфортным, мы все дружим. У нас любовь, жвачка общая, там, что там, я не знаю. Вот, а и только какие-то жуткие враги свободы хотят показать, что нам нужно там, не знаю, вообще как-то обороняться. Нет, разумеется, не так. Но с другой стороны, понимаете, mm-hmm. вот у американцев, у них есть, конечно, чем они молодцы, конечно, нужно о них доброе слово сказать. У них, начиная там вот с 30-х годов, такой был 40-е, 30-е годы, Гарольд Ласвелл, такой политолог, вот он говорил, главная опасность для Соединенных Штатов превратиться в гарнизонное государство, он называл, Garrison State. Вот гарнизонное государство, это, ну, это примерно то, что мы и называем тоталитаризмом, вот, мобилизация, это вот примерно об этом речь. То есть, когда страна, на самом деле, для победы над внешними противниками, на самом деле, сплачивается в какой-то, вот, такой, превращается в некий военный гарнизон, и он говорит, Ласвелл доказывал, что, на самом деле, это приводит к огромным проблемам для этой страны. Она не может нормально развиваться, она не может находить некоторые пути развития в будущем, она... замыкается в какой-то одной линии, одной позиции, одной точки зрения, которая не факт, что окажется правильной. Вот она отсекает несогласных, а несогласные тоже могут оказаться нужными их позиции, может быть, на самом деле и верной. Вот, вот это гарнизонное государство, оно на самом деле источник больших проблем. Поэтому, считал Ласвелл, нужно искать внешнеполитический курс, который предотвратит превращение Соединенных Штатов, как, собственно, угу. любой другой страны, вот в это гарнизонное государство.
1: Наш слушатель угу. говорит, учебники Сороса в свое время сделали свое мерзкое дело в 90-е годы у нас и на постсоветском пространстве, а вопрос сейчас, мы тоже очень увлечены историей, новые учебники могут исправить ситуацию?
0: Ну, вы знаете, учебники, конечно, вещь важная. Я, правда, не помню, что такое учебники Сороса.
1: Но это учебники истории разные, которые выпускались этими самыми... Вот этими, вы знаете, на гранты.
0: В начале 90-х, я помню, я занимался рецензированием учебников истории. Они меня поражали тем, что там везде ленинские оценки, не ссылаясь на Ленина. Там, то есть Ленин там как бы, Ленин без
1: авторизации. А мы как раз по нему учились в 90-е годы, по этим учебникам.
0: Там был такой Жарова-Мишин, я помню, учебник, но мы просто смотрели, там все вот эти, верхи не хотят, там низы не могут, низы не хотят, верхи не могут. Вот все это цитировалось, буквально каждый исторический период маркировался какой-то цитатой из Ленина, но фамилии Ленина при этом не было. Вот, ну, в общем, вот примерно так я к этому относился, вот как к некоторому такому, знаете, Ленин, значит, Ленин будет жить, да. А что там было дальше, ну, трудно сказать. Но, конечно, мировоззрение, построенное на идеях Сороса, было наивным и предельно ущербным. Ну, это очевидно. Это представление
1: мы сейчас пытались
0: об открытом обществе, как вообще об обществе какой-то, значит, супероткрытости, которые только будут командовать институты открытого общества, то есть такая пятая колонна, которая, знаете, все время там бегает и совершает всякие перевороты. Я читал Сороса произведение, но это, я не знаю, но это надо было быть полным, немножко таким, ну, наивным человеком, чтобы не думать, что инструменты национальной безопасности, ну, бюрократия просто и любые другие формы какой-то защиты от внешней угрозы, в конечном счете, не ликвидируют эти институты во всех тех странах, ну, где просто не хотят, чтобы кто-то вмешивался в их внутренние дела. А таких странах все-таки большинство. Нет, это все наивно было, разумеется, и эта наивность, плоды действительно, автор вопроса прав, мы пожинаем в какой-то степени.
1: А вот, сейчас мы не становимся такими же наивными, только с другим полюсом.
0: Становимся, конечно.
1: С другим полюсом.
0: Конечно, становимся. В том-то и дело. Ну, как бы мы... Вот я работал в журнале «Полис» в 90-е годы, политологическом журнале. Вот ровно это мы все и говорили. Нужно... Ну, той наивности противопоставлять какое-то, ну, разумное вхождение в взрослый мир, понимание того, что, ну, на самом деле, из наивного представления о том, что все друзья и дать со всеми дружить, вообще разойдемся, все, там, то, что заводы, которые производят оружие, сделаем заводы, которые будут производить там детские игрушку мягкую, мы превращаемся в страну, в котором, ну, как бы, должны со всеми воевать все враги. Вот, и причем количество врагов сейчас только увеличивается, как мы видим. Вот, но это тоже, понимаете, такая же абсолютная наивность.
1: Но это пертурбации, которые испытываем же не только мы, это просто вот в мире такой период возник.
0: Ну,
1: или все-таки мы как-то Россия-центричное государство, нет, смотрим нет, на мир Россия-центричное.
0: Понимаете, в чем-то вы правы, есть и то, и это, есть и какие-то общие процессы, которые, безусловно, такое отупение всеобщее, оно, конечно, есть, оно в Америке, оно не меньше, чем у нас, можем сказать, вот, да. Нынешнего президента, как он отнимает, значит,
1: красные карточки,
0: да, и понять, что это, конечно, ну, такое трудно себе было представить еще раньше. Вот, поэтому это все это действительно нечто общее, но у нас есть, конечно, своя специфика, понимаете, у нас своя специфика связана с тем, что мы рабски повторяем какие-то вещи из прошлого. Вот,
1: мы ищем ответы на вопросы, что если мы исправим,
0: да это, ну, это наивная то точка зрения, что хорошо. Можно вернуться в прошлое. Вот в перестройку была наивная идея, что можно вернуться в ленинский НЭП, там, 20-е годы.
1: Угу.
0: Потом была такая мысль, ну, если вот 20-е годы было так хорошо, там, продукты, все хорошо, еда была, частные магазинчики, крестьяне, значит, платя продналог, поставляют товары на рынок городской, то зачем нам индустрия какая-то там? Ну, индустрия уже при Сталине была, значит, сталинскую индустриализацию. Давайте мы всю индустрию сбросим, мы будем вот жить. Понимаете, ну, тоже это какая-то... Ну, понятно, что под это дело более ушлые люди проворачивали свои схемы, это я все тоже понимаю. Это все для наивных людей было. Люди-то серьезные говорили о другом. В итоге, понимаете, вот вернули, ни к чему не вернулись, а просто что-то ухнуло такое, что было, тем не менее, оказалось очень важно. Теперь у нас вот идея вернуться... Вот, 30-е, 40-е, 50-е годы. Там была победа, там построили атомную бомбу, и вот надо туда, значит, загнать всех в шарашки, поделить, значит, собственность всю крупную отдать какому-нибудь там, не знаю, государственному комитету по промышленности и распределять продукцию по карточкам. И вот тогда мы, значит, победим, а мы все будем петь песни. Угу. Какие-нибудь советские. Ну, тоже, понимаете, тоже какая-то глупая, наивная точка зрения, которая... Некоторые под православными стягами эту идею проповедуют, там говорят, что надо все это хорошо, но только плюс еще Боже царя храни должно петь. А другие, значит, проповедуют, надо и Боже царя храни убрать, и вот вернуться, вот еще и советские песни петь. А разница, в общем, минимальная между теми и другими, хотя очень между собой спорят. Вот. Ну и, конечно, понимаете, это все для взрослого нормального человека, это все выглядит дико, потому что, ну, ясно, что с такой точки зрения никакой победе мы не придем, придем, конечно, просто поражению в течение там ближайшего времени.
1: А вот жизнеспособность концепции России, государства, цивилизация, это вот все-таки про что? Это про микросоветский союз или это про что-то принципиально новое?
0: Ну, я не знаю, что вкладывали, собственно, кто это писал, потому что это дало поле интерпретации. Я не против этой концепции, я, более того, ее вполне поддерживаю. Она, понимаете, она означает что, по сути дела? Она означает не просто там самодостаточность, которая, наверное, невозможна, она означает, что Россия не должна слепо перенимать культурные тренды, идущие от Запада. Это правильно. Что и вообще от других стран тоже, и от Китая не должна перенимать. Россия должна, ну, как бы осуществлять некоторую фильтрацию того, что нужно принимать, а что не нужно.
1: Избавиться от комплекса провинциала, что там-то знают вообще, лучше, чем.
0: Понимаете, вот, да, у нас же есть действительно люди, которые вот, считают, что все, что на Западе, нужно мгновенно перенимать и у нас. Там начинают феминитивы вносить, у нас тоже давайте феминитивы жуткие эти для русского языка используют. Никто даже толком не объясняет, зачем они нужны. Ну, просто на Западе вот так принято, и давайте у нас. У них там ввели... там, не знаю, какие-то послабления в области семейных ценностей. И давайте у нас ведем то же самое. Просто вот поскольку так в цивилизованном мире. Вот в цивилизованном мире так, и у нас должно быть так. Ну, поэтому идея государства цивилизации означает очень простая вещь. Не надо все слепо копировать. Надо... Это то же самое характерное для Индии, то же самое характерное для Китая. То есть все страны, которые претендуют на какую-то особую политическую роль в мире, должны, в общем, несколько, ну, критично, рефлексивно, не обязательно враждебно, но рефлексивно относиться к любым культурным заимствованиям и влияниям. Вот что такое государственная цивилизация. В этом смысле это правильная идея, я ничего против не имею.
1: Борис Межуев с нами, политолог, старший научный сотрудник ИНИОНа, главный редактор портала «Русская идея». Далее новости, мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дороги в Энергодар пытаются взять под огневой контроль украинские формирования. По словам мэра города-спутника, Запорожской АЭС Максима Пухова, периодически по ним опасно передвигаться. Он призвал жителей по возможности отказаться от поездок по дорогам вокруг населенного пункта, который атакует ВСУ. Власти города прорабатывают с военными меры, которые позволят нивелировать опасность ударов по автотранспорту на подъездной дороге. Один человек погиб при ударе беспилотника по торговой базе в Мелитополе. Четверо ранены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. По прогнозам медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает, на месте работают оперативные службы. Минцифры опровергла информацию о взимании платы за зарубежный трафик. Это подтвердил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев в ходе заседания Государственной Думы. Не рассматривается плата за иностранный трафик, заявил он на заседании, отвечая на вопрос депутата фракции КПРФ Олега Смолина. В мае источники сообщали, что власти решили отложить введение доплаты за потребление международного трафика свыше 15 гигабайт в месяц, как минимум до осени этого года. Ранее эту меру планировали ввести с 1 июня. Три самолета не смогли приземлиться в Бишкеке из-за инцидента в аэропорту. Пассажирские лайнеры из Москвы, Новосибирска и Баку ушли на запасные аэродромы в Алма-Ату и Ош. Авиагавань приостановила работу до 20:00 по местному времени. Инцидент произошел с воздушным судном перевозчика «Тестджет». При взлете у борта произошла поломка одного из задних шасси. Из-за этого лайнер накренился на бок. Пассажиров эвакуировали, мелкие порезы и ушибы зафиксированы у людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Аэропорты Кыргызстана». Детали произошедшего выясняются. Службы аэропорта принимают меры для ликвидации последствий ЧП и скорейшего возобновления приема рейсов. За последние 10 лет в России средняя заработная плата выросла более чем на 72 тысячи рублей. В апреле средний показатель по стране достиг 109 052 рублей, сообщили в Росстате. Для сравнения, в том же месяце 2016 года средняя зарплата россиян составляла 36 497 рублей. Таким образом, за десятилетний период сумма увеличилась почти в три раза, а чистый прирост составил 72 555 рублей. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 21, ощущается на 2 градуса меньше, пасмурно, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на estofilter.ru.
6: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
7: Ага.
6: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
7: Как еще раз найти?
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
8: О, капибара.
9: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
10: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
12: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
13: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
14: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
16: Каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
16: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
18: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
16: ВКонтакте. Говорит Москва 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
18: «Говорит Москва».
16: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
2: Внимание! Говорит Москва.
19: 94,8.
16: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15:37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Борис Межуев с нами, политолог, старший научный сотрудник «Иниона», главный редактор сайта «Русская идея». А еще здесь вопросы были, сейчас сразу скажу, от наших слушателей. Павел говорит, а как наш менталитет? Победим, потом опять всех простим, все по кругу. У некоторых грабли привязаны к ноге.
0: победим, всех простим, ну, что надо всех, если победим, надо всех, значит, вырезать как ирокезов, что ли, я не очень понимаю, к чему клонит автор.
1: Нет, имеется в виду,
0: осуществить геноцид тех, кого победили.
1: Нет, имеется в виду, здесь, знаете, что как будто бы бег по кругу осуществляется. То есть нормальностью было, например, сотрудничать с теми, кто сейчас наш враг, потому что мы для них тоже враги, но в то же время постоянно произносится, что вот когда победим, мы снова начнем, там, не знаю, с Европой торговать, а, соответственно, давайте просто перевернем эту печальную страницу.
0: Простите, пожалуйста, а как вообще вот страны между собой воевали? Потом торговали. Ну
1: да.
0: Посмотрите, большая часть войн, которые велась в истории. Вот вначале войны воевали народы, потом, или там, армии, а потом торговали.
1: Даже в Европе,
0: торговали. Да, ну, Франция, да. И Германия.
1: Вот.
0: Возьмем самый очевидный пример, который то воевали, то торговали на протяжении большей части своей жизни, потому что, естественно, ближайшие соседи, хотя враждебные отношения были всегда. Ну, как иначе-то? Это просто что человек как воображает, какой альтернативный мир, в котором что происходит? Установление тотальной враждебности на всю жизнь. Я понимаю, что где-то в голове лежит картина холодной войны и железного занавеса, и, в общем, наверное, она понятная, но, ну, как вам сказать, была ли она 100%
1: здесь скорее позитивной? Речь идет, наверное, про какое-то всепрощение с нашей стороны, которое нам всегда даже внутри страны ставят в упрек.
0: Ну, ладно, ну давайте не будем играть в наивность. Ну что значит всепрощение? Простили ли мы немцев? Ну, наверное, мы простили в том смысле, что всех не убили.
1: Трубопровод потом стали с ними, да,
0: ну,
1: строить.
0: Хорошо, но до этого мы все-таки взяли у них, так сказать, Кёнигсберг там, и Калининградскую область, они заплатили репарации там, ну... Есть определенная форма, не знаю, искупило или не искупило это их вину, действительно огромную, безусловно. Это сложный вопрос, и вопрос к нравственности каждого человека. Но мы в тот момент считали, что мы воюем не с немцами, а с фашистами. То есть мы воюем с определенной идеологией.
1: А сейчас мы тоже говорим, что мы воюем-то не с украинцами, а мы воюем с киевским режимом.
0: Да, но мы внутри сообщества, которое именует себя Z-сообществом, есть некое представление, оно едва ли является маргинальным, о том, что само по себе украинская этничность является нашим противником. Вот само по себе украинская этничность и есть источник Z-мировоззрения, не Z, а в смысле неонацистского мировоззрения, понимаете? Ну, как с этим, собственно, быть, понимаете? Сложный вопрос, понимаете, как к этому относиться? Вот. Я сомневаюсь, что можно построить такой абсолютный национальный мир, в котором люди вообще забудут о том, что они когда-то были украинцами, понимаете, и будут тут же думать о том, что они уже малороссы. Но, наверное, этот мир...
1: Ну, у нас есть такая концепция, как будто, что все равно все поймут, и когда там великие...
0: Ну, что ирландцы забыли, что они ирландцы, и стали англичанами, или шотландцы забыли, что они шотландцы.
1: Я говорю, что есть проблема идеального представления о том, как надо.
0: Где, когда это вот было? Когда и где? Это, откуда это взято? Из какой национальной истории? Баски забыли, что они баски. Корсиканцы забыли, что они корсиканцы.
1: Ну, то есть, условно, тлеющее неудовольствие может быть лучше, чем активная фаза боевых действий.
0: В каком-то средневековом обществе, где не было телевидения, не было интернета, не было накопления исторической памяти в известных резервуарах электронных и печатных средств массовой информации, такое можно было бы себе представить. Но себе представить это сейчас, я думаю, когда национальная память разбужена, и просто и она не сотрется по понятным причинам, ну, едва ли возможно.
1: А спор между украинцами и поляками сейчас?
0: Спор, я уже постоянно говорю, что спор между украинцами и поляками – это как раз то позитивное для нас будущее, которое в конечном счете сделает, может быть, нас с Украиной единой частью, ну, какого-то единого цивилизационного сообщества, потому что Украина не впишется в Европу, не только с поляками, они перессорятся со всей Европой в тот же самый момент, как только перестанут воевать с Россией.
1: Да они уже перессорились.
0: Отчасти. Даже уже перессорились,
1: да, уже,
0: хотя они
1: есть.
0: Сейчас от поляков зависят. А можете себе представить, что будет после окончания военных действий? Конечно, очевидно, что тут же Украину немедленно начнут выпихивать из Европы, чтобы на самом деле не допустить ее в ЕС, не пустить ее в НАТО, не пустить ее никуда, потому что никакого другого интереса, кроме как военного вот резервуара,
1: Против России?
0: Против России она не имеет там никого. Она там не нужна в этой
1: То есть Европейский Союз — это просто морковка была изначально?
0: Европейский Союз — это просто морковка для того, чтобы манипулировать Украиной, сделав из нее форпост против России. Но почему Россия в этой ситуации вот она не может сыграть на этих противоречиях, вот это я уже не очень
1: понимаю. По-моему, с вами даже лет 10 назад говорили, вот тоже в «Умных парнях», 10 лет назад, когда была, значит, история, уже, по-моему, история с Крымом произошла или еще не произошла, и вы сказали такую фразу, что Украина, во-первых, слишком большая, а во-вторых, она слишком не европейская для того, чтобы европейцы ее переварили.
0: А она сейчас еще и подогрета националистическим вот этим, с одной стороны, ну, вот этим, ну, чувством злобой. Национализма, злоба, с другой стороны, ресентимента против Европы. Она не так помогла, как они надеялись.
1: Они же в жертву себя принесли.
0: Ну, естественно, щит, который был, вот, вы помните, Блок, да, ну, щит, или, там, точнее, Пушкин еще до Блока, между враждебных рас монголов и Европы, понимаете, вот. Вот этот щит, они так всегда считают щитом, который был, и к которому Европа и Америка отнеслись презрительно, равнодушно и так далее. Это такое начнется, но ясно, что кончится тем, что Европа будет просить Россию принять Украину. Просить, еще заплатит нам за это.
1: Но они до последнего будут отнекиваться от этого.
0: Ну, пока идет конфликт, пока идет сама конфликтная история, конечно, мы ничего подобного не видим. Как только конфликт закончится... Начало, конец нашего конфликта, немедленное начало европейско-украинского конфликта. Это еще хорошо для Европы, не для нас. Если Соединенные Штаты смогут стать таким буфером в отношении между Украиной и Европой, каким они являлись в отношении между Польшей и Европой. Вот поскольку вот возникла эта тема новой Европы, и она такая больше проамериканская, то Америка играла роль такого... Ну, что ли, посредника или такого разруливающего вот этот конфликт между Польшей и между Балтикой. Но сейчас, понимаете, Америка отходит.
1: Но пока, может быть, европейцы считают, что для них все это сглаживается тем, что ультранационализм, даже нацизм украинский, он обращен против именно России. Россия тоже вроде бы стратегический враг европейцев. А он как бы, да, считается же, что они все силы бросят именно на, вот, на Россию.
0: Они бросили все силы на Россию. Ну, как только между нами и Украиной будет очень жесткая договоренность о том, что любой шаг в сторону, это, ну, для них это, там, не знаю, вы понимаете, что применение России всех видов вооружения, вот, то в этой ситуации вся вот эта вот националистическая вот эта вот накипь, она кинется на Европу, она кинется на Польшу, она кинется... Они не будут даже, может быть, даже какие-то территориальные претензии высказывать по отношению к Польше, там, это, я думаю, сомнительно.
1: Просто мы
0: они будут просто требовать полноценного там участия в НАТО, чтобы мы принимали решение в ЕС, никакого ассоциированного членства.
1: Ну, так британцам этого хочется, разве нет?
0: А британцы член ЕС разве?
1: Нет, британцы не член ЕС, британцам хочется британцы с Украиной хочет. Же отдельно.
0: Британцы хотят взломать структуру. ЕС с помощью Украины. Вот, безусловно, вы правы, это не скрывается. Ну что, ЕС тут же взломается, что ли? Она будет, конечно, сопротивляться. Она будет говорить Британии, знаете, что идите-ка вы с вашей Украиной. Уже говорится это. Италия уже это откровенно говорит, понимаете? Не нужен был Орбан для этого, чтобы понять, что это кончится именно этим. Вот, ну и что Британия? Кончится тем, что начнется и там еще конфликт между Европой и Британией. То есть мы могли бы сыграть на этом всем очень хорошо. Но, конечно, пока идет этот конфликт, но, естественно, все эти противоречия замазываются, естественно, общим сопротивлением России.
1: А большая война Европы с Россией, вы как оцениваете вероятность?
0: Ну, вероятность 50 на 50, что называется.
1: Как с динозаврами?
0: То ли нет, как с динозаврами, да. Вот, но, понимаете, что здесь можно сказать? С точки зрения у этого есть одна стопроцентно заинтересованная сторона, у этого конфликта. Это Украина. Она заинтересована, естественно, по понятной причине, в расширении фронта. Вот. И поэтому Украина будет к этому способствовать.
1: То есть Украина живет, пока есть война? Вот так?
0: Не.
1: Нет,
0: ну,
1: не про
0: Украина
1: это?
0: Украина не живет, пока есть война. Украина сейчас, период конфликта, заинтересована в расширении этого конфликта. Ну, не в силу какой-то конспирологии, а в силу естественных причин. Вот. А Россия... Ее заинтересованность, мне кажется, сомнительной в этом расширении. Да, конечно, понятно, что неприятно, что по нам бьют со стороны Европейской Европы там, и так далее. Но, вы понимаете, ну, хорошо, ну, ударим мы. Самое, тут есть главное, понимаете, с нашей стороны вот этот расчет, что там кто-то очень испугается. Вот, вот там вот трусы сидят.
1: Нет,
0: они все
1: пугаются.
0: Нет, конечно, ничего никто не испугается. Кончится это просто тем, что Украине будут выдавать все больше и больше видов вооружений, которые будут пока там, не знаю, хоть есть хоть пять украинских
1: земли. А уязвимость-то где? Но они же все равно, систему делают люди. Значит, у людей есть определенные там страхи, опасения и грань дозволенного. Вопрос, где уязвимость вот в этой европейской системе, которую бы, если бы мы ее распознали, это позволило бы нам, ну, где-то тактически хотя бы выиграть.
0: Не, ну, понимаете, вот если конфликт, война начнется, то тут какая уязвимость системы?
1: Нет,
0: тут
1: сейчас.
0: Тут уже вопрос об убежище просто возникнет. И
1: больше нет, ничего. Нет, я говорю про сейчас.
0: Про сейчас, да. Уязвимость их только одна. Они дико боятся заморозки.
1: Европа. Они боятся заморозки конфликта?
0: Да, они боятся.
1: Серьезно?
0: Европа, конечно.
1: Почему?
0: Ну, особенно Британия, конечно, из того, что я знаю. Мы уже говорили, первое, Путин не побежден, режим России сохранился, Россия, ну, не проиграла, значит, Америка где-то далеко, экономические силы Европы подорваны, плюс еще они получают такого противоречивого союзника, как Украина, с которой не понятно, что иметь дело.
1: А мы считаем, что заморозка – это как раз как это, непобежденная Украина, плюс возможность им накопить силы.
0: Накопить силы для чего?
1: Для нового этапа
0: нового
1: войны.
0: Чего? Какого нового этапа войны?
1: Ну, украинцы.
0: Они нападут на нас. Они нападут на Россию в какой-то момент. Да,
1: ну, украинцы продолжат, не знаю, там, попытаться отбить все эти территории, которые
0: давайте
1: сейчас
0: конкретно
1: под нашим
0: контролем. Что произойдет? Они нападут на Россию. Вот они перешли границу у реки Самурая. Там. Вот они переходят, как в Курской области, наступают на нас. То есть после международно принятой заморозки, после того, как эта заморозка утверждена, условно говоря, с какими-то посредниками, происходит нарушение территориальной целостности России, ну, или там, не знаю, не целостности России, ну, понятно, что...
1: Попытки отжать те территории, которые сейчас наши.
0: Ну, ясно, что это ядерная война. Ну, удар, да? Конечно, ну, а что? По всей нашей ядерной доктрине это нападение на нас неядерной страны, и мы имеем полное право применить тактическое и даже стратегическое ядерное оружие. Кто на это пойдет? На это никто не пойдет. Само по себе неядерный статус Украины, если он сохранится, а это, естественно, категорическое условие любой заморозки, делает невозможным для Украины совершение реванша.
1: Но при этом у нас был прецедент еще с Курской областью.
0: Ну, это, понимаете, война уже шла, сейчас уже можно говорить это слово. Значит, уже шла война, и мы воспринимали, не могли не воспринимать это как некоторую часть того общего конфликта, который был, ну, как бы так мягко сказать, но все-таки не связан с нападением на нашу территорию. Понимаете, это была часть этого конфликта.
1: Понятно.
0: Вот. Причем, что, конечно, использование вооруженных сил Корейской Народной Демократической Республики тоже, естественно, воспринималось как некоторая степень эскалации с нашей стороны. Вот. Ну, если произойдет без уже нашего инициирования на нас нападения, это неизбежное использование. Просто мы просто будем обязаны использовать ядерное оружие с целью защиты нашей территории. Вот, для осуществления некоторого необходимого сдерживания.
1: Ну, так-то и сейчас, даже... в общем, это тоже допускается, сейчас потому что есть история с Калининградом.
0: Нет, извините, пожалуйста, сейчас ничего не допускается. Нет. Сейчас мы осуществляем наступательные действия. Угу. Когда страна осуществляет наступательные действия, использование ядерного оружия, это и в военном, и в политическом точке зрения невыгодно. Можно расшифровать это и так далее. Как только мы перейдем, естественно, к оборонительным действиям, на нас будет осуществлено нападение, даже без применения ядерного оружия, а конвенциональными средствами, мы просто будем обязаны использовать ядерное оружие. Это будет просто необходимо для того, чтобы больше никто на нас не нападал.
1: Вопрос, кстати, с международных договоренностей. История Трампа и войны в Иране показывает, что очень сложно вообще сейчас думать о каких-то договоренностях, потому что они нарушаются на раз.
0: Не, ну они нарушаются на раз. Естественно, если сторона не заинтересована нарушить договоренность, она их нарушит. Ну, вот если она заинтересована нарушить договоренности, любая сторона в сегодняшнем мире, она их нарушит.
1: Мы столько просто говорим про то, что нас обманули.
0: Надо исходить не из самого факта. Да, ну, подождите, это обман. Мы говорим, обманули. Надо исходить не из самого факта договоренности, понимаете? Это, к сожалению, действительно мало что значит. Нужно исходить из понимания заинтересованности другой стороны в этих договоренностях соблюдать или реализовывать. Когда мы заключали Минские соглашения, не надо было быть великим политологом или экспертом, чтобы понимать, первое, Украина не заинтересована в выполнении Минских договоренностей, значит, она их не будет выполнять. Второе, Европа не заинтересована в давлении на Украину, чтобы она выполнила эти договоренности. В этих договоренностях была заинтересована только Россия. Только Россия была заинтересована в них. Если сейчас заключить нормальные договоренности, обе стороны будут понимать, что нарушение этих договоренностей не входит в интересы ни одной из сторон.
1: А с кем сейчас можно нам? Кто-то говорит, что нам не с Зеленским надо договариваться, как-то его принуждать к этому делу. Все равно ничего не подпишет или подпишет исчезающими чернилами. А с кем-то более влиятельным?
0: Ну, Америка пока не отказалась. Мы не знаем, что сейчас произойдет в Анкаре. Угу. Пока все-таки она не перешла на вот эту враждебную России позицию, что надо добивать Россию и так далее. Пока все-таки Трамп, ну, по крайней мере, сейчас надеется на то, что возможно заключение в ближайшее время некоторых соглашений, прекращающих эту войну.
1: Трамп сейчас делает заявление, кстати, он говорит, что Турция при Эрдогане превратилась в военную силу, с которой следует считаться. Вот он себе союзников ищет вне Европы, понятно. Да. И фактически не исключил дальнейшего сокращения численности американских войск в Европе, выразил недовольство союзниками по НАТО. Ну, Эрдоган — друг, европейцы — враги.
0: Ну, да. Между прочим, это не такая глупая позиция. К сожалению, абсолютно невыгодная России, но не глупая для Америки. Он действительно укрепил отношения с теми, с кем предыдущее демократическое руководство умудрилось поссориться. Она поссорилась, как мы помним, чуть не со всеми. С монархиями Залива, с Турцией, с Израилем, с Латинской Америкой, с Индией. То есть она поругалась сразу со всеми. Вот. Чем Россия блестяще и воспользовалась. Нынешнее руководство считает, что ради Европы ссориться с другими странами, пусть и очень авторитарными, кем фактически является Турция, вот, на самом деле не стоит, потому что это стратегически выгодно. Я не убежден, что для России это хорошо, но для Америки это правильно. Поэтому, кстати говоря, и Трампа сейчас особенно не ругают в Америке. Потому что видят, что он при всем своем идиотизме и при всей личной малой адекватности, действительно, о которой можно говорить, вот, он делает то, что нужно американскому глубинному государству.
1: А новые модели устройства общества имеет вообще смысл сейчас об этом говорить, или мы в периоде без времени находимся?
0: Ну, мне кажется, нужно об этом говорить, и нужно об этом думать, и более того, я бы даже исходил из того, что даже и какие-то идеи социалистические нужно на самом деле обсуждать, только не в смысле об обобществлении всей собственности, не в смысле возвращения...
1: Коллективизация.
0: Да, не коллективизация и национализация нужно. Ну, например, идея, что при нынешнем технологическом развитии общество может избавиться от низших классов, или, по крайней мере, резко сократить их численность. Но это, мне кажется, абсолютно серьезный вопрос, который надо...
1: От нищеты избавиться, вы имеете в виду?
0: Даже не от нищеты, от нищеты само по себе, а от непрестижного труда, от форм такой, чтобы люди на всю жизнь были заняты исключительно неприятным делом, там, чистили канализацию, понимаете, или за счет мигрантов решали эту проблему. Это можно, мне кажется, в принципе, при нынешнем уровне технологии, при нынешнем уровне автоматизации, при нынешнем уровне, ну и самое главное, при возможностях волонтерского труда и вообще списывание все это на коммунальные какие-то службы, можно на самом деле это сделать. Вот. Общество должно на эту тему думать. Я думаю, это серьезная проблема, которая была не решена человечеством в прежние годы, чтобы люди занимались творческим трудом, чтобы, во всяком случае, каждый человек, который кончает школу, имел возможность или потенциальную способность заниматься какой-то творческой деятельностью, вне зависимости от профессиональной занятости.
1: С нынешней моделью капиталистического устройства все-таки это как-то вяжется?
0: Ну, уже вяжется, вы знаете, мне кажется, уже вяжется. Уже понятно, что прежняя форма индустриального развития, она все-таки уже кончается. Появляются очень сильные там и 3D-принтеры, там, и так далее, что действительно значительная часть людей, которые являются на рынке труда, это люди, занятые интеллектуальной деятельностью или в сфере услуг. Ну, конечно, профиль меняется. Вот, и капитализм, который раньше просто строился на том, что есть какие-то обязательно нищие, которые за бесценок будут, собственно, работать и тем самым обеспечивать прибыль для капиталиста, сейчас это все-таки, конечно, изменилось. Но общество не имеет большой воли, я имею в виду все сообщество, не только там Запад и не только нас, вообще все сообщество не имеет сейчас большой воли для того, чтобы на самом деле ликвидировать вот это проклятие. А оно, на самом деле, это проклятие, проклятие вот этого непрестижного труда, я это называю. А это проклятие отзывается огромной миграцией, огромной вот этой замещающей миграцией, этническими, межнациональными проблемами в крупных городах, преступностью, победой национализма в каждой из этих стран. Угу. Вот, такого тоже, насколько несколько наивного. Как они будут жить без мигрантов, если мигранты им, значит...
1: Плитку кладут, да.
0: Понимаете, вот и так далее. Все эти набор проблем, на самом деле, они увеличиваются. А в основе этих проблем лежит вот это вот, на самом деле,
1: а как быть тогда,
0: изначальная неготовность.
1: Борис, да? Владимирович, а как быть, что в мире, в принципе, растет запрос на социалистов, даже в Кремниевой долине, где вроде бы айтишники работают и самым престижным там трудом занимаются, но при этом есть проблемы, например, с покупкой жилья, есть проблемы с поиском работы, и как будто бы это влечет за собой, страх того, что весь технологический уклад превратится в какой-то технофашизм, а с другой стороны, что действительно люди с роботом теперь соревноваться будут.
0: Я не вижу большого запроса на социализм, если честно.
1: Да?
0: Мне кажется, это как раз недостаточно. Вот левая чувствительность, она, к сожалению, она стала ассоциироваться просто с поддержкой, даже не с поддержкой миграции самой по себе, это ладно. Она стала ассоциироваться с ударами по чувству большинства в их каких-то культурных предпочтениях. Вот левая стала вот как будто критикой образа жизни и менталитета простого городского трудяги, который там пьет пиво, который не хочет заниматься здоровым образом жизни, хочет, чтобы его окружали люди, похожие на него, и не собирается, условно говоря, становиться феминистом. Вот левое свелось к критике этого человека, то есть демонстрация его как какого-то чудовища, хотя это обычный нормальный человек, естественный человек, вполне с естественными желаниями. И вот это погубило левое движение, это погубило социализм. То есть социализм из идеи переустройства общества стал идеей критики, условно говоря, простого человека. Из защиты простого человека он превратился в средство дискредитации этого простого человека. И в результате социалистической идеи в Америке, по-моему, действительно, когда лидер социалистов — это мэр от Нью-Йорка, который, представитель мусульманской общины. Ясно, что это...
1: Но он обещал все бесплатное, правда, ничего бесплатного пришло.
0: Да, но это, во-первых, наивно, а во-вторых, понимаете, и сам по себе он не совсем та фигура, которая должна ассоциироваться, олицетворять социалистическую идею для Америки. И поэтому растет технофашизм. Поэтому действительно побеждает правая идея, идея иерархии, идея критики равенства. Идея, что на самом деле благодаря технологическому бизнесу мы можем построить еще более иерархизированное общество, должны такое общество строить. То есть набор идей очень опасных, действительно довольно страшных, но оказавшихся безумно привлекательными для большого количества, в том числе представителей интеллектуалов, которым надоели все эти левые слюни. В чем их, кстати, можно понять. Поэтому я бы, честно говоря, не вижу вот какой-то большой востребованности социалистической идеи, а вижу, мне кажется, недостаточно ее востребованность.
1: Борис Межуев был с нами, политолог, старший научный сотрудник ИНИОНа. Борис Владимирович, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 16.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Кабмин рассмотрит дополнительные меры по насыщению рынка топливом. На совещании в ситуационном центре вице-премьер также предложил рассмотреть баланс производства, потребления и исполнения ранее данных поручений. Особое внимание планируется уделить топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов страны, где активно ведутся сельскохозяйственные работы. По словам Александра Новака, власти продолжат мониторить ситуацию на топливном рынке для принятия мер по стабильному снабжению регионов нефтепродуктами. Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной, подытожил вице-премьер. Пассажир рассказал о состоянии лайнера после инцидента в аэропорту Бишкека. Самолет авиакомпании «Тестджет», который попал в аварию при взлете, был очень старым. Об этом ТАСС сообщил пассажир рейса «Аман Ибраев». По его словам, он неоднократно летал на этом воздушном судне и обращал внимание на износ самолета. Речь идет о лайнере МС «Донелл» MD-83 с бортовым номером 800-03, выпущенном в США в 1996 году. Борт ранее выполнял и международные рейсы из Киргизии в Россию. Сегодня при взлете в аэропорту Бишкека у него произошла поломка одного из задних шасси. Во время торможения самолет накренился на левое крыло. По предварительным данным, серьезных травм среди пассажиров и членов экипажа нет. Людей эвакуировали из самолета через хвостовую часть с помощью надувного трапа. На западе Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,3. Подземные толчки были зафиксированы сегодня утром. Они ощущались в двух населенных пунктах Углегорского района, сообщили на сейсмостанции Южно-Сахалинск. Информации о разрушениях нет, угроза цунами не объявлялась. Минпросвещение отменило домашнее задание для первоклассников. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. В документе отмечается, что из нормативов исключен ранее допустимый объем домашней работы для учеников первых классов до 1 часа в день по всем предметам. Таким образом, с нового учебного года школьники, начинающие обучение, не будут получать задания для выполнения дома. В Минпромторге рассказали о внесении около 260 блюд в ГОСТ русской кухни. Над стандартом работают рестораторы, историки и повара, заявил замглавы ведомства Роман Чекушев. По его словам, 133 рецептуры уже согласованы. Замминистра отметил, что работа над брендом будет завершена в обозримое время, а задача государства – обеспечить его продвижение как внутри страны, так и за рубежом. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 46 копеек, доллара 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. И о погоде: сейчас в российской столице плюс 19, идет небольшой дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
16: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
20: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
16: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
22: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
23: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
16: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
16: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 7 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. И с вашим участием вы можете писать через СМС-портал, можете писать через мессенджеры, можете в прямой эфир дозвониться.
16: «В движении».
24: Смотрим, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас, насколько серьезные пробки. Прямо сейчас в городе, по идее, должно быть балла 4. Но важно понять, что на самом деле, как эту ситуацию оценивает Яндекс. Последнее время мы сталкиваемся с тем, что чем ближе к середине лета, тем пробки меньше. Вот и смотрите, сегодня вторник уже. Вчера в понедельник мы много поговорили о том, что пробок где-то нет. Машин где-то нет. Опять... Машин где-то нет и пробок где-то нет. 2 балла прямо сейчас, 3 балла нам обещают на 5 вечера, 3 балла на 6 вечера и 4-бальные пробки, возможно, в районе 19 часов. Есть очевидная проблема, это внешнее кольцо Московской кольцевой автодороги. Судя по всему, там есть дорожно-транспортные происшествия, но проблема, видимо, все-таки не в этом, а в том, что называется съезд на Ленинградское шоссе в Химках. Вот из-за этого многокилометровая пробка, которая начинается еще до пересечения с новой трассой на Петербург. В целом, еще раз напомню, в городе практически пробок нет. 2 балла, как максимум 4, нам обещают к 7 вечера.
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Поток. Новости этого дня.
24: 2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Председатель Государственной Думы объявил о том, что мигрантов скоро смогут выдворять даже за дискриминацию с их стороны. Еще основанием может стать неповиновение законным требованиям российских пограничников. Депутаты продолжают ограничивать в правах иностранцев на территории Российской Федерации. Насколько можно и нужно ужесточать требования к жителям или гражданам других государств? Всегда ли законны, к примеру, требования наших официальных лиц, насколько объективна история про дискриминацию со стороны иностранца. В общем, не получится ли так, что в результате этих новых законов, напомню, количество статей в КОАП, за которые иностранцев собираются выпроваживать за территорию Российской Федерации, было 22, теперь 43, а с учетом поступивших поправок будет 45. Не окажется ли иностранец в России бесправным? Первая тема. Вторая. В Кемеровской области власти разрешают продажу бензина в канистры. Как говорят граждане, могут купить на АЗС не более 10 литров, но в специализированную тару. Что за отдельный разговор про канистры? Как предполагается работать на той же бензопиле, если бензин закончится, если в канистрах купить бензин нельзя? Есть ли правильные канистры? Какие бы неправильные? И, может быть, тогда бензин для вот этих хозяйственных целей нужно продавать на каких-то отдельных станциях? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочные. 401 пишет: пробки по-прежнему около заправок. Ну, не около всех автозаправочных станций, мы это тоже понимаем. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Продолжается снижение международных резервов Российской Федерации. На 1 июля их было 720,4 миллиарда долларов, при том, что 1 июня 747,4. Еще из срочных сообщений: Эрдоган намерен обсудить с Трампом конфликт на Украине и пути его урегулирования, пишет агентство РИА Новости. Сейчас со ссылкой, видимо, на заявление соответствующее Эрдогана. Дипломатические источники сообщили об этом агентству РИА Новости. А ТАСС, срочные сообщения, которые прямо сейчас появляются. Трамп вновь высоко оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным от 4 июля и выразил мнение, что мира на Украине хотят и Москва, и Киев.
5: Поток. Успеем сказать главное.
24: 534-й требует корректно говорить, что из 700 миллиардов 300 это замороженные активы. Корректно говорить о том, что говорится в данном случае. А в данном случае говорят, что международные резервы, они такие. Они могут быть, как вы говорите корректно, заморожены. Они могут быть не заморожены, но они остаются активами. И их более чем 700 миллиардов долларов. По поводу пробок около заправок, которые по-прежнему сохраняются, пишется 401-й. Я просто напомню, что на некоторых заправках нет бензина, и поэтому пробок тоже нет. А некоторые заправки обходятся при наличии топлива без пробок, потому что там продают дизельное топливо. Это тоже факты последних дней. Первая тема. Володин заявил о том, что мигрантов смогут выдворять из Российской Федерации за дискриминацию с их стороны. Еще основанием может стать неповиновение законным требованиям российских пограничников. В общем, депутаты собираются продолжить рассматривать законопроект, который которые они называют направленными на совершенствование миграционной политики. До этого количество статей КОАП, по которым, видимо, могли выдворить из страны иностранцев, было 22, теперь вот 43, а с учетом поступивших поправок их будет 45. Михаил Бурда, доктор политических наук и руководитель направления миграции в центре Столыпина в РАНКИКС. Михаил Александрович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
24: Насколько можно и нужно ужесточать требования к иностранцам сейчас в России?
6: Ну, вы знаете, мы в информационном поле наблюдаем практически в ежедневном режиме какие-то выходки иностранцев вопиющего характера. Вот буквально недавно в Ставропольском крае там мигрант из Узбекистана пришел в майке ВСУ подавать документы на патент. Ну, конечно же, ему почему-то назначили штраф, хотя его нужно было незамедлительно депортировать в тот же день, в общем-то, и выдворить с территории Российской Федерации, понимаете? И вот пока у нас там суды или кто-то еще будет подобную лояльность к таким элементам проявлять, вот у нас вопросом таким и будут задаваться, а недостаточно или недостаточно тех мер, которые принимаются.
24: Подождите, но то, что вы описываете, это, видимо, все-таки работает административная машина, как-то не так. Неужели в наличествующих 22 статьях КОАП нет оснований для того, чтобы решить проблему вами описанную? Зачем 45?
6: Но, опять-таки, те основания, которые добавляются, они, в общем-то, исходят именно из правоприменительной практики, когда мигранты нарушают общественный порядок, значит, дискредитируют и дискриминируют всех, что здесь находятся, то есть наши традиции, обычаи, образ жизни. Почему мы должны это терпеть, и почему мы должны терпеть в России таких мигрантов, которые

0: через год понадобится 150 оснований в КОАП. Понимаете?
1: Подождите, но если вы же начали... Секунду. Вы говорите, мы пускаем. Но ведь это мы пускаем. Тогда ведь это про другое надо говорить. Пускаем. А зачем пускаем?
0: Про что? Ну вот у меня тоже возникает вопрос, зачем в России такое количество мигрантов и на каком основании они сюда въезжают? То есть для кто конечный бенефициар этой политики?
1: Тогда дальше. Вот говорят депутаты теперь, как основание пропишут неповиновение законным требованиям российских пограничников. А требования к иностранцам вот подобного рода, они всегда законные? Или все-таки какие-то спорные случаи бывают?
0: Ну, смотрите, неповиновение пограничникам, что здесь имеется в виду? Мы знаем, что иностранцы, которые въезжают в Россию, периодически сотрудники пограничной службы требуют продемонстрировать контент, который находится в их мобильных устройствах, и зачастую именно, значит, выявляются случаи, когда мигранты, значит, там пропагандируют педофилию, зоофилию, являются подписчиками каких-то экстремистских группировок. Некоторые отказываются демонстративно показать свои гаджеты. В общем-то, да, это можно расценивать как неповиновение сотрудникам пограничной службы. Вопрос. Нам зачем в России мигранты, которые подписаны на экстремистские паблики? Или те, которые, так сказать, у которых в телефоне контент зоофилии с педофилией?
1: Так, их тогда не надо дальше. Пускать в Россию. Нет, опять же, вы говорите, их не надо пускать в Россию, а мы говорим о том, что в результате принимаются решения о том, чтобы их из России выдворить. Так, может быть, опять же, не пускать?
0: Ну, так и выдворить то же самое. Понимаете, речь идет о том, что есть въездные фильтры, то есть когда... Что значит неповиновение сотруднику пограничной службы? Это в том числе, когда он отказывается что-то продемонстрировать при въезде в Российскую Федерацию. Понимаете? А если мы говорим о нахождении иностранного гражданина на территории России, то вот с учетом принимающихся поправок, где там 45 оснований для вот административного выдворения, это, в общем-то, все основания, которые мы можем наблюдать на сегодняшний день противоправных действий иностранных граждан.
1: То есть новые нарушители при этом подобного рода требований, они уже в Россию не въедут, соответствующие решения приняты.
0: Разумеется, да, конечно.
1: Так, тогда дальше про нынешнее решение депутатов. Когда говорят о дискриминации со стороны иностранцев, что это может быть?
0: Ну, это дискриминация того, то, что относится к общественным нормам, то, что относится к поведению в обществе, неуважительным отношением к российским гражданам, к нашим системам ценностей. Опять-таки, дискредитация вооруженных сил, специальной военной операции. То есть здесь достаточно широкий перечень оснований, на мой взгляд.
1: С вашей точки зрения, это ведь касается не только тех, кто нарушает правила. Не окажутся ли иностранцы в России бесправными?
0: Ну, бесправными не окажутся. В России достаточно лояльное миграционное законодательство, и те иностранцы, которые соблюдают российские законы, готовы принимать наши условия жизни и традиции, они прекрасно себя в России чувствуют и никоим образом не подвергаются дискриминации. А те мигранты, которые пытаются переиначить нас образ жизни, конечно, им все вот эти поправки не нравятся, поэтому они через там своих лоббистов будут всячески этому противопоставлять и говорить о том, что, ну, здесь, в общем-то, нарушаются какие-то их права и так далее.
1: Вы полагаете, что у таких людей есть лоббисты в Российской Федерации?
0: Я считаю, что их достаточно много, и эти лоббисты очень длительный период времени проводили политику такого размывания государствообразующего русского народа и этнокультурного замещения мигрантами.
1: Григорий пишет, ну, говорят, у нас рабочей силы не хватает, что, мол, делать с этим тогда?
0: Рабочая сила – это, во-первых, временная трудовая миграция, и, скажем так, в мире есть очень прекрасные практики организованного целевого набора, когда иностранцы въезжают под ответственность конкретного работодателя, выполняют работу, а потом уезжают и не привозят сюда никаких семей, так сказать, родственников, и не качают здесь каких-то своих культурных прав. Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия демонстрируют прекрасную практику вот организации такого подхода.
1: А 838-й пишет, мол, вот эта вот история с выдворением. Глупости же любой может совершить, что уж сразу выдворение?
0: Ну, а что значит «любой может совершить»? То есть, понимаете, если человек устраивает здесь какие-то действия, которые противоречат российскому законодательству. Ну вот его на первый раз прощают, да, а понимаете, он воспринимает это, ну я еще раз делаю, то есть мне же ничего не произошло. Почему у тех же самых выходцев из среднеазиатских государств, которые в основном приезжают в Россию, да, как мигранты, не возникает таких

0: проблем, то есть они четко следуют закону, находясь в Арабских Эмиратах, да, то есть и у них нет такой потребности, ну, мы же только один раз нарушили. Понимаете, там жесткое законодательство, там одного нарушения достаточно, чтобы получить пожизненный бан.
1: Вопросов никого не возникает. Макар 768 рассказывает, что он на днях гулял в дачной части подмосковной Апрелевки, как он пишет, в поисках рабочих рук на неподъемные для меня земляные работы. Копать некому, на участках почти пусто и этнически однородно, как он пишет.
0: А в чем вопрос-то?
1: Ну, рабочих рук теперь нет. Макар, видимо, не может быть лоббистом, о которых вы говорили выше. И вот он на бытовом уровне говорит, у меня теперь работников нет.
0: Ну, может быть, я не знаю, какие условия труда предлагают уважаемые Макары для какой именно работы. Понимаете, это очень такое утверждение, что вот некому копать, некому работать. Да, а когда мы касаемся практики, у нас там получается, что речь идет о том, что мы привозим мигрантов, например, на стройку, да, то есть, ну, это объективная потребность, допустим, строительной сферы или сферы ЖКХ, да, мигрант там работает, получает документы, легализуется в России за счет работодателя, потом уходит работать в курьеры, да, и таким образом количество мигрантов в стране увеличивается, а дефицит на условной стройке как был, так и есть.
1: Спасибо. Вот ответ на вопрос. Спасибо. Михаил Бурда, доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина в РАНКИКС. Алексей, значит, спрашивает 615-й, нужен ли работник Макару. Ренат предлагает Макару экскаватор. 534-й предлагает, видимо, либо свои, либо какие-то другие рабочие руки. Говорит, дайте Макару мой телефон. Но вы же прекрасно понимаете, что главный вопрос в этой истории, сколько вы можете заплатить за эту работу. Вы понимаете, сколько вы можете заплатить за ту работу, предлагая свои услуги в качестве работника Макару. Михаил говорит, все нормально тут с мигрантами, рядом с Апреликвой я сам живу. А 674-й предлагает решить эту проблему покупкой мотоблока. Вячеслав Володин заявил о том, что мигрантов скоро смогут выдворять из России за дискриминацию с их стороны, а также за неповиновение законным требованиям российских пограничников.
2: Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: 114-й Сергей пишет, знакомая у него работала дворником в Москве, ее уволили, взяли вместо нее, утверждает Сергей, мигранта, зарплатой в 1/3 от зарплаты прежней. Вот где, говорят, бенефициары, но ведь это бенефициары вряд ли мигранты, с которыми борются депутаты Государственной Думы. Ренат 257-й рассказывает, кстати, что оплата земляных работ сейчас в Подмосковье примерно 5000 рублей в день. Ну, это так, для информации, если кому-то важно. Следующая тема. В Кемерово В Кемеровской области власти разрешают продажу бензина в канистры. Как сказано, граждане могут купить на АЗС не более 10 литров специализированную тару. Губернатор отдельно написал об этом в социальных сетях, или, как говорят в данном случае про мессенджер Макс, на АЗС двух конкретных продавцов. Продажа топлива происходит по особой схеме. 40 литров бензина на руки, из которых 10 литров можно залить на руки не в машину, а в канистру. Сегодня, говорит, еще и автоматические заправки начинают работать. Какой-то отдельный разговор получается, мы не впервые слышим, чуть ли не выступление губернаторов на тему истории с заправкой канистры. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Станислав Павлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А что это за история вокруг канистр?
3: Ну, где-то, где бензина не хватало, пытались ограничить потребление бензина, нормирование в отделе, и ограничивали заправки в канистры. Это не говоря уже о проблемах с безопасностью. Понятно, что большинство владельцев заправок не очень вообще любят заливать канистры, даже если обычная ситуация, даже если это канистры для того, чтобы работали генераторы, лодки, газонокосилки и так далее, вот владельцы где, в принципе, это ограничивают, потому что не хотят брать на себя ответственность.
1: Ну так проблема же существует, и тогда надо вот с этим как-то отдельно разбираться. Ведь от того, что происходит с автомобилями, к примеру, не решается проблема отопления домов или работы еще чего-то, что там работает, к примеру, в домах от солярки.
3: Но это две разные проблемы. Одна проблема безопасности, которая всегда была, и просто кто-то не хотел брать на себя ответственность. А вторая проблема с нехваткой бензина, и когда вводилось нормирование. Если в данной конкретной области сейчас губернатор посчитал, что бензина достаточно, значит, там дали послабление. по этому вопросу. Если завтра выяснится, что НПЗ какой-то еще стал, и у них не хватает бензина, могут ввести снова ограничения. Как было, допустим, в Крыму, где сначала ограничения вводили, снимали, снова вводили. Будет зависеть от обстановки.
1: Тут еще вопрос возникает. Вот по поводу канистр есть и из Ленинградской области сообщение. Отпуск бензина в канистры хотят разрешить до 10 литров. И тут вот что важно. С просьбой КЗС по этому поводу обращается экономический блок правительства от лица местного губернатора. Так кто устанавливает ограничения сейчас?
3: Есть ограничения, которые сами некоторые АЗС вводят. Ограничения, которые вводит правительство, также существуют. Это два разных типа ограничения.
1: И,
3: АЗС, как правило, думает про безопасность, они просто пытаются, в принципе, отбиться от такой необходимости закрывать в канистры. То есть людям это нужно, но многие АЗС пытаются избежать такого риска, ну, потому что им это не очень выгодно. А есть еще те ограничения, которые вводят правительство, которые связаны с нехваткой нефтепродуктов.
1: Теперь дальше. Как-то это ведь на каком-то государственном уровне должна быть проблема решена, потому что даже вот в этом сообщении из Ленинградской области говорят, да, мы разрешим отпуск топлива, но только в металлические канистры и по ГОСТу. Ну, как-то тогда надо определиться, наконец, в какие канистры наливать можно или нет.
3: Ну, в принципе, те, которые продаются легально, те должны быть использованы, но региональные власти имеют приоритет, региональные власти имеют право вводить ограничения. Вот то, что мы с вами слышим, в таком-то регионе решили столько-то литров, в другом другое, это именно решение региональных властей. Они так и делают, исходя из ситуации с доступностью бензина конкретно в своем регионе. Эта доступность может меняться, она может быть утром одна, вечером другая.
1: С вашей точки зрения, реализовать бензин, так называемый, для хозяйственных нужд отдельно невозможно просто?
3: Ну, а как это все равно делается на заправках? Поэтому это вопрос все равно регулирования, только как будут автозаправки в конкретном регионе. Причем регулирование может быть сегодня одно, завтра другое.
1: Валерий 209 просто пишет, что он уже купил цепную электропилу, электрогазонокосилку и длинный провод. Получается, надо переходить на подобного рода товары или услуги?
3: Ну, там где-то он... уместно. Есть разница в характеристиках электроинструмента. Вы же не можете купить электрическую лодку себе, по крайней мере, на текущем этапе. Ну,
1: без электрической лодки, как кажется, какое-то время можно прожить.
3: Действительно, как и можно прожить без газонокосилки, в зависимости от того, как есть приоритеты в жизни, безопасностью там и так далее.
1: С вашей точки зрения, однозначно понятно, что сейчас отдельная кризисная история, а вот потом, в более позднее время, когда и если все это будет решено, решить проблему заправки в канистр можно?
3: Я думаю, да, потому что в большинстве стран мира все-таки можно заправляться в канистрах. Не на всех заправках, правда, потому что, опять же, кто-то пытается уйти от этой необходимости, от этого риска. Но в большинстве стран мира существуют же всевозможные потребители бензина, которые используют канистры, конечно. Поэтому в большинстве стран мира это можно делать, как и в России, кстати.
1: Спасибо. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Складывается впечатление, что подобного рода заявление – это своего рода попытка описать ситуацию как успокаивающуюся или нормализующуюся. Теперь, мол, и в канистры можно продавать бензин. Рустам 823 говорит, электропилой в лесу много не попилишь, провода такого нет. Рустам, а вы ничего не слышали про аккумуляторную электротехнику? Так, на всякий случай, может быть. Григорий говорит, можно продавать бензин сразу в канистре по спекулятивной цене, и тогда никого не заподозрят в завышении цен на бензин. Григорий, кстати, настаивает к вопросу о том, что не все мы знаем о том, как мир устроен. Лодочные моторы, оказывается, тоже бывают электрическими. Это вот Рустаму расскажите, а то он говорит, а как лодка тогда с проводом-то может передвигаться? Он ведь не про лодку, конечно, он про электропилу рассказывал, но тема-то та же. Виталий говорит, интересно, а вот если бензин будет Евро-3, о чем последнее время говорят, лодка на нем поедет? 534-й говорит, а аккумуляторная пила недостаточно хороша и для серьезного дерева не пойдет. Возможно, вы просто не умеете их готовить, это называется. Возможно, у вас была не та аккумуляторная пила, 534-й. Они разные совсем бывают, как совсем разные бывают, например, аккумуляторные дрели, ударники, ну и так далее. Заправить бак можно ведь и слить 10 литров на пилу в канистру, пишет 401-й. Но если есть уже продажа канистр, это законная история, то почему тогда, если я хочу купить, да, вы продаете какое-то определенное количество литров бензина, но если это законная канистра, почему я не могу залить в бак 30 литров и 10 литров еще в эту самую правильную канистру? А то, видите, говорят, да, мы будем разрешать заливать в канистру, но только не все правильные, а только те, которые металлические и те, которые по ГОСТу. Это вот к разъяснениям, которые сейчас приходят из Ленинградской области. Для дерева, рассказывает Григорий, 859-й есть механический топор. А 674-й что-то рассказывает мне о моем маленьком тракторке на участке. А я... Понимаете, 674-й не в курсе про тракторок. Вы мне скажите, где он. Я тогда им пользоваться хотя бы буду. 73. Чего можно залить? 534-й, где можно залить? Непонятно. Залить в канистры бензин можно в Кемеровской области. Не более 10 литров в специализированную тару. Виталий говорит, а у нас что, много лесорубов и косильщиков? Только начался кризис, сразу началось, и никто не может отложить покос и рубку. Так, что ли? Алексей 12-й говорит, надо перестать говорить про аккумуляторы. А почему надо перестать говорить про аккумуляторы, с ними что-то не так, а топор для дерева — это руки в мозолях. Это не нравится. Идея 534-му. А Игорь, 580-й из Италии, рассказывает нам, что есть пила «Дружба», которая бензина не требует. Один тянет с одной стороны, другой тянет с другой стороны. То есть это та самая, которой две человеческие силы. Ну, может быть, кто-то помнит, может быть, кто-то с этим сталкивался. 674-й говорит, Макс Челноков в эфире сдал. Ладно, я пойду сейчас у Макса спрашивать, может быть, это у него мой тракторок, ну, как он его называет. Чтобы мозолей не было, пишет Виталий, 618-й, можно использовать крем и перчатки. А деревья в лесу вроде валить вообще нельзя, задается вопросом Анна 377-я, а для хвороста отлично подойдет и пила аккумуляторная. В Кемеровской области власти разрешили продажу бензина в канистры. Ситуация выглядит как нормализующаяся. Отпуск бензина в канистры до 10 литров хотят разрешить уже и в Ленинградской области. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. В Энергодаре перенастроили маршруты и возобновили работу общественного транспорта. Движение из города спутника ЗАЭС в соседние населенные пункты приостанавливалось из-за повреждения части подвижного состава и необходимости изменения логистики перевозок. После перенастройки маршрутов и работы транспортной системы автобусы вновь начали курсировать, сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, власти продолжают контролировать движение общественного транспорта и при необходимости готовы принимать дополнительные меры. Ранее он сообщал, что ВСУ пытались взять под огневой контроль дороги, ведущие к Энергодару. Президент США пообещал отменить санкции против Турции. Ограничения Дональд Трамп вводил из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. «Могу сказать, что мы отменим санкции», — заявил он на двусторонней встрече с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на саммите НАТО. Апелляционный суд Франции вернул Марин Ле Пен право участвовать в выборах 2027 года. Лидер партии «Национальное объединение» сможет баллотироваться в президенты страны, поскольку инстанция сократила ее срок запрета на занятие госдолжности. Об этом сообщает «Франс-24». Суд ограничил ей участие в избирательной кампании после обвинительного приговора по делу о нецелевом использовании средств Евросоюза. При этом апелляционная инстанция сохранила сам приговор и обязала Ле Пен носить электронный браслет в течение года. Политик остается одним из главных потенциальных кандидатов на пост президента Франции. Российские медучреждения полностью переходят на электронные медицинские карты, заявил Михаил Мурашко. Министр здравоохранения подчеркнул, что цифровой формат стал основой для внедрения искусственного интеллекта в медицину. В ряде регионов софт с ИИ уже помогает выявлять риски развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе конфигурирует набор мер профилактики и помогает врачу сформировать клинические рекомендации для пациента, пояснил глава Минздрава. По его словам, существуют программы и для скорой помощи. Они позволяют быстро идентифицировать цифровой профиль пациента и посмотреть его последние анализы. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 19, ощущается как плюс 16. Идет небольшой дождь, в ближайшие 2 часа осадки прекратятся. Евгений Егоршин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Коробка тупит, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
6: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на estofilter.ru.
7: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
8: Ага.
7: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
8: Как еще раз найти?
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
9: О, Капибара.
10: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
10: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 7 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры или в прямой эфир дозваниваетесь.
2: В движении.
1: В городе по-прежнему не очень серьезные пробки. Полчаса назад вообще 2 балла было, прямо сейчас 3 балла. 3 балла нам обещают на 5 и даже на 6 вечера. В 7 вечера, возможно, 4-бальные, как максимум, пробки. Ничего более серьезного нам пока, во всяком случае, не обещают. Красного немного, но все-таки есть в районе Сокола. Если вы едете в сторону области, должны быть готовы к тому, что и по Ленинградке, и по Волоколамке ехать какое-то время будете медленно. В районе 3-го транспортного кольца, если вы едете от Ленинградского проспекта в сторону Савеловского вокзала, тоже должны быть готовы к тому, что какое-то время придется медленно ехать по Савеловской эстакаде. Ну и вот еще на юге я нашел небольшой фрагмент внутреннего кольца Московской кольцевой автодороги, где-то примерно от поворота на Востряковский проезд и до поворота, соответственно, на Варшавское шоссе. Вот там есть затруднения, а в целом город едет спокойно. И вот, кстати, 382-й утверждает, что Ленинградка в целом едет нормально. 674-й въезжает на Тверскую со стороны области, как тут написано, и пробок утверждает нет.
2: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
10: Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В одной из подмосковных деревень в 50 примерно километрах от Москвы появилась платная парковка. Как принимаются подобные решения? Как понимать введение платной парковки не просто в небольшой деревне, но еще и рядом с бюджетным магазином, а там рядом с Пятерочкой это все произошло? Как принимаются такие решения? Почему люди жалуются, что с ними не посоветовались? Первая тема. А вторая, которую обсуждаем минут через 10, это история про день Ивана Купалы. Появилось сообщение на ленте агентства РИА Новости, что такое день Ивана Купала, а главное, там есть заголовок, который это агентство не впервые использует, славяне его не отмечали. Что за спор вокруг праздника, можно ли однозначно сказать, чуждый или чужой он для нас, или нет, языческий или православный, можно ли считать его просто народным праздником без идеологической нагрузки. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Макрон отказался комментировать приговор Марин Ле Пен, который разрешает ей участвовать в выборах. Об этом, кстати, еще много политологи в ближайшие дни, видимо, будут говорить. С ленты РИА Новости я цитировал сообщение про Макрона. С ленты ТАСС срочное сообщение, которое прямо сейчас появляется. Турция, заявление президента Эрдогана, рассчитывает на положительное решение США по истребителям F-35.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Вы даже не представляете, насколько жарким был спор по поводу этого трактора, который как будто бы есть у меня. Виталий говорит, Челноков реально рассказывал, что у вас есть газонокосилка типа маленького трактора. Газонокосилка у меня есть, но к маленькому трактору она не имеет никакого отношения. Небольшая электрическая аккумуляторная, кстати, стоила тогда, по-моему, 10 990 рублей. Трактор, вы бы видели этот участок. На тракторе там не то, что разогнаться, поехать не получится. Первая тема. У Пятерочки в деревне Огуднево появилась платная парковка, ну, или появится в ближайшее время, потому что, судя по фотографиям, эта парковка работает. Судя по карте Яндекса, которую я открыл прямо сейчас, это парковочная зона номер 56-218. И тут написано, и на фотографиях видно, оплата картой, предоплата с понедельника по субботу 65 рублей в час. Это десятки километров от Москвы, небольшая деревня, официальное население которой около 1000 человек. Автоэксперт и автожурналист Егор Васильев к нам присоединяется. Егор Николаевич, здравствуйте.
9: Добрый день.
1: Как вы можете объяснить появление подобного? Или уже в ближайшее время что-то подобное появится и во всех подмосковных деревнях?
9: Ой, ну на самом деле, видите, такой вот дурной пример, он заразителен. И тут надо просто понимать, как, почему и для чего все это сделано. Дело в том, что если мы говорим, например, о платной парковке в Москве, то изначально, помимо финансовых каких-то бонусов, которые получал городской бюджет, платная парковка вообще рассматривалась как инструмент, позволяющий стабилизировать количество автомобилей на узких улицах Москвы. У нас все-таки такая неприятно радиально-круговая дорожная сеть, очень много узких мест. И там парковка использовалась для того, чтобы убрать по возможности лишний транспорт с улиц Москвы, ну и, наверное, побудить людей больше степени пользоваться общественным транспортом. Вот. В случае же с деревней это выглядит, ну, как минимум странно и скорее не для того, чтобы оптимизировать транспортные потоки, уж вряд ли до такой степени там большое количество автомобилей кучкуется именно в этом месте. Скорее всего, это как раз в чистом виде финансовый инструмент, который использовали под предлогом вот того, что платные парковки – это, в принципе, уже довольно известная история, и что это облегчит кому-то жизнь, может быть. Скорее всего, это просто будет пополнять бюджет чей-то. Вопрос это там городского поселения, там области, конкретной деревни, куда пойдут эти деньги, непонятно, но, наверное, смысл в такой парковке, ну, на мой взгляд, отсутствует полностью, поскольку фактически людей будут брать деньги, ну, просто за воздух, ну, в данном случае, за пространство.
1: Тут еще надо...
9: Да, да, прошу. Да, да, и тут еще надо просто понимать, что когда, например, вы определялись стоимость часа парковки в Москве, то для этого, по-моему, МФТИ имени Баумана проводили специальные исследования, по результатам которого было определено, что стоимость парковки определяется там, исходя из простого критерия, ее заполняемость. Если парковка заполняется на 100%, значит стоимость слишком низкая, если на 80%, значит слишком высокая. Вот в данном случае, как мне кажется, никаких экспериментов и никакой научной базы под определение стоимости этой парковки подведено не было, это просто вот желание заработать.
1: С вашей точки зрения, вот эти жалобы людей, насколько они обоснованы, что с ними не посоветовались, что якобы, если что-то подобное вводится, должны быть официальные сообщения. Мы вот сегодня пытались с официальными лицами связаться, и нам говорят, ну ведь официальной информации нет, как мы можем это комментировать?
9: Ну вот это тоже странно, потому что мы все прекрасно понимаем, что страшна не столько парковка и стоимость часа, сколько штраф за то, что человек ее не оплатил. То есть если парковка отсутствует, ну как бы в интернете, отсутствует ее след, отсутствует возможность ее оперативно оплатить, и что самое главное, что при попадании на парковочные места, например, отсутствуют знаки платной парковки...
1: Нет, подождите, или они... секунду. Вот в данном случае я перед разговором с вами открыл Яндекс, и... На этом месте действительно Яндекс показывает конкретную парковочную зону с конкретным номером 56218.
9: Нет, тут сомнений никаких нет, тут все хорошо. Вопрос только в том, что интернет работает не всегда в последнее время, особенно если мы говорим о какой-то загородной истории. То есть обязательно должны быть на месте атрибуты платной парковки в виде специальной разметки, специальных табличек и знаков. И вот если как бы они есть, они представлены, ну тут уже ничего не поделаешь.
1: Там именно на фотографиях именно вот этот вот номер парковки, соответствующий тариф, соответствующие номера, телефоны, все это указано.
9: Ну, соответственно, значит, все уже придется платить. Вопрос в том, насколько эта парковка вообще соответствует стандартам, это уже совсем другое дело. То есть, условно говоря, если перед магазином паркуется 50 автомобилей, а парковка рассчитана на 200 мест, ну, наверное, вряд ли это будет пользоваться спросом.
1: Судя по фотографии, там даже до 10-то, наверное, не доходит. Не то чтобы 50 или 200.
9: Тем более, что и когда мы говорим о каких-то вот таких загородных территориях, там всегда есть возможность приткнуться где-то еще, и фактически это как-то смелый эксперимент, который, скорее всего, потерпит финансовую неудачу.
1: Еще вопрос про финансовую неудачу и про обоснованность тарифов. Опять же, на фотографиях видно, что тариф, который там описан, 65 рублей в час. Я специально посмотрел, в районе Алексеевской в Москве час парковки стоит 40 рублей. Это можно как-то объяснить?
9: Ну, мне кажется, вот это как раз объясняется исключительно желанием заработать. Причем, видимо, на одном единственном клиенте, потому что по-другому это объяснить довольно тяжело. Вопрос заполняемости. Вот просто вопрос заполняемости. Я уверен, что при наличии каких-то альтернатив эта парковка очень быстро начнет падать в цене, а, скорее всего, через некоторое время она просто платной перестанет быть. Ну и вряд ли магазину это удобно, как мне кажется. Может быть, это какая-то вот там... кооперация образовалась, но мне кажется, для магазина очень важно, чтобы все было доступно, понятно, удобно и без лишних расходов. Здесь мы видим несколько иную картину.
1: А люди, которые сейчас задаются вопросом, почему с ними не посоветовались или там мы хотели бы жаловаться, им куда обращаться, на ваш взгляд, нужно?
9: Ну, на самом деле, к органам власти, конечно же, они могут написать коллективное письмо, поинтересоваться, как, почему и из-за чего это произошло. Но просто, на мой взгляд, вот такие истории в Москве, когда вводили платные парковки, никого особо не спрашивали. Они просто появились, и все. Несмотря на то, что все были недовольны. Недовольны по-прежнему и сейчас, но парковки никуда не деваются. Но в Москве все понятно, дефицит пространства. И здесь люди, иногда имеющие средства, даже с удовольствием пользуются платными парковками, потому что там для них, по крайней мере, место всегда находится. Если мы говорим о вот таких загородных историях, там дефицит пространства не наблюдается. И поэтому, мне кажется, этот инструмент абсолютно бессмысленный.
1: Спасибо. Автоэксперт и автожурналист Егор Васильев был с нами на прямой связи. Т-534 не видит смысла куда-то писать, с его точки зрения эту бумажку читать не будут. Рустам, 823-й, полагает, что сделали все правильно. К нам, говорит, на станцию приезжают, паркуются и занимают все место вдоль магазинов всей округи. Вечером уезжают, будут платно, будут свободные места для местных жителей. Есть проблема. В Огуднево нет станции. Больше того, я специально посмотрел, ближайшая автобусная остановка в Москву, и та, в общем, довольно далеко. Чем платная парковка, задается вопросом Виталий, 618-й отличается от паркинга за деньги в торговом центре. Но, может быть, принадлежностью земли. 126-й ни разу, говорит, не видел, чтобы где-то убирали платную парковку из-за ее нерентабельности. Виталий, кстати, уверен, что клиент будет не один. Это, говорит, Фряновское шоссе, место популярное. 674-й задается вопросом, насколько законна организация такой парковки. Даже в первых сообщениях для обсуждения в общественных чатах написано решение о создании платной парковки в деревне принимают органы местного самоуправления, администрация муниципального района или сельского поселения, как-то работает администрация в рамках своих полномочий действует, которые определены федеральными законами об автомобильных дорогах и дорожной деятельности и законом об общих принципах организации местного самоуправления. А администрация принимает решение о создании и использовании парковки на платной основе, утверждает порядок ее работы, устанавливает размер платы, оформляет решение в виде постановления, которое, и вот тут важно, обязательно публикуется. 534-й, а это городская парковка, 534-й, это деревня. Поэтому даже если мы говорим об этом, надо говорить, видимо, это деревенская парковка. Надо во дворе устроить платную парковку и делить эти деньги между жителями, собственниками жилья, пишет Григорий, 859-й. Но, как вы понимаете, действовать надо в рамках соответствующих законов. И вот если все это вам удастся подкрепить соответствующими решениями всех собственников или нужного количества собственников жилья, это будет отдельная история. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
11: Да, здравствуйте, друзья, лимузин. Слушайте, в Огуднево давно не бывал, да, наверное, там тоже организовали. В моем поселке Латышино, где у меня дача, например, тоже появилась платная парковка на одной из центральных площадей. Ну, местные как-то так, кто-то похихикал, конечно, сказал, ну, там она в общем и целом не бывает заполнена, не бывает. Но она появилась, видимо, мода, понимаете, мода штука такая, она вот раз и все, и захватывает все больше и больше... Просто.
1: Ну так вот, она у вас подождите, она у вас там появилась, и что теперь, где паркуются, ведь не там?
11: Ну там тоже кто-то стоит, смотри, вот проезжал в эти выходные, то есть стоит знак, стоит специальная табличка с реквизитами там со всеми, ну то есть все прям цивилизовано, прям будущее наступило.
1: То есть, с вашей точки зрения, как ваша деревня... Секунду. Как ваша деревня называется?
11: Латышино. Поселок городского типа Латышино.
1: Латышино, Огуднево, далее везде.
11: Это рядом с Тверской областью, понимаете? Там место навалом. Навалом. Там этот поселок, ты хоть здесь машину поставь, хоть через 50 метров в сторону, там навалом место. Но платная парковка имеет место быть.
1: Ну, вот. Это все-таки, я смотрю, поселок городского типа Латышино, а не деревня, как в случае с Огуднево.
11: Но это не Тверская стрит ни разу вообще.
1: То есть, у вас даже заправка есть.
11: Даже их три. То есть, одна
1: вот
11: хорошая,
1: видите.
11: Нет, так себе.
1: Вот
11: то есть,
1: видите.
11: Там бензина нет, все равно, какая разница.
1: Огромный населенный пункт, ПГТ-ПГТшка и большая деревня. Там-то зачем? Задается вопросом Виталий 618, который недавно про Латышино видел видео. 534-й не понимает АМПП, это государственное. А при чем тут это? В том смысле, что вы до этого говорили, городская или это парковка?
2: Говорит Москва.
12: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем. Еще одна тема для обсуждения. 7373948. День Ивана Купала. Оказывается, блогер поехал в Шаховскую и снял Латышино. Это Виталий рассказывает, как он узнал о существовании этого поселка городского типа. Да почему это частная лавочка, 534-й? Есть конкретный номер парковочной зоны. Ну и так далее. Вот с этим надо разбираться. Почему вы решили, что это частная лавочка? Мы уже не про это. Мы про Ивана Купала. Вообще разбираться надо. Действительно, все детали выяснить, что за лавочка, частная, государственная, муниципальная. Вот этим, видимо, теперь люди и будут заниматься. А мы будем заниматься выяснением того, отмечали или нет славяне День Ивана Купала. Вообще, что это за праздник? Чей это праздник? На РИА Новостях появилась соответствующая статья, которая озаглавлена так: «Славяне его не отмечали». Я посмотрел, не первый раз уже у РИА Новостей появляется эта статья. Ну, не то чтобы эта статья, статья под таким заголовком. Никита Петров, антрополог, фольклорист и доцент РГГУ. Никита Викторович, здравствуйте.
12: Да, добрый день, буквально на следующий день после праздника.
1: Ну, а в любой момент можно поговорить. Скажите, я посмотрел, это, оказывается, многолетний спор. А что за спор вокруг Ивана Купалы?
12: Но действительно, этот спор происходит прежде всего при росте влияния христианской церкви, причем совершенно разных конфессий, вот, которые пытаются каким-то образом историю дохристианскую, ну и в частности древний праздник Ивана Купала, вот, низвести до каких-то таких вернакулярных, народных и отдельных диалектных обычаев. В целом, Иван Купала действительно это очень распространенный восточных и отчасти западных славян праздник с глубокими дохристианскими корнями, который был приурочен в христианском уже, собственно, календаре к Рождеству Иоанна Предтечи. Вот. Но, собственно, отмечался он в разные дни, то есть не было какой-то определенной даты. Это конец июня и начало июня, то есть буквально вот такое вот летнее солнцестояние, да, и летнее солнцестояние оказывается одним из самых важных как раз моментов, когда славяне, прежде всего восточные и немножко западные, праздновали эту штуку. Вот, но и спор действительно во многом связан прежде всего с такой легитимацией, да, что на самом деле сейчас важно. Если Русская Православная Церковь в этом смысле считает, что это день Иоанна Предтечи, то как бы и хорошо. Но при этом, как показывают опять же источники и исторические исследования, христианская церковь апроприировала, то есть взяла этот праздник, ну и ввела его в лоно православных дней, тем самым заменив языческие исключительно его корни на христианские. Вот такой вот спор, на самом деле он не очень стоит его единого яйца, как мне кажется, вот, но при этом показывает как раз конфликтную ситуацию, которая происходит здесь и сейчас с развитием анимистических представлений вокруг, например, язычества, да, и неоязычества, и как раз отрицанием вот этих всех дополнительных конфессий, которые существуют на территории нашей страны.
1: Скажите, насколько верно говорить о том, что Иван Купала и Иоанн Креститель – это один и тот же человек?
12: Нет, конечно, это совершенно разные люди, вот, но при этом в народном сознании как раз происходит и слияние этих двух вещей, да, потому что Иоанн Креститель, ну и дальше древние как раз корни праздника, среди которых, конечно же, было такое купание, да, поклонение водным источникам, вдруг сливаются, да, и поэтому, ну, вот такой народной традиции среди современных неуязычников, вот это тоже вполне себе носит название Ивана. Но интересно, что в фольклорных экспедициях, а мы ездим туда буквально каждый год, вот люди вполне себе нивелируют вот это вот сложное различие, которое сейчас в СМИ постоянно педалируется. Они называют его Иван-день, да, или Иван-день, или Иванов-день. И в этом смысле абсолютно не важно, какой это Иван Купала или Иоанн Креститель. И в этом смысле весь комплекс празднований и ритуалов, связанных с водой, он продолжает функционировать. Вот, но при этом вот это напряжение такое сложное, оно хорошо снимается.
1: И все-таки однозначного ответа, языческий это праздник или православный, если убрать название, не существует?
12: Ну, я бы не ставил так вопрос. Действительно, в летописях за 17 век происходит такое как бы поругание, отрицание того, что славяне празднуют в этот день, да, и творят какие-то бесчинства, ну, вот в частности, то, что церковь не очень любит и отрицает, это гадание с венками. Помните поиск, например, папоротника, ветки папоротника, где зарыт клад? Все это оказывается вне такой компетенции православной, но и христианской церкви. И в этом смысле, конечно же, да, церковь будет против вот этого праздника, и отрицать его, перетягивая на себя, в частности, главный день, который связан с Иоанном Крестителем. Но 17 век вполне себе отчетливо говорит, что на территории расселения славян, видимо, и в 16-м, и немножко раньше, Вот эти дни были скорее достаточно важными и маркированными. Но все-таки летнее солнцестояние, мы хорошо знаем, что это важное время во всем году.
1: А как вы понимаете вот эту историю, что до Ильина дня теперь можно купаться? Наши слушатели вспоминают, что связано в их понимании с этим днем?
12: Вы знаете, это немножко другой день, да, это Ильин день, это 2 августа.
1: Нет, от дня вот, Ивана Купалы до Ильина дня можно купаться.
12: Да-да-да, но там, опять же, в традициях это разница. С Троицы до Ильина дня можно купаться.
1: Ага.
12: В эти дни, конечно же, прогреваются водоемы, и это оказывается без запрета. То есть вода максимально чистая, не заразная. А вот после Ильина дня говорят, что купаться нельзя. Некий волос или конский волос, да, знаете, такие организмы, которые плавают в воде. Вот наши собеседники из деревни говорят, что после Ильина дня он появляется и забирается к вам в тело. А некоторые говорят, что это медведь в воду сделал, очень неприятное дело, которое мы делаем каждый день. В некоторых традициях лось. Вот, поэтому вот такие вот календарные запреты, они на самом деле обслуживают достаточно прагматические установки. Да? В этот момент, в эти времена, действительно вода оказывается максимально полезной. То есть не цветет, да, не пахнет. Помните, она зацветает осенью. И, конечно же, это обслуживает календарные запреты, но и предписания, но обычные купальные практики.
1: Да, у каждого есть, оказывается, свое животное, которое после Ильина дня, видите, вот олень настаивает, 674-й.
12: Прекрасно, вопрос, прекрасно. Да.
1: Главное не купаться, я понял. Скажите, как вы относитесь к привычке обливаться?
12: Ну, как я отношусь? Мы, как фольклористы, эту привычку фиксируем, но здесь тоже довольно любопытно. Обливаться в этот день, обливаться водой в этот день, ну и вообще буквально во все дни, вот, эта штука, ну, в общем, довольно популярная, вот, и в советское время, если вы помните, в 70-е, 80-е годы был такой Порфирий Иванов, вот, и его такое учение «Детка», и вот ивановцы, они вот обливаются каждый день ледяной водой, в целом не приурачивая это ни к Ивану Купале, ни к Ивану Дню, ни к Ильину Дню и так далее. В этом смысле это отличная практика закаливания, да, поэтому Иван День можно устраивать практически каждый день в городской квартире, заканчивая горячий душ холодным. Ну, а в этот день почему бы и нет, чтобы спастись от жары.
1: С вашей точки зрения, это можно считать праздником без какой-либо спорной или идеологической нагрузки?
12: Но в ряде источников Купала действительно трактуется как имя древнего такого славянского божества. Но это такая вот поздняя, скорее, кабинетная мифология 19 века, которая праздник превращает в имя. Да, это как Ярила. Вот Ярила тоже раньше был праздником, а потом в какой-то момент кабинетные мифологи превратили это в пантеон, имя пантеона древних славян. Вот. И в этом смысле, конечно, идеологическая нагрузка всегда будет присутствовать, потому что в интернетах, где есть коннективная память, да, потому что это память, которая здесь возникает прямо сейчас, возникает какой-то человек, который начинает настаивать на своей истинности. И поэтому всегда будут дискурсивные споры относительно происхождения Ивана Купалы.
1: Спасибо.
12: Но, конечно же, имя Иван отсылает к Иоанну Предтече, а вот Купала – это такой мотив крестьянского купания и практики очищающего купания, что, с одной стороны, позволяет как бы скрыть и сохранить языческое содержание праздника.
1: Спасибо. Никита Петров, антрополог, фольклорист и доцент РГГУ, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали, как на самом деле появился день Ивана Купала. Далее новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Кабмин рассмотрит дополнительные меры по насыщению рынка топливом. На совещании в ситуационном центре Кабинета министров вице-премьер также предложил изучить баланс производства и потребления нефтепродуктов, а также исполнение ранее данных поручений. Особое внимание планируется уделить топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов страны, где активно ведутся сельскохозяйственные работы. По словам Александра Новака, власти продолжат мониторить ситуацию на топливном рынке для принятия мер по стабильному снабжению регионов нефтепродуктами. Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной, подытожил Новак. Суд заочно приговорил Монеточку к году колонии за уклонение от обязанностей иноагента. Решение Елизавете Гордымовой вынес мировой суд в Москве, сообщили в столичной прокуратуре. Певицу также на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета. Минюст включил Елизавету Гордымову в реестр иноагентов в январе 2023-го. В Кузбассе усиливают меры безопасности и проверяют убежище после атак на Омскую область. Глава региона Илья Середюк провел совещание с руководителями силовых ведомств, на котором заявил о необходимости заранее подготовиться к возможным угрозам. Сейчас в муниципалитетах приводят в порядок убежища. По словам губернатора, главная задача – обеспечить защиту жителей как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Накануне украинские беспилотники впервые добрались до Омска, города, который находится более чем в 2500 километров от линии боевого соприкосновения. Целью атаки стал Омский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших промышленных объектов России. Российские пловцы установили в эстафете юниорский рекорд мира. Результат на дистанции 4 на 100 метров вольным стилем зафиксирован на первенстве Европы в Мюнхене. Матвей Чекалев, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков преодолели дистанцию за 3 минуты 14,72 секунды. Финальные заплывы пройдут сегодня. Официальный курс юаня от Центробанка 11 рублей 46 копеек, доллара 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Плюс 20, ощущается на 2 градуса меньше, идет небольшой дождь. В течение 2 часов осадки прекратятся. Евгений Егушин, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
13: 94,8.
14: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
14: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Елена Сагина. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
17: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
20: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
19: для пользы больного, будучи далек от всякого
21: намеренного, неправедного и пагубного.
14: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов.
0: Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: А вы говорите, милит.
22: Я его
3: тоже
22: что?
3: Мне милит.
22: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 7 июля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки на московских дорогах. Давайте посмотрим. Мы выяснили, что очень мало пробок. Чем ближе к середине лета, тем меньше автомобилей. Или это как-то связано с бензиновыми проблемами, или это проблема летних отпусков. Прямо сейчас по-прежнему 3 балла. Еще час назад двухбальные пробки были в Москве, что для рабочего дня крайне мало. Сейчас красного значительно больше стало. Ну вот, например, на третьем транспортном кольце между Савеловской и Рижской эстакадами нормального движения нет уже и в ту, и в другую сторону. Вот, например, по шоссе энтузиастов за Московской кольцевой автодорогой организовалась довольно заметная пробка. Не то чтобы на несколько километров, но километр-другой постоять придется. В целом, 3 балла прямо сейчас, 3 балла обещают в 6 вечера и 4 балла в 7 вечера как максимум на сегодня. Что касается парковок, мы выяснили, что не только в Огуднево, то есть в Московской области, судя по всему, ни в одном месте в деревнях появляются платные парковки и, в общем, недешевые парковки. Латышино, которое упоминал один из наших слушателей, это такая же парковочная зона, только номер 28201. Соответствующая запись есть об этом в Яндексе, и тут тоже тариф 65 рублей в час, что, напомню, даже больше, чем на некоторых московских платных парковках. Новости, которые в эти минуты появляются. Аэропорт Бишкека после ЧП на полосе будет закрыт теперь до завтрашнего дня. Со ссылкой на представителя аэропорта пишет агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты сообщает о том, что в Москве открылся мемориальный кабинет писателя Сергея Михалкова. И Государственная Дума приняла закон о штрафах для управляющих компаний за недопуск операторов связи в дома. Все, следим за новостями, следим за тем, что творится на московском дорогах, следим за вашими сообщениями на актуальные темы. Тема, которую мы обсуждаем в этом часе, это тема серьезного кадрового дефицита системы здравоохранения в России. Данные Минздрава таковы, что в стране не хватает 23 тысячи врачей и 63 тысячи специалистов среднего медицинского персонала. При этом число размещенных работниками, медицинскими работниками резюме выросло на 21%. Правда, говорят, большинство соискателей уже трудоустроены. Что происходит на этом рынке? Заметно ли это тем, кто напрямую не связан с медицинской промышленностью, если здравоохранение можно так называть? Вот это все и будем обсуждать. Голосование запускаем. Голосование у нас теперь на сайте радиостанции «Говорит Москва». Зайти в него можно либо через телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», либо через канал в Максе. Наш вопрос такой. В России не хватает около 23 тысяч врачей, это данные Минздрава. Лично вы с этой проблемой сталкиваетесь? Вопрос. Варианты ответа: сталкиваюсь часто, сталкиваюсь иногда, сталкиваюсь редко, не сталкиваюсь вовсе. Запустили голосование, первые люди уже проголосовали, присоединяйтесь через 50 минут, точнее, через 48 минут будем подводить итоги этого голосования. Обсуждать эту тему будем в прямом эфире. Лечиться даром, даром лечиться. 674-й напоминает, это, видимо, народная мудрость, ну, или что-то типа того. Ирина Каренблит с нами сегодня, член правления Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения. Ирина Романовна, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
1: Антон Вахляев, руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру, врач-кардиолог и автор телеграм-канала «Записки доктора Вахляева». Антон Викторович, здравствуйте.
24: Добрый вечер.
1: Ну, побольше престиж подымайте вместо зарплаты, распределение вводите, врачи в общее, вообще вымрут.
5: Пишет, пробовал 600... престижем оплатить квартплату, не получилось.
1: Зря. Ну вот, как раз, видимо, об этом пишет 639-й, а еще если обязательное распределение, кто вообще захочет быть врачом. В чем проблема? Во-первых, а во-вторых, это серьезная проблема. Может быть, там 100 тысяч врачей всегда не хватало. Ирина Каренблит.
6: Я считаю, что это не проблема, а просто реальность. То, что действительно, я не знаю, честно говоря, это, наверное, статистика, да, что 23 тысячи. Но я как руководитель медицинской организации и представитель национальной ассоциации в сфере управленцев, ну, в сфере здравоохранения, действительно сталкиваюсь с этим ежедневно. Сейчас очень сложно и работнику, и работодателю для того, чтобы найти хорошие кадры. И на сегодняшний день я понимаю, что для медицинских работников важна не только заработная плата. Сейчас люди смотрят и на окружение, и на место работы, и вообще, кто руководитель, кто с кем они будут вместе работать. Их многое должно удовлетворять. Поэтому медицинских организаций очень много, как и частных, так, соответственно, и государственных. И это такая общая, ну, так сказать, это не то, что я как представитель частной организации, я понимаю о том, что там я вижу со своей стороны, но я понимаю, что это такая вот общая задача что-то делать хорошее для того, чтобы...
1: Смотрите, а очень многие люди, когда слышат новость, в России не хватает 23 тысячи врачей, они думают, что в России не хватает 23 тысячи врачей для бесплатного здравоохранения. А вы говорите, я понимаю проблему, хотя я работаю в частной. Так врачей не хватает в здравоохранении вообще?
6: Вообще.
1: То есть
6: не только для...
1: предположение, что
5: еще хуже.
1: Что врачи и медсестры просто ушли из бесплатного здравоохранения
5: они
1: и работают.
5: Нет. Ушли.
6: Так вопрос в том, то, что куда вообще делись эти люди? Почему эти этот дефицит вообще
5: врачей?
6: Возник?
5: Да.
1: Да. Хорошо, тогда еще вопрос. Антон Вахляев, с вашей точки зрения, все-таки это то же самое, что и было прежде, то есть всегда не хватало? Или что-то происходит, и они действительно куда-то деваются?
5: Ну, отвечу кратко, да, я доктор далеко не в первом поколении, и, в общем, и прабабушки, и прадедушки, и бабушки, и папы, и мамы, да, и, возможно, дети будут, так что стараемся своей семьей решать дефицит кадров в медицине как можем. Но есть такой старый грустный правдивый анекдот. Почему все врачи работают на полторы ставки?

0: балловым клубом. Вот мы буквально недавно ездили в лагерь, 2 недели проводили с детьми, и просто играли с детьми. У них у всех профессия врача вызывает уважение, неподдельное. Многие из них поступают в медицинские классы и хотят связать свое будущее с медициной. То есть престиж, в принципе, ну, есть.
1: Другое дело, значит, что... дети выросли, все нормально здесь, дети выучились, все нормально вроде здесь, а потом они
0: выучивают... Они профессии, понимаете, в этом проблема.
1: Значит, если даже в коммерческом здравоохранении врачам за это не платят, тогда непонятно, как это работает.
0: Ну, я здесь с Ириной соглашусь, что, во-первых, только деньгами этот вопрос не решить. Деньги – это основа всех отношений, трудовых, прежде всего, само собой. Нет, но у врача...
1: Если дети...
0: Юрий, секунду, я прямо завершу, что дети, когда идут в институт медицинский, они еще не родители, у них нет иждивенцев, у них нет прочих обязательств, они мамины, папины котятки, которые кушают сколько хотят, одеваются во что захотят и так далее, да? И поэтому они живут мечтой. Мечтой помогать людям, лечить людей и так далее. И у них прекрасные романтические ожидания от медицины. Как только они в нее погружаются, значит, немногие остаются в этой романтике, понимаете? Да. И вопрос самореализации – это, на самом деле, наверное, один из ключевых вопросов в медицинской специальности. И с этим у нас большие проблемы, потому что многие, вот справедливо тоже в обзоре к сегодняшнему дню показано, что многие из резюме, которые поданы, поданы коллегами, которые уже трудоустроены. И они ищут место лучше. Лучше – это не только дороже час. Лучше – это коллектив. Мне повезло. Я вырос личинкой врача в настоящей медицинской семье. Семья, как известно, не без уродов, но в семье, понимаете, это нормальный коллектив. Он здоровый. Ты в нем живешь. А врач, на самом деле, на работе живет. Настоящий врач там проводит большую часть своей жизни. И атмосфера там должна быть здоровая. А если там атмосфера нездоровая, если ты работаешь в жесточайшем перегрузе, временном обязанности, если тебя прессуют цифры, прессуют уголовный кодекс и так далее, ты уходишь.
1: Если бы мы говорили о том, что что-то не так, к примеру, с так называемой бесплатной медициной, и тогда бы было понятно, что люди из бесплатной медицины...
2: У нас же учат в университетах не на частные, не или как-то нет, не на платными врачами.
1: Да. Конечно.
2: Поэтому
1: тогда
2: это
1: бы
2: такая...
1: они приходили после это обучения, уходили на высокую зарплату в здоровый коммерческий коллектив, но получается, что это не работает.
0: Ну, давайте так, это утопия. Во-первых, рынок един. Да? То есть и система оплаты, у нас ряд частных медицинских организаций работает в системе ОМС, в системе ВМП. Таким образом, получается, что форма собственности медицинского учреждения.
2: Она
0: здесь не так важно.
2: Да.
0: То есть, и потом надо понимать, что если у вас государство, да, по-прежнему государственный сектор медицины, это, ну, ее львиная доля, да, и у вас они, законодатели рынка, они говорят, мы платим медсестре условно 100. Ну, условно, я говорю. Так и не будет ни один коммерсант платить даже 102. Понимаете? Он будет платить тоже 100. Ну, потому что, как бы, когда им понадобится, он заплатит 102.
1: Да. Возможности... Ну, а в результате тогда получается, что все они уходят в другую профессию, и ну, вот...
0: Как знаете, пример, у меня молодой человек, сейчас прям одну мысль скажу, значит, закончил человек, отучился самостоятельно, получил диплом лечебное дело, отучился в ординатуре, и знаете, кем работает? Сварщиком на 250 тысяч рублей. Кстати, отличный сварщик, рекомендую, потом можете спросить контакты.
1: Договоримся, это нормально. Ирина Кренблит, все-таки вот эта история, люди, вот я вижу, продолжают писать, что, мол, дети идут...
2: Идут,
1: а потом уходят.
2: Уходят. Я думала, что связано. Я это связываю лично с каким-то эмоциональным выгоранием. Что мы на сегодняшний день видим? Я вот как руководитель вижу, что всем нужны деньги, как ни крути. Люди пытаются устроиться не на одну работу, а они берут себе несколько, а два и три.
1: Полторы.
2: Это и есть. Просто человек в какой-то момент просто хрустит, грубо говоря. Он просто не выдерживает. И он думает так. Но вот такая, вот, допустим, сейчас я вижу часто тенденцию, потому что я непосредственно сама провожу собеседование, где я вижу, что приходит и говорит, пожалуйста, вот я вот пришел с целью найти уже одно место, уже не хочу быть кочевником, вот предложите мне...
1: Дайте мне денег.
2: Да, я могу вам сказать, что я как руководитель даже кормлю своих сотрудников. То есть этого нет даже во многих более крупных медицинских организациях. За свой счет как руководитель я кормлю всех сотрудников, чтобы они вообще не знали никаких забот, что нужно где-то заказать еду, где-то ее купить, все, чтобы люди были чтобы им было комфортно. Ну, то есть реально идем как работодатели на многое, чтобы подстроиться под людей, чтобы им было комфортно. Создаем хорошие условия труда в плане того, чтобы даже у каждого был компьютер. Сейчас очень регуляторика

0: таким образом строится, это вообще всегда было, устают, то есть могут быть шикарными врачами, талантливейшими, при этом они сразу же приходят и говорят, так, я не готов заполнить историю болезни, давайте мне какого-то человека, я не готов, то есть уже тоже нам диктуют. И мы также тоже, как работодатели, подстраиваемся, потому что полечить это тоже, это огромная часть работы, но еще и написать историю болезни, это тоже большой. И они просто устают тоже.
1: Слушай, тут важная деталь, которую мы должны обязательно обсудить сейчас, пока вы все это рассказывали, тяжелая история, все понимаю, да. Но вы же понимаете, что существуют и другие отрасли.
0: Да.
1: Существуют другие зарплаты.
2: Да.
1: Существует средняя зарплата.
2: Да.
1: И средняя зарплата врачей по итогам 2025 года примерно в полтора раза выше, чем у всех.
2: Согласен, только да. Понимаете, вопрос цены этого учатся. Рубля, понимаете? То есть вот в Энской больнице одного столичного города в одной стране, в одном великом флагмане одной, как говорится, отрасли здравоохранения, на текущий момент ситуация с медицинскими сестрами в реанимации такова, что одна на 18 на сутки. Это принципиально устраивает руководство, оно говорит, что оно не дорожит коллективом, но говорит оно это нецензурной формой, откровенно унижая тех оставшихся сотрудников, которые там есть. Значит, слышащие да услышат и поймут, что это прям про них. Это прямо сегодня, прямо сейчас, в городе Москве. Вот, значит, это грустная ситуация, и это приводит, ускоряет то самое выгорание, которое есть. В итоге...
1: Нет, слушайте, ну, про уважение людей к людям у нас в Российской Федерации вообще это отдельный разговор.
2: Ну, да, уйдем в философию.
1: Это вряд ли
2: да,
1: про врачей.
2: Но я просто говорю про то, что даже если мы выйдем за скобки именно вот этих отношений вертикальных, скажем так, да, то чисто физически тот, кто ни разу не помыл попу немощному больному, он просто не понимает какой-то физический труд. А дальше давайте включим, что это еще человек, в котором куча проводов, которые надо понимать, что на них очень часто висит в прямом смысле слова жизнь этого человека, и ты должен это знать, понимать, уметь делать, этому учат.
1: Это тяжелая работа.
2: Это очень тяжелая работа.
0: Очень.
2: Поэтому, когда этой работы по 919 стен, я за реанимацию буду говорить, да, я сам реаниматолог, по 919 стен эта работа на самом деле на трех медсестер, а ты работаешь одна, ну, тогда, наверное, ты там быстро закончишь.
1: Ну, то есть, когда 639-й в этой связи пишет, вот когда среднюю зарплату мы обсуждаем, что она полтора от общей средней зарплаты, это ведь не ставка. Это те деньги, да, которые реально
2: это
1: люди
2: общий
1: платят.
2: Доход.
1: То есть, скорее, это полторы зарплаты.
2: Причем надо понимать, что в этом доходе, к большому сожалению, есть и те перекосы, о которых Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. У нас есть учреждение, где верхушка получает зарплату в два порядка больше, чем получает медицинский работник. Все. То есть среднюю, слушай, у вас получается.
0: Ну, еще и на врача учится. На врача учится не как все-таки на слесаря, а может обучение доходить до 10, а то и более лет.
1: Нет, поэтому... подождите, вы хотите сказать, что сколько слесарь хороший?
2: 250. 250. Ну, не слесарь, сварщик.
1: Сварщик.
2: Да.
1: Да. То есть вы хотите сказать, что врач должен, то есть, получать точно больше, чем 250?
2: Нет, он может получать и 250 при сопоставимых трудозатратах, объективно. То есть, но врач сегодня не получает 250.
1: Нет, мы выяснили, что полторы ставки где-то вот в среднем 147.
2: Но только, понимаете, слесарь будет 250 на ставку получать, еще раз, поймите. То есть, и уровень его ответственности, вот смотрите, вот он сделал, отрезал не так. У него угол не 90, а 92. Посмотрел, говорит, ах, я, Коля, перерезал и сделал 90. А я так не смогу.
0: Цена ошибки слишком высока.
2: И не забывайте, что далеко не у каждого сварщика есть уголовные статьи, под которыми у врача полнота ответственности еще юридическая.
1: То есть, с вашей точки зрения, вот мы как раз приближаемся к теме, с вашей точки зрения, вот эта история про серьезный кадровый дефицит, про то, что люди куда-то волшебным образом, обучившись профессии, испаряются. Первое, что приходит на ум, учитывая, что ныне предлагают чиновники или депутаты, значит, надо заставить их работать. Ну, раз они обучились.
2: Ну, надо начать с себя, подать пример.
1: Ну, нет, с вашей точки зрения, я не думаю, что-то мне подсказывает, что вы вряд ли будете говорить, что можно как-то заставить людей работать, но как можно решить эту проблему?
2: Да, мотивации можно решать, понимаете? Еще раз говорю, что в медицине, я с этим смысле согласен с Ириной абсолютно, поймите, что, во-первых, еще раз, изначальная мотивация, с которой люди идут в медицину,
1: Антон, это тут уже пишут, помогает. Это конкретная больница, номер такой-то, там полный беспредел.
2: Да, вы, вот. К большому сожалению, впишите любой номер, и почти всегда будете правы.
1: Да, значит, итак, мотивация.
2: Мотивация, да, значит, мотивация состоит не в деньгах, то есть мало людей идет, то есть кто идет финансом учиться, тот идет в деньги, да, кто идет врачевать, я вот просто общаюсь с этими
1: детьми. Но Минздрав не может вам сделать мотивацию.
2: Да, он не хочет.
1: А может?
2: Думаю, что может, понимаете, потому что на самом деле...
1: Доской почёта
2: мы начали разговаривали про медицинскую семью. Ирина только что говорит, она на своем уровне, в своем учреждении тоже создает такую медицинскую семью, прекрасно понимая, что, еще раз говорю, что это действительно... Вот не поверите, на собственном примере, люди женятся, разводятся, детей заводят и прочее. А коллектив, если он классный, он с тобой остается очень долго.
1: Так это хоть где так работает?
2: Конечно. Да. Так и надо эти здоровые отношения, поддерживать, их поддерживать и развивать. Нет, они сами по себе не появляются.
1: Подождите. Тогда это проблема вряд ли Министерства здравоохранения.
2: Не скажите.
1: Это проблема конкретного менеджера.
2: Не скажите. Менеджер все равно, он функционер. Он исполняет то, что ему навязывает надзирающий орган. Надзирающий орган тебе говорит, заведи 183 тысячи журналов, сделай их цифровыми, делай их в 15 программах, а за отчет мы тебе будем отрывать рога. А дальше он, собственно,
1: а если вдруг уровень... сделаешь это, то мы ничего не сделаем просто.
2: Да, да, то есть ничего не будет. И это все в итоге спускается на самый низовой уровень и доходит до идиотизма, извините, когда у тебя идет цифровизация параллельно с бумажными журналами. Да. Под комиссию бумажные журналы выносятся и прячутся, потому что за них на самом деле деньгами штрафуют конкретную медсестру, а она параллельно работает в трех программах.
1: Но вы все-таки начали про мотивацию. Ирина Каренблит, а как вот вы себе это видите?
0: Слушайте, мы долго и упорно, ежедневно понимаем о том, что все равно деньги, питание, хорошие условия труда, приятный коллектив, наставничество хоть у нас сейчас редко используется, но как руководители там, и как там, медицинский директор ежедневно общаемся, наша дверь всегда открыта, так, чтобы люди видели, чтобы они ходили с удовольствием на работу. Могу вам сказать со своей стороны, что на собеседованиях мы обсуждаем, что работа у нас 5-2, несмотря на то, что там клиника работает круглосуточно, а люди у нас приходят 6-1, либо 7-0. Они мы их не просим, они сами хотят. Они сами хотят приходить.
1: Не, подождите, но это, еще раз, это история не здравоохранения. Это история правильной организации,
0: да, внутреннего
1: работы
0: такого
1: коллектива.
0: Климата.
1: И тогда получается, что вот эта история про дефицит, серьезный кадровый дефицит именно системы здравоохранения, это исключительно разговор о том, что недостаточно хороши медицинские начальники.
2: Ну, опять, медицинские начальники настолько нехороши ровно потому, что они работают в тех условиях, которые им спущены сверху. Они не сами по себе начальствуют и не сами по себе дают приказы.
1: То есть все-таки какие-то особые требования Минздрава.
2: Созданы такие условия, в которых текущая модель управления, по сути, ну, приводит к тотальному выгоранию, прежде всего. То есть,
0: люди приходят и
2: говорят...
0: И
2: вопрос в том, что, еще раз говорю, Юрий, люди идут в медицину, но
1: да,
2: они не остаются. Потому что вопрос, скорее, даже не мотивации, а демотивации. И сегодня надо работать не, скорее не на плюсовую, знаете, там арфу поставить, как в некоторых учреждениях, вот, не будем называть.
1: Значит, а такое, это не придумка?
2: Нет, нет, не придумка. Есть. Значит, или
1: сейчас
2: там...
1: Сейчас кто-нибудь из слушателей
2: рояли
1: пишет, где
2: и,
1: это.
2: И фонтан, да, значит, тоже есть, вот. Но смысл в том, что как раз надо создавать именно... Для начала спокойную систему, то есть слушайте, разгружать. И я это скажу, что этот пример, он европейский. У нас всю работу свалили на медперсонал. В Европе, вот типичная европейская клиника, по Швейцарии много ездили, 200 коек, 200 персонала. Из них медицинские далеко не все, человек 50. 150 у вас будет технишен, какой-нибудь лингвист, психолог и так далее. Но именно это создает разделение обязанности, разделение труда, да, и здоровую атмосферу в итоге.
1: Так, еще одна важная деталь, как с этим сочетается стоимость обучения в ВУЗе 724.
2: 1 250 000 лечфак Сеченского университета с этого
1: года.
2: А
1: как с этим вот все, что описали, сочетается?
0: Это в год, да?
2: Да.
0: Ну, просто я училась еще, заканчивала первый мед, но на бюджете.
2: Мы с вами из одной альма-матер,
0: да,
2: тоже бюджет.
0: Да.
1: Некоторые умеют без денег учиться.
2: Слушайте, у вас красный диплом?
0: Нет.
2: А, вот так. Я сейчас сэкономил ординатуру.
1: Так, слушайте, у вас семья, вы все рассказали.
0: У меня никого в семье врачей нет.
1: Елена говорит, арфу убрали, теперь на ее месте белый рояль. Ну, чтобы, то есть, разговор для своих у нас. Слушайте, еще важная деталь, у нас минута есть, скажите коротко. Вот про начальников поговорили. а пациенты? Ну, то есть это же все равно общественные отношения.
2: Какова
1: роль пациента в демотивации врача?
2: Большая. Большая. Да, и здесь проблема, знаете, сверху идет, мне кажется, заложен кирпич вот этого недостойного отношения, скажем так, к труду медицинской сестры и врача с того момента, как стали прямо говорить, что это сфера услуг. Я согласен с тем, что медицина – это сфера услуг, но услуги услугам рознь. Извините меня...
1: То есть это сфера услуг, но нельзя об этом говорить.
2: То есть, ну, я по-другому скажу. Вот смотрите, вот сходили в ресторан, принято оставлять чаевые. Да. Если вы говорите, что медицина – сфера услуг, где ваши чаевые?
0: Да.
1: А я и в ресторане не оставляю.
2: Ну, вы просто жадный, Юрий. Да. Вот, мы спокойно, мы и жаден лечим, не вопрос. И мы не просим чаевых. Да, значит, я просто про то, что система отношений, к сожалению, сегодня через такую призму идет.
0: Это должна быть отдельной темой для эфира.
1: Это тоже правда. Антон Вахляев, руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру. Ирина Кренблит, член правления Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения. И голосование, которое на сайте радиостанции «Говорит Москва» продолжается. Часто ли вы сталкиваетесь с проблемой нехватки врачей? Сталкиваюсь часто, сталкиваюсь иногда, сталкиваюсь редко, не сталкиваюсь вовсе. Призываю к активному голосованию. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Минцифра опровергла информацию о взимании платы за зарубежный трафик. Это подтвердил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев в ходе заседания Государственной Думы. Не рассматривается плата за иностранный трафик, заявил он, отвечая на вопрос депутата фракции КПРФ Олега Смолина. В мае источники сообщали, что власти решили отложить введение доплаты за потребление международного трафика выше 15 гигабайт в месяц, как минимум до осени этого года. Ранее эту меру планировали ввести с 1 июня. Госдума ввела штрафы для управляющих компаний за недопуск операторов связи в дома. Поправки призваны пресечь дискриминацию на рынке интернет-услуг. Согласно документу, за недопуск провайдеров к объектам общего имущества для монтажа, эксплуатации или демонтажа сетей должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 40 тысяч рублей, а юридическим от 100 до 500 тысяч. За повторные нарушения санкции будут строже. Для должностных лиц взыскание составит от 50 тысяч рублей или дисквалификация сроком до 3 лет. Для организации размер штрафа начинается от 600 тысяч и до 1 000 000 рублей. Нововведения направлены на регулирование взаимодействия управляющих компаний и операторов связи при обслуживании сетевой инфраструктуры многоквартирных домов. В Москве мужчина вытолкнул фитнес-тренера из окна и покончил с собой. Девушка госпитализирована. Инцидент произошел 3 июля в доме на улице Короленко на востоке столицы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Предварительно мужчина избил свою знакомую, работавшую спортивным инструктором, после чего произошел конфликт. Уточняется, что он не имел постоянной работы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Россия и Монголия обсуждают возобновление железнодорожного маршрута Москва-Улан-Батор-Пекин. Регулярное пассажирское сообщение по этому направлению было прекращено в 2020-м из-за пандемии коронавируса. Ранее РЖД уже запустила рейс туда и обратно в опытную поездку, передает ТАСС. Речь о составе из 12 вагонов повышенной комфортности, включая купе и СВ. После возобновления железнодорожного сообщения между странами туристический поток между Россией и Монголией вырастет минимум на 20-30%. Об этом рассказал исполнительный директор и руководитель регионального совета Российского союза туриндустрии Дмитрий Манин. Стороны также договариваются об увеличении числа прямых авиарейсов между Россией и Монголией. Погода сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, ощущается как плюс 16. Пасмурно, возможен дождь. Евгения Егушина, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
8: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
9: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
10: Ага.
9: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... Плати удобно в путешествиях.
10: Как еще раз найти?
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
11: ООО «Капибара».
12: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
13: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Право знать. Говорит Москва.
16: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 7 июля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Мы тут разного рода жизненные истории рассказывали по поводу того, хватает или не хватает врачей в Российской Федерации. По данным официальным, не хватает, причем 23 тысячи. Еще примерно 63 тысячи специалистов среднего медицинского персонала не хватает. Наше голосование продолжается. Мы спрашиваем, а вы сталкиваетесь лично с этой проблемой, с проблемой нехватки врачей или медицинского персонала? Четыре варианта ответа. Сталкиваюсь часто, сталкиваюсь иногда, сталкиваюсь редко или не сталкиваюсь вовсе. Здесь с нами Антон Вахляев, он руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру, и Ирина Коренблит, она член правления Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения. Параллельно следим за пробками. В городе по-прежнему трехбальные пробки. За срочными сообщениями Международный олимпийский комитет только что временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Пока непонятно, что это значит, пока вот эти срочные сообщения, молнии со ссылкой на релиз Международного олимпийского комитета, видимо, уже к ближайшему информационному выпуску станет что-то более-менее понятно, что это за решение. Но следим за этим, за другим решением. Вот продолжение: санкции в отношении российских спортсменов отменены Международным олимпийским комитетом. Это вот только что на ленте агентства РИА Новости. Следим за новостями, за пропуском на дорогах следим и возвращаемся к разговору. Значит, возвращаясь к тому, что мы говорили до новостей, Антон, по-моему, вы говорили, что если это сфера услуг, то тогда чаевые. А этого, кстати, это разве не взятка, спрашивает Дмитрий?
2: Нет, на текущий момент нельзя.
1: Нет, нельзя, нет. Это разве не взятка? Это взятка.
2: Ну, нет, почему? Если услуга уже оказана и отношения... Это благодарность и подарок. Полистайте налоговый кодекс,
1: так сказать. А, таки да. Доктор сыт и больному легче. Да. Григорий
2: вопрос
1: напоминает.
2: Вопрос
1: сколько буквы? 859-й. А Елена говорит, еще как ваши коллеги просят чаевые. Метро тоже сфера услуг. Тогда в вашей логике и машинистам чаевые надо
2: платить. Хорошо просят? Дают в итоге? Вот вопрос Елене. Да. Ее хорошо просят.
1: Она дает? Слушай, я подозреваю, что дают. И больше того, многие дают даже чаще, чем просят. И это тоже будет важно.
2: Ах, если бы.
1: Да я уверен, что...
0: Мне кажется, у нас просто многие действительно уже запуганы и вообще боятся...
1: То есть это таки может быть...
2: Я вам больше того скажу, что такая практика, она на самом деле всемирная. Слушайте, просто у нас принято говорить, что это только тут.
0: Да.
1: Смотрите, значит, мы договорились в первой части программы, что проблемы здравоохранения, среди прочего, еще и в том, что явно не хватает этой оплаты. Ну, все равно, явно не хватает. Потому что если это полторы средних зарплаты, так это и ставки полторы. То есть получается, что вообще-то человек в полтора раза больше работает. Ну, то есть перерабатывает для того, чтобы эти деньги получить. 724-й спрашивает. Ну, то есть тогда получается, раз это так работает, значит, всех устраивает.
0: А что можно сделать?
2: Да, есть ли альтернатива? То есть я согласен, что здесь... Вот он на самом деле прав, устраивает не значит хорошо, и лучше не значит хорошее. То есть это те ситуации, то есть, но это устраивает, опять-таки, не всех. Собственно, по этой самой причине люди и уходят из профессии. Я расскажу совсем всю историю, я не люблю абстрактные истории. У меня есть очень хороший друг, он прекрасный сосудистый хирург, привет Константину. У него есть не менее прекрасная жена, привет Арине, она коллега-кардиолог, и вот она закончила институт, мы, собственно... Приехали к ним в гости с моей женой и сидим, общаемся, что как. Я говорю, ну как ты устроился? Она говорит, я устроилась в московскую поликлинику кардиологом. Я говорю, класс. Я говорю, расскажи, как там живут кардиологи в московских поликлиниках. Разговор 2 или 3 летней давности. Вот. И она мне говорит...
1: Напомню, Антон сам кардиолог.
2: Да. И она мне говорит, слушай, говорит, ну все классно, я вышла, у меня там сразу 120 тысяч. Я говорю, ну это вообще красота. Я говорю, что на ставку? Она говорит, да. Я говорю, то есть ты в 7 утра уходишь и в, значит, 15:00 уходишь. Она говорит, ну нет, я прихожу в 7 утра, ухожу в 21:00. И еще у меня есть 2 субботы, иногда еще прихожу в воскресенье. Я говорю, как? Ну, у тебя же ставка, это же 8 часов, 40-часовая рабочая неделя. Говорит, ну, у меня так еще никогда не получалось. Я говорю, ну, так теперь возьми калькулятор, посчитай свой рабочий час, и окажется, что ставка у тебя не 120. И говорю, это пока вот ты еще не мама, пока еще там муж совершает ратные подвиги в госпитале Бурденко, да, у тебя все как бы, ну, делать нечего, ты ходишь на работу, тебе в удовольствие. Но пройдет 5-7 лет, у тебя появятся другие приоритеты.
1: Так много работать нельзя, и вот Алексей тоже пишет, любой человек, а Алексей говорит, ну, врач-то точно не должен работать на полторы
2: врач
1: ставки.
2: Врач иногда тоже человек.
0: Ну, просто, конечно.
1: Больше того, это слишком большой риск для пациентов. Для начала надо поднимать зарплату, потом запрещать переработки. Что скажете?
2: Вот.
1: Давайте, Ирина Кринолит.
2: Да, Ирина, расскажу, да.
0: А как можно запретить переработки? Ну, а вы понимаете, есть вот просто люди, которые, ну, они не могут уйти, встать, и все. Вот они приходят в поликлинику и говорят, у меня сегодня был 70 человек.
1: Секунду, тогда вопрос. Так это не риск для пациента?
2: Риск.
0: Риск.
2: И более того, хуже того, это реализуемый риск.
0: Это действительно риск. Но тогда просто риск это и для пациента, но врач понимает, что вот у него под дверью стоит человек, а как он сейчас уйдет с места своего рабочего домой? Не знаю.
1: Слушайте, тут вообще какая-то странная история, вырисовывается какой-то тупик, потому что вот Дмитрий 601 его описывает, учитывая, что мы до этого говорили, ну, известная история, что врачи в России, в Москве, это недешево, ну, для клиентов, ну, недешево. Теперь выясняется, что вроде как получается, врачи как работники, это довольно дешево, им платят мало, надо бы больше платить. И вот Дмитрий говорит, даже средняя зарплата россиянина нынешние медицинские услуги оплачивать не позволяет.
2: Согласен полностью.
1: Если поднять зарплату врачам, тогда что будет? Тогда кого они будут обслуживать?
2: Ну, я с этим утверждением согласен полностью. То есть российские медицинские услуги недооценены по рынку в десятки раз. Это так. И просто, собственно, уважаемые граждане, и я тоже гражданин, Юрий, вы тоже гражданин, услышьте, пожалуйста, что мы потеряли систему, которая была социальной.
1: Не бывает сферической оценки в вакууме.
2: Конечно.
1: Этот рынок, это люди, которые могут или не могут оплачивать. Других у нас для вас нет.
2: Юрий, есть проблема. Смотрите, в медицине огромные капитальные затраты и огромные операционные затраты. То есть вот управленцы подтвердят, медицина это ужасно дорого.
1: Это дорого, да.
2: То есть правда. Настолько дорого, что, ну, просто вот смотрите, я считал давно, в 2017 году, но коробочка современной медицины в 10 тысяч квадратных метров, она только по оснащению и самой стройкой выходит в среднем в 4 миллиарда рублей. Это в те деньги, это еще до начала СВО и прочих вещей. Я уверен, что цены не снизились.
0: Я думаю, что сейчас это X2.
2: Да, значит, расходник, к большому сожалению.
0: Все растет
2: в цене.
0: Мы об этом
1: говорили до эфира. Это понятно, но мы же понимаем, что есть конечный потребитель. И если потребитель это все не тянет, а он не заплатит.
2: Он заплатит.
1: Он, он не вылечится, он не будет лечиться.
0: Ну, нет, да, ну подождите, все равно, но как понимаете, если это касается именно, если это частной медицины брать, да, то, допустим, ничего не дешевеет, а все только, к сожалению, в цене растет.
1: И ну нет, говорят, зарплаты не растут.
2: Да, ну смотрите.
1: Доходы, в смысле.
0: Ну, я читала на прошлой неделе, что средняя заработная плата там гражданина Российской Федерации — это 212 тысяч рублей. Средняя.
2: Статистика одна из форм мужика.
1: Где эти люди?
2: Ну,
1: где эти люди? Не в эфире. Сергей, 719-й, простая стоимость дома губернатора. Ну и что, что стоимость дома губернатора? И что, домов губернатора, их не так много, их десятки, учитывая количество, соответственно, субъектов Российской Федерации.
0: Что почему это, да?
1: Ну, что денег немного. То есть есть куда потратить, значит, есть где взять.
2: Значит... Но медицина у нас недофинансирована. То есть, еще раз, если мы пройдем по финансам, то смотрите.
1: Говорят о процентах ВВП.
2: Да, именно так. То есть разговор идет о том, что действительно денег в медицину надо вложить больше. До сих пор, к сожалению, у государства, как я это вижу, это мое личное мнение, сугубо личное, нет понимания того, что здравоохранение, медицина как таковое, это стратегическая область. Мы говорим о том, что у нас дефицит людей, мы начинаем обсуждать миграционную политику, прочие проблемы, которые из этого вытекают, но мы просто не понимаем того, что медицина – это способ создавать трудовой потенциал страны и, соответственно, двигать всю эту экономику. Потому что сокращаются медсанчасти при предприятиях, да, они в многих местах чисто номинальные, и это тоже все большая проблема.
1: Ну, потому что это дорого стоит.
2: Конечно, потому что государство сказало, я в этом не участвую, я за этим натираю, даю палки, щелбаны, пинаю, там, штрафы выписываю и так далее, а вы как-нибудь сами выгребайте. А вы правильно говорите, граждане не могут это выгребать, потому что большая страна такая, как наша, у нас самая большая, самая лучшая в мире страна, это не бизнес-проект, она должна быть немножко по-другому устроено.
1: Слушайте, но при этом все равно вот есть люди по-прежнему, вот Кирилл, например, в данном случае 77-й пишет, поднимайте людям зарплату. Кирилл, где этот шкафчик? Вот где взять деньги для того, чтобы поднять людям зарплату? Ну, для этого у вас же, Кирилл, возьмут деньги в качестве налогов дополнительные. Ну, разве не так?
0: Ну, мы как руководитель частной медицины, я думаю, что и вам тоже, да, как медицинскому директору вашей медицинской организации, все равно у нас нет другого выхода, как поднимать заработные платы.
1: Ну да.
0: Мы так это и делаем.
1: А где вы возьмете деньги?
2: В чеке.
0: Ну, да, в чеке.
1: Совершенно верно. И получается, что это вот какой-то.
0: Да,
1: совершенно...
0: это такой вот, как это, такой вот круг, к сожалению,
2: ну, смотрите,
0: он.
2: Здесь еще нужно просто некоторые оговорки вести. Они прям сейчас. Главное, не выйти на тонкий лед, да?
1: Это важно.
2: Да, значит, смотрите, у нас де юра. Медицинские организации, независимо от формы собственности, могут участвовать в процессе обязательного медицинского страхования и поэтому претендовать на те деньги, которые государство по программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи населению может реализовывать в том числе и через частные медицинские организации. Таким образом, например, этот чек может быть оплачен не гражданином Российской Федерации, а фондом обязательного медицинского страхования.
1: Фонд обязательного медицинского страхования пополняют те же граждане Российской Федерации.
2: Не только граждане, и государственные корпорации, и так далее. То есть все-таки, ну, оно чуточку все сложнее и многограннее. Разговор идет о том, что из-за того, что денег в этой системе мало, собственно, из-за этого деньги начинают добираться напрямую из кармана конкретного гражданина Российской Федерации. Все. То есть, если бы налоговые, они же не только на ФОМС идут, да, налоги, они на все идут. Если бы, как говорится,
1: ну, могли... видите, у людей очень спокойный взгляд на это. Вот, например, 534-й пишет, там 300 миллиардов кому-то там на Западе подарили, 70 триллионов лежат на вкладах у граждан Российской Федерации, то есть деньги есть.
2: Хорошо, когда ты комментируешь и не в эфире сидишь, ты можешь говорить много.
1: Ну, в общем, а главное вот...
2: Будем
1: 70 триллионов, да, ну хорошо, к примеру.
0: Только у нас население большое.
1: Это первое, а второе, а главное, то есть, значит, у этого населения надо как-то эти деньги взять и отправить их в здравоохранение.
2: Перехвачу инициативу, да, чуть-чуть вернусь к повестке, да, вот на то деньги-деньги считаем, а про людей же начали разговаривать.
1: Ну да.
2: Собственно, про людей какая ситуация? Я вот так думал, во-первых, я на самом деле очень люблю свою профессию, правда. И... многие мои коллеги тоже любят свою профессию, и до сих пор это остается главным ключевым фактором, по которой я остаюсь в своей профессии. Есть места, где я мог бы финансово состояться гораздо лучше, чем врачом. Современное поколение, оно уже другое, в другой системе ценности растет, да, в других системе приоритетов, традиционных, конечно, согласно федеральному закону, но в другой системе координат. И какой выбор будет за ними, то есть будет ли любовь к своей профессии и вот эта та романтика, с которой я заходил в медицину, двигателем на многие годы и удержанием тебя в медицине, или же ты сделаешь выбор в сторону просто реальности жизни? Это вопрос.
1: У нас продолжается голосование, еще 10 минут осталось. Максимально активно прошу принять участие в этом. этом голосовании либо телеграм-канал, либо Макс. Там есть возможности, там есть ссылки на голосование. Можно через сайт радиостанции зайти. Вопрос, сталкиваетесь ли лично вы с проблемой нехватки врачей? Часто, иногда, редко или не сталкиваетесь? Голосование продолжается. Через 10 минут будем подводить итоги. Сейчас несколько вопросов наших слушателей, которые приходят нам через смс-портал или через мессенджеры. Еще, я надеюсь, успеем принять несколько звонков. Так вот, значит, вопрос. Если не хватает людей, а все равно, даже если представить себе, что они научились, потом пошли куда-то, ну, это вряд ли 100 тысяч. Все равно не хватает врачей как таковых. Или нет?
2: Не понял вопрос.
1: Нет, ну вот смотрите, мы говорим, что 100 тысяч человек не хватает.
2: Да.
1: Мы говорим, что есть кого взять вроде как,
2: тех, кто учится. По номинальному признаку.
1: Да, нормально, номинально есть, но потом они уходят из медицины. Да. Вот если их вернуть, это как раз 100 тысяч вернется и нормально. Тут просто люди спрашивают, вот люди, которые приезжают к нам из соседних стран, с вашей точки зрения, насколько они выдерживают уровень медицины?
2: Не выдерживают. Если вы имеете в виду про врачей, которые приходят из бывших республик Союза...
1: Да, в общем, никто не имеет в виду, именно так и спрашивают.
2: Да, но ответ нет, не выдерживают. Я сам пользователь московской поликлиники, я разочарован. Вот я так, можно лаконично отвечу?
1: А что вы скажете?
0: Ну, я тоже слышу, что люди недовольны.
1: Хорошо, люди недовольны. Я вам скажу, что люди вообще недовольны.
0: Да, люди всегда были довольны.
1: По определению.
0: Вообще, я думаю, что вообще, в принципе, кадровый дефицит, он не только в системе здравоохранения, а он вообще везде.
1: Так вот, об этом-то, собственно, и разговор.
0: И просто мы занимаемся медициной, мы это видим. И у нас население действительно такое огромное, и люди нуждаются в медицинской помощи. И все говорят о том, что вот там они ждут по две недели.
1: Если в два раза увеличить зарплату, откуда эти люди возьмутся? Их нет.
2: Но смотрите, ничего недавно не было токарей, вот фрезеровщиков и сварщиков. И как только сложилась такая ситуация, что появился огромный оборонный заказ, и они оказались востребованы, они вернулись, серьезно.
1: Хорошо. Ни в коем случае нельзя повышать зарплату учителям, иначе они начнут работать за деньги, они по призванию, утверждает 639-й какой-то солёными чиновник этого...
2: Солеными кнутами их надо, солеными.
1: Ну, к тому, что так чиновники думают.
2: А, это сарказм.
1: Есть подозрение. Значит, Виталий уже раз пять, наверное, написал, не выполняет главврач или начальник поликлиники нормы по работе для врачей и начальника отправить в лес валить. И что тогда будет?
2: А кто на его место придет? Вот вопрос. Да.
1: То есть, мы же говорим о том, что людей дальше не хватает. Да. Алексей 858 в ваших словах услышал вот что. Из вашей логики отменять надо медицинскую, бесплатную медицину, и тогда все наладится.
0: Ни в коем случае.
1: Потому что кто сможет, тот будет платить.
2: Это не наша логика.
1: Я тоже не услышал этой логики.
2: Вот скажу еще раз. Уважаемый слушатель, да, мы сказали о том, что наше государство, с нашей точки зрения, Ирина, я за вас тоже скажу, да, недостаточно денег, мясо, в общем, тиграм не докладывают, да, то есть вот из
1: ВВП... Такиано.
2: Такиано, да.
1: 226-е. Есть для таких врачей какая-то система отбора или экзаменов? Ну вот когда они приезжают и начинают работать?
0: Да, я думаю, для всех
2: они
0: есть.
2: Они должны пройти аккредитацию. Да. Эта система, кстати, неплохо выстроена на текущий момент,
0: да.
2: Но я могу сказать, что, к сожалению, или к счастью ли, система аккредитации — это, прежде всего, защита от дурака. То есть она...
0: Ну даже и она, к сожалению, не гарант. Да.
1: Хорошо, а после аккредитации, ведь аттестация еще бывает.
0: Нет, ну это аккредитация. Нет, это и есть, это, да.
1: Виду, что потом, у нас когда вообще, ты продолжаешь работать...
0: У нас вообще существует федеральный реестр медицинских работников, то есть мы, каждый, прежде чем трудоустроиться, доктор должен принести весь полный пакет своих документов, где в этот реестр его вносят. Но, к сожалению, понимаете, давайте еще отсечем из этого дефицита, из 23 тысяч врачей, люди, которые приходят трудоустраиваться, и оказывается, лучше бы ты его не брал. К сожалению, такое тоже бывает. Некомпетентны. Да. И в данном случае риск полностью на работодателя. Ну, очень часто.
2: Весь.
0: То есть персональную ответственность, конечно же, доктор
1: на
0: несет.
1: Не проверишь,
0: и не проверишь, конечно. И рентгеновского зрения у нас нету, и мы, к сожалению, не какие-то там гадалки и так далее, что мы можем что-то предугадать. И, к сожалению, иногда ты действительно думаешь, господи, лучше бы был без доктора, без этого единицы, чем столкнуться потом с проблемой.
2: Да.
1: 7373948 телефон прямого эфира. Но кадровые ошибки бывают. Это бывает тоже везде. Не только в здравоохранении.
0: Но опять-таки мы говорим о том, что цена ошибки именно в медицине, она очень высока.
1: Очень хорошо. Потому что когда вы только первый раз сказали по поводу того, что вот ошибка, она у нас-то ого-го, люди начали тут же писать. А если там, кто там у нас, кто был?
2: Ну, инженер-сварщик.
1: Да, сварщик. Да. Допустит ошибку, там же тоже будет ответственность.
0: Ну, она так, везде.
2: Смотри, она, конечно, везде есть. Вообще у нас сейчас, мне кажется, наступила сейчас опять философия. Идем, у нас понятие ответственности, оно очень сильно размыто. Все и пугают, но вот конкретно ее никто не щупал, не трогал и не знает. Поэтому у нас расцветает безответственность, к сожалению.
1: А Валерий говорит, недавно впервые в жизни выдернул сложный зуб мудрости в платной клинике и был абсолютно счастлив. Впервые в жизни сложный зуб мудрости. То есть до этого в жизни был не сложный зуб мудрости.
2: Еще злой не, зуб.
1: Ну и так далее. Ну не важно.
2: Мудрости убавилось.
1: А в общем, по сравнению с прошлым разом по ОМС, это небо и земля, 20 тысяч совсем не было жалко, что разные врачи их по-разному учат дергать зубы. Я вот, кстати, недавно тоже выдергивал зуб и столкнулся с ситуацией, когда вот что-то такое доктор делает. Ничего особенного вроде. А я не заметил.
2: Да, это и есть профессионально.
0: За это платили?
2: Да.
1: Нет.
0: Бесплатно?
1: Это было ОМС.
0: Ну, вот, да. Видите.
2: Ну, еще, за это платил ОМС, да.
1: Но... Да, да. Это вот, кстати, кто-то тут написал, вы за платную или бесплатную медицину неоднократно ведь говорили, бесплатных пирожных не бывает. Кто-то все равно за это платит. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь. Да, вот, кстати, 534-й спрашивает, жене назначили врачи по определенному признаку МРТ на определенном аппарате и сказали, что бесплатно такое не делают. То есть у нас есть вот как бы бесплатная медицина.
2: Да. Протоколы маршрутизации. И, к сожалению, не все клинические случаи они покрывают. То есть государство выделяет деньги на типовые ситуации. Если ситуация пациента не укладывается в этот формуляр, да, к сожалению, бывают конкретные ситуации, требующие только альтернативного от ОМС источника дохода.
1: Это вот история, требующая альтернативного источника дохода, или мы заранее говорим, что система ОМС так устроена, что при определенных видах заболеваний объективно все нормально, но бесплатно лечиться не получится.
2: Но система здравоохранения, она массовый продукт выдает. Она не может решать все ситуации каждого конкретного человека. В этом ее как бы несовершенство. Но совершенство ее в том, что это массовый продукт, закрывающий потребности в услугах здравоохранения и медицины подавляющей части населения. Вот так давайте скажем.
1: Так, 226-й продолжает спрашивать нас про врачей из-за границы. То есть, а если красный диплом, к примеру, ну, где-нибудь хорошо. За пределами Российской Федерации и куча сертификатов, это все автоматически дает пропуск?
0: Или нет, ни в коем случае, они тоже должны подтвердить.
2: Есть российское законодательство, да.
0: То же самое, как и российский гражданин уедет куда-то в другую страну. Ну, там кстати, и также да. Он должен это подтвердить. Да.
1: 7373948, сейчас наушники надо надеть, наши слушатели к нам присоединяются. И 2 минуты до окончания голосования. Прошу вас, здравствуйте.
11: Здравствуйте. А вот скажите, а может быть нам какой-то помимо ОМС, вот типа ДМС, доплатил десятку, да, и у тебя, ну, там просто все, любые сложные вот операции. Может, нам этого не хватает?
1: Подождите, ДМС существует?
11: Ну, ДМС, как я знаю, если ты работаешь...
1: Это ОМС плюс доплата.
2: Это вот стабилизирование называется.
1: Да.
2: Смотрите, идея хорошая на поверхности, но когда ты начинаешь в этом работать, оказывается, что страховые компании почему-то не очень охотно расстаются со своими деньгами, готовы найти любой способ отъюлить и так далее. Поэтому...
1: Нет, ну в данном случае более-менее понятная история, то есть ты пытаешься недорого застраховаться от тяжелых, то есть физически...
2: Да, примерно все то же самое, что в автосервисе, ну, что да. Сказка. То есть, вот
1: а вот, кстати, стараться. Многие тут пишут, а может быть тогда действительно... какой-то вариант медицинского ОСАГО должен существовать.
0: Ну, я думаю, что он тоже будет дорого стоить.
1: Ну, автомобильная ОСАГО вроде не сильно дорого стоит.
0: Нет, это ОСАГО, а если касается каска, еще зависит от машины.
1: Ах, да, ведь в данном случае мы будем вынуждены говорить о том, что это ОСАГО будет зависеть от конкретной...
2: Почем ваш бампер, Юрий?
1: Да. А может оказаться, что ваш бампер вам же и не по карману. Недавно видел видео девушки, которая в США уехала, плакала по всем своим дипломам, потому что там им все равно или учись заново, или не просто подтверди у чиновника.
2: Соглашусь, вот однокурсница жены уехала с мужем в США, Но она очень упертая девушка. Небольшой привет, вряд ли она нас, конечно, слышит. Но, тем не менее, Аня проделала колоссальную...
1: Нас можно слышать везде по миру.
2: Согласен, пусть слушают в Сиэтле тоже. Значит, и она проделала колоссальную работу и подтвердила все свои сертификаты. Это невероятного упорства и усилия требовало. Но это возможно, да.
1: То есть это все-таки подтверждение, да. А не учись заново, да. Хорошо, я тоже слышал подобного рода истории. Нельзя вводить медосаго, пишет Виталий. Не купил, не оплатил, и что будет тогда, что скорая не приедет? Налоги с организацией фонда ОМС надо поднять, пишет Кирилл 77-й. Вы не забывайте, Кирилл, поднимите налоги с организацией, это значит налоги с организацией, которая платит вам заработную плату.
2: То есть вы чтобы предлагаете... где-то прибыло, надо, чтобы где-то убыло.
1: Совершенно верно. Поэтому, если вы по этой логике предлагаете поднимать врачам и медсестрам зарплату, вы должны понимать, быть готовыми к тому, что, к примеру, ваша зарплата при этом как минимум расти перестанет. Ну, власти же говорят, что она растет в последнее
2: кажется, время.
1: Мне кажется,
2: Юрий, знаете еще, вот опять же к пациентам вы затронули тему, да, перед перерывом. Как пациенты относятся? Пациенты почему-то уверены в том, что здоровье – это его, вернее, не здоровье пациента, это проблема. Врача или медсестры?
1: Да.
2: Вовсе нет. Это ваша проблема. И, соответственно, вы, как пользователь, полноправный пользователь.
1: И в этот момент я, как пациент, говорю, подождите, я за ОМС платил.
2: Да, да, да. Но мало платить, всё. Понимаете? Надо все-таки ответственность еще.
1: Надо еще что-то делать, да. Мы спросили людей, как часто сталкиваетесь или сталкиваетесь ли вы лично с проблемой нехватки врачей? Часто? Редко, иногда не сталкиваюсь. Как вы думаете, самый популярный
2: часто.
1: Ответ
2: часто.
1: Такой? Часто. Тогда спрошу иначе. Как вы думаете, процент тех, кто сказал часто?
2: Какой? 70.
1: 70?
0: 80.
1: 80. На самом деле оба не правы, хотя часто, да, это самый популярный ответ. 49. 49% людей говорят, я часто сталкиваюсь с проблемой нехватки врачей.
2: Порадуюсь за Москву.
1: Еще 20%, боюсь, что это так. Еще 20% говорят, иногда сталкиваюсь. 7% говорят, редко сталкиваюсь. Но 24% говорят, я вообще не сталкиваюсь с проблемой нехватки врачей.
0: Ну, слава богу.
1: Антон Вахляев, Ирина Каренблит. Это программа «Своя правда». Благодарю вас. Спасибо.
0: Спасибо.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 18:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Мэр Энергодара рассказала о попытках ВСУ взять под огневой контроль дороги к городу. По словам Максима Пухова, периодически по трассам опасно передвигаться. Он призвал жителей города-спутника Запорожской АЭС по возможности отказаться от поездок вокруг населенного пункта, который атакуют ВСУ. Власти прорабатывают с военными меры, которые позволят нивелировать опасность ударов по автотранспорту на подъездной дороге. Генетическое тестирование эмбрионов перед процедурой ЭКО стало бесплатным в России. Его можно сделать по полису обязательного медицинского страхования, сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. Он напомнил, что возможность проведения ЭКО за счет средств полиса появилась в 2013 году. Для получения услуги необходимо пройти медобследование, получить направление врача и предоставить документы в специальную комиссию, которая принимает решение о проведении процедуры. В случае неудачной первой попытки ЭКО пациентам может быть предоставлена возможность пройти процедуру повторно. В Италии арестовали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу России. Один из задержанных – 59-летний бывший сотрудник Национальной разведки Италии. Его обвиняют в передаче сотруднику российских спецслужб информации, полученной из нескольких источников, включая действующих военнослужащих, сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на итальянскую полицию. По данным правоохранителей, контакт осуществлялся с сотрудником российских спецслужб, который имел дипломатический иммунитет в Италии. За переданные сведения он получил денежное вознаграждение, личность второго задержанного и подробности его предполагаемой роли не раскрываются. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что подобные действия не могут оставаться без реакции, особенно если речь идет о людях, имевших доступ к чувствительной информации. Московский зоопарк обсуждает с Китаем возможность оставить панду Катюшу в России. По международным соглашениям все бамбуковые медведи принадлежат КНР, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова. По ее словам, подобного прецедента раньше не было, но российская сторона рассчитывает продолжить переговоры. Для Катюши в зоопарке строят новый большой вольер с отдельной кормокухней, помещениями для отдыха и летними площадками. Он рассчитан не только на одну панду, но и на возможную пару и потомство. Если Катюша все же вернется в Китай, в новый вольер смогут переехать ее родители панды Жуи и Дин-Дин. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра. 11 рублей 21 копейка, доллара 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. И о погоде сейчас. Температура воздуха в Москве плюс 18. Пасмурно, возможен небольшой дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
17: 94,8 FM.
16: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
16: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Елена Сагина. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость студии, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент?» В эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: 18.08 в Москве, сегодня 7 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, ВК-видео на Ютубе и на Рутюбе тоже идут наши трансляции, подключайтесь обязательно к нашим трансляциям на Рутюбе, ставьте лайки, ставьте ракеты, нажимаете кнопочку с ракетой, все, в общем, на это надо нажать, везде надо подписаться. Также у нас есть еще страничка в канал в Телеграме, в Мессенджере Макс и в Дзене. По запросу «Говорит Москва» все спокойно находится, подписывайтесь обязательно и туда. А также есть еще бот в Мессенджере Макс, через который можно присылать ваши сообщения нам в эфир. Для того, чтобы его найти, нужно отсканировать QR-код в наших трансляциях, либо перейти по ссылке с нашего сайта говоритмосква.ру, там есть ссылки, называется «Связь с эфиром». Справа, если это версия для компьютера, в самом низу, если это версия для мобильных телефонов. Приветствую, пишет Нилс Майкл. Карма за отмененную красную карточку пиндосом вернулась по полной, а Лукаку просто их добил. Да, мы поговорим сегодня об этом в контексте. Обязательно. Но это правда так и есть. Я думаю, что, ну, во-первых, карма, да, безусловно, это можно воспринимать как карму, но главное это то, как мы говорили вчера об этом в голевой передаче, что непонятно, как сработает мотивация, но она должна будет сработать каким-то образом, ее точно надо будет поднять, эту мотивацию, и вопрос, у кого она поднимется, у американцев, которые почувствуют вседозволенность, Или наоборот, американцы будут разбиты вот этим отношением, потому что вчера завален был интернет мемами про то, как весь мир болеет за Бельгию, и за Америку болеет только Америка. И то, кстати говоря, не факт, но, скорее всего, за Бельгию, которую... Ну, то есть даже меня улыбнуло то, что американцы проиграли. Хотя я бельгийцев не перевариваю вообще на дух. Ни футбол их, ни страну, вообще вот просто не перевариваю. Но даже я не без удовольствия смотрел, как они прибили американцев, причем они их просто, ну, раздавили, для тех, кто не смотрел, 4-1 счет в пользу Бельгии. Америка была разбита с первых секунд матча, а бельгийцы вышли играть в футбол так, как, мне кажется, они не играли даже в самые свои лучшие годы. Они просто уничтожили их. По всем параметрам, по вот любую футбольную статистическую, статистический пункт выберите, бельгийцы были лучше. Они просто, и американцы забили случайный гол с отскока после штрафного на самом деле. Поэтому, да, вот так бывает. Вот вам и политика, которая внедряется в спорт. Но у нас есть, честно говоря, еще тема про политику и спорт, она свежая. Только что пришла. Я думаю, что мы об этом тоже поговорим. Потому что пока не очень понятно, что это. Я не очень понимаю некоторых формулировок там. Сейчас я вам зачитаю, значит. Надо изначальную, наверное, новость сначала, а потом комментарий министра спорта на этот счет. А есть ли у нас вообще здесь? Да, вот. МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Также рекомендовано снять все ограничения с российских спортсменов. Стало известно, что МОК примет решение относительно демонстрации российского флага, гимна и любых символов страны на Олимпиадах позднее. И прокомментировал министр спорта Михаил Дегтярев все это. Он сказал, что исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России. Также исполком МОК отменил свое решение 28 марта 2023 года с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов. МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в России. Спортсмены вновь возвращаются на международную арену, временно будут тестироваться и международным агентством по тестированию, до восстановления РУСАДА. Ну, это, видимо, допинговые всякие истории. Этот процесс уже идет полным ходом. Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Министерства спорта и Олимпийского комитета России. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью – это зеленый свет для международных... Не режет слово «семья», нет? Вот меня немножечко порезало как-то. В семье так бывает, когда вдруг разбанили члена семьи? Я не знаю. У меня не было такого. Значит, возвращение нашей страны в олимпийскую семью – это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов. Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, однако МОК дает четкий сигнал – олимпийское движение, движение должны быть вне политики. Внезапно, согласитесь. Как будто ничего не шло к этому. И я пока как-то со скепсисом на это на все смотрю. Я не очень понимаю формулировку «временно». Временно восстановили после приостановления деятельности. То есть приостановление само по себе, как будто слово «временное», не остановили, а приостановили. То есть когда-то это должно... Но теперь временно отменили приостановление. В общем... Канцелярский язык сам в себе заблудился во всех этих формулировках. Ну, временная победа над Ираном, пишет Виталий Фили. Да, вот как-то так. Это, ну, странно. Крепкая олимпийская семья, жаль только, что однополая, пишет Алекс. Но, во-первых, мы осуждаем. Во-вторых, все-таки нет. Вроде олимпийские виды спорта бывают разные, там два пола соревнуются. И даже все меньше и меньше бывает, второй пол лезет в соревнования первого пола. Какие хотите номера, такие проставьте, кому женщинам или мужчинам, там первый, второй номер, без разницы, это не рейтинг, если что. Хотя, ну не, ладно, не будем.

что именно 7 июля должно было случиться то, что случилось. А, может быть, это следствие, вот Виталий Филипп как раз на это намекает, Инфантино-гейт. Вдруг это следствие ровно того, что сделал президент Соединенных Штатов Америки. То есть почувствовали резко в мировом спорте, что до добра вот эта вот политика, которую внедрили в мировой спорт по полной программе, она этот мировой спорт не доведет. Могли так резко они вдруг это почувствовать? Ну, как будто за один день такие решения не принимаются, нет? Хотя, ну, больше ничего особо не происходило. Цар пишет, что Дегтярев в программе ЦК с Алексеем Гудошниковым недавно подробно рассказывал про это. Ну, я вот не смотрел эту программу. Цар, если вы помните, попробуйте как-то пересказать, что он там рассказывал. То, что ведется работа, ну, работа действительно велась с первого дня. То есть нам об этом рассказывали все наши чиновники от мира спорта, от всех видов спорта, что работа ведется постоянно. ВКонтакте постоянно делаем все для того, чтобы мы вернулись в большой мировой спорт. Чтобы нас везде разбанили. Это как бы, ну, сразу нам говорили, ну, без каких-либо серьезных подробностей. Да, там кулуарно, все что-то там где-то с кем-то терли. Обычно еще говорили, что в кулуарах все говорят о том, что это ужасно, что так с нами поступили, и поскорее бы это все отменилось, но никто это не отменять не спешил. И тут вот, но при этом временно. Почему-то. Пункт временно. В олимпийской семье новая тетка, которая топит за Россию, пишет Кзар. Кто-то там, чиновник какой-то сменился, что ли? Это имеется в виду? Вот эта переобувка в турборежиме. Ну да, я вот эту первое, что приходит в голову, что что-то, походу, заигрались. А может быть, решили, чтобы на них как-то не перекинулось. Сейчас вот эта волна потенциально может смыть Инфантино. И чтобы она не зацепила еще и олимпийское движение, может быть, МОК решили так вот подстраховаться на всякий случай. Не знаю. Мне в это не верится, слишком маленький промежуток времени между одним событием и вторым событием. Маня, доставай пузырь, радость пришла, нас белые люди вернули, того и, глядишь, Икея с акулами и фрикадельками вернется, и визочки в стиле 19-го вернут, будем чаи гонять в Вильнюсе и на уседу восхвалять. Это если бы сильная какая-то радость была от этого от всего, меня поэтому немножко и покоробил слово «семья». Не знаю, я всех этих людей никакую семью не воспринимаю, семейных отношений в рамках этого большого мирового спорта нету никаких. Там все друг другу враги, самые настоящие. Там жесткое ожесточение. И у спортсменов, и у болельщиков, и у федераций. И никакая это не семья. И тут точно так же, как вот мы на прошлой неделе с вами обсуждали. Братики, братишки, наши братики. Вот почему наши братья не делают то, почему наши братья не делают это. Вот здесь как будто то же самое. Не надо пытаться очеловечивать взаимоотношения на спортивных аренах и высоких спортивных кабинетах. Никакие это не человеческие отношения. Это все стопроцентная политика, абсолютно. Я думаю, что ни у кого больше нету никаких по этому поводу сомнений. И политика, она во всем, она и на поле, на площадке, на стадионе, в кабинете, при принятии решений. Это все политика. Политика — это не про семью. Совсем. Братиш, я олимпиадку принес. Георгий, вы рады, что Пиндосиков и Доню унизили? Доню унизил сам Доня, а то, что Пиндосиков унизили, да, вот в рамках этого, все-таки я считаю, что при всей моей нелюбви к Бельгии, в итоге победил футбол. Я за то, чтобы побеждал футбол, и политика в этом самом футболе проигрывала. То есть концепция футбол или там любой вид спорта вне политики, она на самом деле мне очень близка. Я бы хотел, чтобы так было. Это стабильнее, могло бы сделать стабильнее мир. Вот когда вместо того, чтобы там выяснять отношения как и разными всякими вариантами, можно было бы выяснять отношения на футбольном поле, например. Вот выходят, как там в 86-м году, да, вот выходят аргентинцы против англичан, рвут этих самых англичан с помощью руки бога, с помощью лучшего гола в истории человечества, который забил Диего Армандо Марадона, это я так закидываю удочку на сегодняшний матч Аргентины, который начнется в 7 часов вечера. И аргентинцы как будто почувствовали,

0: или что за них отомстили и восстановили честь. Хотя по факту, ну, война за Мальвинские, они же Фолклендские острова, была проиграна. Но на футбольном поле они смогли огорчить англичан, для которых как бы футбол тоже совсем не последнее место в жизни занимает. И вот уже и как будто 1-1. И это хорошая функция спорта. Она была заложена изначально во все эти олимпийские движения, в чемпионаты мира, в основы ФИФА. Вот эта идея, она там была. И эту идею разрушили. И разрушали, конечно же, в основном на нас. Всю эту идею. Вот с самого первого дня, как нам начали запрещать флаги, гимны и вот все прочее на Олимпийских играх. Потом в итоге и нас полностью оттуда выперли. Ну и закончилось вот тем, что было, собственно, вчера с Трампом и его отменой красной карточки. Кстати, я видел на это что-то еще смешное, что кто-то там, ну, я не знаю, полушутка это, тут уже не поймешь. Мир настолько сошел с ума, что не поймешь, где шутка, где нет. Он вчера я тоже думал, что себя супергением не называл, а он называл. Что, типа, он не знал, что красная карточка не означает, что они будут десятером играть в следующем матче. Что только одного игрока не будет, который не сможет принять участие. Он думал, что они будут играть десятером и на следующую игру тоже. Не знаю, настолько ли он хорошо разбирается в спорте, чтобы этого не понимать. Но вполне может быть. Но около футбола можно на крайний. Вы имеете в виду друг другу морды набить. В том числе, в принципе, тоже можно. Это выплеск энергетический. Это у тебя с одной стороны и с другой стороны болеют за своих, то есть и фанаты выплескивают энергию, и на поле выплескивают энергию, и это большой информационный повод, если мы говорим про какие-то события типа чемпионата мира или Олимпийских игр, что-то такое большое, раз в 4 года, к чему готовятся, выходят и надирают друг другу все, что можно надрать. И вот таким образом выплескивается это в том числе очень негативная энергия. А в итоге всю эту идею убили. И сейчас как будто почувствовали, что вместе с этой идеей может сдохнуть и весь, в принципе, большой спорт. Вполне может быть и так. Хотя, ну, это как будто я утверждаю, что они опомнились. Давайте так, вы вообще рады тому, что вернулся, потенциально вернулся наш большой спорт на международную арену? На данный момент говорим про Международный олимпийский комитет, ну, как будто это уже полдела, то есть МОК — это большая организация, которая отвечает практически за все, что только можно отвечать. Рады или не рады, и почему? И как вы думаете, с чего вдруг это, в принципе, произошло? Может быть, так отреагировали на тот скандал, который разгорается вокруг футбола сейчас. Может быть, таким образом пытаются, ну, например, нам что-то впарить. Потому что сегодня саммит НАТО, Анкара, Трамп, большое количество заявлений вокруг этого саммита. Он сам сделал заявление опять, что... Ой, я чувствую, скоро будет какая-то сделка, я всю жизнь заключаю сделки, и эту сделку я смогу заключить, это моя самая, значит, главная работа, я уже завершил 8 конфликтов, и этот конфликт тоже, наверное, завершу. В общем, всю классическую свою лабуду он уже прогнал за сегодня, и опять начал говорить о том, что он со всеми прекрасно поговорил, и вот все хотят заключить сделку, и в ближайшее время эту сделку он будет пытаться заключать. Хотя никто в это не верит, но все равно, значит, он будет пытаться. Может ли это быть таким рычагом давления на нас в рамках этого потенциального разговора с Дональдом Трампом и переговоров относительно какой-то сделки? Может ли это быть демо-версия отмены санкций? Или все-таки это что-то другое? Рады, не рады? И что происходит? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
1: А, здравствуйте. Ну, если это футбол касается, в том числе, вот, если наши клубы вернут вот, европейские турниры, то я рад, конечно. Вот, прежде всего, меня футбол интересует. Ну, будет больше хорошего футбола, в котором мы сможем участвовать. Наверное, на следующий чемпионат Европы уже тогда. Или мы уже все пропускаем. Но чемпионат мира тогда точно попадем. Вот,
0: ну, то есть рад. Вы не рассматриваете здесь вообще никаких политических подтекстов, просто рады, что вернется хороший футбол с европейскими командами.
1: Да, да, в первую очередь, да, что можно будет болеть за команду, смотреть, да, прежде всего, да. Ну, и спортсмены тоже отдельные, я не могу сказать, что я за всех наших там болею. Ну, на гимнастику вернули, вот я за Мельников болел. Ну, за легкоатлетов, ну, я не знаю, сейчас есть хорошие легкоатлеты у нас. Там вот Цискини была, я знаю, раньше бегун на 100 метров с барьерами, ну, по-моему, они уже староваты. Ну, буду болеть за наших тех же отдельных спортсменов, новый появится.
0: Ну, хорошо, да, никаких подтекстов нет, ну, не видит человек, не обращает на них внимания, просто будет рад, что спорт возвращается. Игорь Маслов пишет, платили бы мы в МОК больше взносов, чем США, мы бы и рулили. Я, честно, не очень знаю. Я наверняка Соединенные Штаты Америки платят гигантское количество взносов. Вы правы, то есть я не спорю с вами. Я не знаю, сколько мы платим. И платим ли... Ну, наверное, платим, да. До сих пор, скорее всего, платим. Добрый вечер, нас заманили, чтобы мы в эту казну вкладывали деньги, и отношение к нам не изменится. Денис написал это. Да мы как бы и платили. По крайней мере, я вот в МОК не так погружен, я знаю, что FIFA, UEFA точно взносы мы продолжали делать. И с ними отношения никакие не разрывали. А может быть, правительство России все делает правильно? Без суеты, без резких движений и заявлений. А тихо, поступательно, шаг за шагом добились подобных решений. Так же и на СВО, по той же схеме. Но сама по себе история с тем, что там возвращается все на круги своя, она, наверное, плохой-то быть не может. Я просто уже ищу во всем подвох в этом дело. И пытаюсь понять, есть этот подвох или нет. Почему вдруг это произошло именно сейчас? Когда у тебя есть такой определенный рычаг давления, должна быть причина, почему ты сейчас это давление с помощью этого рычага решил ослабить. Как, например, вот было с санкциями на нашу нефть, когда они отменяли определенное количество санкций. Там была причина. Потому что, чтобы предотвратить еще худший глобальный энергетический кризис, тем самым высвободив нашу нефть свободно на рынок и сбив немножечко цену. Это причина. Здесь в чем причина. Слушаю, здравствуйте. Ай, ну давайте сюда. Добрый вечер. Алло.
2: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я это вас радио?
0: Да, это радио.
2: А.
0: Здравствуйте.
2: Я хотел бы по поводу вот этого, почему произошло давайте. Вот это вот и такое изменение.
0: Давайте.
2: А вы слышали, что буквально вчера, что ли, объявили о том, что из Прибалтики не будет проводиться какие-то вот эти олимпийские соревнования 27-го года? В связи с тем, что они отказались давать визы российским спортсменам.
0: Да, я слышал это, да.
2: Ну, вот это как раз вчера одно, сегодня второе уже.
0: Но как будто все равно эта логическая цепочка не видится полной. Как будто одна история дополняет другую, но причина здесь все-таки не названа. Соревнования по стрельбе. Да, да, была такая новость вчера, это правда. Глубоко, смыслы. Ну вот, ну да, смыслы пытаемся найти. Почему вы не допускаете просто совпадения, пишет Эдвард? Допускаю, почему? Я допускаю. Но привык в совпадения особо не верить. Но совпадения, безусловно, бывают. Я их допускаю. Может быть и так. Может быть, это действительно просто результат планомерной работы. И это было вообще все так примерно и рассчитано, и МОК давным-давно заложил подобную историю, и решили как-то, что пора двигаться уже задним ходом, и просто вот там какие-то процессы все случайно абсолютно совпали. Все эти саммиты, разговоры о переговорах, давайте вспомним еще Залужного, прошлую неделю это обсуждали, тоже, как если мы уж выстраиваем большую конспирологическую картину, то Залужный тоже там должен быть. Ну, и еще и вот это вот Дональда-Трамповские звонки, по которым все решается в FIFA, тоже просто так одно на другое наложилось. Может быть. Вполне может быть. Убираем формулировку временно. МОК выплачивает компенсацию за упущенную выгоду. Вот тогда я буду рад, пишет Алексей. Но как будто формулировка временно подразумевает то, что ее рано или поздно уберут. Хотя что это означает, вообще непонятно. Почему это сейчас временно? Временно отменили временные меры. Это бред. Но, с другой стороны, мы про МОК говорим тоже, да? Не спортсмены же, не лингвисты, поэтому что мы там налегаем-то на них? У нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России. Также отменены ранее принятые рекомендации об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и ограничения для командных видов спорта. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России и министр спорта Михаил Дегтярев. Кроме того, были прекращены проверки атлетов на соответствие требованиям нейтральности, а запрет на проведение международных соревнований в России снят. Дегтярев отметил, что российские спортсмены временно будут проходить допинг-тестирование через Международное агентство по тестированию до восстановления статуса российского антидопингового агентства. По словам министра, решение стало результатом работы Министерства спорта и Олимпийского комитета нашей страны. Он заявил, что оно должно ускорить процесс возвращения наших спортсменов к участию в международных соревнованиях. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 51. Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых дронах, направлявшихся к столице. По словам мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра в направлении московского региона летело больше 430 беспилотников, большая часть из них уничтожена на подступах к столице. В Краснодарском крае работу возобновили 80 автозаправочных станций. О сокращении числа неработающих АЗС в регионе сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, такого результата удалось добиться благодаря увеличению поставок бензина и дизеля в регион. Сейчас принимаются меры для сокращения сроков разгрузки и доставки топлива на автозаправочные станции. Кондратьев подчеркнул, что ограничение на отпуск топлива в 20 или 30 литров на один автомобиль, а также запрет на его продажу в канистры и другие емкости сохраняется. В сочинском аэропорту сняты ограничения. Авиагавань принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Утром в аэропорту задерживались больше 90 рейсов. Согласно данным онлайн-табло, 39 из них на вылет, 55 на прилет. Среди направлений Москва, Петербург, Екатеринбург, Уфа, Анталья, Ереван, Бишкек и другие города. Южная транспортная прокуратура сообщала, что контролирует соблюдение прав пассажиров. Для путешественников организованы мобильные приемные, а специалисты следят за предоставлением необходимых им услуг в соответствии с авиационными правилами. Сегодня Росавиация несколько раз вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в сочинском аэропорту. Аналогичные меры действовали в Краснодаре и Геленджике. О погоде. Сейчас в российской столице плюс 18. Пасмурно. В течение часа ожидается дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 9:00. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
7: «Коробка тупит, не беда». СТО «Фильтр» поможет всегда.
8: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
9: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
10: Ага.
9: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... Плати удобно в путешествиях.
10: Как еще раз найти?
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент?» в эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18:38 в Москве, сегодня 7 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94,8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94,8, код 495. Прямые трансляции у нас доступны во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите обязательно на наши ресурсы, подписывайтесь на каждый из каналов, ставьте лайки под всеми нашими трансляциями, нажимайте на кнопочку с ракетой на Рутюбе, это очень помогает каналу расти. Также у нас есть еще телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиница в одно слово, канал еще есть в Дзене и в мессенджере Макс. Там же у нас есть бот для связи с эфиром, чтобы его найти, нужно отсканировать QR-код в нашей трансляции или перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру, они там называются «Связь с эфиром», найдете. Мог, как флиртующая девушка, глазки строит, тебе улыбается, а когда дело доходит, кукиш показывает. Уверен, что Мог найдет причину не допустить с флагом и гимном наших спортсменов. Да, может быть, вполне. Но это уже, знаете, в этих, в американских дурацких фильмах про старшую школу, это называется «Первая база». Вот они любят так говорить. Это, вот, по-моему, «Первая база». Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
3: Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтажник.
2: Здравствуйте, Денис.
3: Да. Я, конечно, понимаю, что это может быть это предмет торга, вот это все олимпийская движуха, да, еще что-то, что-то, какие-то ситуации политически меняются, но, как говорят, в Ростове есть одно что. Ровно через 2 года и 1 неделю в Лос-Анджелесе должна состояться церемония открытия летних Олимпийских игр. И вот сегодня, прям вот в это время, дяденьки в дорогих костюмах садятся за длинные столы переговорных. Или там, я не знаю, за столы в дорогих ресторанах, или там встречаются на гольф-поле и начинают заключать рекламные, транспортные, спонсорские, какие угодно контракты. Потому что это ближайший горизонт. 2 года – это как раз ближайший, очень тактический горизонт планирования денег. И если туда не приедут русские в Лос-Анджелес. Мировой спорт вообще, ну так, стратегически, он упадет. Потому что это, ну вообще, спорт — это медиапроект. Что говорить, давайте будем честны. До появления радио он вообще был нафиг никому не нужен.
2: Ну да, да.
3: А стал нужен всем только с появлением телевизора. И он сейчас вот глобально упадет. Все это видят. Останутся футбол, хоккей, гольф, теннис, там, Формула-1, мотогонки, еще что-то, что действительно зрелищно. И то, что, во что все играют сами. А стрельба из лука и прыжки, там, я не знаю, на батуте, ну, немножечко уйдут, я думаю. Потому что конкуренция, потому что такое количество медиа, которое есть сейчас, весь этот вал контента, доступный из любой точки планеты в любую секунду в отличном качестве, спорт, ну, не то, что проиграет, но вынужден будет подвинуться. И без русских, они там могут разыграть там битвы светлой и темной стороны, великое возвращение, и это продавать тем же, я не знаю, какой-нибудь Кока-Коле. И кто у них там из будет автомобильных и прочих радиотехнических гигантов спонсором. Им сейчас надо что-то продавать. Вот это они могут продать. Вот сейчас, сегодня, может, уже поздно. Потому что 2 года – это совсем немного в таких огромных деньгах и бизнесе.
2: А это связано с тем, что это Лос-Анджелес?
3: Конечно. Конечно, я с этого и начал.
2: Да,
3: это
2: да.
3: Самое то есть, главное.
2: Если бы это был Париж, первая, тот же самый, нет. Лос-Анджелес нужен.
3: Вот почему. Кстати, Олимпиада 1984 года, да, Лос-Анджелеска,
2: да.
3: Несмотря на то, что советские не приехали в Восточный блок, первая Олимпиада с прибылью. Да, ну, они там чуть больше нуля вышли. Плюсик. А дальше уже олимпиады были разные, но в основном старались выйти в плюс, то есть это реально. То есть им сейчас надо выйти в плюс. Вот.
2: Но, деньги. Да, это интересно. По поводу того, что все завязано на деньги, немножко, конечно, попахивает бизнесменом в этом во всем, но что-то в этом есть. То есть просто сейчас уже нужно начинать прогрев к Олимпийским играм. Иначе будет поздно. Кто-то может сказать, а что тогда с чемпионатом мира так же не сделали? А там меньше времени было. А там уже отборы шли по полной программе. И там уже было не успеть внедриться. И это если связывать все с величайшим президентом в истории человечества, супергением Дональдом Джей Трампом. Как говорил Михаил Задорнов, все из-за бабок. Если у них будет Олимпиада как нынешний ЧМ, то помянем. Ну, такое себе, 28-й. Это ж конец Трампа. Да, ну, кстати говоря, как все-таки человечку-то повезло, да? Какой богатый у него срок получился на эти всемирные спортивные мероприятия. Тут вот прям невероятно удачно он залетел. Ну да, это действительно конец Дональда Трампа. Там же одна экстремистятина, террористятина в Лос-Анджелесе, пишет Виталий Филипп. В основном в Сан-Франциско. В Лос-Анджелесе больше бомжей и нариков. Но этого тоже добра хватает. Ну, и еще бомжи. Как будто у меня больше остаться именно с бомжами. Вот эти все экстремисты-террористы, это Сан-Франциско. Слушаю, здравствуйте. Алло.
1: Алло, Георгий, добрый вечер.
2: Добрый.
1: По поводу МОКа, ну, конечно, рад, что будут наши клубы и сборные, наверное, хоккейные прежде всего, будут участвовать. Это хорошо. Только единственное, что непонятно, там какой-то подвох, наверное, какой-то хобби-хорсинг. Как они будут летать, если небо закрыто все над Европой, тоже непонятно. Подвох какой-то есть, не пойму где. И вот по поводу возвращения флага гимна, интересно было бы узнать мнение Плющенко, он же принял азербайджанство, его сын Евгения,
2: да.
1: Как он рад этому, не рад. И последняя у меня такая ремарочка по поводу Трампа и отмены красной карточки, ну, про которую уже все, наверное, знают.
2: Да.
1: Вы, наверное, слышали вот эту историю, что Трамп буквально на днях сказал, что он там борется с серпом и молотом, с этой символикой, да, советской.
2: Вы думаете, здесь дело в цвете?
1: А?
2: Вы думаете, дело в цвете карточки?
1: Да, я вот думаю, а не думает ли он, что судья, который удалил вот этого американца, назначил его дежурным коммунистом в сборной? Может быть, поэтому он так восстал на эту тему?
2: Это смешно, конечно. Спасибо. По поводу карточки коммунистической, это я никогда с такой стороны не рассматривал ее. Это очень веселое предположение. По поводу мнения Плющенко, я, конечно, иронию на этот счет понимаю, но, честно говоря, думаю, что меня лично не интересует больше никакое мнение Плющенко по поводу вопросов с нашим отечественным спортом. Поэтому, не знаю, тут, мне кажется, все однозначно. Меня не интересует. А по поводу того, что какой подвох, и что он явно где-то есть, а вот где он? Дмитрий Катков пишет, может, Израиль сыграл свою роль? Вы думали, обойдется без Израиля? Конечно же, нет. Ведя агрессивную политику, он не попадает под санкции. Чтобы убрать аргумент, вот Россия под санкциями, а Израиль нет, нас решили вернуть. Ну, тоже, а что они только сейчас-то решили это сделать? Не поздно ли? Или они такие заторможенные, что только сейчас до них дошло? Ну, тоже сомнительно. Почему радуются-то люди? Нас унизили, до сих пор не могут крымские клубы включить в нашу федерацию. И сейчас подачки с барского стола. Что с вами, люди? Пишет Рустам. Шекели только дошли до МОК. МОК допустил, а визы никто давать не будет, пишет Николай. Но это вы куда-то слишком далеко заглядываете. Вы сразу же пытаетесь третью, четвертую ступеньки тут просмотреть. Здесь вообще, ну, во-первых, МОК допустил временно. И еще без флага, без гимна. То есть, в моем понимании, следующий шаг, который нужно смотреть, это на флаг и гимн. То есть вот сейчас, после всего того, что произошло, после и во время специальной военной операции, выступать сборной нашей на каких-либо турнирах без флага и гимна, в моем понимании, это предательство. И в моем понимании, это было и тогда так. Это была отвратительная история, которая мне не нравилась с первого дня. Но сейчас это вообще не может восприниматься никак иначе, кроме как предательство. И, то есть, эта мера, она тоже должна быть, иначе, честно говоря, мне кажется, что ничего не должно меняться. То есть, вот, без флага и гимна больше не должно быть никогда. Мы себе позволить так, этого больше не можем. И вот тут надо смотреть, что будет на этот счет, как они будут с флагом и гимном себя вести. А про визы, ну, это вы куда-то очень далеко заглядываете. Мне кажется, что... Не стоит забывать, вот Денис Девятиэтажник, да, тоже сказал про Олимпиаду, да, наверное, все-таки Международный Олимпийский комитет или та же самая ФИФА, они мыслят вот этими четырехлетками, ну, у Олимпийского комитета попроще, у них есть еще и зимняя история, да, то есть все-таки раз в два года у них включается какой-то там процесс мыслительный, и они постараются там разработать ту или иную тактику, стратегию на определенный счет, да, в рамках двух-четырех лет. Но весь остальной мир сейчас себе такую роскошь позволить не может, как планирование на несколько лет вперед. Нет, планирование происходит вот прямо здесь и сейчас, на ближайшие месяцы происходит планирование, а не на несколько лет вперед. И так как мы уже с вами поняли, что спорт вне политики – это чушь, и на данный момент это точно не работает таким образом, подтверждение вагона «Маленькая тележка» прямо вчера были подтверждения, даже не фигура речи, а действительно просто вчера, то как будто стоит здесь искать какие-то параллели. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Хотел бы чуть-чуть рассказать про память Сергея Доренко, можно, по поводу Олимпийского комитета и специальной военной операции, он говорил.
2: Расскажите, конечно.
4: Он говорил о том, что есть Олимпиада какая-то, а есть война. И вот когда мы занимаемся Олимпиадой, это он провел аналогию с... ангелочками Виктория Сикретс. Он говорил, когда это Олимпиада, то ты, в принципе, можешь так просто на подиум посмотреть, пойти домой, произвести какое-то действие. А можешь позвонить, пригласить в ресторан, заплатить 5 миллионов долларов и себе уехать в отель. На утро в итоге результат будет один, а вот в олимпийском движении на Олимпиаде это одно, а не это другое. И когда у нас сейчас происходят боевые действия, для нас важные, вот мне кажется, вот это вот вообще абсолютно не важно, что там с Олимпиадой у нас будет. То есть мы сейчас более как-то важными делами занимаемся. И ну, вот такой ажиотаж мы с этим чемпионатом мира, теперь эту новость про Олимпийский комитет. Ну что-то не важно, мне кажется, нет? Спасибо.
2: А вы кем работаете?
4: Я программист.
2: Вы программируете?
4: Да.
2: А вы считаете, что это важно? На фоне войны.
4: Вы знаете,
2: программировать.
4: Вы знаете, ну, на данный момент, да, считаю, для конкретной компании люди едят.
2: То есть ваша работа, она важная, а вот любые другие работы, они не важные.
4: Я говорю не в масштабе рекламы, а в масштабе того, что слишком большой акцент делается на победу, на вот то, что Россия великая на этих соревнованиях, вот на Олимпиадах, что мы сейчас, допустим, пойдем на Олимпиаду, а там еще дела не закончили где-то на военной операции. Допустим.
2: Да, откуда же вы это знаете? Сейчас нет никакой Олимпиады. Сейчас
4: никуда, она же, допустим, никакую... будет.
2: Через два года.
4: Через
2: два года мы с вами об этом, наверное, и должны будем поговорить. Но не сейчас же, правильно? Откуда вы знаете, что будет через два года? Я только что говорил о том, что мы не знаем, что будет через месяц, по факту. А здесь вы хотите про два года. Ну, это вот... спасибо. Мне нет понятно, но вот это вот морализаторство по поводу того, что, ой, все неважно, ни на что нельзя больше обращать внимание, но при этом то, что для меня важно, оно важно. А для всех остальных неважно. То есть министр спорта должен заниматься вопросами спорта. Он не должен заниматься никакими больше другими вопросами. Там футболист, по идее, должен играть в футбол, да, и тоже, наверное, не должен ничем другим заниматься. А говорить о том, что мы вот слишком много уделяем этому, это не политическая история, да, то есть, во-первых, и специальная военная операция, это политическая, в первую очередь история, так или иначе, там во главе идет политика, интересы страны, политика, интересы страны, это одно и то же, по факту. И наше исключение из всех спортивных историй, это тоже был политический элемент той самой борьбы, только на другом фронте. Спорто-дипломатическом фронте. И теперь делать вид, что и это тоже неважно. Ну, это неправильно. Это сужает картину. Значит, что не перестаете видеть все детали. А если перестаете видеть все детали, глобально, ну, не получится понять, что происходит. Я как раз с этого и начал. Мне не кажется, что вот то, что сейчас происходит, это про спорт. Меня не заставите поверить в то, что вдруг Международный олимпийский комитет поверил в то, что главная функция спорта – это пропаганда здорового образа жизни, мира во всем мире, и что все равны, и спорт вне политики. Не заставите меня в это поверить никогда. Особо никогда в это не верил, наверное, с тех пор, как мне исполнилось, я не знаю, лет 15. Вот с тех пор не верю и несколько раз подтвердил этот тезис. Не без помощи самого МОК. И то, что вдруг сейчас происходит нечто странное с точки зрения разбана потенциального нашего на международных соревнованиях, воспринимать как просто прозрение Международного олимпийского комитета я не могу. Я воспринимаю это как частичку политической игры. Особенно на фоне всех тех новостей, которые сыпятся к нам, в том числе сегодня, по поводу очередных этих всех переговоров, по поводу того, что мы вот уже там все готовы, в ближайшее время мы будем, и вспоминая прошлую неделю про то, как вдруг вспомнили про Залужного, и мы с вами обсуждали, не хотят ли нам этого Залужного тоже подсунуть, то есть какие-то шаги компромиссные, как они их могут выставлять с той стороны, как какую-то определенную отмену санкций, начало этого процесса, такой, который особо ни на что не влияет. То есть это репутационная штука, спорт, но это не деньги. Не те деньги, по крайней мере, да, это там, страна не зарабатывает от этого. Страна скорее на это только тратит. Это как такой намек может быть. Вот, смотрите, мы можем там начать этот процесс, будем вот спорт вернем, потом вернем еще что-то, там так как-то и до нефти дойдем, а потом еще и сколько, 12 триллионов там у нас в планах где-то есть, будем еще и про это разговаривать, еще заработаем. И вот этот первый шаг, типа, мы готовы сделать этот шаг вам навстречу. Теперь, типа, вы продемонстрируете шаг. Может такое быть? Мне кажется, может такое быть. Тут экстремист Кирилл Буданов заявил в своем интервью, что России и Украине придется строить новые взаимоотношения. Сегодня МОК, и получается, или это демо-версия отмены санкций, попытка задобрить наши власти, придержащие элиты, или это натягивание совы на глобус с шапкой из фольги и РЕН-ТВ. Ну, вот это то, о чем я и говорил. При том, что, ну, наверное, сова на глобус и шапка из фольги тоже может быть. Может быть, уже профдеформация лично у меня, например, сработала, и я этим людям перманентно всем не верю, и не верю в то, что они способны на прозрение, а они, может быть, действительно прозрели. И поняли, что все это время они занимались не тем, и вот теперь-то как раз будут вести мировой спорт туда, куда-то, на Олимп, считайте это игрой слов, да, и все будет хорошо, и будет процветать мировой спорт, и все люди будут счастливы, когда будут его смотреть, никто не будет друг с другом воевать, все будут здоровы и с улыбкой на лице. Может быть такое, да. Ну, так, сопоставьте два варианта, вот этот, да, и то, о чем я говорил чуть ранее, и скажите себе, что из этого больше похоже на правду в 2026 году. Если бы, наверное, об этом рассказывали году, это в 2006, может быть, 2009, где-то вот там. Может быть, тогда еще кто-то бы на это клюнул, но в 2026 уж, пожалуйста, за дураков не держите. Завтра все федерации Украины, Польши, Прибалтов, Чехов, Финнов и Шведов скажут, что не будут соревноваться на одной площадке, встречаться с Кринте. Хорошее, это Рустам написал. Ну, смотрите, Украины... Да, наверное. У них там горит. Мне многие написали, что у них там, небось, уже МОК на миротворец записали. У них там полыхает, да, от этого. А, Украины, да, конечно, прибалтов может быть вполне. А, чехов, финнов, шведов и поляков сомнительно. Вот поляков сейчас сомнительно. При том, что с поляков ведь началось. Многие забывают, но мы должны были играть в отборе, в стыках с Польшей за выход на чемпионат мира. И поляки тогда первыми побежали на всех уровнях, включая своих футболистов, мировых звезд, таких как Роберт Левандовский, побежали стучать на сборную России, говорить, что все, это вообще там, исключайте их и так далее. И в итоге они просто так прошли, да, с нами даже матча не сыграв. А, и в итоге потом выступали на чемпионате мира, к слову, это который в Катаре был. На этот они не отобрались. Но вот сейчас ситуация-то поменялась с поляками. Сейчас у поляков взаимоотношения с Украиной, мягко говоря, не очень. И я думаю, что теперь они такую историю исполнять не будут. Вряд ли. Поляки вообще рыпаются на нас только когда чувствуют, что гарантия успеха близится к 100%. Только в этом случае рыпаются. Здесь, я думаю, что гарантии успеха вот в этом их, что они там не поедут, и это как-то заставит МОК передумать, я думаю, она будет уже меньше 100%, поэтому поляки не рыпнутся. Левандовский и Ковальский за Мадагаскар же гоняют, пишет Миша Николаев. А еще был Майк Вазовский, еще был. Он вообще за корпорацию монстров гоняет. И такое тоже было. Какую хорошую работу тогда проделал Карпин, пишет Нигматуллин. Я уж, честно, не очень помню. Какую он, столько произошло матчей у нас с тех пор, что я вот в каком состоянии наша сборная была тогда, как-то уже и не помню особенно. Вот то, что тогда происходило, действительно как-то выкинуло все вопросы со сборной на второй, третий, четвертый, 34-й план. У нас сейчас новости, потом продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 19:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. В Кремле заявили о необходимости учитывать милитаризацию Европы. Это потребует со стороны Москвы дополнительных мер безопасности, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарским СМИ. По его словам, Россия прежде неоднократно заявляла о своих опасениях в этом вопросе, однако ее сигналы не были учтены. В 2022 году наша страна была вынуждена принять решительные меры и начать СВО. При этом Песков подчеркнул, что Россия не намерена начинать Третью мировую войну, но будет принимать необходимые меры для защиты своих интересов. Также представитель Кремля заявил, что конфликт на Украине приобрел более масштабный характер из-за поддержки Киева со стороны западных стран. Россия и Европа в будущем должны будут восстановить диалог, поскольку без этого невозможно создание новой архитектуры безопасности на континенте, подытожил представитель Кремля. В Краснодарском крае работу возобновили 80 автозаправочных станций. О сокращении числа неработающих АЗС в регионе сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, такого результата удалось добиться благодаря увеличению поставок бензина и дизеля в регион. Сейчас принимаются меры для сокращения сроков разгрузки и доставки топлива на заправке. Кондратьев подчеркнул, что ограничение на отпуск топлива в 20 или 30 литров на один автомобиль, а также запрет на его продажу в канистры или другие емкости сохраняются. В Роспотребнадзоре назвали срок завершения испытаний вакцины против коклюша. Доклинические тесты планируют закончить к осени, затем начнется поиск промышленного партнера, который обеспечит выпуск препарата, сообщил директор научно-исследовательского института системной биологии и медицины ведомства Вадим Говорун. Он добавил, что после этого планируется приступить к клиническим исследованиям вакцины. Это будет новое поколение препарата, которое представляет собой неоантигены, гибридные молекулы, в которых сочетается несколько антигенных структур. Около 25 тысяч десятиклассников Москвы провели предпрофессиональные каникулы в вузах. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, для школьников организовали 370 смен в технических, экономических, медицинских и IT-вузах. За 4 дня они познакомились с реальными задачами из различных отраслей. Ребята разбирали кейсы от экспертов и погружались в будущую специальность. Участие в университетских каникулах помогает старшеклассникам сделать осознанный выбор будущей профессии еще в школе. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 11 рублей 21 копейка, доллара 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 18, пасмурно, в течение получаса синоптики прогнозируют дождь. Евгений Егошина, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Елена Сагина. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент?» В эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: А вы говорите «милит».
9: Я его что?
8: Тоже мне «милит».
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения – дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
6: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.07 в Москве, сегодня 7 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы, жмите кнопочку с ракетой на Рутюбе, обязательно все эти лайки и ракеты помогают очень нам развивать эти каналы. Алгоритмы любят все эти нажатия и начинают всем неистово рекомендовать наши видео. Поэтому помогите нам, вам всего лишь нажать, а нам очень-очень полезно все это будет. Также у нас есть еще канал в Максе, в Дзене и в Телеграме. Говорит Москва. Вбивайте, находите, подписывайтесь. Информационные ресурсы наши замечательные. А еще в Максе есть бот для того, чтобы писать ваше сообщение у этого бота. Надо отсканировать QR-код у нас в трансляциях, либо по ссылке с сайта говоритмосква.ру можно перейти. И один раз это надо сделать, просто этот бот себе добавить. Он по-другому не ищется, к сожалению. Вот добавляйте себе этого бота и пользуйтесь с удовольствием. Значит, давайте от... Давайте, ладно, вот действительно люди звонили мне еще с прошлого часа, давайте поговорим, а потом дальше чуть пойдем. Слушаю вас, здравствуйте.
9: Да, меня зовут Александр.
2: Здравствуйте, Александр.
9: По поводу прошлой темы,
2: да.
9: Флаг и гимн.
2: Да.
9: Можно?
2: Да, можно, да.
9: Я сам мастер спорта, плаванием занимался. Я считаю, что это маленькая победа России. Вот во всей этой вот общей, так сказать, политика спортивной каши. Ну, понятно, что спорт это политика, и даже, может быть, сейчас это даже выше политики, потому что чемпионат мира по футболу показал, что даже при таком участии 48 команд, когда там половина, так сказать, ну, пропускные матчи, все равно смотрят миллиарды людей. То же самое было и в Москве, когда в России, когда проходил чемпионат мира, когда выступал президент, это была такая трибуна,
2: вы сами все
9: это понимаете. Поэтому это сейчас даже спорт, может быть, где-то и выше, чем, потому что Лаврова сейчас никто не слышит, а вот и вот Трампа, да, с красной карточки все услышали. Теперь вот по делу. А что касается наших участий, да, так сказать, спортсменов, я вот знаком с Климентом Колесниковым, да, он чемпион мира по плаванию. Он принципиально не хотел выступать без флага и гимна. Но политика федерации, плавания там, и других видов спорта, она как бы на них поддавливает, потому что они все на ставках. И, соответственно, так сказать, им говорят, ну, давай-давай, вот мы сейчас выступали на чемпионате мира по плаванию, и Климент стал чемпионом мира. И он выступал, хотя внутренне он... христианин, вот, он был против, вот, так сказать, вот этого участия без флага и гимна. Поэтому в этом плане важно, что каковы отношения государства, федераций и всего вот по отношению, ну, вот к этой проблеме. Потому что сейчас так, ну, такая, ну, как мне кажется, что ну, хотите выступаете, хотите не выступаете. Вот нету такой четкой линии государственной, да, вот либо да, либо нет, как было вот во время, например, Олимпийских игр в Москве или там в Лос-Анджелесе. К нам не поехали, мы тоже не едем.
2: Да.
9: Вот такая вот, такое мое мнение.
2: Да,
9: поэтому нет, спортсмены... Спортсмены здесь не очень, как бы, вот именно они лично виноваты, потому что ты можешь быть против, но в силу разных причин, а вот таких, кто, так сказать, такие прям просто совсем вот скажут, вот все, нет, я не буду ни есть, ни пить, ни зарплату получать.
2: Да, нет, это понятно, это здесь я с вами согласен, я же не говорил сейчас конкретно про спортсменов, я говорил, в принципе, про потенциальную будущую позицию, что мы как государство именно, я не столько про спортсменов, сколько про государственную линию, не можем себе в будущем позволить лояльно относиться к запрету нашего флага и нашего гимна, и изменениям там нашего флага на что-то другое, и... изменением нашего гимна на какие-то классические произведения, помните, и такое было странное. Вот мы больше себе позволить такого не можем. И тогда этого делать не нужно было. Ну, а сейчас тем более. Просто уже это никто не поймет. А лудоманит или на каких ставках? Пишет Николаев, я тоже не понял про ставки. Ну, видимо, у них какие-то ставки за выступление, наверное. Ну, не знаю. Давайте опустим этот вопрос. Ничего не могу здесь сказать по поводу этих ставок. Значит, давайте с вами теперь от вот этой истории со спортом вернемся к тому, что происходит сейчас в параллель. Вообще интересная, конечно, была ситуация, она продолжает развиваться, с вот этой вот террористическим актом, покушением на миллиардера, олигарха украинского. Рассекретили же, ну, нашли эту женщину, которая закладывала бомбу. Такая фотография, которая разошлась. Там, такой, ну, мерзопакостная, честно говоря, фотография мерзопакостного человечка. Березовская Анастасия якобы была вот тем самым человеком, который был исполнителем этого теракта. И она, ее не смогли найти, ее в Интерпол там повсюду подали, в общем, все, везде должны ее найти, достаточно жестко за нее взялись, нашли, вот Мишниколаев отдыхает, да, нашли, действительно, ее сегодня нашли, под Киевом, прикопанное тело ее нашли, ее грохнули. Да, в лесу нашли ее в Киеве, ну, под Киевом, ладно, под Киевом. Что... Ну, как бы, не хочется, наверное, смеяться здесь вообще. Теракт и одни сплошные смерти вокруг этой ситуации. Но если от этого абстрагироваться, все это достаточно любопытно звучит. Потому что она из Монако спокойно приехала на Украину. И пересекла границу, все, никаких проблем не было. Уже, я думаю, всем было ясно в моменте, кто это такая. И вдруг ее находят еще и мертвой там. Причем ловят двух подозреваемых в ее убийстве. Один из них действующий офицер ГУР, а второй бывший сотрудник правоохранительных органов. И ловят это уже вот сами нынешние украинские, видимо, правоохранительные органы. Не ситуация, а зарисовка под какую-нибудь комедию, знаете, типа «Крутые легавые», вот что-нибудь такое. Здесь, по-моему, просто черным по белому, да, понятно, кто здесь стоит за этим террористическим актом, покушением на убийство, как хотите, так и назовите. Тарантино отдыхает, да, но это просто хохло-френдли фаер, ну, как френдли, да, она, я думаю, работала по заказу того же самого.

действовали самостоятельно вот эти ребята на лодках, которые северные потоки, да, взрывали. Вот точно такая же, наверное, история. Может быть, сейчас будут это впаривать. Но это вообще не меняет общей картины того, что Украина — это, конечно, не государство. Это конченная террористическая организация с огромным количеством различных ответвлений внутри себя, которые все работают на одну цель, безусловно, но и друг друга могут мочить. И везде, где они появляются, происходит бардак. Все это накладывается на... Египет забил. Ладно. Там Аргентина с Египтом просто играет. Египет забил. Угу. Настроение все хуже. Все это, значит, накладывается на саммит НАТО, который сейчас проходит. И удивительным образом, мне кажется, что вообще здесь сегодня нету никаких новостей, которые воспринимаются в отрыве. Все нужно воспринимать как одну большую единую картину, включая даже красную карточку, которую отменял президент Трамп. Потому что, значит, приехал он в Турцию, встретился с Эрдоганом и там надел заявление. Во-первых, сказал, что вот мы там с Турцией друзья, турки вообще классные ребята, сейчас будем санкции против турков отменять. Вообще, я, говорит, приехал только потому, что я ехал к Эрдогану. Если бы я ехал не к Эрдогану, я бы вообще, наверное, сюда не приехал. Только из уважения к вам лично я приехал. Тем самым он, естественно, обгадил всех остальных своих натовских коллег. После этого, значит, читаешь все публикации западных изданий, где они пишут о том, что главная задача — это сильно его не расстроить, не вывести из себя, дать понять, что НАТО — это хорошая штука, чтобы он резких телодвижений никаких не делал, чтобы он возвращался, значит, на путь истинный, дружил с НАТО, с натовцами, или, по крайней мере, не ухудшал ситуацию. Вспоминаю про вчерашний день, где он отменяет по беспределу красную карточку для футболиста своей сборной, для того, чтобы значит, сборная Соединенных Штатов Америки шла вперед. После чего он там добавляет, что если вдруг сборная Бельгии нас все-таки обыграет, я скажу, что эта победа была сфальсифицирована так же, как выборы в 2020 году. Немножечко так шутя, конечно, он это говорил, но лишь немножечко. Зал собранных журналистов, там, да, к которым он делал заявление, они не сильно смеялись. Я потому что смотрел прям, не читал, а смотрел это заявление, мне было смешно. А уже никто не понимает, где шутка, где прикол, а где реальность. И вдруг, значит, эти самые бельгийцы берут и обыгрывают Соединенные Штаты Америки со счетом 4-1, уничтожая их просто на футбольном поле и унижая. Бельгия — это Брюссель, столица Европейского Союза, того самого, с которым у них очень плохие взаимоотношения. Ладно, если бы это была сборная, там, ну, та же самая Аргентина или Египет, которые играют сейчас. Нет, вот так вот сложилось, что это была сборная Бельгии. И никто в Европе не догадался сказать сборной Бельгии, пожалуйста, не обыгрывайте их. Не обыгрывайте, потому что вы нам очень сильно испортите картину. Нам придется иметь дело со злобным Дональдом Трампом, который вдруг начал интересоваться футболом, и он начал ему интересоваться, и ровно в этот момент вы решили хлопнуть их с разгромным счетом, просто унизительно, в пустые ворота там забивая, ну просто кошмар, пожалуйста, зачем? И я вас уверяю, он в этом настроении тоже приехал, и об этом пишет западная пресса, что интересно, что футбол не способствовал хорошему настроению президента Трампа. Говорит он и о нас, о чем мы сегодня тоже вспоминали, о том, что да, в ближайшее время снова будут возобновлены переговоры, обязательно надо будет разговаривать, Путин и Зеленский оба хотят заключать сделку, жаль, что это заняло так много времени, думаю, из этого что-нибудь получится, сказал Дональд Трамп, если бы не было, вот представим, что человек, там, я не знаю, уснул, я не знаю, в 20-м, вот в ковид так взял, уснул, или там в 10-м. Сейчас проснулся, ему быстренько так объясняют в двух словах, что происходит в мире, и вот дают это заявление, и он наверняка отреагирует так, что, ну, слушайте, по ходу дела
По ходу дела, да, вот есть какой-то конфликт, и Дональд Трамп сейчас нашел пути для его решения и будет сейчас решать. Но мы с вами понимаем, что это 34-й раз, когда он делает подобное заявление, оно, в принципе, ничего не значит. Но есть параллельные все истории, в том

0: числе и смоком, который нам как будто намекают на то, что какие-то телодвижения есть. При этом Украина, ну вот, значит, давайте, Зеленский, да, на саммите, он там все-таки сделал какие-то заявления. Значит, полностью уничтожили идею России о стратегическом тыле, сказал он. Долгое время Россия считала, что у нее есть территориальное преимущество. Никто не достигал той территориальной глубины, где она могла безопасно держать военное производство, военное оборудование, все, что зависит от войны. Держалась на убежденности, что никто не сможет до этого дотянуться, и мы дотянулись. Только вчера украинские дроны прорывались через российское ПВО и поражали российские нефтеперерабатывающие заборы в Сибири, и это не исключение, это новая реальность, не осталось ни одного крупного НПЗ, который бы мы не поразили, сказал Зеленский. То есть он, как я вчера и говорил, пытается вот это вот, эту идею продать на этом форуме, как их невероятное достижение. Параллельно с этим, правда, поговаривают, что это немножечко ему стало боком. Потому что он очень много рассказывает об успешности и невероятности своих дронов и ракет. И из-за этого европейцы уже, мало того, американцы-то уже давно, европейцы уже не хотят продавать ему никакое новое оружие. Да что ж это такое-то, а? Ты посмотри, Месси не забивает пенальти. У меня тут параллельные процессы, да. Европейцы не хотят продавать ему оружие, потому что говорят, а зачем тебе наше оружие? У тебя же все хорошо. У тебя же есть свое оружие, ты же нам только что об этом рассказал. Зачем? Тебе не надо, ты и так хорошо справляешься. Но на самом деле они, может быть, бы и продали свое оружие с удовольствием, если бы оно у них было. Вот, например, голландцы, по-моему, да, сейчас я найду эту публикацию. Голландцы... Вполне открыто, вот, министр обороны заявляет, значит, что они исчерпали возможности для новых поставок Украине. В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для зенитных комплексов «Патриот». Это вот Дилан Ейшильгёс Зельгюрюс, вот так зовут, значит, министр обороны, она сказала, что уже страна предоставила Киеву максимально возможный объем военной помощи. Отвечая на вопрос о возможных новых поставок ракет для комплексов «Патриот», она сказала, что Нидерланды достигли предела своих возможностей. По данным нидерландского правительства, на военную поддержку Украины уже направлено 9 миллиардов евро. Еще 11,5 миллиардов евро предусмотрено на реализацию ранее принятых обязательств. То есть некоторые страны просто в открытую говорят, мы просто больше не можем, нам нечего. Нидерланды не первые, мягко говоря. Турок какой-то по звуку. Да, но это еще и женщина. Может быть, я слишком зациклен на турках по понятным причинам, поэтому у меня так получилось прочитать. Это фамилия или ругательство, пишет Виталий Фили. Это министр обороны, на секундочку. Женщина. Министр обороны. То есть, я думаю, что причина, на самом деле, это просто такая отмазка, почему они не хотят поставлять никакое новое вооружение, просто потому что у них его нет. Ну и эти слишком себя рекламируют активно. А если у тебя все хорошо, это же вообще, ну, такой есть полуприкол, да, что вот если ты работаешь на слишком хорошо, то начальник увидит это и заставит тебя работать в два раза больше, потому что уж больно ты хорошо работаешь. Поэтому делай-ка ты все то же самое, только в два раза больше. Поэтому надо работать процентов на 30 примерно, чтобы никому не пришло в голову, что ты на самом деле можешь еще лучше. А это полуприкол, конечно, но так на самом деле оно и есть. Типа говорят, что это сработало. Ну вот он пытается продать эту историю с дронами, предсказуемо абсолютно было, и с атаками на наши нефтеперерабатывающие заводы, пытается продать как свой невероятный успех, ровно на этом и делает акцент. На всем остальном, естественно, он акцент не делает, хотя я думаю, что прекрасно европейцы, уж тем более американцы в курсе. Я и про Константиновку говорю, я и про наши удары, и по складам, и по военным объектам, и по, кстати говоря, нефтеперерабатывающим заводам, и по заправкам. Я, знаете, я вот с заправками сначала не очень понимал, честно говоря, почему мы взрываем заправки. А сейчас что-то как-то я пересмотрел свою точку зрения на этот счет, когда начали сообщать о том, что нельзя доехать от одного города до другого, потому что на Украине, потому что заправок нет, все заправки уничтожены. Причем, я так понимаю, что они уничтожаются дронами, которые еще и обучены искусственным интеллектом, они сами наводятся на эти заправки. То есть это ничего сложного нету в том, чтобы эти заправки уничтожать. Я начал понимать, что да, видимо, все-таки очень грамотная была эта история. Об этом, естественно, Украина говорить ничего не будет. Ну и в этом контексте собираются начать с нами переговоры какие-то. Вот как вы думаете, если эти переговоры все-таки состоятся, на что будут делать акцент наши визави, наши партнеры с той стороны? На что они будут уповать? Будут ли они действительно давить исключительно только вот на тезисы Зеленского? Или им есть что предложить? Настроены ли они на то, чтобы все-таки эти переговоры провести? Или, ну, просто, да, я понимаю, двигаемся по кругу. Вот в очередной раз по кругу, ни к чему не приведет. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, и новая почта горит норм. Неплохо, да. Слушаю вас, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Насчет акцентов, вот вы спросили.
0: Да.
1: Вот. Я так понимаю, они будут качать тему такую, то, что мы разнесем вам все НПЦ, вот. Потому как, ну, заметил такую штуку, то, что про Омск как-то маловато говорят. Вот. Непонятно, что там происходит, непонятно, какие повреждения, последствия и так далее.
0: А про какой из нефтеперерабатывающих заводов было по-другому? С московским, что ли, было по-другому как-то?
1: Про это вы с вами сколько раз говорили, что нельзя замалчивать. Это же, ну, вредно. Надо говорить, как бы, людей успокаивать, а не то, что как бы замалчим и все. Ну, это же неправильно, вы же это прекрасно понимаете.
0: А успокаивать, что значит успокаивать?
1: Ну, сказать, ребята, мы восстановим, все будет хорошо, такие-то сроки. Не, без паники, ничего. Но когда просто вот, ну, тишина, ну, это просто автоматически создает панику. Конечно, я не понимаю,
0: что знаете, происходит. Как? Я, с одной стороны, мог бы с вами согласиться, но с другой я тоже наблюдаю такую картину, что... Вот из-за того, что изначально не было выбрано какой-то одной генеральной стратегии по тому, как, да, вот эти вот все коммуникационные линии выстраивать, получилось так, что очень часто реакция как раз обратная на подобные заявления, что все будет хорошо, все будет восстановлено, и вот когда слышат такие заявления, люди говорят, о, ну, значит, точно ничего восстановлено не будет, значит, все очень и очень плохо и кошмарно. То есть, если говорите, что будет хорошо, значит, точно плохо. Если говорите, что плохо, значит, все еще хуже, ну, или просто плохо, а плохо не успокаивает. Поэтому тут это ловушка такая своеобразная, ну... Какой правильный вариант, я не знаю. А по поводу Омского МПЗ, ну, попадание было. Оно, мягко говоря, было не слабое. Но это понятное дело, да. Я не думаю, ну, да, что вот МПЗ стало легче от этого.
1: Да.
0: Легче не стало. Да. Да, но... Ну, ладно, хорошо. Да, и переименовать отбой в новости МПЗ. Ну, а там какие могут быть новости, да? Ну, попадание было? Было. Кто-то это скрывает? Не скрывает. Лучше НПЗ от этого стало? Да нет, не стало лучше от этого НПЗ. 100% абсолютно. Восстановят его? Ну, конечно, его восстановят. Какие сроки? Ну, вот тут я не знаю. Загадывать... Я, во-первых, что я могу сказать по поводу сроков восстановления, я просто не обладаю этой информацией, но те, кто обладают, насколько эту информацию можно предсказать сейчас и эти сроки выдавать, не знаю. Мне не кажется, что это сильно, сильно важно. Ребята просто опять решили взять паузу, перевооружиться надо и довооружиться, пишет Андрей ВМФ. Ну, то есть они хотят просто немножечко паузу, да, взять по классике. Может быть, да. Они просто сдохнут, а мы в рай. Давно успокоили же, пишет, пишет Николаев. Позитивненько. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Белгородской области рядом с автобусом сдетонировал FPV-дрон ВСУ. Налет совершен в селе Таврово, сообщили в оперативном штабе региона. Там добавили, что ранены два мирных жителя. Одному пострадавшему медики скорой оказали помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался. Женщине диагностировали акубаротравму. Ее доставили в больницу. Президент США заявила о желании Путина и Зеленского заключить сделку. Дональд Трамп на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что это может произойти в скором времени. «У меня состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным, у нас был долгий разговор, и сразу после этого я пообщался с Зеленским. Думаю, они оба хотят заключить сделку», – подчеркнул американский лидер. По его словам, несмотря на текущую скептическую оценку ситуации в экспертной среде, именно сейчас сложились условия для завершения боевых действий. Он добавил, что подобные прорывы в дипломатии зачастую происходят в моменты, когда мир меньше всего ожидает позитивных сдвигов. Сегодня сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со своим американским коллегой может поднять вопрос о возобновлении переговоров по Украине в Анкаре. Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022. Внуково и Домодедово возобновили работу в обычном режиме. Столичные аэропорты обслуживали рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации. В Домодедове ограничения ввели около часа 26 по Москве. Там отменен один рейс на прилет. Во Внуково мера действовала с 10:30 утра. В авиагавани задержаны 21 рейс на вылет и 32 на прилет, следует из онлайн-табло. Еще два рейса отменены с начала суток на подлете к Москве. Силами ПВО сбиты 53 беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В Малайзии во время матча футболиста убило молнией, а от разряда 28-летний игрок скончался на поле. Инцидент произошел в штате Малакка во время товарищеской встречи, сообщают местные СМИ. По их данным, дождь начался через 10 минут после начала игры. Затем в поле ударила молния. По словам очевидцев, на землю упали сразу три человека, включая футболиста Танеша. Игрока доставили в больницу города Алор-Гаджа без сознания, однако врачи не смогли его спасти. Также пострадал арбитр матча. Его госпитализировали, еще один человек от медицинской помощи отказался. На теле погибшего обнаружены ожоги, сообщили в полиции. Происшествие квалифицировано как внезапная смерть. Признаков преступления не обнаружено. О погоде. В Москве плюс 18, ощущается на 2 градуса меньше, пасмурно, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
4: Ага.
2: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и плати удобно в путешествиях.
4: Как еще раз найти?
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». О, капибара.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов.
9: каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Внимание! «Говорит Москва».
11: 94,8.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19.38 в Москве, сегодня 7 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютьюбе и на Рутюбе, подключайтесь обязательно и туда. Ставьте лайки, кнопки с ракетой обязательно нажимайте на Рутюбе, все это надо сделать. Также у нас есть еще Дзен-канал, канал в Максе, канал в Телеграме, подписывайтесь, это наши информационные ресурсы. Еще у нас есть бот в мессенджере Макс, сканируйте QR-код в трансляции, подключайтесь к боту и можете писать нам туда сообщение. Вот Денис Девятиэтажник пишет, а ничего, что масштаб повреждений, сроки, стоимость восстановления — ценнейшая информация для врага, хотя бы для оценки собственной эффективности. Знаете, Денис, вам на это скажут, что враг и так все знает. Очень часто я такой аргумент слышал, но, честно говоря, мне кажется, это так себе аргумент, потому что может знает, может быть и нет, и просто давать ему эту информацию просто так, это странно. Все равно, даже если вдруг и знает. Ну, я говорю, давайте вообще тогда сделаем так, чтобы он вообще не утруждался. Просто сами расскажем. Ну, да. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
12: Георгий, добрый вечер, Сан Саныч.
0: Здравствуйте, Сан Саныч, здравствуйте.
12: Ну, к сожалению, должен констатировать, что враг, да, и так все знает. На профильных сайтах перечислены поврежденные установки и так далее и тому подобное. Но это ладно, я хотел не об этом сказать. Uh-huh. Вот, информацию, естественно, я не буду транслировать. Вот. Но вот что мне здесь видится вообще? Какая тут вообще, какое хитросплетение? Ну, смотрите. На фронте у хохлов, мягко говоря, не то чтобы очень. Все, как бы сказать так, в общем-то, не весело.
0: Uh-huh. Вот,
12: Константиновку мы взяли и, в общем-то, успешно продвигаемся в направлении, так сказать, полного освобождения, значит, Донецкой Народной Республики.
0: Да.
12: Значит, поэтому наш враг, наши враги, да, вот их перечислил там, так сказать, недавно Песков, вот, и он сказал, и Вашингтон, но он забыл, правда, еще Лондон, он забыл упомянуть, кстати, вот он, да, вот среди прочих, да, они в общем-то, во все тяжкие. Что я здесь, значит, могу сказать? Разумеется, да, действуют они многопланово. Ни один, смотрите, беспилотник, вот да, вот как вы смотрите, как вот действуют эти люди вообще четко до мелочей. Ни один вот этот вот беспилотник, вот этот свистоперделка с Украины, с территории, понятное дело, что не долетит, значит, она до Омского НПЗ. Это чисто вот берете калькулятор, умножаете количество, так сказать, сколько надо бензина, да, туда, на бензиновом моторчике эта штука летает, тратит 15 литров она в час, вот, 2500 километров, это надо 225 килограмм бензинчика, понимаете, а эта штука 250 весит сама, понимаете, вот, как, это если по прямой лететь, а они, как нам объясняют, облетают все эти ПВО и так далее и тому подобное, поэтому, так сказать, почему мало, ну, потому что боятся, в общем-то, не то, что боятся, не хотят говорить, знаете, Казахстан пытаются здесь таким образом, так сказать, подтянуть сюда. Казахстан, там очень сильно британское влияние. Поэтому им ничего не стоило там десяток беспилотников с этой степи запустить, чтобы нас еще с Казахстаном вдобавок, так сказать, рассорить. Понимаете, это очень легко проделать. Там степь, ничего никому не видно и так далее. Понимаете, запустили. Откуда? Ну, не с Украины же они летят. Все уже говорят, что никакой беспилотник украинский. Да, смотрите, в Википедии оперативно подкорректировали, так сказать, технические данные вот этого FP2 или FP1, как он там, и лютого вот этого А-196. Теперь у них дальность предельная 3400 километров. Но это противоречит здравому смыслу, потому что надо топливо больше, чем он сам весит. Понимаете, да? То есть тут многоплановая вещь. Организовать, соответственно, так сказать, кризис бензиновый, а он абсолютно рукотворный. Смотрите, через 3 часа после того, как было совершено налет на Омский НПЗ, в Омске искусственно пропал бензин. Понимаете, как сообщают источники. Да, да его там полно, залейся бензина. Но искусственно, так сказать, дефицит, чтобы раскачать народ. Смотрите, дизель, полно дизеля. Понимаете, полно, а бензина нет. Почему? Потому что большинство частных машин, большинство людей заправляется бензином. Именно на эту аудиторию будут эту панику и так далее нагнетать. Что здесь сделать? Ребята, ну, на неделю, на 10 дней давайте пересядем там на общественный транспорт. И эта волна спадет, понимаете, никому это будет не надо, этот бензин будет его залейся будет, понимаете, все. Этот план, а так, смотрите, это вот вы, я знаю, Георгий, вы не любите исторические аналогии, да? Но в 1917 году...
0: Нет, я люблю исторические аналогии, подходящие.
12: Да, подходящие. Вот, да. Смотрите, точно так же спровоцировали нехватку, так сказать, хлеба. В 1991 году нехватку сигарет, если вы помните. Все, да. Народ там, так сказать, забесился, все под этот чумок. Темные силы, так сказать, свалили существующую власть, захватили, получился, что еще хуже, получилась вообще катастрофа, понимаете, случилось. Поэтому поддаваться на это не надо, понимаете, смело. Мы понимаем, да, запустили, но это не значит, что надо с Казахстаном. Надо сказать, да, ребят, вы так больше не делайте. Мы и так все понимаем, что это по Омскому НПЗ прилетело от вас. Понимаете, вы там у себя, так сказать, спецслужбы свои напрягите, чтобы там никто не запускал по нам, да. Вот не надо так делать, мы все понимаем, дураков-то нету здесь, понимаете. С бензином тоже, понимаете, вот эта вот абсолютно рукотворная история, что в Крыму, что в Москве, понимаете, там и так далее, понимаете, это, ну, абсолютно управляемая, так сказать, вещь. Поэтому не надо на это поддаваться. Не бегите в эти очереди. Вон, я пересел на метро, вчера проехал в Южное Бутово, прекрасно, понимаете, 50 рублей туда-обратно, замечательно, понимаете.
0: Ну, я, знаете, я заправил машину, получается, позавчера. Там не было никого, я был один на заправке.
12: Ну вот по моим маршрутам, слушайте, вот, ну, пока что я еще не видел бензоколонку, не хочу ничего нагнетать, не буду. Вон там есть уже, сделали приложение, нажимаешь кнопочку, показывает, где все есть. Поэтому, братцы, не надо поддаваться, вот, это все фигня. Вот, ну и, конечно же, так сказать, как-то надо, в общем-то, о защите наших, так сказать, ну, ответственных, так сказать, вот этих вот, не только нефтепереработки. Ну и, так сказать, летит же не только туда. Ну и понятное дело, наконец-то ждем, все-таки никак не дождемся ни ударов возмездия, а действительно серьезных ударов, так сказать, которые прекратят. То есть не надо, мы боремся сейчас с плесенью, надо с сыростью бороться, понимаете, замочить там их все на Украине, это, ну хватит уже там это.
0: Красиво, вот. Боремся с плесенью, да, надо вот с сыростью, мне понравилось это, да, спасибо. Метро стоит 75 рублей, а не 50, пишет Эльдорос. Я бы поверил, что идут некие переговоры, потому что в истории такое бывало, что стороны ведут переговоры кулуарно, под ковром, вне хитрых носов журналистов. Ведут переговоры столь узким кругом проверенных людей, что любая утечка исключена. Но тут есть существенная проблема. Есть Трамп, который готов мести каждый день новую чепуху. Кто сказал, что он входит? в этот узкий круг. Может, он и не входит. Неужели вы думаете, что свои не знают у него там про него? Что он готов мести любую чепуху? Все они про него прекрасно знают. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
13: Добрый вечер.
0: Добрый.
13: Вот с предыдущим товарищем абсолютно согласен по поводу того, что недельку можно потерпеть. Скажу на собственном примере. Вот товарищ мой на выходные ездит на дачу, там меня захватывает. Неделю эту ездит на метро. Машина стоит заправленная, целиком полный бак бензина. И вот эти пустые поездки, которые можно легко заменить общественным транспортом, или, ну, исключение для людей, которые плохо ходят. Они пусть ездят, у них другого выхода нет. Там в больницу, в поликлинику, в аптеку. Вот. Мое такое мнение, и я это вижу, вот товарищ никто его не агитировал. И он не один такой. Так что я думаю, народ это дело поддержит. Сбить эту волну, и все будет спокойно.
0: Ну, слушайте, я здесь на свой собственный опыт ориентируюсь. Мне кажется, эта волна сама собой сбивается. У тебя уже правила определенные введены. Правила там так или иначе где-то соблюдаются чуть лучше, где-то чуть хуже, но они соблюдаются. Это там про лимиты топливные. Там панические все эти истории с канистрами повсеместные, они немножечко тоже сходят на нет. Новостные публикации постоянные на этот счет, они тоже чуть-чуть прекратились. Я вот, опять же, приехал на заправку, как обычно, приехал на заправку в районе, ну, в районе часа ночи. Помните, мне писали, что все едут в час ночи на заправку, потому что все такие умные едут специально в ночи. Вот я приехал на заправку час ночи, я посмотрел специально заранее, есть ли там топливо, это я действительно сделал через приложение банковское, где я оплачиваю, собственно, бензин. Оно, кстати, тоже видит ограничения, это приложение не дает больше, я не помню, 40 или 30 литров было, ну, что-то такое. В общем, оно видит точно это приложение, ограничения. Я посмотрел, есть ли, и какое количество, какое топливо есть в наличии. Я посмотрел, поехал на эту заправку. Это не какой-то сверхъестественный маршрут. Это моя заправка. Я на ней заправляюсь всегда. Я туда поехал, заправился, я был один. Не было очереди вообще никакой. Но это мой опыт. У кого-то, может быть, было по-другому. Но я, это было позавчера. Так, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
14: Добрый вечер, Георгий, Марина, в Москве. Да, я могу, как сказать, осветить один моральный аспект. Знаете, вот когда начались вот эти проблемы с бензином, да, и стали выкладывать ролики всякие шутливые, да, потом видео, как на самом деле наши умельцы-левши, в кавычках, а начали вот приспосабливаться, начали, да, хаповать, понимаете, так это придумали какие-то двойные там канистры внутри машины, да, чтобы, да, ее заполнить из одного значит, шланга. Но ребята, да, смеялись, смешно, но ведь слушайте, это же жопство. Это как-то вот так, знаете, не по-человечески, не по-русски. Вот ты один такой хитрый, и пошел, значит, такой веселый, все, я заправился, а другие люди, мы же живем в такое непростое время, как-то вот почему мы не думаем о людях, о других людях, там кому-то ребенка возить далеко, предположим, ему бензин нужен. Вот это вот даже не затрагивается нашими вот мужчинами, которые...
0: Мне кажется, что это наоборот, это так по-человечески. Это вообще, мне кажется, самое человеческое, что может быть. Люди вообще не самые приятные существа на планете Земля. Знаете, вот какая-нибудь образная капибара, ныне модное очень животное, намного приятней, нежели чем человек. Он вообще особо никого не трогает, сидит все в водоеме, да, и просто прикольно выглядит. А человек сволочь. Так глобально вообще, в принципе. Поэтому мне кажется, это очень как раз по-человечески. Для этого как раз и нужны определенные правила, которые должны ввестись и которые надо соблюдать. Вот и все. Капибара — это ваш рекламодатель. Да? Серьезно? Капибара? Я что-то как-то... Ладно, хорошо. Я не против. Капибара прикольная. И воняет как ад, пишет Миш Николаев. Может быть, не знаю. Но это как бы... Люди тоже бывают вонючие. Типа здесь это как раз у нас с капибарами не сильно различает. А, начали с рыжего строителя, а закончили снова бензином. Да, как вообще мы в это свалились, я не очень понял. Мы про саммит натовский разговаривали, а не про бензин. Сегодня в Укрсегменте массово вирусились фото того, как мужчины в военной форме ВСУ сливают бензин из бензобаков гражданских машин в канистры. Выглядит забавно, но ужас, ужас. Да, только у нас. И, кстати, сегодня московский МПЗ возобновил переработку нефти. Ужас, ужас, да, только у нас. Не понял я. Ну, то, что у них там проблемы с бензином, это факт. Как будто это просто не должно быть аргументом. Я, вот этот аргумент тоже мне не нравится. У них тоже, типа, проблемы. Да нет, у них, да, у них там все сильно хуже, поверьте. И как бы и правильно. Так оно и должно быть. И будет еще хуже. Но это не значит, что мы не должны наши проблемы решать. Но мне, как видится, они решаются. Главной темой это быть перестало. Произошло какое-то подстраивание, как-то приспособились, и все плюс-минус начинает выравниваться, на мой взгляд. С одной стороны, мы говорим о кризисе производства оружия на Западе, пишет Дмитрий Катков. С другой говорим, мы говорим, что им нужна пауза, чтобы перевооружиться. Где логика? Прекрасно вообще здесь логика из чата не вышла, все в порядке. У них есть кризис производства оружия. Он в том числе связан с тем, что у них это оружие, им нужно производить каждый день, и они не могут его никаким образом запасать. Оно отстреливается моментально, это оружие, оно моментально, там, если это что-то посерьезнее, ликвидируется, исчезает и так далее. Они вот с этими темпами, то есть отстреливается и все прочее, больше, чем они могут произвести. Если ничего не отстреливается, то ты можешь производить и насыщать этим фронт. Вот и все, вот вам и вся логика. Ну и плюс у тебя там какие-то укрепления построить, это тоже на это в спокойное время перемирия, это сделать намного легче. Передислоцировать что-то там где-то, постараться выдохнуть хотя бы для начала, немножечко посмотреть свежим взглядом на то, что происходит, и, может быть, найти какое-то решение проблем. Поэтому здесь нет никакой логики. Здесь все кажется, наоборот, предельно логичным. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Давайте только не про бензин.
15: Добрый вечер, прошу. Георгий, да. Спасибо за эфир.
0: Здравствуйте.
15: Даже не знаю, на какую тему с Сантер разговаривать.
0: Не про бензин, прошу.
15: Не про бензин? Нет. Два слова только, но это можно было предвидеть и как-то решение видеть должны были определенные люди, мое мнение, это короткое все. А так, по поводу футбола, Аргентина, кстати, забила?
0: Нет, Аргентина проигрывает 1-0 и ушли на перерыв.
15: А, ну слава богу, я обе забил, был уверен, когда Египет забил, я прямо, блин, так себя терзал и рвал, что я не сделал плохую вещь, не поставил, что обе забьют.
0: Ага, ну это мы осуждаем. А так... Не надо таким заниматься.
15: Не, осуждаем это болото, да. В это ни в коем случае не залезть.
0: Да. Его еще и не высушит, скорее всего. Он же бизнесмен, это болото. До него он не доберется. Давайте тогда про капибар, пишет Виталий Филий. Киев смело ворвался в рейтинг лучших для проживания городов на Земле, пишет Василий. Я видел эту новость, да. Правда, он входит в топ-10 с конца, уверенно потеснив африканские трущобы, южноамериканские фавелы и таких признанных монстров, как Триполи и Дамаск. Получайте, москали, пишет Василий. Да, кстати, про Дамаск там тоже хорошо было. Там Макрон же сегодня приехал, то есть вчера приехал, да, а сегодня уже на его жизнь решили покуситься и теракт устроили. Кстати, взорвали автомобиль. Я немножко не намекаю, но есть специалисты одни, которые любят взрывать автомобили. Ну, чем черт не шутит? Может быть и так. Буданов, спрашивает Виталий Филипп, ну а почему бы и нет? Вполне. Я думаю, что это вообще не... это может быть абсолютно реальностью. Абсолютно. Ну, смотрите, почерк называется. Ну, не знаю, там пока не сообщается, что что-то с Макроном случилось. Но просто да, по поводу Дамаска действительно небольшая разница на данный момент. А что с украинским зерном? То есть что-то не слышно, пишет Дмитрий Катков. Мне также не слышно, как и вам. Я не знаю, что с украинским зерном. Я как-то не интересовался. Меня не особо это сейчас интересует, украинское зерно. А вас почему вдруг оно интересует? Странно. Сегодня заправлялся на заправке, пишет Александр, естественно. 6:30 утра был, второй очереди. Заправляет 30 литров, если через приложение, 50, если через кассу. Ну, собственно, тоже, да, получается, что очереди нет. Скажут, что злые русские. Могут и так сказать. Согласен, действительно, могут и это сказать. В общем... Сегодня, я думаю, мы с вами еще увидим несколько интересных заявлений в рамках всей этой натовской движухи, и завтра, конечно, они тоже продолжатся, но ничего сверхъестественного я не жду. Я думаю, что без прикола бельгийцы немножечко подгадили натовскому руководству этот саммит, потому что у этого человечка от настроения зависит абсолютно все, а он приехал туда не в очень хорошем настроении. Но каких-то прогрессов, что с одной, что с другой стороны, я тоже не жду. Я не жду, что Трамп скажет: все, мы валим, до свидания, и не жду, что он скажет: о, я так вас люблю, я всю жизнь вас, только вас любил и больше никого. Этого тоже, честно говоря, не жду. А вот по поводу его переговоров с Зеленским, состоятся ли они вообще в принципе, будут, и как они на эту историю прокомментируют, вот это, наверное, самая большая загадка и самая большая любопытность в рамках этих натовских саммитов. У нас рубрика «Провиант» про китайский чай, а это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем счастливо.
16: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
17: Китайский чай – это не просто напиток, а живой символ гармонии и традиций, в котором соединяются тысячелетняя история, культура и философия. Каждое чаепитие погружает в мир истории, от легенд о его происхождении до традиций и ритуалов, формировавшихся на протяжении веков. Из лекарственного настоя чай превратился в напиток, завоевавший весь мир. Так одно растение, камелия китайская, формировало культуру и меняло жизни поколений. Чайные листья впервые стали заваривать как напиток в период династии Хань. Это был важный переход от использования чая исключительно в медицинских целях к его восприятию как повседневного напитка. Уже тогда чай ценился за свой бодрящий эффект и приятный вкус, а культура его потребления начала формироваться в различных регионах Китая. Одним из самых благоприятных периодов для развития чая стало правление династии Цинь. Чай становится повседневностью императорской семьи. Государь даже один день не может обойтись без чая. Слова императора Цань Луна. Именно в этот период сформировался метод заваривания чая гунфу, традиция, которая со временем стала основой классической чайной церемонии. В то же время китайский чай начинает проникать в Европу. Несмотря на строгие ограничения на экспорт, лишь спустя время они начали смягчаться, хотя процесс поставок все равно находился под пристальным надзором. И в 17 веке для управления всеми вопросами, связанными с чаем, было создано императорское чайное управление, регулирующее внутренние и международные торговые операции. Вторая половина 19 и начало 20 века оказались непростыми для китайской чайной индустрии. Опиумные войны, а затем и внутренние военные конфликты нанесли серьезный удар по производству чая. После многолетнего лидерства на международном рынке в 1949 году объемы экспорта сократились до скромных 10 тысяч тонн. Однако с середины 20 века началась масштабная работа по восстановлению чайной отрасли. Китайские власти сосредоточились на возрождении утраченных сортов, традиционных методов обработки и технологий производства, а также на формировании новых. Это усилило и позволило вернуть чаю былую славу. Различают 6 основных типов китайского чая: зеленый, белый, желтый, красный, улун и черный чай пуэр. Деление на виды возникло на основе применения различных технологий к изготовлению сухого чая из сырого листа. В лучшие рейтинги чая обычно попадают различные пуэры. Лидирующие строчки часто занимают дахунпао или большой красный халат. Улун в сильной ферментации считается настоящим королем в своей категории. Сложный процесс изготовления с определенными нотками наполняет чай печеным ароматом без лишней дымности. Данная особенность ценится чайными гурманами. Популярностью пользуется и полуферментированный крупнолистовой улун тигуанинь. Первые упоминания об этом чае появились еще в 7 веке, во времена правления династии Тан. Классический вкус покорит каждого. Холодящая свежесть с манящими нотками мускатного ореха подчеркнута яркими всплесками цитрусов. На протяжении 10 проливов тигуанинь будет радовать ароматом и насыщенным вкусом. и Сихунлунцзин, или колодец дракона с озера Сиху, один из сортов чая, который регулярно занимает первые позиции рейтингов. Особенность его заключается в том, что контроль качества сырья входит в официальные особенности китайского правительства. Такую популярность чай приобрел, вероятно, из-за того, что данный сорт был любимым чаем многих императоров, а также Елизаветы II и президента Никсона. Приятного чаепития!
10: Провиант. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Энергодаре перенастроили маршруты и возобновили работу общественного транспорта. Движение из города Спутника ЗАЭС в соседние населенные пункты приостанавливали из-за повреждения части подвижного состава и необходимости изменения логистики перевозок. После перенастройки маршрутов и работы транспортной системы автобусы вновь начали курсировать, сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, власти продолжают контролировать движение общественного транспорта и при необходимости готовы принимать дополнительные меры. Ранее он сообщал, что ВСУ пытались взять под огневой контроль дороги, ведущие к Энергодару. Апелляционный суд Франции вернул Марин Ле Пен право участвовать в выборах 2027 года. Лидер партии «Национальное объединение» сможет баллотироваться в президенты страны, поскольку инстанция сократила ее срок запрета на занятие госдолжностей. Об этом сообщает «Франс-24». Суд ограничил ей участие в избирательной кампании после обвинительного приговора по делу о нецелевом использовании средств Евросоюза. При этом апелляционная инстанция сохранила сам приговор и обязала Ле Пен носить электронный браслет в течение года. Политик остается одним из главных потенциальных кандидатов на пост президента Франции. Суд заочно приговорил Монеточку к году колонии за уклонение от обязанностей иноагента. Решение Елизавете Гордымовой вынес мировой суд в Москве, сообщили в столичной прокуратуре. Певицу также на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета. Минюст включил Елизавету Гордымову в реестр иноагентов в январе 2023-го. Российские пловцы установили в эстафете юниорский рекорд мира. Результат на дистанции 4 на 100 метров вольным стилем зафиксирован на первенстве Европы в Мюнхене. Матвей Чекалев, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков преодолели дистанцию за 3 минуты 14,72 секунды. Минкультуры планирует с 1 сентября увеличить баланс пушкинской карты. Номинал вырастет с 5 до 7 тысяч рублей. Проект постановления подготовило министерство. В документе говорится, что в список доступных культурных учреждений добавят цирки. В случае одобрения инициативы новые правила начнут действовать уже с осени. Программа «Пушкинская карта» действует в России с 2021-го. Карту могут бесплатно оформить граждане в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Деньги выделяются государством и могут быть потрачены только на культурный досуг. Официальный курс юаня от Центробанка 11 рублей 21 копейка, доллара 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. Сейчас в столице плюс 18, пасмурно и без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
10: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8.
10: Реклама.
18: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент» в эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
20: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Елена Сагина. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
21: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
20: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
20: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Ох, всем привет, добрый вечер. Он какой-то такой особенный в Москве. Он немного футбольный. Он немного, знаете, такой вот... Ну, погода, конечно, не радует, я скажу честно. Честно, я сейчас последние там смотрю прогнозы эти, а там говорят, что сейчас будет лить и заливать Москву. Прямо аж вообще настроение в ноль стремится. Но будем давайте его тогда улучшать, говорить на интересные темы вместе с вами. Сегодня это Радио Академия, я Борис Чернышов, а вы наши самые лучшие, самые замечательные слушатели, зрители, и мы вас очень любим. Для того, чтобы вместе с нами провести вечер в активном разговоре, в активной дискуссии, пожалуйста, пишите смс-портал +7 925 888 894 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 84 95 73 73 94 8, телеграм канал радио говорит МСК, ютуб канал говорит Москва, мы есть в Дзене, говорит Москва, мы где нас только нет, я в ВК есть, Борис Чернышов, в телеграме я Чернышов, поэтому пишите, пожалуйста, что-нибудь интересное, и мы будем все вместе, соответственно, обсуждать, ну, мне кажется, самую важную тему для нас, для всех, это вот про медицину, про генетику, про биотехнологии, вот про все про это мы сегодня будем говорить с Денисом Владимировичем Ребриковым, доктором биологических наук, профессором РАН, проректором по научной работе Пироговского университета. Денис Владимирович, здравствуйте.
24: Здравствуйте.
23: Слушайте, ну вообще, вот как нам жить? Я вот все смотрю, вот читаешь вот эти всякие интернеты, пока еще не запрещенные, и, а там вот один негатив, один шквал, такое-то заболевание, сякое-то заболевание, все генетически обусловлено. Хочешь быть красивым и замечательным, а у тебя в генетике не заложено, все либо под нож, либо все сразу. Ну вот, понимаешь, генетика играет, ну, колоссальную, самую главную роль.
2: Да, прямо скажем, рулит. Да.
23: Рулит, да. И вот как нам сделать так, чтобы жить богато и счастливо, если не всегда даже генетика располагает к этому?
2: Да, действительно, вклад генетических факторов есть во все наши свойства, особенности. Даже это не только там физический склад организма, не только наши там биохимические процессы, это и интеллект, это и различные психоэмоциональные свойства. То есть генетика, безусловно, на все влияет по-разному. Где-то вклад соотношения генетика-окружающая среда меньше, где-то больше. Есть...
23: А что значит генетика окружающей среды?
2: А потому что всегда на генетический бэкграунд ложится воздействие внешней среды. Угу. Например, у человека генетически заложен какой-то рост. Но от этого роста можно и вверх, и вниз гулять, скажем так. Биология может гулять в процессе развития, ну, плюс-минус там 10%. То есть, если у человека генетически заложен рост там 1.70 м, то он может, если плохо питался, там, плохие условия, да, был 1.60 м будет, если хорошо ел, подтягивался, там, висел на турнике, не знаю, там, пил морковный сок, то он будет, там, выше, 1.80 м.
23: Но Месси всегда был
2: маленьким.
23: Но все
2: равно он не будет 2.10.
23: Ну, да.
2: Да, то есть это все равно генетически некоторая середина заложена. А вот это... Больше-меньше, это называется норма реакции. То есть в пределах какой-то нормы мы можем отклоняться от генетически записанного.
23: Но генетика – это приговор?
2: Где-то да.
23: Приговор, а вот в чем приговор?
2: А приговор в том случае, если, например, мы говорим о наследственных заболеваниях. Наследственные заболевания – это поломки генов, которые либо происходят в организме на ранних этапах развития, либо передаются по наследству от родителей, то есть у родителя тоже уже есть эта поломка, но у родителя она не проявляется, потому что она поломана только в одной из двух копий генетической информации. У нас, нам повезло живым системам, мы так называемые диплоидные, у нас вся информация записана два раза. Если в одной копии нашей операционной системы, тут хорошая аналогия с компьютером, да, вот какая-нибудь операционная система управляет компьютером, нами управляет генетическая программа. Если в одной копии поломка, то организм берет информацию из другой копии. И таким образом проблема нивелируется. Но бывает так, что от двух родителей в ребенка попадает сразу две поломанных копии одного файла, одного и того же файла.
23: Но а если, вот, кстати, вот интересно, а если два файла поломанных, не связанных с собой, у папы одно заболевание, у мамы другое заболевание, это может быть микс вообще?
2: Нет. Если у ребенка... ребенок получит от родителей разные поломанные гены, то вторая копия у него будет здоровой, и он будет точно так же, как родители, здоров.
23: То есть организм выбирает здоровое вот сочетание, да, и...
2: Ну из двух файлов он выбирает работающий.
23: Ну, условно, это нормально. Гемофилия вот у Романовых
2: передавалась. Гемофилия – это моноген. Это не моногенное, это заболевание, сцепленное с X-хромосомой, то есть оно только у мальчиков проявляется. А поскольку у мальчиков одна X-хромосома, а у девочек две, то у девочек вторая копия компенсирует поломку, а у мальчиков она проявляется.
23: Это очень интересно. И у вас, кстати, в университете, в Пироговском университете, у вас есть новая, открывается в этом году, новая одногодичная магистерская программа управления генетической программой. Заявлено, что она соединяет фундаментальную биологию и полный цикл создания терапии. Вы, как автор этой программы, как никто другой, может, вот, мне кажется, пояснить, во-первых, зачем она нужна, ну, понятно, зачем она нужна, но вот насколько она, возможно, широко будет интересна для большого числа медиков.
2: Поясню, смотрите, за последние лет 20, а уж тем более за последние 10, технологии влияния на генетическую программу колоссально рванули вперед. И, кстати, даже пандемия ковида в этом смысле дала такой большой толчок развитию методов. Замечу, что все мы привиты вакциной «Спутник V», которая представляет собой генно-инженерную вакцину, вирус, капсид вируса, несущий внутри ген коронавируса. Это до пандемии практически не использовалось. То есть инструментарий, он был, да, но он массово не выходил в применение. Сегодня мы обладаем целым набором различных инструментов. Это, например, классическая генозаместительная терапия, когда мы в оболочке вируса доставляем в пациента какой-то ген, Вот я привел спутник В, да, это вакцина. Когда ребенок болеет наследственным заболеванием и у него нет здоровой копии гена, мы можем в вирус упаковать здоровый ген и ввести ребенку. И он начнет работать у него в организме. Есть целая группа генных редакторов. Это то, за что дали Нобелевскую премию примерно 5 лет назад. Это способы точного изменения генетического кода. Мы можем поменять генетический код в клетках человека с тем, чтобы поправить какую-то мутацию. И эти подходы сегодня очень активно внедряются. Есть несколько десятков препаратов уже сегодня терапевтических в мире зарегистрировано на основе доставки генов, и пока что только два основанных на генном редактировании. Но видно, насколько это бурно развивается. И наша программа магистерская, мы предлагаем ребятам стать специалистами по разработке такого типа препаратов. Угу. Препаратов, которые, да, сегодня это по большому счету не то чтобы прям управление программой, это починка программы, но буквально в полшага.

0: умеем измерять эту скорость по так называемому метилированию. Это эпигенетические часы называются. Вот кому интересно, слушатели могут набрать в поисковике эпигенетические часы. И сдав анализ крови, лаборатория может вам ответить, с какой скоростью вы стареете относительно паспортного возраста. То есть по паспорту вам, ну, допустим, 40, а в эпигенетических часах у вас, допустим, 30. Это означает, что ваша генетическая программа проигрывается медленнее, чем в среднем по популяции. И это хорошо. Это, скорее всего, означает, что вы и стареть будете медленнее.
1: А в целом, вот если в среднем по популяции, это совпадение идет с паспортным возрастом?
0: В среднем, да. Да, есть люди, кто быстрее стареет, есть кто медленнее, но среднее значение примерно, да, соответствует паспортному.
1: Ну, а насколько сейчас, вот мы же все помним эти разговоры, которые недавно были, потенциал жизни человека с учетом того, насколько сейчас развита медицина, насколько развиты генетические технологии, сколько можно протянуть, что называется. Даже не протянуть, а прожить качественно.
0: Отвечу по-другому. Ну, тут два ответа. Первый – это сколько у вас написано в генетике. При правильном образе жизни вы можете выбрать максимум из вашей генетики. А генетика записана у всех по-разному.
1: А можно узнать, вот сколько у меня записано в генетике?
0: Пока что алгоритмов более-менее точного прогноза не существует. Я говорю, мы можем померить, с какой скоростью эта программа работает. Быстрее или медленнее среднего.
1: А вот
0: сколько там в конце, сложно сказать. Но я не договорил про влияние на процесс. Сегодня мы понимаем, как можно влиять на изменение регуляции генов в организме с тем, чтобы замедлять эту программу. То есть есть генетические уже технологии, которые вот эту эпигенетику, да, начинают превращать в молодой профиль. То есть если мы поменяем эпигенетическую регуляторику генома, то мы можем фактически омолодить геном, а более молодой геном – это более молодая программа, и это, соответственно, другое поведение клеток в организме.
1: Андрей, мне кажется, хороший вопрос задает. Какие болезни можно лечить генетическими технологиями?
0: Мы знаем на сегодня около 7 тысяч наследственных заболеваний моногенных. Из них примерно половина – это так называемая потеря функции, то есть когда обе копии гена поломаны у ребенка. Половина – это так называемое возрастание функции, когда происходит обычно заново, не передается от родителя, а происходит в процессе раннего эмбрионального развития поломка, которая делает фактически одна копия поломана, и это создает заболевание. То есть мы по-научному это называем loss of function, потеря функции, gain of function, возрастание функции. И вот для тех примерно 3-3,5 тысяч наименований заболеваний, ну какие на слуху, это спинальная мышечная атрофия,
1: да.
0: Есть препарат от Новартиса, генозаместительная терапия, Золгенсмак, один укол стоит там больше миллиона долларов.
1: Да, 140 миллионов рублей.
0: Да, это миодистрофия Дюшена, это, ну, та же муковисцидоз, та же гемофилия разных видов, фенилкетонурия, тут я могу там продолжать и назвать 3000 заболеваний, да, зачем? Просто это колоссальное разнообразие. И препараты, у нас сегодня есть технологии изготовления препаратов, но поскольку нужно 3000 наименований, а каждого пациента очень мало, по статистике, например, большая часть из этих 3000 наименований, один ребенок в год рождается в России. Такой. Всего один ребенок. То есть, по сути, это персонализированный препарат под конкретного пациента. И сегодня у нас, кстати, идет новый, ну, не то, что это законопроект, это дополнение к 61-му федеральному закону, где будет предложена новая регуляторика для таких генотерапевтических препаратов, которые изготавливаются под конкретного пациента для суперорфанных заболеваний, чтобы сократить срок вывода препарата в практику. Потому что сама разработка, она занимает буквально, ну, вот в рамках этой магистерской программы, о которой мы сегодня говорим, у нас ребята сами за один год полностью сделают с нуля такой генотерапевтический препарат. Ну, по какому-то гену конкретному, да, по какому-то заболеванию. Вот представьте, они своими руками,
1: вот
0: прям с нуля.
1: Вот очень важно, мне кажется, по этому вопросу. Поступать можно только с медицинским образованием?
0: Наоборот, поступать скорее лучше с биологическим образованием, с уклоном в генетику. То есть это, по большому счету, это такие биотехнологи, генетики, молекулярные биологи, биотехнологи.
1: Очень интересно.

0: тем, что мы будем давать им довольно большой блок производственного процесса. Ведь производство фармпрепаратов – это вообще отдельный мир.
1: А кто партнер?
0: У нас больше 15 партнеров сегодня, это все крупные наши биотехнологические фарма, да? компании, Big Pharma, да, да, у нас очень.
1: А как поступить? Я знаю, что вы принесли даже QR-код.
0: Да, вот поэтому, вот если будет видно на записи, то по этому коду можно прочесть о программе, это на сайте нашего университета, Пироговского университета есть информация. А поступление сегодня все идет через госуслуги. Это довольно простой алгоритм. Вы заходите в свой личный кабинет на госуслугах, там выбираете вкладку «Образование», дальше кнопка «Высшее образование», дальше «Поступление в ВУЗ», «Подать заявление», выбираете в
1: поиске... «Поступи онлайн».
0: Да-да-да. Выбираете наш университет, это Пироговский университет, РНИМУ Пирогова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. И там в разделе «Биология» находите галочку «Магистерская программа управления генетической программой».
1: Но пока мы здесь обсуждаем важные вещи, там второй гол Египет забил, товарищ. Кто следит, там может быть интересно. И, кстати, под эту ситуацию Дмитрий Катков задает вопрос... А лучше скажите, когда новые тела будут печатать на биопринтерах? Вот, кстати, я немножко перефразирую, наверное, вопрос, потому что видно, что человечество занимается изучением природоподобных технологий, особенно вопросы, связанные с восстановлением конечности при ранении, при ампутации, какие-то такие вещи. Насколько близки мы к тому, что создавать не только там, условно, деревянная нога, там, протезирование на самом высоком уровне, но к моменту, когда сами клетки могут восстанавливать. Ну, по сути, как у земноводных.
0: Да, у нас тоже есть исследовательская группа, которая изучает процессы регенерации. Ведь есть масса организмов, которые регенерируют практически вот из любого положения. У меня у самого кандидатская диссертация была выполнена на таком пресноводном червячке маленьком, который, если его просто вот в капусту нашинковать, каждый микрокусочек дает нового червячка. То есть там бесконечный запас регенерации. А земноводные умеют отращивать там отрезанную лапку.
1: Хвостик.
0: Хвостик там у кого есть. Дальше вот по ходу развития у птиц, у млекопитающих, у них пропадает эта способность не совсем. Мы довольно сильно регенерируем. Конечно, у нас кожа регенерирует, у нас, например, там печень хорошо регенерирует. Но вот конечность мы восстанавливаем с трудом.
1: Дай бог нашей печени
0: здоровья. И у нас есть понимание, какие белки влияют на разблокировку процессов регенерации. Вот сейчас как раз идут исследования с тем, чтобы научиться запускать заново процесс роста конечностей на у млекопитающих, ну, на мышах все делается с использованием знаний, как это делают лягушки.
1: И есть уже какие-то подвижки? Ну, что-то
0: регенерировалось? Мы понимаем, какие гены нужно переключить.
1: А вот, мне понятно, мы понимаем. А есть ли уже пример, когда, ну, условно, там, пальчик у мышки отрос? Или пока только машинкуем этих мышей?
0: Практически для ранних этапов, то есть когда это мышонок, то получается. Очень да, у взрослых плохо.
1: Очень интересно. А вот, ну, я думаю, что уже во второй части будем говорить о двух вещах, которые меня сильно волнуют, и много про это слышно. Это про вакцины против рака, потому что сейчас говорят, ну, по сути, какие-то прорывные вещи заявляют, в том числе и Министерство здравоохранения, что вот они, вакцины есть, и чуть ли не с четвертой стадии человек возвращается, происходят процессы, связанные с выздоровлением. Это первая тема. А вторая тема, вот то, что человечество замахнулось на биоредактуру, генетическую редактуру, там, цвета глаз, волос.
0: На уровне
1: детей,
0: эмбрионов, да.
1: На уровне эмбрионов.
0: Да, значит, по первому вопросу, кстати, в нашу магистерскую программу входит блок, связанный с CAR-T-терапией. CAR-T-терапия – это химерные антигеновые рецепторы, которые заставляют иммунную систему атаковать опухоль. Это одна из технологий, на самом деле, под словом противоопухолевые вакцины, имеется в виду несколько разных классов препаратов. Вот прям реально там несколько технологий зашиты. Но вот одну из них мы прям подробно рассматриваем, это CAR-T, ну и TCR-T у нас тоже будут. То есть ребята своими руками попробуют методики создания противоопухолевых препаратов самого-самого последнего поколения на основе лентивирусов в частности. Кстати, вот скажу, что генная терапия у нас на основе аденоассоциированных вирусов идет, а вот в основном противоопухолевые препараты генетических делают на основе лентивирусов.
1: Вот это адено, это вот по сути то, что спутник ВИ.
0: Вот похожее слово, но не то же самое. Спутник ВИ сделан на аденовирусе, а мы доставляем гены с помощью аденоассоциированных вирусов. Uh-huh. Это совсем другой класс. Он просто дружит с аденовирусом, поэтому его так назвали. Mm-hmm. Он на нем в каком-то смысле паразитирует. Вот, аденовирусы, они очень безопасны в терапевтическом смысле, и в отличие от аденовируса, на котором спутник В, доставленные ими гены работают очень долго. В спутнике надо, чтобы он работал коротко, 2 недели, и все, потом загасала экспрессия. А с генетическим наследственным заболеванием надо, чтобы он работал, ну, максимально там, в идеале пожизненно. Вот как спинально-мышечная атрофия, компания-производитель утверждает, что пожизненный эффект.
1: Золдон-Смаут.
0: Да, да. Вот. Второй вопрос, если говорить про использование изменения генетики на уровне эмбриона, здесь нужно, наверное, такую дать тоже справку слушателям, что в большинстве случаев, если мы видим, что родители являются носителями каких-то наследственных поломок, никакого редактирования не требуется. Мы можем просто в рамках обычной процедуры ЭКО, экстракорпорального оплодотворения, отобрав биопсию эмбрионов, это биопсия трофэктодермы, 5 клеточек от примерно 250-клеточного эмбриона на 5-й день, это бластоцисты, 250 клеток. Вот мы берем 5 клеток, отправляем в генетическую лабораторию, и по этим 5 клеткам точно понимаем, какая генетика у будущего ребенка может быть. И если туда попали поломки, то мы такой эмбрион не переносим. То есть он выбраковывается. Соответственно, исключить передачу наследственного заболевания на самом деле можно без всякого редактирования. А вот единственный, по сути, пример, где редактирование неизбежно, это пары, где оба родителя будущих страдают наследственной тугоухостью, глухотой. К сожалению, таких пар аномально много, потому что такие люди в своей как бы соцгруппе знакомятся, общаются, у них много общих интересов, они аномально чаще образуют семьи. Получается, что если у папы и у мамы нет здорового гена, ну, в данном случае коннексин 26, это GGB2 ген, вот если он поломан, а он чаще всего поломан при наследственной тугоухости, то ребенок тоже будет тугоухим. И вот в этом случае у нас есть генный редактор, который может при инъекции в самую первую клетку на стадии зиготы, это вот самая первая клетка будущего организма, починить мутацию, и ребенок будет слышать.
1: Слушай, друзья, мне кажется, очень интересно мы говорим, но мне кажется, и также, что мы еще с вами обсудим тему, вот мы так проскакали по вакцинам по раку, потому что важнейший вопрос. Я и не очень сильно разобрался в итоге, лечим-то мы его или не лечим еще. Но это сделаем мы во второй части нашего разговора. Друзья, будем принимать ваши звонки уже очень скоро, общаться с вами, уважаемые слушатели. Еще раз напомню, что у меня в гостях сегодня Денис Владимирович Ребриков, доктор биологических наук, профессор РАН, проректор по научной работе Пироговского университета. Это Борис Чернышов, Радиоакадемия. Новости, и сразу же возвращаемся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Кабмин рассмотрит дополнительные меры по насыщению рынка топливом. На совещании в ситуационном центре правительства вице-премьер Александр Новак предложил изучить баланс производства и потребления нефтепродуктов, а также исполнение ранее данных поручений. Особое внимание планируется уделить топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов страны, где активно ведутся сельскохозяйственные работы. По словам Новака, власти продолжат мониторить ситуацию на топливном рынке для принятия мер по стабильному снабжению регионов нефтепродуктами. Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной, подытожил премьер-вице-премьер. Кузбассе усиливают меры безопасности и проверяют убежище после атак на Омскую область. Глава региона Илья Середюк провел совещание с руководителями силовых ведомств, на котором заявил о необходимости заранее подготовиться к возможным угрозам. Сейчас в муниципалитетах приводят в порядок убежище. По словам губернатора, главная задача – обеспечить защиту жителей как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Накануне украинские беспилотники впервые добрались до Омска, города, который находится более чем в 2500 километров от линии боевого соприкосновения. Целью атаки стал Омский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших промышленных объектов России. Московский зоопарк обсуждает с Китаем возможность оставить панду Катюшу. По международным соглашениям все бамбуковые медведи принадлежат КНР, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова. По ее словам, подобного прецедента раньше не было, но российская сторона рассчитывает продолжить переговоры. Для Катюши в зоопарке строят новый большой вольер с отдельной кормокухней, помещениями для отдыха и летними площадками. Он рассчитан не только на одну панду, но и на возможную пару и даже потомство. Если Катюша все же вернется в Китай, в новый вольер смогут переехать ее родители панды Жуи и Дин-Дин. На Солнце произошла сильная вспышка предпоследнего класса мощности М4.0. Ее продолжительность составила около 13 минут, сообщили в Институте прикладной геофизики. Явление зафиксировано в 17:19 по Москве. Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН уточнили, что один из самых сильных в этом году всплесков активности, наблюдавшийся с конца июня и до начала июля, завершился после ухода на обратную сторону Солнца двух крупнейших активных областей. Вспышки классов М и Х считаются наиболее сильными и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли способны вызвать магнитные бури. О погоде. Сейчас в российской столице плюс 17, ощущается на 2 градуса меньше, идет дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В эту среду гость в студии, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
0: О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
2: Всем привет, добрый вечер. Это «Радио говорит Москва». Я Борис Чернышов. В эфире «Радио Академия». Товарищи, ну как первая часть? Мне кажется, она очень интересная. Мне кажется, она про каждого из нас. Все хотят жить здорово. Даже поэтому иногда мы все смотрим Елену Малышеву, знаете. Нет-нет, да и, может быть, что-то там найдем в этом, там, во всем состоянии души. Может, и себе будем применять какое-то, чтобы жить лучше. Друзья, напомню также, что в гостях сегодня у меня Денис Владимирович Ребриков, доктор биологических наук, профессор РАН, проректор по научной работе Пироговского университета. Денис Владимирович, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: И также я напомню, как вы можете позвонить нам, поговорить с нами, что-то оставить. Много сообщений, не все могу прочитать, потому что есть очень интересные сообщения, но они не имеют отношения к вопросам, которые мы обсуждаем. Но мы любим все равно всех, кто пишет нам, звонит, поэтому звоните, будет интересно пообщаться. СМС-портал плюс 7925-888-948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8495-7373-948. Телеграм канал «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва», мы есть в «Дзене говорит Москва», ВК «Борис Чернышов» и телеграм-канал «Чернышов». Все к вашему удовольствию, для вашего распоряжения, всем эта информация, поэтому используйте это все. Денис Владимирович, давайте вернемся к теме борьбы с раком. Угу. Вот все-таки сегодня, особенно в нашей стране, есть ли препараты, или они вот на какую-то группу опухоли работают, либо в целом перестраивают так иммунный ответ организма, что он воспринимает условно как вирус, как какую-то инородную бактерию, начинает бороться. Либо это еще, либо мы еще далеко. К тому же новостей много, что вот у нас инновационное. Чуть ли не каждый человек может по страховке получать подобную персонализированную вакцину.
3: Ну, надо сначала сказать, что рак – это не одно заболевание, это примерно 1000 разных заболеваний. Просто самих типов, подтипов
2: я к этому
3: и так далее. Да, и мы должны иметь там 1000 хороших препаратов на самом деле, а не 10 и не 100.
2: А сколько их сейчас?
3: Сейчас их сотни, но их эффективность, конечно, не идеальная, не стопроцентная. Если говорить про самые вот эти современные
2: вакцины,
3: биотехнологические генные, да, то замечу, что с этого года выделено в ВМП-4, это канал финансирования как раз препаратов на основе химерных антигеновых рецепторов, которые изготавливаются персонально под пациента. И это финансирование доведено до всех крупнейших федеральных центров, это и центр Блохина, и гематологический центр, центр Герцена, детские больницы, в частности, Дмитрия Рогачева. То есть сегодня у нас есть финансирование на то, чтобы персонально под пациента изготавливать CAR-T препарат.
2: То есть вопрос. То есть мы, по сути, поняли технологию создания подобных вакцин. И, ну, условно, мы, как сказать, мы построили машину, которая в багажник, который мы можем положить лекарство от определенного вида рака, внедрить ее в организм, и он доставит этот багаж и вылечит ту или иную клетку.
3: Ну, чуть-чуть не так. Мы обучаем иммунную систему пациента распознавать опухоль. Это ровно так и выглядит. Мы сначала берем у пациента клетки, иммунные клетки, определенный тип иммунных клеток. Затем в лаборатории в них инъецируем с помощью, опять же, вирусных систем специальные гены, генно-инженерные конструкции, которые на поверхности этих клеток создают специальные рецепторы, которые позволяют этим клеткам узнавать и атаковать опухоль. Это тренировка иммунитета против опухоли. Это один из подходов.
2: И это эффективно?
3: Да, это эффективно. Это работает как одна из последних, скажем так, эшелонов борьбы с опухолью.
2: А есть вот у нас позитивный момент, когда вот вылечился человек?
3: Конечно. При таких, да, ну, и в мире это используется, и у нас.
2: А это вот насколько вот сейчас вот суперсовременно, и вот, не знаю, мне просто, честно, хочу одну вещь сказать, что вот если кто-то, не дай бог, что-то случилось, вот эти технологии позволят выздороветь человека.
3: Опять же, зависит от типа рака. Например, CAR-T хорошо работает для рака крови. Вот так называемый рак крови – это очень широкий тоже спектр заболеваний, там куча разных подвидов, но вот для солидных, так называемых, опухолей, для опухолей тканей, CAR-T работает хуже, хотя сейчас уже есть ряд решений. Но есть другие подходы, которые основаны чуть-чуть на других, не будем здесь вдаваться в подробности, да, например, там TCR-T, ТИЛы, которые для солидных опухолей тоже позволяют заставить иммунитет атаковать опухоль. Вот главный, на самом деле, подход в противоопухолевой терапии – это попытаться научить иммунитет снова бороться с опухолью, потому что у каждого из нас каждый день образуются сотни опухолевых клеток. Вот сейчас я пугаю прям, да, но это правда.
2: Не, был бы я слушателем, говорит Москва, я сейчас переключил бы на что-то музыкальное.
3: Значит, наш иммунитет контролирует происходящие процессы и каждый день убивает эти клетки.
2: А рак появляется, когда есть сбой, ну, словно отвлекся иммунитет на что-то другое.
3: Ровно так.
2: Интересно. Это очень интересно. И на вашей программе управления генетической... программе управления программ. На вашей магистратуре управления генетической программы тоже это изучается.
3: Да.
2: То есть тоже ребята могут своими руками создать препарат против какого-то такого...
3: Препарат они будут создавать от моногенного наследственного заболевания, но у них будет практика на CAR-T терапии, на процессе производства CAR-T препаратов. Угу. Целиком они их делать не будут с нуля.
2: Так, а что вот у нас сейчас, вот биотехнологии, раньше они вот как направление для подготовки, ну что-то биотехнологии, всякая там зеленая повестка и все-все-все-все. Сейчас очень много программ биотехнологий в российских университетах.
3: Ну, Потому что это мейнстрим в мире.
2: Ну да, я думаю, что через какое-то время это будет как по уровню менеджмента какого-нибудь, так или иначе.
3: Мы в биотехнологиях сейчас находимся, как находилась компьютерная отрасль в середине 80-х, даже в начале 80-х.
2: То есть там еще у нас искусственного интеллекта даже не пахнет.
3: Если такую аналогию проводить, то мы еще очень много чего прорывного увидим в биотехнологиях. И в том числе касательно человека, конечно.
2: А куда вот сейчас вот биотехнологии касательно человека, касательно здоровья бьют? Вы знаете, я учился на одной из программ, где нам рассказывали, что такое фронтиры. Никто нифига не понимал, что такое фронтиры, вот эти все. Но вот эти прорывные направления, куда больше всего внимания направлено. И нам все говорили, космос, сейчас все изучаем космос, все будет космос. Случилось через пару недель пандемия коронавируса. Mm-hmm. Все стали изучать вирусы, медицину. Туда. Сейчас, мне кажется, весь мир уже идет в сторону снова военных технологий, изучения искусственного интеллекта, применения, сращивания всего этого дела. А в биотехнологии куда вот двигаются? Это болезнь от каких-то генетических заболеваний или это продление, хотя это, мне кажется, параллельные вещи, продление жизни человека, вот куда все
3: ведется? Да, сейчас, в том числе благодаря искусственному интеллекту, ну, одним из вариантов, так скажем, машинного обучения, огромные деньги вкладываются в то, чтобы понять, как происходит программное старение. Вот мы сегодня очень приблизительно понимаем, почему мы стареем. Мы понимаем, что это генетика, но какие гены переключаются и какие гены нужно, так сказать, перерегулировать, мы понимаем плохо.
2: А зачем организм вообще нас старит?
3: Чтобы элиминировать из популяции, иначе эволюции не будет. Кстати, не у всех организмов есть программное старение. Например, у хрящевых рыб нет программного старения, акулы, скаты, ну, как пример, не стареют. Многие деревья не стареют. В тех эко-нишах, где или исчезновение организма, ну, гибель организма, достаточно эффективно происходит по другим причинам, а сама экосистема очень стабильная, например, мировой океан – это очень стабильная экосистема. Он, конечно, меняется, но меняется на десятках и сотнях миллионов лет. То там... В вставлять в программу гибель от старости не требуется. Вот.
2: Но эти же акулы не живут тысячелетия.
3: Живут бесконечно. Одна из гипотез, как некоторые виды акул вообще погибают, ну вот крупные акулы, например, они погибают, выходя из пищевой ниши. То есть они не могут найти себе такую еду, которой они питались раньше, а из-за размера они уже не могут ловить старую. Там просто встроено, что если это вот как она растет, просто каждый год там умножается на какой-то коэффициент. Понятно. В какой-то момент она становится такой гигантской, что ей нечем питаться. Она не может поймать еду.
2: Очень интересно. Слушайте, еще раз приходите к нам, столько всего, прям вопросов больше, чем я успеваю даже задать. Валерий задает вопрос. Ну, конечно, ну, товарищ, ну, молодцы, ну, Валерий, спасибо вам. Правда, что с помощью вирусов можно излечить аллергию? Я больше 40 лет страдал полинозом, но 6 лет назад заболел гриппом в разгар аллергии, и с этого момента аллергии больше не было ни разу. Это могло быть из-за вируса?
3: Смотрите, аллергия – это гиперответ на внешние антигены, на внешние факторы. Когда у нас иммунная система, она имеет тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч различных клонов реагирующих клеток. Каждая клеточка, она есть в нескольких копиях в организме. И когда наш организм встречается с каким-то внешним фактором, то этот клон начинает размножаться и бороться против него. Ну, например, вот вирусное заболевание, да, некоторыми достаточно один раз в жизни переболеть, и у нас вырабатывается иммунитет против
2: ветрянка,
3: них. Например, да. Потому что у нас много Т-клеток, Б-клеток, которые знакомы с ветрянкой, и теперь в следующий раз они мгновенно ее сносят. Так вот, есть такие аномалии формирования иммунитета, когда на пыльцу березы, на кошачью шерсть, там, на полевых клещей, на еще там кучу факторов, вдруг иммунитет выстреливает аномально ярко, и это запоминается в организме. Вот ваш пример, наверное, я с трудом могу интерпретировать, как это сработало, но у нас есть сегодня специальный механизм, он называется механизм деплеции, сегментарной деплеции иммунитета, мы можем выключать определенные группы Т-клеток, которые атакуют не то, что нужно.
2: И таким это образом, вот из-за этого вот этот шторм, да, был, когда...
3: Цитокиновый шторм? Нет, цитокиновый другое. Это называется аутоиммунные заболевания. Вот в основном то, к чему это применимо, это так называемые аутоиммунные заболевания, понятно, когда наш собственный иммунитет, это еще хуже, чем пыльца березы и полевые клещи. Это когда наш иммунитет атакует наши собственные белки, например, какие-то белки хряща, да, и у нас суставы все начинают разрушаться от того, что иммунитет на них нападает. Вот в этом случае можно выключить кусок иммунитета, который атакует. И, кстати, эта разработка была внедрена 2 года назад с участием нашего университета, и есть единственный интересно на сегодня в мире препарат такого типа, Трибувия, производится отечественной компанией Биокат, против болезни Бехтерева.
2: Очень интересно. Так же, как и то, что пока мы вот во второй части вступили, во вторую часть разговариваем, тут Аргентина сравняла с Египтом 2-2. Понимаете, вообще? Что в нашем организме полно интриг, что в этом матче тоже полно интриг, понимаете, товарищи? Мы двигаемся параллельно. Теперь вот интересно искусственный интеллект. Мы сегодня в первом чтении в Государственной Думе приняли закон о искусственном интеллекте. Такие вот все теперь искусственные, такие все интеллектуальные мы. Насколько искусственный интеллект поможет и ускорит, даже неправильно, есть ли сегодня те программные комплексы, которые просто в разы ускоряют хотя бы проектирование того или иного лекарства или какие-то, знаете, разработки даже на теоретическом уровне по поводу применения того или иного препарата от болезни. Или наоборот, вот, кстати, в поиске того же ответа на то, почему наш организм и какие клетки включаются и выключаются во время старения.
3: Ну да, я уже упомянул, что вот в генетике попытки применения искусственного интеллекта направлены как раз на интерпретацию генетической программы. Мы сегодня, например, как это ни удивительно, но мы часто не можем найти генетическую причину заболевания, потому что сложность системы не позволяет человеку, даже очень обученному там, клиническому генетику, разобраться в сложных взаимосвязях генов внутри той программы, которую мы считываем. Считываем мы ее сегодня вот просто на раз. Полный геном стоит сегодня там меньше 100 тысяч рублей. Его на один раз надо определить. А экзом стоит там 30 тысяч рублей. Экзом — это все кодирующие участки, а геном — это просто все участки, включая некодирующие. То есть человек, если его интересует его генетика, он может заказать себе услугу экзом, полный экзом или полный геном, это примерно эквивалентно, и у него на флешке будет вся его генетическая информация. Но если человек болеет каким-то генетическим заболеванием, то в ряде случаев специалист, даже специалист, не может разобраться в этом шифре. И вот сейчас пытаются подключать искусственный интеллект с тем, чтобы корректно интерпретировать, где в генетике что поломано. Это такой вот пример именно из генетики. А вот большой блок, на самом деле, искусственного интеллекта сегодня очень хорошо используется в медицине в диагностическом направлении. Может быть, наши слушатели не очень знают, но, например, сегодня вся визуализация – это КТ, МРТ, УЗИ, там, рентгены все. Вот вся медицинская визуализация, она интерпретируется искусственным интеллектом. И врач ее просто, ну, утверждает как правильную, да. Угу. Системы надрессированы на уровне лучших специалистов. Даже, ну, то есть они не то что среднего обгоняют, они идут по топовому уровню. И, конечно, можно говорить о том, что в ближайшей перспективе почти все диагностическое направление, оно будет заменено алгоритмами.
2: А вот вопрос. Тогда, может быть, и медицина будет идти по пути не того, чтобы... по предиктивному, то есть медицина сама будет предсказывать, в каком возрасте у конкретного человека вот этот персонифицированный маршрут здоровья.
3: Мы это знаем. Сегодня, кстати, очень много признаков можно предсказывать. Угу. Ну вот, в частности, у нас есть проект по одной из форм Альцгеймера. Вообще Альцгеймер – это такое тоже гетерогенное. Вот мы знаем, что вот болезнь Альцгеймера, да, такая, ну, как бы на слуху у всех, там, Паркинсон и Альцгеймер, да, можете выбрать. Но есть внутри Альцгеймера много разных подвидов, да. И вот один из вариантов, который где-то, ну, примерно там 10% от всех, это Альцгеймер, связанный с неправильной работой ангиотензин-превращающего фермента, когда он... повышен, по-моему, да, и, нет, вру, наоборот, понижен ангиотензин, превращающий фермент, и мы
2: нам,
3: можем...
2: конечно, эти слова не сильно...
3: Неважно, да, мы можем, зная заранее генетику пациента по этому гену, а пациенту сегодня, может быть, я не знаю, 30 лет, ему до Альцгеймера еще, там сказать, далеко, хотя это довольно ранний, там, где-то в районе, там, после 50 может даже начаться. Так вот, мы можем предсказать, что у него такого типа Альцгеймер, который у него стартует более рано, в более раннем возрасте, и более того, мы можем прописать ему определенные, так скажем, ну, препараты, да, которые, и наоборот, противопоказания дать, что некоторые препараты влияют на уровень ангиотензин, превращающего фермента, действуя в сторону Альцгеймера в случае с таких пациентов. То есть там это же завязано на кровяное давление, на уровень давления. И вот у некоторых пациентов они могут принимать таблетки там, от давления, которые будут повышать риск Альцгеймера. Угу. Вот мы можем из генетики сказать, что вам вот эти таблетки противопоказаны, не надо. Целый блок направления называется фармакогенетика. Это как раз попытка точно прописывать препараты на основании вашей генетической программы.
2: Но еще много вот сейчас в последнее время обсуждается тема о том, что заболевания молодеют. Вообще пациент по тем или иным заболеваниям, которые раньше могли, тот же Альцгеймер, там, в 70 лет наступать, все это ближе-ближе вот туда, к возрасту ранней юности, там, начиная от 50 лет и так далее, сдвигается. С чем это связано? Это связано со средой ее окружающей, загрязнение или что-то еще? Или действительно меняется человек на генетическом уровне и уже эти болезни сам себе притягивает?
3: Ну, нет, я думаю, что, может быть, это связано с лучшей диагностикой. Мы стали лучше выявлять, лучше диагностировать, и мы на более ранних стадиях цепляем эти заболевания. То есть, если раньше нужно было дождаться, пока человек совсем уже в этом месте начинает разваливаться, да, и мы говорили, все, вот у вас там выявлено. Сейчас это ловят раньше, и я думаю, что с этим в основном связано. Вряд ли это какое-то там влияние экологии, вот эти вот все такие модные вещи. Тут скорее наоборот. Довольно большой прогресс у человечества в целом в борьбе с, ну, например, в некоторых странах почти извели курение, да, ну вот, когда пропаганда здорового образа жизни начинает хорошо работать над какой-то проблемой, да, мы можем сделать так, что люди почти не курят. По-моему, в Штатах за последние 30 лет катастрофическое падение продаж сигарет. Они просто пересели на все, ну, вот эти большие производители табака, они были вынуждены пересесть на другие страны, потому что в Штатах сильно упало. А это, в свою очередь, ведет к тому, что люди от некоторых заболеваний просто падает тот же рак легких, у них вследствие этого упал очень хорошо. То есть здесь нельзя однозначно сказать, что все молодеет. Я думаю, что в некоторых случаях мы просто это раньше цепляем.
2: А, ну и в целом вот... А вот как вот себя лучше готовить? Вот у меня самый главный вопрос, вот давайте так вот, связанный с генетикой.
3: Как жить дальше?
2: Не как жить дальше, а как тренировать свою силу воли, и насколько сила воли завязана на генетику?
3: Да,
2: вот мне очень... есть сладкое, вот я не могу, вот это вот проблема всей жизни.
3: Ну, здесь, смотрите, есть же две стороны. Есть сладкое и есть сила воли. Человек, может быть, генетически не предрасположен к сладкому, и тогда ему силы воли не понадобится, ну, понятно, он просто не хочет, да?
2: Возьмем одного человека, да, который, так сказать, задает вопрос, который предрасположен к сладкому. Как вот уйти от этого? Или другие привычки, у кого-то есть курение, у кого-то есть, там, не знаю, какие-то другие вещи. Вот как от этого уходить, и можно ли это на генетическом уровне как-то совсем это заменить?
3: Извести, ой, извести. Такой сложный вопрос. У нас точно есть понимание о...
2: Скажите, что нам кольнуть? И где это купить? За сколько?
3: Оземпик, да, колите все.
2: А вредно Оземпик, кстати?
3: Нет данных, что вредно. Скажем так, польза многократно превышает потенциальный вред. А для врача это основной, как скажем, критерий принятия решения. Да, у нас не может быть одной чаши на весах, у нас всегда две. Польза-вред. Вот то, что очень хорошо работает против сахарного диабета, да, ну, вследствие того, что борется с ожирением, это в принципе, ну, пока все признают, что это, конечно, колоссальный прорыв в здравоохранении, и, ну, пока вот никакого негатива в мире не видится в этом случай.
2: Ну, все это интересно, все это интересно. Вот мне пишет Андрей, вы сегодня совсем звонки не принимали. Да, не принимал, и поясню почему, потому что настолько интересно был разговор. Ну, у нас есть один звонок, давайте его примем под завершение. Вот можно просто приложить наушники и... Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте.
4: Алло?
2: Да.
4: Борис, здравствуйте, здравствуйте, доктор. Знаете, что меня волнует? Я хочу, чтобы вы мне помогли. У меня очень сильно кусают комары вплоть до гноя. Я боюсь, как бы мне на ноге не могли, не сделали операцию и отрезание пальца. Это будет очень больно. И как я смогу,
2: да,
4: себя выжить или нет? Удачи вам, помогайте,
2: спасибо,
4: мне.
2: Спасибо, спасибо.
3: Используйте репеллент.
2: Ну да, ну возможно. И фумигаторы эти. Вот, можно себя, впрочем, окружить фумигатором. И все.
3: Да.
2: Вы понимаете, а Аргентина третья забила тут. Вот,
3: да.
2: Посмотрите, какая драматическая развязка нашего эфира. Палец, комары и третий гол Аргентины. Товарищи, это могло быть только в нашем эфире. А, ну вот если... Ну вот мы попытались принять звонки Андрея, и вот видите, что получилось у нас, соответственно, на это на все. Ну, конечно, последний вопрос про медицину будущего, но мне кажется, вы много сказали, это медицина, завязанная на генетике и на персонифицированности, наверное.
3: Да, конечно, понимая, все глубже понимая биологические процессы в нашем организме, мы понимаем, как подбирать терапию более индивидуально. Я уже упомянул фармакогенетику, которая позволяет, прям исходя из генетической программы человека, прописывать дозировки, прописывать препараты, которые, наоборот, ни в коем случае не показаны этому пациенту. Есть, мы уже сегодня упомянули, противоопухолевые терапии, основанные на препаратах, сделанных фактически из клеток пациента, да. Есть и будут точно разные генотерапевтические средства, в том числе для перерегуляции генетической программы. И в нашей магистратуре как раз философия заложена подхода, когда мы с помощью самых современных средств воздействия на генетическую программу можем ее регулировать, можем на нее влиять, делая человека более здоровым и дольше и лучше живущим.
2: Друзья, ну, будьте здоровы, на самом деле, хочу сказать для начала это, а в целом, во-первых, поблагодарить Дениса Владимировича вас за сегодняшний эфир, он был очень интересный. Напомню, что сегодня, вот, пожалуйста, QR-код
3: на информацию.
2: Магистратура управления генетической программы. У нас руководитель этой программы, магистрской программы, Ребриков Денис Владимирович, доктор биологических наук, профессор РАН, проректор по научной работе Пироговского университета. На самом деле очень много всего интересного. Мы такого важного, крутого, прикольного все это услышали, узнали. Надеюсь, вы найдете возможность еще раз к нам как-нибудь в гости заглянуть. Это была радиоакадемия, говорит Москва. Ох, столько драм, все сошлось в одно. Поэтому, товарищи, встретимся ровно через неделю. Надеюсь, таких ярких матчей и таких ярких тем у нас будет как можно больше. Всем пока-пока, встретимся через неделю.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: 21.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Новак обсудил с Хинштейном обеспечение Курской области топливом. Власти рассмотрели дополнительные меры по поставкам нефтепродуктов в этот регион. Также на встрече вице-премьер обсудил с Александром Хинштейном развитие электросетевого комплекса Курской области, модернизацию энергетической инфраструктуры и повышение безопасности объектов ТЭК. Ранее власти региона договорились с Роснефтью об увеличении поставок топлива. Губернатор заявлял, что на заправках компании цены остаются без изменений, несмотря на сложившуюся ситуацию на рынке. В России вступили в силу закон о запрете авторизации через иностранные ID-сервисы. С сегодняшнего дня владельцы российских сайтов и мобильных приложений обязаны полностью отказаться от использования иностранных систем авторизации. За невыполнение требования вводятся крупные штрафы. Максимальный размер взыскания может достичь 700 тысяч рублей, передает ТАСС. Мера распространится исключительно на владельцев сайтов, будь то юридические или физические лица, а не на пользователей. МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России. Также отменены ранее принятые рекомендации об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и ограничения для командных видов спорта. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России и министр спорта Михаил Дегтярев. Кроме того, были прекращены проверки атлетов на соответствие требованиям нейтральности, а запрет на проведение международных соревнований в России снят. Дегтярев отметил, что российские спортсмены временно будут проходить допинг-тестирование через Международное агентство по тестированию до восстановления статуса российского антидопингового агентства. Умер один из основателей ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич. Заслуженному артисту Белорусской ССР был 81 год. Об этом сообщило издание «Беларусь сегодня». Прощание с ним состоится 9 июля. Мисевич скончался в республике. Причины смерти не называются. Официальный курс юаня Центробанка на завтра 11 рублей 21 копейка, доллара 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 16, ощущается на 2 градуса меньше, идет небольшой дождь, в ближайшие 2 часа осадки не прекратятся. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
6: Травовые палочки имеют японское происхождение. Еще тысячу лет назад повара Японии лепили из перемолотой и отжатой белой рыбы разнообразные фигурки. Масса получила название сурими, в дословном переводе рыбный фарш. А самое популярное блюдо из него – камабока – маленькие шарики или колбаски. При этом у японцев не было цели что-то имитировать. И по сей день камабока – самостоятельное блюдо, а сурими для него могут делать даже из дорогих сортов рыб. В основе крабовых палочек лежит рыбный фарш хека, минтая, сельди или скумбрии, который назвали лесу Риме. Рецепт приготовления придумали смекалистые японцы. Они перемалывали океаническую рыбу и формировали из нее небольшие фигурки, которые приятно дополняли вкус многих салатов и других блюд. Поскольку японцы предпочитают естественность вкуса, они не добавляли в какие-либо продукты специи и красители. Этим объясняют то, что неприглядные белые шарики или брусочки сурими совершенно не привлекали внимания потребителей других континентов, в то время как сурими известно в Японии с 12 века. Но продать продукт в Европу и американцам удалось лишь во второй половине 20-го столетия. Однажды японские кулинары-промышленники придумали выкрасить поверхность крабовых палочек ярким пищевым красителем. И для этой цели выбрали краситель, имитирующий крабовое мясо. Назвали продукт крабовыми палочками и начали продавать. Кроме того, немного изменили рецептуру, добавив к фаршу специи. В оригинальном рецепте сурими рыбный фарш многократно промывается в воде. Затем проходит через центрифугу, где уплотняется, и на выходе получается продукт без выраженного вкуса и запаха. Принцип обработки продуктов соответствует японским традициям, но он не пользуется популярностью за пределами Восточной Европы. И тогда японские кулинары добавили соль, сахар, вкусовые добавки, усилители вкуса, стабилизаторы и получили продукт с хорошо известным нам вкусовыми качествами. В новой подаче фарш сурими завоевал рынки всего мира. Продукт стал популярен в США, во всех странах Европы и в России. Удивительным фактом является то, что крабовые палочки, будучи имитацией, а по сути подделкой крабового мяса, позже умудрились подделывать и китайцы. Они решили заменить рыбный фарш соевым растительным белком с добавлением крахмала и ароматизаторов. И так достигается идентичный ему запах и вкус. Приятного аппетита! Провиант.
0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент» в эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17. Префикс 495.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Союзные силы убивают остатки украинских сил из преград.
3: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
2: вестибуля. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
4: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в «Умных парнях». Борис Межуев к нам пришел, политолог, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам. Борис Вадимович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Женя, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: Давайте, наверное, с саммита НАТО начнем. Все-таки Эрдоган встретил Трампа в Анкаре. Плюс, значит, кто тут? Американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер говорит, что США будут давить на каждого члена НАТО, добиваясь роста военных расходов. А в то же время Financial Times сегодня писала, что европейцы всячески пытаются продумать, как же альянс сохранить вне американцев. Это какой-то раскол или что это? Или это спор просто хозяйствующих субъектов?
5: Вы знаете, вот то, о чем вы говорите, не является предметом раскола. Потому что это уже те вещи, о которых они все договорились, это уже, знаете, такая видимость раскола. Ну, они уже все согласны с тем, что надо увеличивать расходы на оборону, и не только в Трампе дело, но и в конфликте с Россией. Поэтому здесь по этому поводу большого раскола нет. Там есть, конечно, какие-то отдельные страны, типа Испании, которые до сих пор не очень хотят вкладываться. Но, в принципе, Германия уже, как вы знаете, движется по этому пути, еще более чем движется. И другие страны идут вслед за ней. Так что здесь раскол не в этом. Раскол в другом, на самом деле. И все остальное – это, в общем, прикрытие от основного и главного раскола. Главный раскол заключается в том, что о целях вот это вот над конфликта с Россией со стороны Запада. Я думаю, спор пойдет об этом, но опубличивать пока его не хотят. То есть речь идет о том, если России все-таки удастся реально военным путем овладеть Славянско-Краматорской агломерацией вот в ближайшее, вот, условно говоря, время, а это, в принципе, уже кажется реальностью, нужно ли соглашаться с этим планом Трампа или планом, выработанным условно в Анкоридже или после Анкориджа, и останавливать конфликт по линии боевого соприкосновения. Вот. Либо нужно сейчас, даже вне зависимости от того, удастся России это или не удастся, все-таки идти дальше на конфликт, поддерживать Украину, поставлять ей на противовоздушные средства ПВО, и дальше, ну, как бы обескровливать Россию, в том числе за счет Украины. Неважно, что российские войска будут продвигаться дальше, но главное, что Россия не будет чувствовать себя победителем. Вот, я думаю, главный, собственно, спор будет по этому поводу.
4: Это хотя американо-европейский спор?
5: Вы знаете, я не очень могу сказать, что я так уж слежу за европейской прессой, но я слежу за британской прессой. Британская пресса почти едина в этой позиции. Вот, поэтому я думаю, что в данном случае у Британии есть, как вы понимаете, и в НАТО близкие союзники, и в том числе новые страны НАТО. Тут я сложный вопрос с Польшей, сейчас не очень понятна ее позиция, но я думаю, тоже туда же. И, несомненно, страны Скандинавии, Финляндия и Швеция. Вот. Ну и я боюсь, что и Германия тоже сейчас является частью этой же коалиции. Эта коалиция, ну, мы обычно это называем партией войны, но я бы сейчас не разбрасывался этими терминами. Это позиция, ну, условно, максимализма. Нам не нужно сейчас перемирие, нам не нужен мир. Он нам был нужен в той ситуации, когда он демонстрировал бы, что этот мир есть поражение России. Вот в этом случае мы были готовы на это пойти, но поскольку это будет уже не так, нам нужно, значит, для этого, собственно говоря, демонстрируется, что Украина побеждает, у Украины огромные возможности выбить еще дальнейшие российские, значит, НПЗ, там, ну и так далее. Вот это вся демонстрация.
4: Они демонстрируют это кому все-таки? Трампу они это демонстрируют?
5: В первую очередь Трампу, конечно.
4: То есть, по сути, вся история сводится к тому, кто убедит Трампа.
5: Я думаю, да. Украина и вот эти британо-европейские ее покровители, они сейчас пытаются убедить Трампа, чтобы он отказался от этого, от этой идеи, даже в том случае. Во-первых, первое, он отказался, потому что Россия не достигнет этих целей, но это кажется сейчас не очень убедительно. После взятия Константиновки и после, в общем, продолжающегося наступления российской армии, все-таки, ну, вот эта идея, что Россия не добьется своих целей военным путем, сейчас, судя по прессе, просто я по прессе сужу, не кажется уже стопроцентно вот такой, знаете, вот убедительной. Они будут это доказывать, но, в общем, это не главное. Главное, что если она добьется этих целей, все-таки, вот, скажем, к осени это будет взято, в этом случае все равно нельзя давать России возможность передышку. Чувствовать, да, не чувствовать себя там, по целому ряду там, аргументов, которые не надо приводить в силу их очевидности. Вот. Ага. Вот, а надо склонить Трампа на пересмотр, ну, то, что мы обычно называем договоренностями в Анкоридже, вот, чтобы он уже сейчас сказал, что да, он понимает, что на самом деле Россия его там обманула, она не пошла на, ну и так далее. Вот, вот это воздействие на Трампа сейчас, собственно, оказывается. Нельзя исключить, что оно приведет к какому-то позитивному.
4: Не играем ли мы, в том числе, по их же правилам, пытаясь продемонстрировать что-то Трампу в надежде, что Трамп договорится с европейцами?
5: Ну, видимо, у России есть основания считать, я бы так сказал, что Трамп может и не пойти на это. Он может сказать, нет, ребята, я считаю, что заморозка, вот Россия сказала, что она ограничится этой агломерацией, этими 15% территории Донбасса, там еще какая-то нейтральная зона, я считаю, что Путин вот мне дал согласие на то, что, в общем, дальше он не пойдет, и я считаю, что мне нужно к ноябрю конец войне. Вот, знаете, мне нужен конец войне к ноябрю, а вы тут, знаете, фактически ведете дело к ядерной войне, нам это совершенно не заинтересовано, и если вы не пойдете на вот эту заморозку, то мы вот в этом случае просто перестанем вам помогать. Знаете, идите вы лесом, так скажем. Угу. Да? У России есть пока основания считать, что Трамп может вот произнести вот этот спич, который я сейчас вам примерно...
4: То есть дух Анкориджа все-таки теплится где-то?
5: Ну, это можно назвать дух Анкориджа. Я вообще все бы... Я, понимаете, бы не... Тут, понимаете, с духом Анкориджа связано много всякого такого, чего бы мне не хотелось как-то присоединяться, какие-то надежды, на какие-то сделки, на какие-то экономические...
4: Нет, здесь вопрос расклада, я скорее поясню по-другому. Да. Когда мы говорим, что для нас лично вот определены, наверное, какие-то цели, например, территориальные, которые заставят Украину отступить назад, но вы в то же время говорите, что у европейцев, если у них есть генеральная линия, это ослабление России, то, возможно, на них это тоже не возымеет никакого эффекта, здесь... потому что там украинцы еще есть, которыми можно воевать.
5: Понимаете, пока Трамп все-таки самый большой начальник, и пока он пока хоть как-то контролирует эту ситуацию, в принципе, ну, можно надеяться, что что-то все-таки не совсем дипломатически безнадежно. Другое дело, что радоваться по этому поводу, как мы уже с вами, кажется, говорили, не приходится, потому что это, да и Трамп не такая прекрасная фигура и так далее. И
4: не хочется скатываться, знаете, до роли гладиаторов, на бои которых смотрят эти патроны высокие.
5: Другое дело, что после, если Трампа не будет, ну там сейчас не будем говорить о перспективах Венса, если он резко ослабнет, если придет демократический конгресс, который начнет требовать от Трампа помощи Украине уже вне зависимости ни от чего, ну, разумеется, дипломатические возможности России резко снизятся. Возможности России, ну, как-то вот купировать этот конфликт будет резко уменьшиться. Поэтому, разумеется, у России есть некая заинтересованность в том, чтобы к ноябрю

0: забавная история, когда, в общем, в наше военное время 9 десятых спикеров, говорящих на тему внешней политики, в основном осуждают внешнеполитический курс
1: страны. Ну, это обычно говорят те люди, которые вообще не имеют, как это, не имеют никакой роли в принятии решений,
0: да.
1: И не сидят на фронте. Вот
0: но
1: так
0: это
1: вот,
0: некая не партия на фронте. На фронте точно. Они не сидят, спорю, нет, но, вот. Но партии давления они являются. Они являются давлением, что вообще, о чем мы говорим, это все анкоридж, это все полная ерунда, надо идти дальше, там, и так далее. Вот, то есть у нас есть как бы такие союзники Европы с нашей точки зрения. И вот совместное давление этих двух сил, то есть Украины, которая просто очень хочет эскалации, она, очевидно, заинтересована в эскалации, вся эта история с Белоруссией, например, ее довольно ясно это демонстрирует. И вот этой нашей партии эскалации, которая тоже хочет эскалации, вот это взаимная их как бы такая пинг-понг такой некоторый, который мы имеем, или распасовки, если вспомнить игру в преферанс, то он, конечно, такой, знаете, его очень сложно.
1: А там стратегия-то перебить. Какая, как вы думаете? Ну вот у этой партии какая стратегия?
0: Нашей?
1: Или... Да.
0: Ну, очевидно, что она имеет экономическую подоплеку. Они откровенно говорят, эта партия эскалации, что она хочет смены руководства Центробанка, она, в общем-то, хочет смены руководства правительства, она хочет национализации активов и так далее. То есть у нее идея под мобилизационные лозунги осуществить какой-то пересмотр и приватизации, статус-кво, и какие-то... То есть изменить вообще экономический расклад страны, может быть, даже экономический уклад страны. То есть там явная идея переделки страны и в культурном, и в интеллектуальном, и в экономическом, и в социальном отношении для создания такого мини-советского союза. То есть такой вот как бы освободиться от всех элементов вот постсоветского устройства, создать такой на некоторой новой основе что-то подобное Советскому Союзу, в котором был бы, значит, вот экономика была бы полностью централизована, она управлялась бы из единого центра. Не было бы никакой в этой ситуации свободных экономических игроков со своими какими-то собственными экономическими преференциями, все бы это управлялось, никакого бы не было бы независимости Центробанка, деньги бы, в общем, печатались столько, сколько нужно. Угу. Вот, то есть было вот создание такой Советский Союз эпохи 50-х годов. Вот что-то такое они хотят, может быть, с какими-то, ну, там, ну, чтобы, может быть, какие-то там кафе были частные, но, по большому счету, весь остальной экономический сектор был полностью национализирован. Вот. Ну и, разумеется, это, конечно, неизбежно включает в себя и превращение Советского Союза вот, в Советский Союз в культурном отношении, убрать всякую вот какую-то разноголосицу мнений, чтобы позиция интеллектуального класса была примерно одна и та же, которая вот, утверждается в каком-то определенном ведомстве, чтобы никакой вот полемики по разному вопросу не было бы, все думали примерно одно и то же. У них вот такой взгляд. Им кажется, что только в таком виде Россия может победить. Вот победил Советский Союз при Сталине. Вот только при вот аналоге Сталина он может победить в борьбе с Западом. Потому что вот без тоталитарного оформления России победить не сможет.
1: Но, правда, даже когда рассматривается, например, культурный аспект там, Советского Союза, даже сталинщины и так далее, многие говорят, что, в общем, там-то не настолько все жестко было, как предлагается сейчас.
0: Не надо преуменьшать, конечно, степень тогдашнего тоталитарного. Мы будем тоталитарное государство. Вот, это, конечно, ну, я уже понимал раньше, что в 90-е, что это будет безумный соблазн, потому что ясно, что мы с Западом столкнемся, и вот этот безумный соблазн копипастить СССР,
1: прошлое.
0: Это будет, конечно, непреодолимо, понимаете, со всеми подробностями, так, чтобы обязательно вот вплоть до, я не знаю, я думаю, и воскрешения коммунистической партии там какой-нибудь. Угу. Все-нибудь обязательно, чтобы все было вот копипащено оттуда, с репрессиями обязательно и так далее. Вот, ну, я не хочу сказать, что все эти люди сторонники репрессий, но есть среди них и такие.
1: Ну, просто это... приедут не за ними,
0: да.
1: Думают они,
0: ну, они
1: наверное.
0: Думают, ну,
1: да.
0: Естественно, да, это будет трагическая ошибка. Вот, они ее не допустят. Вот, значит, да, разумеется. Вот, они вот хотят, понимаете, такого. Они считают, что идея победы может быть достигнута только вот при таком тоталитарном сплочении. К сожалению, российский интеллектуальный класс упустил вот эту волну, понимаете, потому что он не смог внятно доказать, что Россия сможет выстоять и, в общем, действительно победить в каком-то широком смысле этого слова.
1: Но Россия так пока сражается.

0: сражается, вот еще, да, крест
1: ну,
0: поставит
1: да,
0: рано.
1: Но им кажется, что оно недостаточно сражается, потому что недостаточно вот внутренне гомогенно. То, что еще есть какие-то люди, вот мы с вами что-то говорим, не совсем то, что им хочется. И это есть причина того, почему мы проигрываем. Вот, ну, убери нас и расстреляй, то вот тут же победа будет за нами. Понимаете, это немножко наивно, потому что, ну, не мы, конечно, ситуацию определяем, но есть и экономические какие-то игроки, которые, у которых есть какие-то свои экономические интересы. Это все должно быть ликвидировано. Мысль о том, что именно такой тоталитарный вот строй, в конечном счете, проиграл холодную войну, вот этот аргумент, который, ну, звучал все мое детство, ну, или уже юность, точнее, когда, на которую пришлась на перестройку, и он был очевиден, оказался смазан вот этим вот реабилитацией 30-х, 40-х, 50-х, то есть сталинского времени, которое просто началось валом вот с 90-х годов. Уже в 90-е годы это все, собственно, началось. И как-то никто этому, собственно, серьезное такое противодействие не осуществил. Хотя книги выходили, но, понимаете, они тоже выходили такие немножко либеральные книги. То есть такие книги... Вообще нам надо со всеми дружить, у нас глобальный мир такой.
0: Ну, это тоже другие крайности.
1: Да вот именно, понимаете.
0: Это вот что дружим со всеми, как кот Леопольд, это крайность. А со всеми воюем и выстоим, верно, последние штаны с себя снимем, это тоже
1: абсолютно
0: крайность.
1: Абсолютно верно. Да вот тот и оно, понимаете. Тут нужно было, понимаете, показать какую-то иную стратегию России не в комфортном мире, понимаете. Не то чтобы, понимаете, мир становится комфортным, мы все дружим. У нас любовь, жвачка общая, там, что там, я не знаю. Вот, а и только какие-то жуткие враги свободы хотят показать, что нам нужно там, не знаю, вообще как-то обороняться. Нет, разумеется, не так. Но с другой стороны, понимаете, вот у американцев, у них есть, конечно, чем они молодцы, конечно, нужно о них доброе слово сказать. У них, начиная там вот с 30-х годов, такой был 40-е, 30-е годы, Гарольд Ласвелл, такой политолог, вот он говорил, главная опасность для Соединенных Штатов превратиться в гарнизонное государство. Garrison State. Вот гарнизонное государство, это, ну, это примерно то, что мы и называем тоталитаризмом, вот, и мобилизацией, это вот примерно об этом речь. То есть, когда страна, на самом деле, для победы над внешними противниками, на самом деле, сплачивается в какой-то вот, превращается в некий военный гарнизон, и он говорит, Ласвелл доказывал, что, на самом деле, это приводит к огромным проблемам для этой страны. Она не может нормально развиваться, она не может находить некоторые пути развития в будущем, она... замыкается в какой-то одной линии, одной позиции, одной точки зрения, которая не факт, что окажется правильной. Вот она отсекает несогласных, а несогласные тоже могут оказаться нужными, их позиции, может быть, на самом деле и верной. Вот, вот это гарнизонное государство, оно на самом деле источник больших проблем. Поэтому, считал Ласвелл, нужно искать внешнеполитический курс, который предотвратит превращение Соединенных Штатов, как, собственно, любой другой страны, вот в это гарнизонное государство.
0: Наш слушатель говорит, учебники Сороса в свое время сделали свое мерзкое дело в 90-е годы у нас и на постсоветском пространстве, а вопрос сейчас, мы тоже очень увлечены историей, новые учебники могут исправить ситуацию?
1: Ну, вы знаете, учебники, конечно, вещь важная. Я, правда, не помню, что такое учебники Сороса.
0: Но это учебники истории разные, которые выпускались этими самыми... Вот этими,
1: вы знаете,
0: на гранты.
1: В начале 90-х, я помню, я занимался рецензированием учебников истории. Они меня поражали тем, что там везде ленинские оценки, не ссылаясь на Ленина. То есть Ленин там как бы... Ленин без...
0: А мы как раз по нему учились в 90-е годы, по этим учебникам.
1: Там было такое Жарова Мишина, я помню, учебник, но мы просто смотрели, там все вот эти... Верхи не хотят, там низы не могут.
0: Да-да-да.
1: Хотят, верхи не могут. Вот все это цитировалось, буквально каждый исторический период маркировался какой-то цитатой из Ленина, но фамилии Ленина при этом не было. Вот, ну, в общем, вот примерно так я к этому относился, вот как к некоторому такому, знаете, Ленин, значит, Ленин будет жить, да. А что там было дальше, ну, трудно сказать. Но, конечно, мировоззрение, построенное на идеях Сороса, было наивным и предельно ущербным. Ну, это очевидно. Это представление
0: мы сейчас
1: об открытом обществе, как вообще об обществе какой-то, значит, супероткрытости, которые только будут командовать институты открытого общества, то есть такая пятая колонна, которая, знаете, все время там бегает и совершает всякие перевороты. Я читал Сороса произведение, но это, я не знаю, но это надо было быть полным, немножко таким, ну, наивным человеком, чтобы не думать, что инструменты национальной безопасности, ну, бюрократия просто и любые другие формы какой-то защиты от внешней угрозы, в конечном счете, не ликвидируют эти институты во всех тех странах, ну, где просто не хотят, чтобы кто-то вмешивался в их внутренние дела, а таких странах все-таки большинство. Нет, это все наивно было, разумеется, и эта наивность, плоды, действительно, автор вопроса прав, мы пожинаем в какой-то степени.
0: А сейчас мы не становимся такими же наивными, только с другим полюсом.
1: Становимся, конечно.
0: С другим
1: полюсом. Конечно, становимся. В том-то и дело. Ну, как бы мы... Вот я работал в журнале «Полис» в 90-е годы, политологическом журнале. Вот ровно это мы все и говорили. Нужно той наивности противопоставлять какое-то разумное вхождение в взрослый мир. Понимание того, что на самом деле из наивного представления о том, что все друзья и дать со всеми дружить, вообще разойдемся, все... Там, то, что заводы, которые производят оружие, сделаем заводы, которые будут производить там, детские игрушку мягкую, мы превращаемся в страну, в котором должны со всеми воевать все враги, вот, и причем количество врагов сейчас только увеличивается, как мы видим. Вот, но это тоже, понимаете, такая же абсолютная наивность.
0: Но это пертурбации, которые испытываем же не только мы, это просто вот в мире такой период возник.
1: Ну,
0: или
1: все-таки степени.
0: Мы как-то Россия-центричное государство, смотрим на мир Россия-центричное.
1: Понимаете, в чем-то вы правы, есть и то, и это, есть и какие-то общие процессы, которые, безусловно, такое отупение всеобщее, оно, конечно, есть, оно в Америке, оно не меньше, чем у нас, можно сказать, вот, нынешнего президента, как он отнимает.
0: Красные карточки,
1: да, и понять, что это, конечно, такое трудно себе было представить еще раньше. Вот, поэтому это все это действительно нечто общее, но у нас есть, конечно, своя специфика, понимаете, у нас своя специфика связана с тем, что мы рабски повторяем какие-то вещи из прошлого.
0: Вот, мы ищем ответы на вопросы, что если мы исправим,
1: да это наивная то точка зрения, что хорошо. Можно вернуться в прошлое. Вот, перестройку была наивная идея, что можно вернуться в ленинский НЭП, там, 20-е годы.
0: Угу.
1: Потом была такая мысль, если вот 20-е годы было так хорошо, там, продукты, все хорошо, еда была, частные магазинчики, крестьяне, платя продналог, поставляют товары на рынок городской, то зачем нам индустрия какая-то там? Индустрия уже при Сталине была, сталинскую индустриализацию, давайте мы всю индустрию сбросим и будем вот жить... Понимаете, тоже это какая-то... Понятно, что под это дело более ушлые люди проворачивали свои схемы, это я все тоже понимаю, это все для наивных людей было, люди-то серьезные говорили о другом. В итоге, понимаете, ни к чему не вернулись, а просто что-то ухнуло такое, что было, тем не менее, оказалось очень важным. Теперь у нас вот идея вернуться к 30-е, 40-е, 50-е годы. Там была победа, там построили атомную бомбу, и вот надо туда, загнать всех в шарашки, поделить, собственность всю крупную отдать какому-нибудь там, государственному комитету по промышленности и распределять продукцию по карточкам. И вот тогда мы, победим, а мы все будем петь песни какие-нибудь советские. Тоже, понимаете, это тоже какая-то глупая, наивная точка зрения, которая... Некоторые под православными стягами эту идею проповедуют, там говорят, что надо все это хорошо, но только плюс еще «Боже, царя храни» должно петь. А другие, проповедуют, надо и «Боже, царя храни» убрать, и вот вернуться, еще и советские песни петь. А разница, в общем, минимальная между теми и другими, хотя очень между собой спорят. Вот. Конечно, понимаете, это все для взрослого нормального человека, это все выглядит дико, потому что, ясно, что... С такой точки зрения никакой победе мы не придем, мы придем, конечно, просто к поражению в течение там, ближайшего времени.
0: Вот жизнеспособность концепции России, государства, цивилизация, это вот все-таки про что? Это про микросоветский союз или это про что, в принципе,
1: новое? Я не знаю, что вкладывали, собственно, кто это писал, потому что это дало поле интерпретации. Я не против этой концепции, я, более того, ее вполне поддерживаю. Она, понимаете, она означает что, по сути дела? Она означает не просто там самодостаточность, которая, наверное, невозможна, она означает, что Россия не должна слепо перенимать культурные тренды, идущие от Запада. Это правильно. И вообще от других стран тоже. И от Китая не должна перенимать тренды. Россия должна, осуществлять некоторую фильтрацию того, что нужно принимать, а что не нужно.
0: Избавиться от комплекса провинциала, что там-то знают
1: вообще,
0: лучше, чем...
1: Понимаете, у нас же есть действительно люди, которые считают, что все, что на Западе, нужно мгновенно перенимать и у нас. Там начинают феминитивы вносить. У нас тоже давайте феминитивы жуткие эти для русского языка используют. Никто даже толком не объясняет, зачем они нужны. Просто на Западе так принято, и давайте у нас. У них там ввели, какие-то послабление в области семейных ценностей. Давайте у нас ведем то же самое. Просто вот поскольку так в цивилизованном мире. Вот в цивилизованном мире так, и у нас должно быть так. Ну, поэтому идея государства цивилизации означает очень простая вещь. Не надо все слепо копировать. Надо... Это то же самое характерное для Индии, то же самое характерное для Китая. Угу. То есть все страны, которые претендуют на какую-то особую политическую роль в мире, должны, в общем, несколько, ну, критично, рефлексивно, не обязательно враждебно, но рефлексивно относиться к любым культурным заимствованиям и влияниям. Вот что такое государство цивилизации. В этом смысле это правильная идея, я ничего против не имею.
0: Борис Межуев с нами, политолог, старший научный сотрудник ИНИОНа, главный редактор портала «Русская идея». Далее новости, мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент» в эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15:37, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Борис Межуев с нами, политолог, старший научный сотрудник ИНИОНа, главный редактор сайта «Русская идея». Еще здесь вопросы были, сейчас сразу скажу, от наших слушателей. Павел говорит, а как наш менталитет? Победим, потом опять всех простим, все по кругу. У некоторых грабли привязаны к ноге.
1: Ну... Победим, всех простим, ну, что надо всех, если победим, надо всех, значит, вырезать как ирокезов, что ли, я не очень понимаю, к чему клонит автор.
0: Нет, имеется в виду,
1: осуществить геноцид тех, кого победили.
0: Нет, имеется в виду, здесь, знаете, что как будто бы бег по кругу осуществляется, то есть нормальностью было, например, сотрудничать с теми, кто сейчас наш враг, потому что мы для них тоже враги, но в то же время постоянно произносится, что вот когда победим, мы снова начнем, там, не знаю, с Европой торговать, а, соответственно, давайте просто перевернем эту печальную страницу.
1: А как вообще вот страны между собой воевали? Потом торговали. Ну,
0: да.
1: Посмотрите, большая часть войн, которая велась в истории. Вот вначале войны воевали народы, потом, или там, армии, а потом торговали.
0: Даже в Европе,
1: торговали. Ну, Франция и Германия. Вот. Возьмем самый очевидный пример, который то воевали, то торговали на протяжении большей части своей жизни, потому что, естественно, ближайшие соседи, хотя враждебные отношения были всегда. Ну, как иначе-то? Это просто что человек как воображает, какой альтернативный мир? В котором что происходит? Установление тотальной враждебности на всю жизнь. Я понимаю, что где-то в голове лежит картина «Холодной войны» и «Железного занавеса», и, в общем, наверное, она понятная, но, ну, как вам сказать, Была ли она 100%
0: позитивной? Здесь скорее речь идет, наверное, про какое-то всепрощение с нашей стороны, которое нам всегда даже внутри страны ставят в упрек.
1: Ладно, ну давайте не будем играть в наивность. Ну что значит всепрощение? Простили ли мы немцев? Ну, наверное, мы простили в том смысле, что
0: всех не убили. Трубопровод потом стали с ними строить.
1: Хорошо, но до этого мы все-таки взяли у них Кёнигсберг и Калининградскую область, они заплатили репарации, есть определенная форма, не знаю, искупило или не искупило это их вину, действительно огромную, безусловно. Это сложный вопрос, и вопрос к нравственности каждого человека. Но мы в тот момент считали, что мы воюем не с немцами, а с фашистами. То есть мы воюем с определенной идеологией.
0: А сейчас мы тоже говорим, что мы воюем-то не с украинцами, а мы воюем с киевским режимом.
1: Да, но мы внутри сообщества, которое именует себя Z-сообществом, есть некое представление, оно едва ли является маргинальным, о том, что само по себе украинская этничность является нашим противником. Вот само по себе украинская этничность и есть источник Z-мировоззрения, не Z, а в смысле неонацистского мировоззрения, понимаете? Ну, как с этим, собственно, быть, понимаете? Сложный вопрос, понимаете, как к этому относиться? Вот. Я сомневаюсь, что можно построить такой абсолютный национальный мир, в котором люди вообще забудут о том, что они когда-то были украинцами, понимаете, и будут тут же думать о том, что они уже малороссы. Но, наверное, этот мир
0: Но у нас есть такая концепция, как будто что все равно все поймут, и когда великие...
1: Ирландцы забыли, что они ирландцы и стали англичанами, или шотландцы забыли, что они шотландцы.
0: Я говорю, что есть проблема идеального представления о том, как надо.
1: Где, когда это было? Когда и где? Это, откуда это взято? Из какой национальной истории? Баски забыли, что они баски. Корсиканцы забыли, что они корсиканцы.
0: Ну, то есть, условно, тлеющее неудовольствие, может быть, лучше, чем активная фаза
1: боевых действий. В каком-то средневековом обществе, где не было телевидения, не было интернета, не было накопления исторической памяти в известных резервуарах электронных и печатных средств массовой информации, такое можно было бы себе представить. Но себе представить это сейчас, я думаю, когда национальная память разбужена, и она не сотрется по понятным причинам, едва ли возможно.
0: А спор между украинцами и поляками сейчас?
1: Я уже постоянно говорю, что спор между украинцами и поляками – это как раз то позитивное для нас будущее, которое в конечном счете сделает, может быть, нас с Украиной единой частью какого-то единого цивилизационного сообщества, потому что Украина не впишется в Европу, не только с поляками, они перессорятся со всей Европой в тот же самый момент, как только перестанут воевать с Россией.
0: Да они уже перессорились.
1: Даже уже перессорились, хотя они сейчас от поляков зависят. А можете себе представить, что будет после окончания военных действий? Конечно, очевидно, что тут же Украину немедленно начнут выпихивать из Европы, чтобы на самом деле не допустить ее в ЕС, не пустить ее в НАТО, не пустить ее никуда, потому что никакого другого интереса, кроме как военного резервуара,
0: Против России?
1: Против России она не имеет там никого. Ему она там не нужна.
0: То есть Европейский Союз — это просто морковка была изначально?
1: Европейский Союз — это просто морковка для того, чтобы манипулировать Украиной, сделав из нее форпост против России. Но почему Россия в этой ситуации... Вот она не может сыграть на этих противоречиях, вот это я уже не очень
0: понимаю. По-моему, с вами даже лет 10 назад говорили, тоже в «Умных парнях», 10 лет назад,
1: 10 это,
0: когда была, история, уже, по-моему, история с Крымом произошла или еще не произошла, и вы сказали такую фразу, что Украина, во-первых, слишком большая, а во-вторых, она слишком не европейская для того, чтобы европейцы ее переварили.
1: А она сейчас еще и подогрета националистическим с одной стороны, чувством национализма, злоба, с другой стороны, ресентимента против Европы. Она не так помогла, как они надеялись.
0: Они же в жертву себя принесли.
1: Естественно, щит, который был... Вы помните Блок, да? Щит, точнее, Пушкин еще до Блока. Между враждебных рас монголов и Европы, понимаете? Вот этот щит, они так всегда считают щитом, который был, и к которому Европа и Америка отнеслись презрительно, равнодушно и так далее. Это такое начнется, ясно, что кончится тем, что Европа будет просить Россию принять Украину. Просить, еще заплатить нам за это.
0: Но они до последнего будут отнекиваться от этого.
1: Пока идет конфликт, пока идет сама конфликтная история, конечно, мы ничего подобного не видим. Как только конфликт закончится, конец нашего конфликта, немедленное начало европейско-украинского конфликта. Это еще хорошо для Европы, не для нас. Если Соединенные Штаты смогут стать таким буфером в отношении между Украиной и Европой, каким они являлись в отношении между Польшей и Европой? Вот поскольку вот возникла эта тема новой Европы, и она такая больше проамериканская, то Америка играла роль такого, ну, что ли, посредника или такого разруливающего вот этот конфликт между Польшей и между Балтикой и Европой.
0: Но, может быть,
1: Но сейчас, понимаете, Америка отходит.
0: Но пока, может быть, европейцы считают, что для них все это сглаживается тем, что ультранационализм, даже нацизм украинский, он обращен против именно России, а Россия тоже вроде бы стратегический враг европейцев, а он как бы, да, считается же, что они все силы бросят именно на, вот, на Россию.
1: Ну, они бросили все силы на Россию. Ну, как только между нами и Украиной будет очень жесткая договоренность о том, что любой шаг в сторону это... Ну, для них это, там, не знаю, вы понимаете, что применение России всех видов вооружения, вот, то в этой ситуации вся вот эта вот националистическая вот эта вот накипь, она кинется на Европу, она кинется на Польшу, она кинется... Они не будут даже, может быть, даже какие-то территориальные претензии высказывать по отношению к Польше, там, это, я думаю, сомнительно.
0: Просто мы за вас страдали,
1: они будут просто требовать полноценного там участия в НАТО, чтобы мы принимали решение в ЕС, никакого ассоциированного членства.
0: Ну, так британцам этого хочется, разве нет?
1: А британцы член ЕС разве?
0: Нет, британцы не член ЕС, британцам хочется британцы с Украиной хочет. Же отдельно.
1: Британцы хотят взломать структуру. ЕС с помощью Украины.
0: Вот,
1: да,
0: вот,
1: это,
0: вот,
1: это
0: вот,
1: безусловно, вы правы, это не скрывается. Ну что, ЕС тут же взломается, что ли? Она будет, конечно, сопротивляться. Она будет говорить Британии, знаете, что идите-ка вы с вашей Украиной. Уже говорится это. Италия уже это откровенно говорит, понимаете? Не нужен был Орбан для этого, чтобы понять, что это кончится именно этим. Вот, ну и что Британия? Кончится тем, что начнется и там еще конфликт между Европой и Британией. То есть мы могли бы сыграть на этом всем очень хорошо. Но, конечно, пока идет этот конфликт, но, естественно, все эти противоречия замазываются, естественно, общим сопротивлением России.
0: А большая война Европы с Россией, вы как оцениваете вероятность?
1: Ну, вероятность 50 на 50, что называется.
0: Как с динозаврами?
1: То ли нет, как с динозаврами, да. Вот, но, понимаете, что здесь можно сказать? С точки зрения у этого есть одна стопроцентно заинтересованная сторона у этого конфликта. Это Украина. Она заинтересована, естественно, по понятной причине, в расширении фронта. Вот. И поэтому Украина будет к этому способствовать.
0: То есть Украина живет, пока есть война? Вот так?
1: Не-не-не.
0: Нет,
1: ну,
0: не про
1: Украина
0: это?
1: Украина не живет, пока есть война. Украина сейчас, период конфликта, заинтересована в расширении этого конфликта. Ну, не в силу какой-то конспирологии, а в силу естественных причин. Вот. А Россия... Ее заинтересованность, мне кажется, сомнительной в этом расширении. Да, конечно, понятно, что неприятно, что по нам бьют со стороны европейской, Европы там, и так далее. Но, вы понимаете, ну, хорошо, ну, ударим мы. Самое, тут есть главное, понимаете, с нашей стороны вот этот расчет, что там кто-то очень испугается. Вот там вот трусы сидят.
0: Нет,
1: они все
0: не пугаются.
1: Нет, конечно, ничего никто не испугается. Кончится это просто тем, что Украине будут выдавать все больше и больше видов вооружений, которые будут пока, там, не знаю, хоть есть хоть 5 украинских
0: земель. А уязвимость-то где? Но они же все равно, систему делают люди. Значит, у людей есть определенные там страхи, опасения и грань дозволенного. Вопрос, где уязвимость вот в этой европейской системе, которую бы, если бы мы ее распознали, это позволило бы нам, ну, где-то тактически хотя бы выиграть.
1: Не, ну, понимаете, вот если конфликт, война начнется, то тут какая уязвимость системы?
0: Нет, сейчас.
1: Тут уже вопрос об убежище просто возникнет. И больше
0: нет,
1: ничего.
0: Нет, я говорю про сейчас.
1: Про сейчас,
0: да.
1: Уязвимость их только одна. Они дико боятся заморозки.
0: Европа. Они боятся заморозки конфликта?
1: Да, они боятся.
0: Серьезно?
1: Европа, конечно.
0: Почему?
1: Ну, особенно Британия, конечно, из того, что я знаю. Но мы уже говорили, первое, Путин не побежден, режим России сохранился, Россия, ну, не проиграла, значит, Америка где-то далеко, экономические силы Европы подорваны, плюс еще они получают такого противоречивого союзника, как Украина, с которой непонятно, что иметь дело.
0: А мы считаем, что заморозка – это как раз как это, непобежденная Украина, плюс возможность им накопить силы.
1: Накопить силы для чего?
0: Для нового этапа
1: нового
0: войны.
1: Чего? Какого нового этапа войны?
0: Ну, украинцы.
1: Они нападут на нас. Они нападут на Россию в какой-то момент. Да,
0: ну, украинцы считаете? Продолжат, не знаю, там, попытаться отбить те территории, которые сейчас под нашим конкретом.
1: Что произойдет? Они нападут на Россию. Вот они перешли границу у реки Самурая. Там. Вот они переходят, как в Курской области, и наступают на нас. То есть после международно принятой заморозки, после того, как эта заморозка утверждена условно говоря, с какими-то посредниками, угу, происходит нарушение,
0: ну, допустим,
1: территориальной, да, целостности, да, России, ну, или там, не знаю, не целостности России, ну, понятно, что...
0: Попытки отжать те территории, попытки которые сейчас территории наши.
1: Ну, ясно, да, что это ядерная война. Ну, удар, да, по, конечно, ну, а что? По всем, по всей нашей ядерной доктрине это нападение на нас неядерной страны, и мы имеем полное право применить тактическое и даже стратегическое ядерное оружие. Кто на это пойдет? На это никто не пойдет. Само по себе неядерный статус Украины, если он сохранится, а это, естественно, категорическое условие любой заморозки, делает невозможным для Украины свершение реванша.
0: Но при этом у нас был прецедент еще с Курской областью.
1: Ну, это, подождите, война никакого... уже шла, уже, сейчас уже можно говорить это, угу, слово. Значит, уже шла война, и мы воспринимали, не могли не воспринимать это как некоторую часть того общего конфликта, который был, ну, как бы так мягко сказать, но все-таки не связан с нападением на нашу территорию. Понимаете, это была часть этого конфликта.
0: Понятно.
1: Вот. Причем, что, конечно, использование вооруженных сил Корейской Народной Демократической Республики тоже, естественно, воспринималось как в некоторой степени эскалации с нашей стороны. Вот. Ну, если произойдет без уже нашего инициирования на нас нападения, это неизбежное использование. Просто мы просто будем обязаны использовать ядерное оружие с целью защиты нашей территории. Вот, для, да, осуществления некоторого необходимого сдерживания.
0: Ну, так-то и сейчас, даже... в общем, это тоже допускается, сейчас потому что есть история с Калининградом.
1: Нет, извините, пожалуйста, сейчас ничего не допускается. Нет. Сейчас мы осуществляем наступательные действия. Угу. Когда страна осуществляет наступательные действия, использование ядерного оружия, это и в военном, и в политическом точке, понятно, зрения невыгодно. Можно расшифровать это и так далее. Как только мы перейдем, естественно, к оборонительным действиям, на нас будет осуществлено нападение, даже без применения ядерного оружия, а конвенциональными средствами, мы просто будем обязаны использовать ядерное оружие. Это будет просто необходимо для того, чтобы больше никто на нас не нападал.
0: Вопрос, кстати, с международных договоренностей. История Трампа и войны в Иране показывает, что очень сложно вообще сейчас думать о каких-то договоренностях, потому что они нарушаются на раз.
1: Не, ну они нарушаются на раз. Естественно, если сторона не заинтересована нарушить договоренность, она их нарушит. Ну, вот если она заинтересована нарушить договоренности, любая сторона в сегодняшнем мире, она их нарушит.
0: Мы столько просто говорим про то, что нас обманули.
1: Надо исходить не из самого факта. Ну, подождите, мы говорим, да, обманули. Надо исходить не из самого факта договоренности, понимаете? Это, так, к сожалению, действительно мало что значит. Нужно исходить из понимания заинтересованности другой стороны в этих договоренностях соблюдать или реализовывать. Когда мы заключали Минские соглашения, не надо было быть великим политологом или экспертом, чтобы понимать, первое, Украина не заинтересована в выполнении Минских, угу, договоренностей, значит, она их не будет выполнять. Второе, Европа не заинтересована в давлении на Украину, чтобы она выполнила эти договоренности. В этих договоренностях была заинтересована только Россия. Только Россия была заинтересована в них. Если сейчас заключить нормальные договоренности, обе стороны будут понимать, что нарушение этих договоренностей не входит в интересы ни одной из сторон.
0: А с кем сейчас можно нам? Кто-то говорит, что нам не с Зеленским надо договариваться, как-то его принуждать к этому делу. Все равно ничего не подпишет или подпишет исчезающими чернилами. А с кем-то более влиятельным?
1: Ну, Америка пока не отказалась. Мы не знаем, что сейчас произойдет в Анкаре. Угу. Пока все-таки она не перешла на вот эту враждебную России позицию, что надо добивать Россию и так далее. Пока все-таки... Трамп, ну, по крайней мере, сейчас надеется на то, что возможно заключение в ближайшее время некоторых соглашений, прекращающих эту войну.
0: Трамп, да, сейчас делает заявление, кстати, он говорит, что, угу, Турция при Эрдогане превратилась в военную силу, с которой следует считаться. Mm-hmm. Вот он себе союзников ищет вне Европы, понятно. Mm-hmm, да. И фактически не исключил дальнейшего сокращения численности американских войск в Европе, выразил недовольство союзниками по НАТО. Mm-hmm. Эрдоган – друг, европейцы – враги.
1: Ну, да. Между прочим, это не такая глупая позиция. К сожалению, абсолютно невыгодная России, но не глупая для Америки. Он действительно укрепил отношения с теми, с кем предыдущее демократическое руководство умудрилось поссориться. Она поссорилась, как мы помним, чуть не со всеми, с монархиями залива, угу, с Турцией, с Израилем, с Латинской Америкой, с Индией. То есть она поругалась сразу со всеми. Вот. Чем Россия блестяще и воспользовалась. Нынешнее руководство считает, что ради Европы ссориться с другими странами, пусть и очень авторитарными, кем фактически является Турция, вот, на самом деле не стоит, потому что это стратегически выгодно. Я не убежден, что для России это хорошо, но для Америки это правильно. Поэтому, кстати говоря, и Трампа сейчас особенно не ругают в Америке. Потому что видят, что он при всем своем идиотизме и при всей личной малой адекватности, действительно, о которой можно говорить, Вот, он делает то, что нужно американскому глубинному государству.
0: А новые модели устройства общества имеет вообще смысл сейчас об этом говорить, или мы в периоде безвремени находимся?
1: Ну, мне кажется, нужно об этом говорить и нужно об этом думать. И более того, я бы даже исходил из того, что даже и какие-то идеи социалистические нужно на самом деле обсуждать. Только не в смысле об обчислении всей собственности. Не в смысле возвращения...
0: Коллективизация.
1: Да, не коллективизация и национализация. Нужно. Ну, например, идея, что при нынешнем технологическом развитии общество может избавиться от низших классов, или, по крайней мере, резко сократить их численность. Но это, мне кажется, абсолютно серьезный вопрос, который надо...
0: От нищеты избавиться, вы имеете в виду?
1: Даже не от нищеты, от нищеты само по себе, а от непрестижного труда, от форм такой, чтобы люди на всю жизнь были заняты исключительно неприятным делом, там, чистили канализацию, понимаете, или за счет мигрантов решали эту проблему. Это можно, мне кажется, в принципе, при нынешнем уровне технологии, при нынешнем уровне автоматизации, при нынешнем уровне, ну и самое главное, при возможностях волонтерского труда и вообще списывание все это на коммунальные какие-то службы, можно на самом деле это сделать. Вот. Общество должно на эту тему думать. Я думаю, это серьезная такая, серьезная проблема, которая была не решена человечеством в прежние годы, чтобы люди занимались творческим трудом, чтобы, во всяком случае, каждый человек, который кончает школу, имел возможность или потенциальную способность заниматься какой-то творческой деятельностью, вне зависимости от профессиональной занятости.
0: А с нынешней моделью капиталистического устройства все-таки это как-то вяжется?
1: Ну, уже вяжется, вы знаете, мне кажется, уже вяжется. Уже понятно, что прежняя форма индустриального развития, она все-таки уже кончается. Появляются очень сильные там, и 3D-принтеры там, и так далее. Что действительно, значительная часть людей, которые являются на рынке труда, это люди, занятые интеллектуальной деятельностью или в сфере услуг. Ну, конечно, профиль меняется. Вот, и капитализм, который раньше просто строился на том, что есть какие-то обязательно нищие, которые за бесценок будут, собственно, работать и тем самым обеспечивать прибыль для капиталиста, сейчас это все-таки, конечно, изменилось. Но общество не имеет большой воли, я имею в виду все сообщество, не только там Запад и не только нас, вообще все сообщество не имеет сейчас большой воли для того, чтобы на самом деле ликвидировать вот это проклятие. А оно, на самом деле, это проклятие, проклятие вот этого непрестижного труда, я это называю. А это проклятие отзывается огромной миграцией, огромной вот этой замещающей миграцией, этническими межнациональными проблемами в крупных городах, преступностью, победой национализма в каждой из этих стран. Угу. Вот, такого тоже, насколько несколько наивного. Как они будут жить без мигрантов, если бы мигранты им, значит,
0: плитку кладут, да.
1: Понимаете, вот и так далее. Все эти набор проблем, на самом деле, они увеличиваются. А в основе этих проблем лежит вот это вот, на самом деле,
0: а как быть тогда,
1: изначальная неготовность.
0: Борис Владимирович, а как быть, что в мире, в принципе, растет запрос на социалистов, даже в Кремниевой долине, где вроде бы айтишники работают и самым престижным там трудом занимаются, но при этом есть проблемы, например, с покупкой жилья, есть проблемы с поиском работы, и как будто бы это влечет за собой страх того, что весь технологический уклад превратится в какой-то технофашизм, а с другой стороны, что действительно люди с роботом теперь соревноваться будут.
1: Я не вижу большого запроса на социализм, если честно. Да, мне кажется, это как раз недостаточно. Вот левая чувствительность, она, к сожалению, она стала ассоциироваться просто с поддержкой, даже не с поддержкой миграции самой по себе, это ладно. Она стала ассоциироваться с ударами по чувству большинства в их каких-то культурных предпочтениях. Вот левая стала вот как будто критикой образа жизни и менталитета простого городского трудяги, который там пьет пиво, который не хочет заниматься здоровым образом жизни, хочет, чтобы его окружали люди, похожие на него, и не собирается, условно говоря, становиться феминистом. Вот левое свелось к критике этого человека. То есть демонстрация его как какого-то чудовища. Хотя это обычный нормальный человек, естественный человек, вполне с естественными желаниями. И вот это погубило левое движение, это погубило социализм. То есть социализм из идеи переустройства общества стал идеей критики, условно говоря, простого человека. Вот. Из защиты простого человека он превратился в средство дискредитации этого простого человека. И в результате социалистической идеи в Америке, по-моему, действительно, когда лидер социалистов, это мэр Нью-Йорка, который, ну, понятно, там, представитель мусульманской общины. Ясно, что это...
0: Но он обещал все бесплатное, правда, ничего бесплатного не пришло.
1: Да, но это, во-первых, наивно, а во-вторых, понимаете, ну и сам по себе он не совсем та фигура, которая должна ассоциироваться, олицетворять социалистическую идею для Америки. Вот, и поэтому растет технофашизм. Поэтому действительно побеждает правая идея, идея иерархии, идея критики равенства. Вот, идея, что на самом деле благодаря технологическому бизнесу мы можем построить еще более иерархизированное общество, даже не такое общество строить. То есть набор идей очень опасных, действительно довольно страшных, но оказавшихся безумно привлекательными для большого количества, в том числе представителей интеллектуалов, которым надоели все эти левые слюни. В чем их, кстати, можно понять. Вот. Поэтому я бы, честно говоря, не вижу вот какой-то большой востребованности социалистической идеи, а вижу, мне кажется, недостаточно ее востребованность.
0: Борис Межуев был с нами, политолог, старший научный сотрудник ИНИОНа. Борис Владимирович, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент» в эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва!
5: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 8:09, вторник, июль, день 7. Это «Радио говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Мир. Минпросвещение отменило домашнее задание для первоклассников с 1 сентября 2026 года. Ура! Можно ничего не делать. 2 балла пробки в Москве, 17 градусов, ощущается как 15. Кстати, по поводу детей и отмены домашнего задания. А так это раньше оно было или не было в первом классе? Я вот... Было, да? А все так сложно, да, стало? Все не тянем, не получается, не шмогла? Ну ладно. Первоклашка, первоклассник, у тебя сегодня праздник, пишет Миша Николаев. Тоже помнит эти песни. Они, конечно, вбиты в наше подсознание, как мне кажется. Неплохая песня, кстати, неплохая песня. Попытка как-то ободрить ребенка в момент, когда он идет в школу. Как-то ободрить его, что, мол, это праздник, это праздник веселый, встреча первая со школой. Был вчера еще только ребенок, ничего, что-то не совсем. А теперь ты уже... А, нет, это другая песня, «Дошколенок». А это первоклашка, первоклассник. Не знаешь, что ли? У тебя сегодня праздник. Праздник, по-моему, важный или грустный, не помню. И веселый, скорее всего, важный. Встреча первая со школой. А? Вот. Изначально Минпросвещение хотят сделать из первоклашек двоишников. Двоишников? Что такое двоишник? Вот, на всякий случай, не буду говорить, вот, ник слушателя, который это написал, но может и не переживать, если двоишников. Двоишники у нас. А? Мы закончили в этом году первый класс. Закончили первый класс. Так. ДЗ не было, но давали в тихую. Не знаю, вот тут, видишь, так, как написано, я так и читаю. Друзья, может быть, учителя поняли, что вы помогаете своим детям? А, двоечник попался, пишет 506. Все сходится, пишет Дмитрий. Сентябрем запахло. Доброе утро, пишет Дмитрий. Другой. Александрович. Стоп, стоп, я все проспал. Уже 1 сентября, что ли? Там нам же всем в школу, пишет Василий. Нет-нет. А может быть, обмануть первоклашек, выдать стрессовую ситуацию за праздник, пишет Дмитрий. Двоечник, будущий гаишник, пишет Евгений. Ну да, вузы уже по миллиону в год, теперь отменяем домашку. Растим дураков или образование делают привилегией, пишет Ярослав. Не знаю, слышь, домашнее задание не интересует. Это 506 ходит, приторговывает. Ну да, значит, отменяем домашку, растим дураков. Вузы по миллиону в год. Так, а вузы по миллиону в год, это ж платные места. Это когда ты уже вырастил дурака, и приходится по миллиону отдавать. Ну а что, куда деваться? У нас училка младшей дочки в первом классе поставила двойку. Написано так, чем самым отбила, чем она там отбила? Ну, видимо, тем самым отбила у нее желание учиться на всю жизнь. На всю жизнь отбила желание. В первом классе училка двойку поставила. Закончила. 9 классов. Закончила. Со скрипом. Нет, закончила. Написано, я читаю. До сих пор люто ненавидит школу за то. В колледже учится на отлично. Школа – дно! Пишет один из наших слушателей. Постоянных, поэтому давайте так, сошлемся на то, что это автозамена все там была. Еще 4 года назад не давали домашнее задание официально, но настоятельно рекомендовали его делать и присылали отдельно, пишет Юрий. А кто через 15 лет после окончания школы решит квадратное уравнение, вспомнит таблицу Менделеева? Единицы, пишет Дмитрий. Смотрите как, кто эти знания развивал и продолжает этим зарабатывать на жизнь, тот решит квадратное уравнение, как вы говорите. А кто этим не занимается, не решит. Но если возьмет в руки учебник, то примерно за несколько минут вспомнит, как это делается, и решит, если надо будет. Разве не так? Ну, я думаю, что вполне себе так. С закончанием школы, получается, пишет Миш Николаев. Да, поздравляем с закончанием школы, дорогие друзья. Вот. А кто-то хочет, чтобы в первом классе уже была тригонометрия, что ли, я не понимаю, пишет СВ. Ну, в первом классе домашка вся делается родителями. Ой, да, Василий, и до 40 лет. И до 40 лет. Все дела делаются родителями. Правильно? У кого дети в школе, все... А потом родители просто умирают и хоронят сами себя на деньги, которые отложили. Вот такая вот трагичная ситуация. А так вот всегда рядом со своим чадушком. Школа круто, несмотря на некоторых учителей, пишет Алекс Поляков. Ну, отбитое желание — это же не почки, ничего страшного, пишет Супер П. Грустно быть родителем, конечно, пишет 506. Почему? Наоборот, хорошо быть родителем. Слушайте, почему плохо быть родителем? Доброе утро, образование! Образование и... Вот так вот даже написано. Что происходит? Тяжелая ночка, да? Я понимаю, пасмурно. Не выспались, наверное, да? Перепады давления. Ну ладно, образование — это не про то, что бы отдельно знать все, а знать, где найти информацию. Согласен с вами, Павел. Получается, что в принципе в школе вот так вот доброе утро, уважаемые первоклашки. Приветствую вас на первом занятии, первый урок, и он посвящен чату GPT и DeepSeek'у. Там вы все найдете. До свидания. Всего вам доброго. Вот. И вы теперь выпускники, так что ли? И когда... Или вот так. Первоклашка, первоклассник. Потом. Значит, смотрите. Найдете все в Википедии экстремистской. И дальше. Когда уйдем со школьного двора. Ты и эту песню не знаешь? Нет. Под звуки нестареющего. Ты учился в школе, скажи, пожалуйста. В музыкалке, может быть, лель мой, люли-люли-лель. Да? Это было, конечно. Это все время говорит что-то странное. Не-не, это та самая тональность. Это та самая. Ты вторым голосом поешь. Я тебе говорю, абсолютный, не абсолютный, конечно. А что-то чушь, чуженин. Ты сказал чуть ниже до этого.
5: Нет, ты сейчас уже взял.
6: Ну я для тебя тоже пониже сделал. Что ж такое? Смотри.
5: На-на.
6: Ну, тяжеловато, ты знаешь. Я ведь не придавил на входе. Мне тяжеловато. Когда-то было легко, а сейчас сложно. Я же не этот рэпер модный, как его зовут сейчас. Всем он нравится. Ну, вот таким голосом говорит. Интересный парнишка такой. Ну, такой он рэпер-исполнитель. У него вот такой голос. Он говорит, мне так удобно разговаривать. Приятный такой, молодой человек в целом. На вид, насколько я вот понимаю. Это уже Михалков пошел какой-то. Нет, Михалков это другое. Михалков это, смотрите, это... Мохнатый хмель, надушистый хмель, цапля серая в камыши. Ну вот, да. Или... А я иду, шагаю по Москве. Я еще пройти смогу. Аж на слезу пробивает, клянусь. Так вот, на самом деле, такие фильмы были, да? Вот такие фильмы были. Почему дети ваше домашнее задание не делают, дорогие родители? Можно спросить вас? Может, учебники плохие? Говорят, учебники плохие. Не то, что скучные. Говорят, советские учебники, они вот правильные. А вот современные учебники, смотрю, вот видеоролики разные. Критикуют учебники люди. Говорят, невозможно научиться. А можно, пожалуйста, черный кофе, пишет Павел. Спасибо.
5: Это сейчас FIFA делает Трампу. Вот, вот этот звук, это, можешь его погромче повторить. Да, это FIFA Трампу делает. Когда, конечно, когда красные карточки отменяет их нападающему американскому, то говорит, это решение было принято не под давлением. Это наше решение, вне зависимости от звонка Трампа. А на лице вот так вот, рот весь и щеки в автозагаре у них в этот момент. Да. Так сказать, глубоко заглянули в тему. Что там за задание в первом классе? Сплошные игры и все такое, как будто им физику зубрить там заставляют, пишет Заур. Ну, что там за задание в первом классе? Ну, например, буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. Учат в школе. Внимание! Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе... Давай я буду как классика, знаешь, такого советского исполнения. Учат в школе вычитать и умножать, малышей не обижать. Когда актера попросили спеть, и он душевно поет, но не поет, к сожалению. Но настолько душевно говорит, что лучше, чем когда кто-то поет. Потому что тот, который начинает петь, совершенно не понимает, о чем он говорит. Вот, если честно. Так что в первом классе учат важным вещам. Важным вещам. Тем более, что так получается, что многих родителей ведь к этому моменту еще этому не научили. Вот какая специфика. Уж не знаю, как сейчас, но раньше так. Приходишь в школу, и тебе начинают рассказывать, что такое один, что такое два, что такое три. Вот. Зенит... Нет. Нет. Четыре, пять. То есть объясняют, как бы, числа, что такое, цифры, что такое, чем цифры от чисел отличаются. Не все знают. Вот, знаете, коллега, вы, конечно, знаете, я вижу по вашим глазам, а вот многие не знают. Я уверен на 100%, что школам дано задание ронять образование, чтобы все шли в колледж и было больше рабочих профессий, пишет Брайт. Понимаете, роботизация и все остальное делают рабочие профессии достаточно высококвалифицированными. В том смысле, что если вы представляете себе, что всех отправляют мешки ворочить, это не так. Это не так. Вот. Помимо того, что мешки ворочить, все равно надо уметь и, так сказать, донести свою мысль. Ну, и все остальное. Все надо уметь донести. И в этом смысле сегодня те люди, которые заняты в технической, так скажем, сфере, она все равно требует определенной квалификации. И чем дальше, тем, видимо, больше. Роботы, сами понимаете. Цифр 10 всего, вроде бы, пишет 506. Ну, вроде бы, да. Не знаю, 0 считаем, нет, за цифру. Ну, считаем 0 за цифру или нет? А тогда, может, их не 10?
7: 10, 1.
5: Да ладно, шучу, 10 это же число.
7: Заставляешь с утра думать.
5: Чего ты начинаешь? Или 10 это цифра? Ну, не, число. 0 и 9, конечно, все правильно он сказал. Плутон, планета, цифр 10, пишет 506-й. Пусть неумеха на ЧПУ поработает на заводе, пишет Дим. Ой, да перестаньте. Владимир Свет Олегович фотографирует мне зенитно-ракетные установки, установленные в определенных местах, и присылает сюда. Владимир Свет Олегович, не присылайте никуда и не фотографируйте. И даже эти фотографии не держите на телефоне. Ваши телефоны, имея доступ к разнообразным... Ну да, вот эта фотография. К разнообразным облакам могут сливать ту информацию, которую вы не собирались никуда сливать, даже если вы ее никуда не отправили, а просто забирать у вас ее. Вот такое дело. Что такое облако? Это серверы, то есть computers, установленные где-то. В основном не у нас. У нас есть законы, которые делают так, чтобы облака и все остальное, и данные наши хранились только здесь, но вы сами понимаете, что мегакорпорации западные чхать хотели и нарушают наше законодательство, за что им выписывают страшные штрафы, которые они, естественно, не платят. Короче, Не фотографируйте, не складируйте на телефоне. Тем более не отсылайте. Тем более, как вы это сейчас сделали через Telegram-бот. Может случиться неприятное. Вот. Кстати, этому можно учить и в первом классе. И во втором, и в пятом, и в десятом. И вообще надо учить детей безопасности. Что? Чему? Тому, что информация — это очень важно. И ее нельзя вот так вот брать и распространять. И компьютер, который вы носите с собой, это шпионское оборудование. Всегда. Ну, я не знаю, всем ли интересны ваши фотографии в трусах, но или без. Но, тем не менее, то есть, скорее всего, те, кому, и если вдруг они интересны, имеют к ним доступ. Да. До сих пор помню квадратные уравнения, хотя в школе училась плохо, пишет Наталья Смурова. Детям помогаю с домашкой, уже 7-й класс будет, а я все еще соображаю. Наши учебники в 90-х все объясняли, а в современных этого очень мало. Ну, в 90-х были советские учебники еще. Вот. Потом пошли учебники.

0: По поводу ОБЖ. Вещь хорошая, необходимая. Хороший преподаватель ОБЖ – это вообще незаменимый человек в жизни, который подскажет разные важные вещи. Да? Только единственное, что когда будете ориентироваться по мху на дереве, знаете, дерево должно быть отдельно стоящим. В лесу мох со всех сторон растет, и вы ничего не найдете. Будете ходить вокруг дерева и искать там север, не север, не получится у вас, поняли? Отдельно стоящее. Тут как бы такая вот специфика есть. НВП, кстати. НВП. Вижу возмущение в интернете неосознанных женщин определенных. Честно сказать, которые такие, что такое? Детям будут преподавать беспилотники на НВП. Ну, во-первых, хочу сказать, у меня возникает сразу один маленький вопрос. А что на НВП в современном мире преподавать, если не беспилотники? Ну, типа, что? Да, ну, беспилотник это и есть сегодня наиболее эффективное оружие, и поэтому это и надо преподавать. Ну, как бы, можно, конечно, рассказать о штык, что такое штык-нож. Ну, как бы, в штыковые атаки уже, ну, бывает, конечно, бывает. Ножевой бой даже бывает в рамках современной войны. Но это невероятная редкость. Невероятная. Да? А в целом, вот, беспилотник, это вот сегодня как раз те самые системы вооружений, которые, как бы... И, наверное, если ты изучаешь военную подготовку начальную, получаешь, и надо изучить. Остальные виды вооружений тоже важны, но, наверное, на таких уроках не смогут обучить управлению и устройству межконтинентальной баллистической ракеты. Скорее всего, не будет возможности натурных испытаний, да, то есть на кнопку не нажмешь, никуда не полетит, это будет слишком сложно. Ох, в нашем бы детстве БПЛА на НВП, как можно быть против, пишет Дим. Да, тоже хотите? Вот, ну, странные женщины. Ну, я на самом деле много посмотрел всяких разных роликов. Вот я тут насытился интернетом, я вам так скажу. Там есть, видел ролик, женщина возмущается и говорит, смотрите, говорит, какой в современном учебнике Чебурашка. Показывает Чебурашку, естественно, Чебурашка не такой, как был нарисован в мультфильме, и права на который принадлежат, насколько я понимаю, Союз мультфильму, и она очень сильно возмущается. Не знает женщина, хотя в Советском Союзе родилась, судя по голосу и ногтям. Ну, я имею в виду, у нее очень красивый этот, когда ногти красят, как это называется? Маникюр, маникюр, педикюр — это ноги. Ну, конечно. Велосипед. Почему? Быстрые ноги. Педос. Педос. Это ноги. Вроде. Вот. И поэтому, да. Маникюр? Черт его знает. Ну, короче, это вот когда руки. И она такая говорит, какой Чебурашка урод, мол. Это современные создатели учебников не знают, как выглядел Чебурашка. По приколу зайдите, посмотрите, как выглядел Чебурашка до того Чебурашки, которого нарисовали когда-то. Вот, ох, дай бог памяти художника, который нарисовал того Чебурашку, которого мы знаем. Там такие были варианты, чисто какое-то черное пятно ляпнули, и это был Чебурашка. Не знают собственной истории, не знают истории Чебурашки, не знают. И без школьников беспилотники летят по разным объектам, а что будет, если школьники будут уметь их запускать, сколько же появится молодых террористов, пишет Сергей. Здрасте, это такая логика. А что будет, если школьник будет уметь собирать и разбирать автомат Калашникова? Это сколько появится террористов? Нет, сколько появится защитников Отечества? Вот какая логика должна быть. 8.30 новости.
1: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
2: История острова Красного Перца более 7 тысяч лет. Его родина – Латинская Америка. К распространенному в обиходе названию чили, что в переводе с ацтекского языка означает «красный», относятся все красные перцы, принадлежащие к роду капсикумовых. Название роду дал капсицин-алкалоид – вещество, придающее перцу остроту. Перец чили относится к числу древнейших культур. Родиной перца считается Центральная Америка, а точнее юг Мексики и Гватемала, откуда он затем попал на южный континент Америки и Карибские острова. А помогли ему в этом птицы. Дело в том, что острый нрав дикого перца – это его защитная реакция – способствующее размножению. Жгучий вкус красного перца должен отпугивать млекопитающих, обладающих амилоидными рецепторами, отвечающими за вот тот самый пожар во рту, чтобы те его не ели, поскольку обычный пищеварительный процесс млекопитающих уничтожает семена перца и мешает его распространению. А вот у птиц подобных рецепторов нет, и в процессе пищеварения они не уничтожают семена красного перца. Поэтому они и

0: стали идеальными разносчиками семян овощной культуры. Подтверждением, что родиной перца была именно Мексика, стала случайная находка коллектива американских и мексиканских ученых. Проведя анализ гончарных изделий, обнаруженных в Мексике, ученые пришли к выводу, что острые перцы чили использовались американскими индейцами еще за 300 лет до нашей эры. Перцы содержались в изделиях в форме напитка или пасты, о чем говорит отсутствие видимых останков в виде семян на внутренних стенках. Путь чили в Европу проложил Христофор Колумб. Из-за сходства с черным перцем он назвал их перцами. В ходе масштабного колумбийского обмена он привез семена перца в Испанию, откуда они были распространены торговцами по всему миру. С 16 века многие культуры включили острые перцы в свою национальную кухню, в том числе Индия, Таиланд, Венгрия и другие страны. В России острый перец попадает в конце 16 века с территории Ирана и Турции. Его появление отмечают в южных областях. Первое упоминание о перце в России приводится в травнике царя Михаила Федоровича Романова 1616 года, где он упоминается как испанский перец, используемый исключительно в медицинских целях. Распространенной приправой он стал только в 18 веке, и только к середине 19-го стручковый перец был оценен у нас и как овощ. Чем больше перец содержит капсаицина, тем сильнее ощущение жара. При высокой концентрации будет казаться, что рот буквально горит. Но на самом деле никаких ожогов не будет. Капсаицин вводит мозг в заблуждение. По количеству витаминов и полезных веществ перец обгоняет многие овощи и фрукты. Там большое количество витаминов А, С и Е. А также чили содержит железо, магний, калий и флавоноиды. Перцем чили готовят супы, пасты, рагу, горячие блюда, соусы и заправки. Классическим блюдом с чили считается острое мясное блюдо, популярное в мексиканской и техаско-мексиканской кухне. Чили кон карне, что в переводе с испанского означает «чили с мясом». Приятного аппетита!
1: Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
2: Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека, это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
3: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Елена Сагина. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там! И будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
9: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
12: Восемь тридцать семь в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Кстати, канал в Макс одноименный, Гудошников. Не лень, если будет, подписывайтесь. ФИФА решила пересмотреть итоги матча Бельгия-США по причине того, что для американских футболистов не было реализовано конституционное право на ношение оружия. Это шутка от Василия. Американцы проиграли Бельгии 4-1. По этому поводу многие, значит, пишут теперь, что, мол, справедливость восторжествовала. Ну, а мне в целом как было наплевать на этот сокер, так и наплевать на него. Вот в этом смысле, я вам честно скажу, при том, что мне наглость Трампа не нравится, потому что эта наглость, она проявляется во всем, и в отношении к нам, например, тоже я считаю, что он нагло себя ведет, но его отношение к сокеру такое же, как и у меня. Вот вообще без разницы. Типа, а что, красная карточка, и что, отмените? Ну нет, он должен пропустить следующую игру. В смысле следующую игру? Как это так? Вы его лишаете той игры, в которую он даже еще не играл? Ну, на самом деле, в этом смысле смотрю все время на американцев и думаю, правильно они, конечно, делают. NASCAR, у них свои гонки, они по ним фанатеют. Бейсбол этот дурацкий их, которые они превозносят и просто любят больше всего на свете. Что там еще у них? Баскетбол, кстати, это для них просто топ. У нас, правда, тоже есть люди, которые вдохновлены баскетболом, пытаются его нести в массы. Дело хорошее. Лучше же, чем по подъездам колоться, правильно? Лучше уж пусть в баскетбол играют. Сейчас про UFC отдельно скажу, если честно. Да, давай тогда скажем. Но вот, баскетбол. Штука хорошая, но вот у нашего народа широкого распространения баскетбол никак не получает. Судя, опять же, по тем словам, которые я слышал, и тем доводам, которые приводили те люди, которые пытаются в России популяризировать баскетбол. Сложная штука. Вот, бейсбол вообще, как бы, что? А американцы тащатся, у них свои, вот эти, у них свой футбол, где они играют руками. Футбол, многомяч, где они, ну, они там пинают в какие-то моменты. У них вот это какие-то странные ворота очень высокие, две палки стоят. Вот, и они в него играют, и они кайфуют. И они вот футбол называют soccer. Soccer. То есть, вообще, да, это даже и не футбол. Молодцы американцы, самодостаточные ребята, вообще не парятся, вообще кайфуют. Почему мы не можем кайфовать? У нас, понимаете, как начнешь говорить о самодостаточности, говоришь, давайте будем самодостаточны, такие, точно, да. Смотрите, у американцев NASCAR. Да, давайте у нас делать NASCAR. Что? Что? Ты как-то меня не так услышал, видимо, друг. Трамп скажет, это первый матч до 4 побед, как в НХЛ, пишет Нилс. Да, и по поводу Трампа и по поводу футбола. Еще там, Испания и Португалия сыграли, Португалия проиграла. И Роналдо расплакался. Роналдо? Нет, это разные футболисты. Он не сдержал слез, когда проиграл, потому что это было его последнее такое вот крупное соревнование, последний крупный мундиаль, в котором он участвовал, и все очень сильно сопереживают ему сейчас. Боже мой, как так? Я так вот смотрю, думаю, ничего себе. То есть вот находятся силы в русских людях, воюющих, ты понимаешь? Не на жизнь, а на смерть. Все сейчас, так скажем, поставлено на кон, если можно выразиться. Само существование России под угрозой. А они такие, Роналду плачет, как жалко парня. Такой хороший футболист, золотой. И я думаю, вот это да, вот это сердце у наших людей. А? Вот это душа. Вот молодцы. Но вот все-таки мы самые гуманные гуманисты, я вам вот так вот хочу сказать. Посочувствовать вот бедному Роналду, это, конечно, мощно. Ой, сколько теперь выслушают его все эти люди, которые занимаются вот этими процедурами, лицо, вот это вот все, там, брови, ой. Это все нужно будет проработать с психологами. Много миллионов ему придется потратить, конечно, на это все. Я надеюсь, он это вытянет как-то, если честно. Он как-то с этим справится. А зачем Наскар? У нас есть свои чемпионаты с преферансом и поэтессами, пишет Андрей. Ну, у нас неплохой дрифт, надо сказать. Дрифтеры у нас, да. По поводу UFC и всего остального. Слушай, я вот, знаешь, подумал об этих всех боях. В клетках люди бьют друг друга. А? Это кайф вроде бы, да. Мы смотрим на то, как люди бьют друг друга. Ну вот я тут нарвался на такую мысль, ты знаешь, один человек высказывает ее, говорит, слушайте, говорит, а почему вот бои собак запретили, а бои людей не запретили? А вот почему? Потому что, говорят, вроде как собакам нужно гуманно относиться, то есть по-человечески. А к людям что? Негуманно нужно относиться? Я понимаю, люди могут тормознуть, они сами это выбирают, вроде бы. Но с другой стороны, тоже вот какой довод, да? Общество подталкивает людей к этому. Общество это одобряет, общество улюлюкает, общество платит за это деньги. Люди хотят смотреть на то, как люди бьют друг друга. То есть люди не хотят смотреть, как собака одна загрызла другую, да? А вот смотреть на то, как люди бьют друг друга, это как бы нормально, странно. Странно. И это же на самом деле большой вред здоровью. Те люди, которые вынуждены этим заниматься, зарабатывать себе так на хлеб, на самом-то деле, они же это делают не потому, что они такие кровожадные, им хочется кого-то ударить. Нет, просто так они зарабатывают на хлеб. То есть они вынуждены принимать тяжелейший удар по здоровью каждый раз. Да, все эти весогонки, это отдельная тема вообще, страшный удар по здоровью, ради того, чтобы заработать кусок хлеба, вот так вот, ради того, чтобы все остальные просто развлеклись, понял, поели попкорн какой-то, что-то покричали там.
13: Это мужицкий азарт.
12: Мужицкий азарт, мужицкий азарт, а по факту люди, понимаешь, калечат друг друга на виду у всех, а все это одобряют, а вот если вот собаки будут калечить друг друга, это почему-то нехорошо. Странно. То есть получается, что собак мы ценим, а себя не ценим, что ли? Вот так. А эти все чемпионаты по ударам, по харе друг другу. Да, это же вообще мрак. То есть, по крайней мере, вот когда мы наблюдаем за соревнованиями, боксеры, да, тяжелые тоже травмы у людей, сотрясение мозга, тяжелейшие на самом деле, вот этот накопительный эффект. Много есть проблем, есть специальные ассоциации боксерские, которые говорят и вообще поддерживают тех ребят, которые пострадали в результате того, что долго выступали и так далее. То есть, от этого спорта тяжелого и травмоопасного. Но там-то ты двигаешься хотя бы, то есть, да, ты уходишь от удара, а здесь вот этот вот стоишь по струнке, и вот в какой-то момент вот это как выстрел, еще так вот, знаешь, тальком по лицу вот это вот такое облако поднимается огромное, удар, челюсти только так ломаются, уши, перепонки лопаются, мрак вообще, глаза, ну просто уничтожение. Ради чего? Ради развлечения, ты понимаешь? Я как-то начал, наверное, по-другому, что ли, на это смотреть. Я как-то стал, ей-богу, задумываться над тем, а почему люди друг друга калечат. Я понимаю, что мы хотим выяснить, кто самый сильный, но на самом деле все те парни, которые выступают в этих соревнованиях, они точно сильнее нас всех там, да, вот среднестатистических ребят. То есть сильнейшие убивают друг друга на потеху толпе. Реально гладиаторские бои, что ли? Вот так вот. А зачем? Это же прекрасный, понимаешь, ну, так вот сказать, генофонд. Это сильные мужчины, которые могли бы воспитать много детей там, и так далее, могли бы поддерживать свои семьи, а зачастую происходит обратная ситуация, они теряют много здоровья на этом, и семьи их поддерживают уже после того, как начинаются, например, какие-то дегенеративные вещи с мозгом, к сожалению, да, но есть такие заболевания там. Из-за того, что сотрясение, просто мозг начинает постепенно, ну, грубо говоря, отмирать. Вот если так вот задуматься. Ну, я не знаю, запретить, не запретить, но и обратить внимание людей на это. А мозгу ничего, он отсутствует, пишет Илья. Ну, ладно, хотя бы, да, когда мы говорим взрослые люди, а сейчас же мода повальная пошла, детей вот на это все отдают. И я видел, как там, ну, я даже не знаю, вот сколько лет этим ребятам, там, 5 лет такое ощущение, 7 лет. И они прямо, как говорится, full контакт, полный контакт. Не, ну подожди, ты, в детстве вы там что-то подрались, попали, не попали, это одно. А здесь уже дети, у которых более-менее поставлена техника, у них достаточно тяжелые перчатки. Я понимаю, что там секущих травм нет, но за счет того, что техника какая-то уже наработана, и сама перчатка весит, ну, там, я не знаю, сколько у них унций. Ну, пусть она весит полкило. Ну, пусть она, ладно, весит 250 граммов. Хорошо. Хорошо? 250. Ну, вот 250 граммов с каким-то разгоном. Дело ведь не в мягкости. В боксе в этом проблема и есть, что перчатки-то более-менее мягкие, но вес никуда не девается. А сотрясение мозга, оно идет не от того, что ты голой рукой бьешь. Голой рукой, когда ты бьешь, у тебя травмы другого характера в основном идут. Секущие, вот эти шрамы, выбитые сломанные руки, которые потом не залечить, они все вот такие вот кривые. Ну, кто занимается там кулачкой, они могут показать свои руки, это страшное дело на самом деле. Ну, прям инвалидность быстро ребята зарабатывают все. Но, а в боксе наоборот, то есть руки-то берегут, это, да, рабочий инструмент. Ну, кто умный, тот бережет. А вот голова получает постоянно нагрузку, постоянную, причем она, ну, как бы существенная. Ну, вот даже если ты тренируешься там, да, какие-то вот приходят там 16 унций перчатки, да, 18, некоторые говорят, меньше 20 вообще не даем. Так это уже близко к килограмму. Просто в голову. Дыц-дыц-дыц-дыц. Ну, возьми вот, не знаю, полкило гантели. И вот возьми, не знаю, что там, подушку. Не подушку, не знаю. Ну, не подушку, что-то. И ударь в это. Ну, это страшное дело. Это такая масса. А мозг, он так вот устроен, насколько я понимаю, это такой жир, который плавает в жиже. И он там достаточно, так скажем, мобилен в определенном смысле. И вот резкое движение головы вызывает ушиб головного мозга. Ну и понятно, что там нокаутирующей силы нет у молодых ребят, мальчишек маленьких. Но, тем не менее, постоянно мозги взбиваются потихонечку. И постепенно у них нарастает... Мастерство, сила нарастает, естественно. Естественно, ну, страшное дело. Это страшное дело. Во имя, как бы, я не совсем понимаю, чего. То есть на улице кому-то там ответить, ну, специфика уличных столкновений подсказывает, что далеко не всегда, да, тебе это все помогает. Ножи, пистолеты, перец, биты, палки, камни, удары в спину. Ну, там правил нет. Да все, что угодно. Вообще страшные вещи, да. Девушка бросила, да, это расстройство какое. Вот. А, ну, вот понимаешь, какое дело. А ради того, чтобы вырастить чемпиона, ну, ну, это значит, осознанные риски принимает на себя родитель, да, ребенка, отдавая в эти дела. И я еще понимаю, когда речь шла о мальчишках, вот почему классно себя проявляли и проявляют до сих пор, и раньше проявляли чернокожие боксеры. Ну, ты судьбу смотришь, они из ниоткуда. Это просто беднейшие районы, это постоянные драки, это, по сути, бандитизм и тюрьма, то, что вот у тебя впереди. И вдруг какой-то тренер видит какого-то, так скажем, предрасположенного мальчишку, говорит ему, нет, ты там на улице не дерись, ты иди сюда, мы из тебя чемпиона сделаем. Ну, там Майк Тайсон и прочее, прочее, прочее. Там у них у всех примерно одинаковая судьба. То есть это очень тяжелая в перспективе короткая жизнь в криминале или... Спорт. Ну, вот спорт тяжелый, травмирующий спорт. Ну, конечно, если выбирать между пулями, ножами и смертью там, до 20 лет в среднем, то спорт больше тебе даст в этом смысле. Но и они себя и проявляли, потому что это для них было вот билет в жизнь. Все. А вот что как бы подталкивает состоятельных родителей... со своих детей отдавать вот на эту молотилку, у меня как бы возникает определенный вопрос по этому поводу. Слушайте, Майк Тайсон сам говорит, мои дети бокс никогда. Никогда! Вы чё, говорит? Вот это берет вот так вот эти вот все пояса у него, говорит, чё это все шелуха. Это, говорит, ни о чем. Если бы я раньше знал. А потом Моргенштерна слушают, пишет Миша Николаев. Да не, Моргенштерна, я думаю, что ребята спортивные вряд ли так уж интересуются этим дегенеративным, в кавычках. Я не буду говорить это искусством, этим дегенеративным всем. Ну, то есть это вообще страшная вещь. Кстати, относительно того, что вы слушаете. Помните о том, что, что бы вы ни слушали, особенно если вы это слушаете постоянно, то есть оно повторяется, вы это точно запомните, и это навсегда с вами. Это навсегда в вашей голове. Все формулы, которые вы слышите в этих песнях, во всем остальном, в кавычках песнях, они все откладываются в вашей голове, к сожалению. И могут даже формировать определенные поведенческие паттерны, которые, как вам кажется, отсутствуют, а они есть. И вы будете действовать каким-то таким образом, подсознательно, в некоторые моменты, как может быть, и не хотели бы действовать, но программа закладывается. Ну, извините, если что-то повторять десятки тысяч раз, да? Вот есть такая штука у монахов, она называется «умное делание». Умное делание – это когда ты отдаешь себя полностью молитве, и ты молишься беспрестанно. Молитва, молитва, молитва. И в момент, когда ты молишься, все твои мысли, они должны быть сконцентрированы на молитве. То есть ты не можешь проговаривать слова и при этом думать, так, погоди, а взять ли мне, там, не знаю, электрочайник умный или мне не надо греть воду до 75 градусов? В принципе, какая разница, можно просто пораньше отключить. Нет, ты должен четко следовать молитве. Вот такая же история и с любым другим текстом. Это некая формула, которую и если ты постоянно повторяешь, она у тебя в голове откладывается. Она тебя программирует. Программирует, понимаешь? А Юрий Антонов, кстати, классно. А что там плохого-то у него, кстати? У него классные песни. Я думаю, что те, кто слушал много Юрия Антонова, они, наверное, романтики. Ну, я так полагаю. Ну, вот это вот все. Да? Про велосипеды. Это же его песня? Нет? А какое? А 20 лет спустя, да, о любви, о том, как она не изменилась, как, да, мы, мол, постарели, но все-таки мы вот, как мы так же молоды, когда смотрим друг другу в глаза. Это романтика, это вообще супер. Другое дело, что когда это врезается в реальность, где, а зачем вообще нужны мужики? Да, вот это вот проблема начинается, конечно. Эмансипация, вот это вот все. Есть такая проблема. Любые перекосы, любые радикальные воззрения, есть такие, которые говорят, бабы дуры, это страшное дело. И есть такие же, которые мужики все козлы, это тоже страшно. Это радикализм ужасный, убивающий абсолютно. Такой, знаешь, как в поздних диснеевских мультфильмах, где каждый мужчина-герой дебил. Ну, просто безмозглый тупица, и все женщины как одна мудрые. Все мудрые. Бабушка мудрая, мама мудрая, дочка мудрая, все мудрые. И отец дебил, но он вождь. И его весь вождизм держится на том, что он самый сильный и самый тупой. Че, «Русалочка», это не самый поздний мультфильм. У «Русалочки» там какая-то другая проблема. У нее батя умер, по-моему, если я не ошибаюсь. Кто-то у нее, или мать у нее умерла. Там кто-то умер. Обязательно. Это ранние диснеевские мультфильмы, это там кто-то умер. Либо мама умерла, либо папа умер, либо родители умерли. Всегда. Вот любой. Просто вспоминай обязательно. «Король Лев», папа умер. Да? У «Русалочки», по-моему, мама умерла. Ты помнишь маму «Русалочки»? Нет, значит, она умерла. Отец, скорее всего, взбалмошный какой-нибудь, да? Ну, тогда хотя бы были негативные женщины-герои. Урсула, да? Она негативная. Урсула фон дер Ляйен, да. Ну, вот это там была мразотная в Европарламенте. Нет, в вот в это. Ну, Урсула. Ну, ты помнишь, из «Русалочки». Взять Моана, все мужики тупые, и правда, пишет Дим. Да, это один из самых ярких примеров, на самом деле, мультфильмов, поздних уже достаточно, где все мужики тупые, и мудрая бабушка, мудрая мама, которая когда-то говорила, как правильно делать, и храбрая, жаждущая приключений Моана, которая... А и отец, который... Ты не выйдешь из дома! Ты будешь сидеть здесь! Отец, я хочу показать всем мир! Нет, этот мир! Это говно! Вот это вот все. Ну, такой вот, понимаешь? Отец тупой. Не знаю... Показываете ли вы эти мультики своим детям? Если честно, рекомендовал бы сначала критически подойти к этому, к этому интеллектуальному продукту, потому что программирование в какой-то момент зашло слишком далеко. Американцы, кстати, это заметили многие. И такие, подождите, подождите, а где хоть один умный мужик вообще? А их нет. А их нет. Они все, вот, понимаешь, как один, какие-то надменные петухи ходят, понимаешь, что за гусь, такой, понимаешь, а? Мозгов нет вообще. Как приручить дракона, тупой вождь, пишет Серк. Да там все, да, тупые, там все тупые сплошь. Вот, у Бэтмена родители умерли, пишет 506-й, да, да, и он бедный. Абсолютно, но при этом очень сильно богатый. Бедняга, который, как бы сказать, несмотря на то, что у него много денег, не придает значения. Ну и вообще, кстати, супергерои американские, так вот, самые главные, основные, да, DC, это Бэтмен, это миллиардер, у которого умерли родители. Вот, и у Марвел это Железный Человек, Тони Старк, это миллиардер, у которого тоже умерли родители. Да? Нет? Они куда-то там, по-моему, полетели и, по-моему, разбились на самолете, если я не ошибаюсь. У Тони Старка родители куда-то полетели и умерли. Вот, в один день. А он что-то с ними там как-то не так попрощался, и в связи с этим его гложет это все. Но отец был строгий, и ну вот это вот все, опять же, не про деньги, но при этом он миллиардер, конечно. У Человека-паука тоже нет родителей. Да, да, у Человека-паука нет родителей. И дядю, собственно, он, считай, убил. И его это гложет. У Супермена тоже нет родителей, пишет Дмитрий. Да, там всю планету вообще в ноль. Там геноцид страшный произошел на их планете. И убил русский наемник с железной рукой, пишет Алексей. Он не русский, он хороший американский офицер. Хороший американский офицер, вы же помните, это про... А, да, они ехали на машине, точно, они ехали на машине у Тони Старка, а убил их наемник. Да, а наемник это был хороший американский офицер, который победил во Второй мировой войне, когда Советский Союз в ней никакого участия даже не принимал, естественно, он победил вместе с Капитаном Америкой, но попал в какую-то каракожопию, ну, там такое, по-моему, называется как-то так, эта страна, может, как-то по-другому называется, это, по-моему, с Томом Хэнксом был фильм, где страна была каракожопия, а это какая-то другая страна, неважно, Словетверия какая-то, и там какие-то люди, там у них книжка, на ней красная звезда или черная звезда, неважно, сама книжка красная, короче, скорее всего, это капитал Маркса, и они ему прошили мозги, и он там, товарный вагон, звезда, 728, и он становится машиной убийства и не отвечает ни за что. Короче говоря, советская пропаганда промыла мозги храброму американскому воину, и он пошел убивать добрых миллиардеров. Вот, вот так вот, новости.
14: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
15: Вителла тоната. Вителла с итальянского телятина, тона тунец, поэтому дословный перевод названия «тунцовая телятина», что полностью описывает суть закуски. Это именно закуска, нежное мясо в белом сухом вине с добавлением различных овощей, которые подают соусом из тунца, растительного масла, яиц или только желтков. Вителла тоната – закуска родом из Пьемонта на севере Италии, появившаяся в XVIII веке. Историки кулинарии утверждают, что изначально рецепт содержал анчоусы и каперсы. Блюда готовили из остатков вареной телятины, которую дополняли этими ингредиентами для обогащения вкуса. А после приготовления телятину нарезали тонкими ломтиками и подавали холодной, покрывая густым соусом с каперсами и анчоусами. Ну и иногда с яичными желтками или оливковым маслом. Со временем в рецепт добавили майонез, но основные ингредиенты остались прежними. В 1890 году Пеллегрино Артузи усовершенствовал блюдо, добавив в него тунец. Со временем рецепт распространился по всей Италии и миру, обрастая разными вариациями. Цветной капустой, уксусом, горчицей, соком маракуйи и другими добавками. Сегодня вителла тоната остается популярным блюдом, сохраняя свои корни, но адаптируясь к современным вкусам. Сейчас повара совершенствуют классический рецепт закуски и готовят ее по-своему. Кто-то запекает или жарит мясо, а кто-то варит его в бульоне. Ингредиенты тоже могут немного меняться. Неизменно то, что с соусом из тунца готовят чаще всего телятину. В кастрюлю положите крупную нарезанную морковь, луковицу, лавровый лист, перец с горошком, итальянские травы и немного соли. Залейте водой, добавьте белое сухое вино. Удалите лишние прожилки у вырезки телятины. При желании перевяжите мясо веревкой, чтобы сформировать ровный кусок. Затем положите телятину в кастрюлю к овощам, и мясо должно быть полностью покрыто водой. Это важно. Также важно не передержать его. Варите около часа до мягкости. Оставьте телятину на 20 минут остывать, можно прямо в бульоне, чтобы мясо впитало его вкус. Чтобы приготовить соус, сложите в чашу блендера тунец в собственном соку или масле, вареное яйцо или только желток. Свежий или сушеный тимьян, каперсы, черный перец, лимонный сок и оливковое масло. Добавьте бульон, в котором варилась телятина. Также можно использовать жидкость из-под тунца в собственном соку. Взбейте все до однородной массы. Если соус слишком густой, добавьте еще немного бульона, жидкости или масла. По консистенции он должен напоминать сметану 15% жирности. Дальше останется только собрать закуску. Остывшую телятину нарезать тонкими ломтиками и щедро полить соусом. Украсить закуску можно каперсами и ломтиком лимона. Приятного аппетита!
16: Провиант!
17: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
18: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преград.
19: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
20: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент?» В эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
20: Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
0: ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM.
20: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва».
20: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
0: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
20: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
17: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
21: Повтор лучшего.
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 9:06, вторник, июль, день 7.

Попытка атаки украинских БПЛА на Москву стала крупнейшей за последние два года, пишет ТАСС, ссылаясь на Собянина. По данным мэра, с вечера 6 июля и до 6:00 Москвы 7 июля в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Такая информация.

вижу, цитируют экстремиста и террориста Буданова наши СМИ. Интересно, зачем? Он рассказывает, что они могут воевать еще годы. Конечно, украинцы же бесплатные. Так. Ну что, так, а у шведского Карлсона была только бабушка, не считая малыша, и Фрекенбок, пишет СВ. Да, это у них вообще традиция. У них все время то какая-то мачеха злая, то еще что-то, все какое-то плохое, все какие-то брошенные, вот отцы какие-то непонятные. Вот и думайте, к чему взывает их западная литература. Где там хорошие отцы вообще? Есть ли они там? Вот так вот. Веками, понимаешь, вдалбливают в голову, что мужчина, отец, это вообще какой-то дурак случайный. Вот оно и получается так. Ну, наверное, было что-то про хороших отцов, которые шли, так сказать, защищать свою семью. Наверное, было что-то где-то у кого-то, наверное. Но не знаю. Папа Карло, норм отец, пишет Артем. Надо вспомнить, что там папа Карло делал. Он там никого не продавал случайно никуда. Там какой-то был Джузеппе, там какой-то был папа Карло, что-то какие-то непонятные отношения у них были. Как-то они что-то там по бревну, какое-то движение вроде бы. Что-то там по деньгам непонятная вышла ситуация. Ну, в общем, не помню я, честно. В 18-19 веке было много беспризорников. У них на эту тему и фильмов много снято, пишет Вайсес. Черепашки-ниндзя еще, пишет Вадим. Ну, черепашки-ниндзя, да. Но их приютил крыс. Кстати, в этом смысле, вот тут вот образ мужчины хотя бы такой достойный, видите? Достойная крыса, вот, на самом деле. Хоть и крыса, но ведь и сама научилась, и других научила, и боевым искусством, и добру, и Ну, крыса научила, а так, конечно, крыс научил, конечно, да. Вот так здесь он, конечно, сплинтер, мастер сплинтер, конечно. Все знают, что он мужик, ну, в смысле, в этом, в крысином смысле. Черепашки-ниндзя всегда толпой нападали, пишет В. А что, надо с преступниками, как говорится, раз на раз, что ли, выходить? Это что за глупости? У Белоснежки не было мамы, у Русалочки не было, у Дюймовочки не было, у Золушки не было, пишет Евгения. На. Крыса, так скажем, по биологии, не по жизни, пишет 506-й. Да. Так. Так, Инфантино, мы сказали пару слов об этом прекрасном чемпионате мира, который вам почему-то некоторым интересен, не знаю, с чем это связано. А вот и тоже интересное заявление вчера было от министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, который раскрыл часть данных о вооружениях, которые поставлялись Украине. Короче, на 4 миллиарда долларов Польша персонально поставила вооружение Украине. Танки Т-72, некое ПТ-91, Леопард, бронетранспортеры, ракетные установки, ПЗРК, САУ, минометы, беспилотники, самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24, комплексы ПВО, артиллерийские танковые припасы, стрелковое оружие и так далее. Польша стала лидером среди стран НАТО по обучению украинских солдат также и подготовили 30 тысяч человек поляки. 30 тысяч бандеровцев подготовили поляки и выяснили таки на 5-й год войны, что оказывается в Киеве, ты понимаешь, бандеровщина процветает. Бандеровщина процветает. Ми-24, да, советский самолет. Ну, конечно, советский самолет. В каком смысле? Ты откуда у Польши Ми-24? А откуда у Польши МиГ-29? Ну, давайте все вместе представим, что когда-то был Советский Союз, а еще были страны Варшавского договора. А Варшава, она где она находится? Кажется, она находится, возможно, в Польше. Не уверен, но вдруг... И тогда-то, конечно же, они получали наше вооружение. А ничего, что ВСУ основную часть боевых действий вывозили на советском вооружении?
И, кстати, продолжают еще. Продолжают. На советском. На нашем. Они вот как-то не декоммунизировали, так сказать, вооружение. Все использовали и продолжают использовать. Потом они перешли на натовское, потому что наше в основном закончилось. Это тоже надо понимать. А так, конечно, это все советское оружие. Да. И поляки, и много кто еще. Из каких-то Африк пытались привозить, и много чего там было. История с бананами, я помню, тогда была. Мы у какой-то страны замечательной, прекрасной, замечательной страны, типа Эквадора, покупали бананы. И нам нравились эти бананы, а в какой-то момент так оказалось, что якобы эта страна собирается то ли вертолеты, то ли самолеты, что-то такое, передавать Украине. Ну, бандеровскому режиму, нацистов поддержать, так сказать. Ну, чисто финансовая сделка, то есть им просто деньги нужны были. И мы тут обнаружили, что эти бананы гниль поганая. Мы обнаружили, что они натурально червивые, понимаешь? Ну, Эквадор или какая-то по типу того страна, по-моему, Эквадор, подумала и сказала, слушайте, а не будем мы, наверное, ничего Украине поставлять? И мы такие, да и нам, кажется, никаких тут личинок, мух нет в этих бананах. Кажется, бананы нормальные. И как-то вот более-менее ситуация сложилась. Поэтому ешьте бананы на здоровье. Вот. А, так сказать, все предприниматели Эквадора, торгующие бананами, получайте денежку за это. Любим эквадорские бананы по-прежнему мы. Сейчас вот, кстати, армянская продукция стала не очень приятная, пишет 506-й. Ну да, там, конечно, странные вещи. Там на всех стульях сразу пытается сидеть Пашинян. Интересная специфика у него, конечно. Общение со всеми на... Пусть требуют обратно, львов можно забирать за 4 миллиарда, пишет Конь Огонь. Ну, вы будете смеяться. Или вы не будете смеяться. Я же сказал, что цитирую сейчас террориста-экстремиста Буданова, который ГУР возглавлял, Главное управление разведки, значит, на Украине. И помимо всяких разных цитат, где он рассказывает, что он может воевать бесконечно, он еще и про Польшу говорит. Он говорит, что Польша готовит эскалацию к годовщине Волынской трагедии. Трагедии. Это говорит Буданов, который лично присутствовал на торжественном, внимание, перезахоронении останков нацистского преступника Мельника, имеющего непосредственное отношение к геноциду поляков, русских, евреев и других. Ну, собственно, все. Тут как бы точка. И других народов. Так вот, Польша готовит эскалацию к годовщине Волынской трагедии, Украина не примет ультиматумы ни от одной страны мира, Польша делает незрелые шаги. Незрелые шаги. Как же мне все-таки хочется докричаться до поляков. Хочется ворваться в городок. Ну, вот поляки, ну давайте честно, если вдруг меня кто-то слышит в Польше, если кто-то может передать в Польшу. Поляки, вы... Действительно, очень много денег, сил, средств и всего остального потратили на украинский режим. Целью было уязвить нас. И даже уж прямо так скажем, уничтожить. Вот в очередной раз вам захотелось. Но в очередной раз получилась такая специфическая вещь, что на Украине вам опираться, кроме как на националистов украинских, не на кого. Потому что если вдруг... Человек, проживающий на Украине, не бандеровец, то он автоматически русский, и он автоматически не может поддерживать эту мерзотную власть нацистов. А вы поддерживали. А теперь вот эта вся история. Мы уже ее 100 раз обсуждали. Еще раз обсуждать нет никакого желания, если откровенно. Но поляки и сейчас заняли двоякую лживую позицию, которая заключается в том, что не возвеличивайте нацистов, они кричат в Киев, а Киев им говорит, а нам, в общем-то, плевать, и не вам выбирать, кого нам возвеличивать. И на польские, в том числе, деньги возвеличивает тех, кто поляков убивал. Убивал массово. И речь идет не о вооруженных поляках, которые полегли в бою, а речь идет о женщинах, детях, стариках. Ну, геноцид. Геноцид, понимаете? Вот, речь идет о коллаборантах нацистских, вот, таких как Мельник, да, вот они и всполошились, поляки, ни с того ни с сего. А Буданов, экстремист и террорист, и на самом деле нацист,
и прямой последователь Мельника, говорит, что вы, говорит, поляки, незрелые шаги предпринимаете. Незрелые. Вы, говорит, поляки, должны и дальше целовать в дупу. Простите, пожалуйста, за это выражение в эфире. Вот, бандеровских преступников. Вы, поляки, говорит, должны позабыть давно о своих родственниках, которых нацисты бандеровские пустили под нож. Должны позабыть. Во имя, как говорится, светлой цели разрушения России и уничтожения России, вы, говорит, должны забыть о том геноциде, который осуществляли нацисты бандеровские, и сосредоточиться на том геноциде, который сегодня осуществляют нынешние бандеровцы. Нынешние бандеровцы предусмотрительно не занимаются пока геноцидом поляков. Пока, я подчеркиваю. И вот поляки этим должны быть страшно довольны, по мнению нынешних бандеровцев. Что, мол, объединены-то они одной идеей. Ненависть к русским и геноцид русских людей. Как на территории России, так и на территории бывшей Украины. Потому что, когда мы видим ситуацию с насильным абсолютно, да, вот этой насильной мобилизацией на Украине, и знаем, какие регионы в первую очередь были насильно мобилизованы, и откуда людей вытаскивали, и что эти люди не хотели брать в руки оружие, это было очевидно. Вот. Это и есть элемент и форма геноцида, осуществляемая сегодня на территории так называемой бывшей Украины. Давайте я скажу прямо. Из русских регионов, в первую очередь, русских людей, в тапочках, с пакетами в руках из магазинов идущих, от детей, отрывали и вперед на убой. Вот. Непосредственно нацистские формирования, кстати, почему я говорю, что они нацистские, потому что они прямо названы в честь нацистских формирований еще, так сказать, Третьего Рейха, да, что, кстати, тоже заметили внезапно поляки на пятый год войны. Так вот, эти нацистские формирования, они себя берегут, и они используются для того, чтобы те, кого насильно мобилизовали, не дернули с передовой. А когда те дергают, их убивают. И все. Вот так вот. Поэтому это и есть геноцид. Вот так, на всякий случай говорю. Кстати, глорификация нацизма и перезахоронение с воинскими почестями останков нацистов – это военное преступление. Вообще-то. По всем параметрам. В принципе, все могли бы страны об этом вполне себе, так сказать, трубить, говорить. Ну, и уж точно не финансировать это всю падаль. Но они финансируют. Поэтому, говорю, светлая цель у них есть. А светлая цель, в кавычках, заключается в том, чтобы убить как можно больше русских. То есть осуществить геноцид на исторической русской земле исторического населения этих земель. Вот и все. Поляки, да, как тот индеец, зоркий глаз из анекдота. Да, обнаружил, что нет стены. Так поляки и на немецких нациков в Европе опирались, чтобы себе у соседей земли отжать, Пилсудский и Гитлер. Они же в десна, так сказать, целовались, пишет Гермошлем. Абсолютно верно, Гермошлем. Нет никаких сомнений, что так и было. Потом они, правда, жаловались, что их кто-то где-то разделил, забыв о том, что у них был нацистский режим. Да, вот такие дела. Забыв о том, что когда, например, Советский Союз хотел помочь так называемой Чехословакии, которой уже нет, почему-то поляки не пропустили советские войска на помощь. Ну, не пропустили, но... Да боже, ну поляки же всегда такие были, лживые, подлые, они всегда будут лицемерными, пишет Светлана. Поляки всегда были лживые, подлые. Не согласен с вами. Были отважные, не лживые поляки, коммунисты, которые были на нашей стороне в свое время. Есть и сейчас такие люди, я уверен. Другое дело, что при доминирующей идеологии западной, которая сегодня на этих, подчеркиваю, славянских землях насаждается, конечно, ждать от того, что кто-то в Польше
выступающий за здравый смысл, прорвется во власть и станет представлять некую доминирующую силу, не представляется возможным. Не ждите этого. Вот, к сожалению, вот так. Вчера в запрещенной экстремистской сети был польский пост с антибандеровской пропагандой. Я им написал, вы это в первую очередь властям говорите, но рад, что появляются в медиа посты со здравым смыслом. Там столько пророссийских перед моим постом постов, что россияне молодцы и так далее, пишет Андрей. Спасибо большое за эту похвалу нашим славянским польским братьям. Но не забывайте, славянские и польские братья, что вы сегодня и еще на протяжении многих лет до этого выступаете на стороне бандеровцев. Вы вооружаете бандеровцев, вы готовите их, вы снабжаете их разнообразнейшими системами вооружения, вы финансируете их. Вы пособники бандеровцев. Современный польский режим политический и тот, который был до него, я имею в виду предыдущие администрации, на данный момент, ну вот нынешняя администрация формальные какие-то ходы делает, там отказывается от наград, но продолжает все-таки финансировать. Да? Но предыдущая администрация имеет непосредственное отношение к становлению и укреплению бандеровского режима поляко-ненавистнического в Киеве. Такие пироги. Так что русский солдат сегодня сражается за поляков. С бандеровской сволочью. У-у-у. Да, русский солдат опять за поляков сражается. Вот как-то, наверное, так. Раньше очень любил польский фильм «Четыре танкиста и собака», и у меня к полякам всегда было отношение как к братскому народу, пишет Серк. Ну, разные были периоды в нашей истории, и спор славян между собою не заканчивался никогда. Другое дело, что есть те, кто этот спор использует в своих корыстных целях, и давайте будем откровенны, нас эти силы использовать не могут, потому что мы выступаем против них в этом сражении. Соответственно, если кого-то и используют из наших братьев-славян сегодня, то это поляков. Это так называемых украинцев. Уж про чехов-то я даже вспоминать не буду. Так что вот так. Я против поляков ничего не имею. Есть там товарищи, но политика — это политика. Ну, да, я понимаю. Ну, ведь, понимаете, должны же быть какие-то, какие-то красные линии, допустим. Должна же где-то сработать все-таки хотя бы историческая память, может быть. Да, и не на уровне обмена какими-то там орденами, да, и пересылкой по почте этих орденов, а на деле. Ну, как видите, есть какие-то вещи гораздо более ценные, вероятно, чем историческая память польская и память о невинно убиенных поляках бандеровцами. Это деньги,

0: режима. Ничего себе, ничего себе. Вот. Да. А почему у вас Украина так называемое государство со своей конституцией, признанной, пишет Катя. Ой. Сейчас отопью воды и скажу вам, почему она так называемая. Потому что Украина как государство не существует. Несмотря на то, что, конечно, существуют определенные якобы законы, по которым она функционирует. С точки зрения других признаков государства, государства там нет. Я вам даже больше скажу, там избранной власти нет. Ну так, на всякий случай. Там нет своих вооруженных сил, это инструмент НАТО. Там нет своих вооружений, это вооружения НАТО, которые продаются под украинским флагом, так скажем, чтобы делать вид, что это украинские вооружения. Там нет ничего, чтобы говорило нам о том, что Украина существует как самостоятельное государство. Украина сегодня существует как колония западная. И Украина сегодня выполняет все те задачи, которые перед ней ставит этот самый Запад. Вот и все. А в чем мы перед поляками виноваты все-таки, пишет Мельникова Елизавета. Да, собственно говоря, если прям уж совсем вглубь копнуть, насколько я понимаю, тут спор идет по религиозной ветке. Поляки стали христианами, так скажем, латинскими. Вот. А мы стали православными. Короче, они католики, мы православные. И да, и если говорить о коренном расколе, он вот здесь проходит. А украинцы не стали ни католиками, ни православными по итогу. А там у них вот эта вот вся уния и все остальное, это там страшная гремучая смесь. Почему? Потому что мы с поляками, ну, они тогда еще были не поляками, там можно аж к Великому княжеству Литовскому идти. Ну, короче говоря, мы сражались на этих землях, и поэтому эти земли, они в некотором смысле идеологически и религиозно половинчатые всегда были. Поэтому мы говорили о том, что Украина это некий такой Франкенштейн, потому что половина Украины это фактически русские люди, вот, а половина Украины это как-то вот такие, ополяченные, так скажем, да? А вот. Ну и еще вот эта вот ужасная катастрофическая бандеровщина, которая ненавидит люто-бешено все и готова примкнуть ко всем, кто уничтожит как можно больше людей на польских и русских землях. Им вообще без разницы, к кому примыкать. Гитлером там, каким-нибудь новым Урсулом, без разницы абсолютно. Главное, что есть кто-то, кто хочет убивать русских. Ну, а так, в обширном смысле славян. Вот в обширном смысле. Так что вот такой вот элемент геноцида. Надо еще добавить, что они лишились шанса стать империей, пишет Гермошлем. Нет, ну у них были военные успехи, они же ведь и Кремль брали. Мы их выбивали народным ополчением, аж от Нижнего Новгорода шли, чтобы их выбить. То, что у поляков были военные успехи. Ну, в этом противостоянии мы одержали победу. Ну что, ну так получилось. Что делать? 9.30, новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент?» В эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».

0: ПОК. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
4: День 36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». 94,8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Почему мы никак не защищаем наши НПЗ хотя бы сетками? Вдруг внезапно задала вопрос Татьяна. Татьяна, справедливый вопрос, правильный. Вы зрите в суть. Спасибо вам за этот интереснейший вопрос. Но, насколько я понимаю, предложения по защите разнообразных НПЗ были представлены уже давно. Другое дело, что тем компаниям, которые владеют этими НПЗ, необходимо вложить определенные средства было для того, чтобы защитить эти НПЗ от разнообразных угроз. Но не все далеко это сделали. И теперь пожинают плоды. Есть такая штука, видимо, она касается не только нас, ну, то, как единиц, она касается, видимо, и крупных компаний всех. Немножечко как бы в расслабленном режиме люди. Немножечко как бы кажется до последнего, что где-то мимо это все. А оно как бы не мимо. И все те люди, которые вроде бы пугают и говорят, ребята, надо посерьезнее, надо это. Будет, если вдруг плохо, надо. Вот. Они ругаются даже иногда, кричат там и так далее. Они воспринимаются как, ну, что это такое, какая-то истерики, какие-то еще что-то. Вот, ничего не будем делать. Вот. А потом, когда уже как бы и не надо ничего делать, все такие, правильно же говорили. А ж были же умные люди, ж сказали нам, ой-ой-ой, а теперь-то? А теперь вот, как говорят американцы, ass on fire, и как бы то, что есть, надо в срочном порядке еще вчера делать. Так вот, тех, кто не сделал, надо привлечь конкретно, пишет Татьяна. Ну, Татьяна, привлекайте, что я вам могу сказать. Я-то не могу никого ни к чему привлекать, как вы понимаете. Вот. И потом, когда мы говорим о частных компаниях, вы вообще не можете их ни к чему привлечь, в том смысле, что, ну, если они решили помножить на ноль свой бизнес, то они его решили помножить на ноль. В связи с чем они так решили, понятия не имею. Но они вот, допустим, так решили. А кто так не решил, тот и молодец. Вот. Мне кажется, только бетонный саркофаг способен реально помочь в атаках на НПЗ или зарываться в землю, пишет Сухарики. Есть разные способы защиты важных объектов. И не только бетонный саркофаг. Есть быстровозводимые конструкции, которые позволяют существенно уменьшить ущерб. Есть системы специальные ПВО, которые позволяют защитить это все. Есть специальные мобильные огневые группы, МОГИ. Вот сейчас модно говорить эту аббревиатуру, но не все расшифровывают. Значит, мобильные огневые группы – это специальные люди с противодронами, которые на хорошем расстоянии все это ловят и так далее. Есть системы подавления, радиоподавление тех самых дронов. Много чего интересного есть. И если с активной защитой были определенные юридические проблемы некоторое время, и надо сказать, что странно, что так медленно этот вопрос решался, как кажется теперь, то с защитой пассивной никаких вопросов юридических не было. Бери да возводи. Ну, только это денег стоит. Вот. Другое дело, что это стоит, насколько я знаю, немалых денег, но получается, что все равно было бы гораздо выгоднее, если бы все-таки этим занимались вплотную. Видимо, не настолько вплотную занимались. Может быть, ждали систем активной защиты и, может быть, еще чего-то ждали. Может быть, не предполагали каких-то вещей. Может быть, думали, что достаточно удалены от противника. Но понимаете, в чем дело? Ведь когда сегодня я или какие-то мои коллеги в эфире или еще кто-то говорит, что мы воюем с Западом, это не прикол, это не шутка, это действительно так. И те самые беспилотники, которые Запад любезно поставляет нацистскому режиму киевскому, технологии наведения этих беспилотников, технологии обхода наших систем ПВО и много чего еще разного интересного, все это предоставляет Запад и всячески за этим внимательно следит. Если вдруг, допустим, вам кажется, что это не так, так я вам приведу слова одного наипротивнейшего человека, если так вот позволите. Александр Стуб, который возглавляет Финляндию, президент Финляндии. Что он заявил? Вот сегодняшнее заявление. НАТО поддерживает удары Украины по территории России. То есть они не только их организуют, они еще и прямо-таки заявляют, как говорят на улице, в цвет, что они их поддерживают. То есть они еще их идеологически поддерживают. По его словам, таким образом Москва вернется за стол переговоров, будто бы Москва выходила куда-то из-за стола переговоров. Несмотря на возможную эскалацию ядерного конфликта, по словам Стуба, украинская кампания по нанесению ударов изменила стратегическое мышление США и укрепила позиции Киева на переговорах. То есть они в уши налили Трампу воды относительно того, как успешно беспилотники украинские нас поражают, и как мы сейчас сдадимся, сядем за какой-то стол переговоров, и за этим столом переговоров примем прямо все позиции, которые нам только не предложит Дональд Трамп, как бы король западного мира. И Дональд Трамп, судя по всему, поверил в это. А рыбаки видели, как дроны низко летят и используют реки, как автобаны. Ни одного ПВО на реках нет, пишет Андрей. Как понимаете, мобильные огневые группы могут вплотную подходить к реке. Мобильная огневая группа, в общем-то, может даже располагаться на лодке. Это вопрос желания. На самом деле, и вопрос обращения к тем людям, которые сегодня готовы расширять производство оперативнейшим образом, вот если вдруг такой запрос есть, то есть если существует какая-то компания с серьезными возможностями финансовыми, и эта компания, например, эти возможности использует в рамках разнообразных спортивных состязаний и всего остального, то она, в принципе, могла бы сконцентрироваться, эта компания, на деле защиты своих собственных ресурсов. Для этого она могла бы обратиться к разнообразным существующим структурам и существующим умельцам, тоже совершенно разного толка, от малых до больших, и сделать заказ. Она могла бы нанять специальных людей, которые могли бы с специальным противодронным оружием на специальных лодках, которые тоже можно купить, патрулировать в том числе и реки. Вообще можно сделать очень много при желании, если это желание есть. Но я так понимаю, это желание, если оно и не присутствовало доселе, сейчас оно появилось. Вот понимаете, какая грубая вещь сейчас будет мною сказана. Но враг, он не прощает ошибок. И враг учит лучше всякого учебника. И сегодня враг, нанося по нам удары, видимо, все-таки этими ударами показал некоторым людям, которые имеют возможность защитить как себя, так и объекты, им принадлежащие, и окружающих всех людей, все-таки заняться этим вопросом вплотную и оперативно. Я искренне полагаю, что это так. И надеюсь на то, что действительно люди поняли. К сожалению, лучше бы было, конечно, чтобы мы учились на ошибках других. Но иногда мы учимся только на своих ошибках. Поэтому имейте в виду. А враг наш коварен, враг наш подкован технически. Почему? Еще раз подчеркиваю. Запад занимается наведением, проводкой вот этого, да, беспилотников и всего остального, изготовлением этих беспилотников. Вот. И враг наш технологически крайне развит. Крайне. И нам нельзя думать, что враг нас в какой-то момент вдруг внезапно начнет любить. В прямом смысле этого слова, а не в переносном. В переносном они нас пытаются любить всегда. А в прямом смысле возлюбит нас и вдруг отчаянно возжелает с нами дружить. Пример простой, еще раз привожу. Поляки, несмотря на то, что они знают, что в Киеве бандеровский режим, несмотря на то, что они кидаются орденами друг в друга с бандеровцами, поляки продолжают снабжать всем необходимым бандеровский режим и их вооруженные силы. Их формирование вооруженное. А? Я предполагаю, что если бы они хотели прекратить это, они бы могли это прекратить. Я не вижу многомиллионных выступлений поляков сейчас на улицах, которые выступают против снабжения оружием, разведданными и всем остальным киевского бандеровского режима. Такого пока не происходит. То, что они вынуждены, я им, конечно, очень сильно сочувствую. Они вынуждены быть нацистскими коллаборантами, да? Вот какое дело. Вселенная против, чтобы ее изучали. Братья Стругацкие уже все рассказали, пишет асистемный администратор. Так-то бьют они довольно... ну, давайте не будем нахваливать врага. Ну, в общем, бьют, отрицать глупо. Сдадимся ли мы? Нет, конечно, пишет АК. Дело ведь не в том, что сдадимся мы или нет. Мы не сдадимся. Но очевидно, что нужно усиливать систему ПВО. Да? Об этом президент сказал. Это понятно абсолютно. И есть структуры, которые могли бы проявить максимальную заинтересованность сегодня в том, чтобы обеспечить безопасность своих ресурсов. Кстати, эти ресурсы важны и для страны. Не исключаю, что владельцы этих ресурсов и полагали, что они настолько важны для страны, что пускай сама страна как-нибудь это и решает без них. Так не получится. Это должно быть движение взаимное. Страна защищает эти ресурсы, и владельцы этих ресурсов помогают стране защищать эти ресурсы. И, так сказать, сим победиши, а больше никак. А как нам одолеть НАТО? Военный потенциал несопоставим. Какие у нас варианты? Ядерная ничья, пишет Сухарики. А одолеть нам НАТО надо, как минимум, избавляясь от лакун, которые у нас есть, от пустот, которые мы обнаруживаем. Я не буду говорить благодаря действиям врага, но, к сожалению, из-за действий врага, который нам показывает наши слабые места. И нам эти слабые места надо закрывать. Чем меньше у нас будет слабых мест, тем лучше, тем сильнее мы будем, и тем меньше шансов у них будет нас одолеть. Поэтому как-то так. Я бы сказал не усиливать ПВО, а модернизировать под современные технологии, пишет Андрей. Ну, сказать можно по-разному, от этого смысл не меняется. Система ПВО у нас лучшая в мире. Ни одна система ПВО ни в какой стране не выдержала бы тех массированных ударов, которые сегодня осуществляются коллективным Западом через Украину по нам. Системы ПВО американские на Ближнем Востоке и близко не стояли рядом с нами. Если бы Иран осуществлял столь массированные удары какие осуществляют сейчас по нам, там от американцев и, в принципе, от соседних стран с Ираном не осталось бы камня на камне. Там эти все системы ПВО протухли в несколько дней, и все. Ну, так было. Системы ПВО западные сегодня непосредственно и в большем количестве, чем где-либо, представлены на территории так называемой бывшей Украины. Украина напичкана патриотами и всем остальным. Скандал последний польский связан с тем, что Польша не объявляла о поставках патриот, но поставляла патриоты Украине. Для понимания я предполагаю, что не только Польша так делала. То есть Украина, и об этом говорили, кстати, и бандеровские преступники, в определенный момент, конкретно Киев, например, стал самым защищенным из всех, назовем его западным городом в этом смысле, городов, ну, вообще в принципе, самым. То есть напичкано всеми системами ПВО было. Судя по тому, как сегодня работают наши беспилотники по Киеву, я имею в виду военные объекты в Киеве, по Днепропетровску, который называют Днепр, ну ладно, по Одессе и по другим крупным городам Украины система ПВО украинская себя исчерпала. Ну, то есть, не украинская система ПВО себя исчерпала, а западная система ПВО максимально, вот что она могла показать, она показала на Украине. И все. А дальше она протухла. И, судя по всему, того пополнения, которое они могли бы представить для того, чтобы, так скажем, отражать наши удары, оно недостаточно, и восполнение не может идти теми темпами, которыми мы имеем возможность наносить наши удары. И вы видите, как их система ПВО просто исчезла. Они накатывают сейчас, да, максимально, в принципе, да, ставку они сделали именно на удары вглубь России, а вот на системы ПВО внутри себя у них уже как бы силёнок-то и не хватает. Соответственно, наша задача усилить нашу ПВО и усилить нашу огневую мощь с точки зрения ударов. То есть удары наши должны быть еще мощнее, еще массированнее и еще эффективнее. Потому что, судя по всему, сбивать им наши дроны и ракеты больше нечем. Поэтому нам надо выполнить все те задачи, которые перед нами стоят по уничтожению всего, что связано на Украине с их военной машиной. Производство, топливо, все вообще. Подчистую выкосить, чтобы не было и в помине. Я, конечно, понимаю, что есть производство и на территории Запада, и мы прекрасно знаем, как это оформлено все, но, тем не менее, это все равно логистика, это все равно длинное вот это плечо, это все равно надо вести, это все равно сложности. А все, что есть на Украине, выбивать нещадно и как можно быстрее, как можно эффективнее, и как можно жестче. Вот. И я так понимаю, что именно это и делается в данный момент. На Украине выстроена достаточно прочная система пропаганды, которая не позволяет нам получать в достаточном количестве видеофиксацию, да, с мест. То есть у них там на камеру не поснимаешь. Сразу в тюрьму отвезут и очень жестоко накажут за это. У нас штраф 5000 рублей за съемки и перенаправление этой информации куда-нибудь в Испанию и так далее. У нас очень либеральное отношение, крайне либеральное отношение к людям, которые фактически сегодня способствуют нашему врагу в этих ударах. Даже если эти люди не понимают, в чем они, собственно, способствуют, они способствуют, так, на всякий случай говорю. Это объективный контроль, так называемый, который используется в том числе и системами ИИ для планирования последующих ударов и обхода наших систем ПВО. Я бы сказал не усиливать... А, да, это, простите, продвоил сообщение. Как вы считаете, мы большой рывок сделаем, когда свои БПЛА с искусственным интеллектом введем? Пишет Верунчик. Верунчик, если я не ошибаюсь, у нас такие БПЛА есть, и они уже работают. Из чего я делаю вывод, что у нас такие БПЛА есть, и они уже работают? Об этом верещат наши враги, бандеровцы. Они прям стали говорить, что у нас какие-то появились беспилотники, которые сами донаводятся, сами летят, сами берут цель и крайне точно эти цели поражают. У нас в информпространстве как-то так, я обратил внимание, принято рассказывать о том, какие виды вооружений есть у нашего врага и как Запад преуспевает в этих системах, там, да, и Хорнет, и все остальное. Но если посмотреть на то, что говорит наш противник, враг наш, то они как раз-таки стонут от наших систем с ИИ, которые довольно-таки успешно выполняют свои задачи, и на данный момент наш противник не знает, что с этим делать от слова совсем. Собственно, поэтому вы видите, как наши дроны, ну, я понимаю, что эта картинка не так хороша, как та картинка, которую некоторые гости столицы вот снимали, когда, например, были атаки на НПЗ, да? Интересно, этих гостей столицы попросили ответить по всей строгости закона и, например, покинуть территорию нашей страны. Не знаю, вопрос открытый. Но, тем не менее, мы видим картинки. Да, мы видим системы, мы видим логистические пункты, да, где они там и БПЛА возят, и все что угодно, мы видим поражение заводов, мы видим поражение НПЗ их, ну, там уже практически ничего и не осталось, мы видим поражение бензоколонок, вот этого всего остального. То есть они решили играть в эту игру, вот, мы им тут же продемонстрировали, что эта игра, она может в две стороны вполне себе играться, пожалуйста. Хотите? У вас не будет ни одного бензовоза вообще, в принципе. И бензовозы их горят. Как бы кадры объективного контроля это подтверждают. А, так, неплохой сегодня выпуск-то получился, не находите, пишет Алексей. Да, в принципе, я так-то считаю, что он и вчера был неплохой, и позавчера, и вообще так-то выпуски неплохие. Я не знаю, может быть, я слишком сильно хвалю себя, но, с другой стороны, вот опыт Дональда Трампа подсказывает, что сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Вот. Так, «Ланцет» именно такой, пишет «Дело техники». «Ланцет» — это вообще легендарная вещь, но помимо «Ланцета» у нас есть еще и другие вещи, там и кубы, и все что угодно, и какие-то новые беспилотники, дальние, и они тоже там со своими системами наведения, и с реактивными двигателями, и все что хочешь. У нас очень широкая линейка, на самом деле, беспилотников, и главное, что вам стоит заметить, что наши беспилотники до цели долетают, а их беспилотники преимущественно сбиваются нашей системой ПВО. Да, есть моменты, когда нам это не удавалось сделать, как бы секрета в этом нет, но поэтому мы и говорим, что необходимо усиливать систему ПВО. А так вот сегодня, говорят, была ночью самая массированная атака за последние 2 года. На Москву летели вражеские БПЛА, вот, что-то около 430 именно на Москву шли, и они сбиты. Вот. Поэтому я и говорю, что нет ни у кого в мире подобной системы ПВО, какая у нас. Другое дело, что враг коварен и силен. Враг копит всю информацию, которую только можно копить. Враг использует все наши бреши для того, чтобы нанести нам болезненные удары. И все эти бреши нужно невероятно оперативно закрывать. Обязательно. По-другому никак. Вот. Такие дела. Мне герань нравится, пишет Конь Огонь. Так, что ж, не нравится. А как эффективно сегодня справилась эшелонированная ПВО при налете на столицу? Картинка к саммиту НАТО не получилась, пишет Нигматуллин. Да, но имейте в виду, вы это, я уверен, все имеете в виду, они будут продолжать в таком духе. Они продолжат. То есть здесь сомневаться не стоит. И крайне болезненный удар по ним – это потеря той самой Константиновки. Ключ к славянско-краматорской агломерации. Они чувствуют, что они скоро потеряют весь Донбасс. Они видят, что у них нет ПВО, которые способны остановить наши беспилотники. И они теперь сделали ставку на террористические атаки на наши объекты, вполне себе мирные. Ну, что? Эта стратегия, кстати, тоже придумана в западных кабинетах. Ну, судя по той информации, которая проникает в открытый доступ, она у нас есть, да. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
2: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
3: Сациви – это не просто блюдо, это часть грузинской культуры и традиции. Его название происходит от слова циви – холодный, указывает на то, что сациви подают в холодном виде. История блюда уходит корнями в древние времена, когда Грузия славилась своими богатыми ореховыми урожаями и разнообразием специй. Изначально сациви представлял собой соус, которым поливали птицу, чаще всего индейку или курицу. Со временем рецепт эволюционировал, и сациви приобрел свою нынешнюю форму – густой ароматный соус с птицей, который подается как самостоятельное блюдо. Сациви традиционно готовят на праздники и семейные торжества, что подчеркивает его значимость в грузинской культуре. Исторически в сациви обязательно добавлялись хмели, сунели, душистый перец, чеснок, шафран, кориандр, корица, зелень, в основном кинза. В современной грузинской кухне рецепт немного изменился. Вместо гранатового сока для соуса многие повара используют лимонный. Также в качестве окислителя может выступать винный либо яблочный уксус. Существует несчетное количество вариантов приготовления сациви. Соус варится от 5 минут до 2 часов. Уксус вливается в него перед закипанием или в конце готовки. Специи выбираются по вкусу. Под соусом из орехов сейчас готовят курицу, другую птицу, мясо, рыбу, овощи. Некоторые исследователи истории грузинского кулинарного искусства считают, что в первоначальном рецепте блюдо было из индейки. История рецепта насчитывает несколько столетий. Считается, что его изобрели, чтобы иметь возможность хранить мясо как можно дольше в условиях теплого грузинского климата. Курица или индейка сохранялась благодаря прямо кислому соусу. Для его приготовления использовался гранатовый сок, орехи и винный уксус. Ведущая роль во вкусовых характеристиках блюда принадлежит именно сациви. Его готовят, когда бульон из курицы уже практически готов. Для соуса выбирается сочный лук сладких сортов. Он рубится не слишком мелко и обжаривается на малом огне до мягкости. При необходимости к нему добавляется бульон. Обжаренный лук с чесноком и орехами измельчаются блендером или на мясорубке с мелкой сеткой. Если масса с крупной ореховой крошкой, к ней добавляют немного муки. Если с мелкой, то соус загустеет без дополнительных компонентов. Ореховая масса постепенно разбавляется теплым мясным бульоном, размешивается и растирается. Количество соли и приправ определяется по вкусу. В сациви не должно быть комочков. Консистенция соуса должна напоминать манную кашу. Его проваривают на малом огне 5 минут после закипания. При сильном загустении в сациви добавляют немного бульона. Если густота нормальная, вливают немного уксуса. Можно использовать яблочный или винный. Куски курицы укладываются на блюдо и заливаются соусом. Перед подачей они должны настаиваться в холодильнике от 4 до 24 часов. С вами была Дарья Павлова. Приятного аппетита!
2: Провиант!

0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
1: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент?» В эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
3: Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
5: «Говорит Москва».
3: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.

0: Говорит Москва, 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнуться к постели.

Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

0: Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

на три. Нас мало осталось, к нам старость стучится.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Губит людей не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: пиво губит людей вода. Да.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
5: Есть что вспомнить. Родные песни.

0: Борзый конь.
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
0: А верблюд?
1: Хорошо.
0: Но олени лучше.
1: Эй-эй.
2: Эй-эй.
0: За медведем где-то близ волк несется юркой.
3: Презирая рыжих лис, бродят чернобурки.
4: За спиной летит снежок, часто нас искручий.
0: Юркий волк?
1: Хорошо.
0: Чернобурка?
1: Хорошо.
0: А медведь?
1: Великолепно, но олени лучше.
2: Эй-эй. Эй-эй.
0: Летом снега нет, друзья, а не то без лени. На концерты ездил я, только на оленях.
4: За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручи.
0: Есть трамвай.
1: Хорошо.
0: Есть метро.
1: Хорошо.
0: Есть троллейбус.
1: Хорошо,
0: но олени лучше. Эй-эй.
2: Эй-эй.
4: Нет толкучки, нет возни, скажем для примера. Нет борьбы за место, нет
0: милиционера.
4: За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручей.
0: Паровоз.
1: Хорошо.
0: Пароход.
1: Хорошо.
0: Самолет.
1: Великолепно, но олени лучше.
2: Эй-эй.
4: Эй-эй. Едем, едем по снегам, тропы неисхоженной. Эх, тайга моя, тайга, север мой таежный. За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручи.
0: Борзый конь?
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
0: А верблюд?
1: Верблюд, между прочим, так себе.
2: Но олени лучше. Эй-эй.
5: Радиостанция «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

кружится снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто напомни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

будет мне спокойно с ними и легко. Даже если быть придется далеко, я вернусь к тебе лишь только

0: За меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.